0: Текс. Кевит Филли.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
4: 30 января 1345-37-28-975. ЗМВ УЛЖ ТКУ. 9 января 1946 года.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Деревянная диета.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Фоменко Фейк Радио, с вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. А вернемся все-таки к пуповине.
3: К пуповине.
2: Значит, где она? Где
3: пуповина находится? Вот там, где вот этот срез. Когда мы делаем срез, вот у любого дерева,
2: да.
3: Вы знаете, это есть определенный уровень,
2: да.
3: над уровнем моря. Это все как бы мы рассчитываем, мы пляшем от уровня моря.
2: Да, я знаю, что вы от уровня моря, и фазы луны, и все у вас.
3: Фазы луны, обязательно, конечно. Ну, как сок осины без фазы луны. Ну,
2: никак, я думаю, просто никак.
3: Никак, конечно. Так вот. Значит,
2: на растущей луне срез.
3: Да. Так вот, я вспомнил, просто мы его называем Симон, потому что он весело припукивая добивается
2: Невиданных результатов. Да.
3: Вот, и поэтому мы его так Симон говорим. Симон!
2: Так вот, значит, вот в этом срезе самое серьезное.
3: В этом срезе, где мы видим кольца. Это кольца роста. Это как растет дерево.
2: Вот самое центральное кольцо и будет пуповина.
3: Самое центральное кольцо вот это вот. Оно как бы немножко сужено.
2: Да.
3: Чуть-чуть сужено кольцо. Чуть-чуть.
2: И вот оно и идет на прожарку.
3: Вот это оно идет на прожарку, на варку, потому что мы его и называем, это образно, но это наш термин уже, пуповина.
2: Пуповина.
3: Вот это основная пуповина.
2: Но ведь жареная вредна.
3: Вы понимаете, это другая совершенно, получается, как бы другое существо, другое вещество. Это не жаркое. Вы понимаете, это не бифстроганов?
2: Вы смотрите, жарко предполагает какое-то масло.
3: Никакого масла, ни в коем случае.
2: Подождите, а осиновое масло?
3: Нет. Ну что вы, нет. Из осины мы не делаем масло. Скажем так, осина, она очень, такая терпкая. Терпкая осина.
2: Терпкое осиновое масло.
3: Вот вы если попробовали, вот вы сейчас, если хотите, я потом вас угощу.
2: Хорошо. Значит, жарим. На жарку идет пуповина.
3: Да, вы знаете...
2: На жарку же. А на чем жарим так? Если не на осиновом масле, то на чем?
3: На углях. Да, на простых углях. Вот представьте
2: себе. Осиновых, наверное.
3: Конечно, осиновых, естественно.
2: Конечно.
3: Осиновые угли и, соответственно, жарим осиновую
2: пуповину.
3: Пуповину.
2: А потом таким же образом можно варить.
3: И варить так же, абсолютно.
2: Понятно.
3: И получается, единственное, что, вы знаете, скажем так, это... Уж я вам просто рекомендую, но одновременно всем вашим зрителям. Всем вашим, кто вас смотрит, слушает и так далее. Значит, зайдите в приложение. Приложение так и называется «Сок осины».
2: «Сок осины»?
3: Конечно, «Сок осины». «Сок осины», только без пробела.
2: Без пробела. Скажите, но ведь у вас, есть где-то стационар. Где люди проходят вот эту осиновую деревянную диету.
3: Осиновую деревянную диету, да. Естественно, есть стационар.
2: Да, и у вас
3: но
2: там...
3: Она-то, собственно говоря, и клиника, она называется «Деревянная диета Амина Пыжина».
2: Да.
3: Вот и
2: там косметические процедуры есть.
3: Да,
2: я знаю, спа-салон.
3: Сокращенно, «Деревянная диета Амина Пыжина» – это ДДАП.
2: Ведь там, я говорю, косметические тоже процедуры присутствуют.
3: Там есть и косметические, там есть...
2: Купание
3: в деревянной жиже. Купание в деревянной жиже, конечно, естественно. Вот, оборачивание листочками осины.
2: Вот и листочки пригодились.
3: Конечно,
2: и листочки.
3: Стягание ветками осины.
2: Обязательно.
3: Я бы даже не сказал, мы не называем это стягание, называем это подстегивание. Чуть-чуть как бы мы подстегиваем вот эти вот чресла, вы понимаете?
2: Но я знаю, что у вас там еще есть такая история, что ваши, клиенты, они занимаются резьбой.
3: Резьбой по осине.
2: По осине, да.
3: Ну, как вам сказать? В принципе, да. Хотя, конечно, мы, в общем, сначала мы были против. Потому что, вы понимаете, осина дает сок. И вырезая что-то по дереву, то есть по осине, вы как бы нарушаете вот это вот состояние первозданности.
2: Поэтому у вас есть специалисты, которые могут резать, не нарушая.
3: Вот, резать, не нарушая.
2: Да.
3: У нас есть два специалиста.
2: Ну-ка, назовите этих
3: людей. Два специалиста. Это Эжен.
2: Эжен.
3: Но это мы, вы знаете, мы все время как-то по-французски.
2: Ну, как будто все в романтику какую-то,
3: да,
2: вас тянет.
3: Да, как-то по-французски как-то все время. И как-то хочется немножечко. Его зовут Женя.
2: Ну, Женя. Просто да-да-да.
3: Но для нас он Эжен.
2: Ага.
3: Эжен.
2: Это один, а второй?
3: А второй Поль.
2: Пашка, что ли?
3: Паша.
2: Паня.
3: Это Паша. Паня. Паша. Для своих он, да, Паня.
2: Значит,
3: но мы
2: Женя...
3: его там говорим Поль.
1: Деревянная диета.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: А сейчас мы продолжаем нашу программу.
3: Ой, такая прекрасная.
2: Понравилось?
3: Вещь, отлично.
2: Понравилось.
3: Да, очень хорошая. А вы можете мне записать?
2: Да, я запишу с удовольствием.
3: Мне внуки подарили, это как называется?
2: Ну, плеер называется.
3: Нет,
2: да.
3: Что это? Это не важно. Могу теперь слушать это.
2: Да, будете
3: все,
2: слушать.
3: Все, вот эту
2: красоту. Да.
3: А вот с тяпкой пойдешь, музыку включишь и хорошо.
2: И вот скажите, вот у вас пугало есть, например, стоит в огороде? Пугало.
3: Есть, конечно.
2: Есть пугало. Да? И вот представь себе, вы можете хотя бы напугали разыграть, хотя бы напугали так представить, что это вот Софья Григорьевна, например, не она, Софья Григорьевна сама, а пугало у вас просит тяпку. Что ответите?
3: Зачем?
2: Ну как, вы подумайте. Вот представь себе, пугало, оно же у вас с протянутыми руками стоит. Ну, руки
3: нет,
2: у него
3: зачем протянутые? Они в стороны разные протянуты. Где видно, что пугало вперед руки протягивает.
2: Ну, да.
3: Оно в сторону протягивает руки.
2: В сторону.
3: Потому что что это за вперед протянутые
2: руки? Ну, да, это пугало.
3: Что говорить такое?
2: Чудище, да, это пугало, чудище, естественно. Так вот, а оно у вас просит тяпку. Вот представьте себе.
3: Да это ужас какой-то. Да это страшно просто.
2: Страшно? Бывает, снится такое иногда.
3: Да.
2: Ну так, по-честному, что снится? Вот про тяпку сны были у вас, интересно?
3: Ну, снился, конечно.
2: Ну, расскажите,
3: что приятно. Ну, снилось, что отбирали, снилось, что отнимали, снилось, что теряли.
2: Господи.
3: Снилось, что...
2: Ой, боже мой.
3: Снилось, что...
2: И муж Софья Григорьевна... Ну, ладно, расскажите. Ну, не надо. Ой, Галочка Засеева у нас сегодня просто в ударе.
3: Ну, на самом деле, Таева просто дает.
2: Ну, уж извините. Все, больше не буду. И вот представьте себе, пожалуйста, как трудно, дорогие у нас радиозрители, как мы вас называем и любя так говорим, как трудно уступить тяпку Галине. Это вся жизнь с этим связана.
3: Девочки, не давайте.
2: Не давайте
3: никому тяпку.
2: Девочки, не давайте. Так и хочется все время сказать. Девочки, не давайте. Понимаете, это в душе должно быть, в сердце. Девочки,
3: бывало,
2: не
3: знаете,
2: давайте.
3: Вот я хочу сказать.
2: Да, да, Галина.
3: Вот бывало, как... Бывало, и муж какой-то недобрый, неласковый придет.
2: Ну да.
3: А ты возьмешь тяпку?
2: И
3: тепло.
2: Во, от тяпки.
3: Тяпка, она, понимаете, она тепло дает.
2: Опа! И вновь звучит музыка.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: 101, are you? Час таксидермиста. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Час таксидермиста» уникальный профессионал, человек, который много-много лет работает в бизнесе, много лет работает в этом таксидермизме, который является экстра-профессионалом, его знают по всему миру. Знакомьтесь, это Павел Буранжес.
1: Здравствуйте.
0: Паша, можно я буду так вас называть?
1: Да, можно.
0: Расскажите буквально в двух словах, как вы решили стать таксидермистом? И вообще, что такое таксидермизм? Вредно ли это? Опасно ли? Самое главное, что хотелось бы узнать, насколько это иррационально, что ли, в сегодняшнем, ну, в сегодняшнем толерантном мире? Насколько сегодня... Ну, эта программа достаточно острая, да?
1: Это очень острая программа, конечно.
0: Потому что, ну, мы говорим с человеком, который занимается тем, что изготавливает чучело.
1: Да. Это не просто чучело.
0: Так.
1: Это все вообще не просто. Я скажу вам, вот для того, чтобы достать вот это уникальное, вот то, что я держу в руках, вы видите, это перепонка Беркута. Вот обратите внимание на нее.
0: Да.
1: Вот ради этого я преодолел 5000 над уровнем моря. Вы понимаете?
0: Ну, я понимаю, то есть вы, вот что, как я понимаю так,
1: да.
0: Вы таксидермист особого рода.
1: Есть особого назначения, как я
0: говорю. Сами разыскиваете тело.
1: Сам разыскиваю тело, и вот для того, чтобы...
0: И тело чаще всего еще живое, я правильно понимаю?
1: Естественно.
0: Подробнее
1: естественно.
0: Расскажите.
1: Подробно
0: как вы стали, вообще, как вы пошли в таксидермизм?
1: Я вам скажу, я пошел тогда, когда я увидел... Вот натянутую на ведро. Ну, скажу вам честно, это была выхухоль. Это была выхухоль. Но вы понимаете, так вышло.
0: То есть выхухоль на ведре — это какое-то
1: детское
0: впечатление?
1: Это первое детское впечатление, но, уверяю вас, я пронес его через всю свою жизнь.
0: Я просто хочу спросить, кто натянул выхухоль? Кто жестокий, тот
1: это
0: жестокий
1: страшный
0: человек, натянувший выхухоль на ведро?
1: Он вышел с ведром на помойку, я наблюдал за ним. Он ударил выхухоль об стенку и натянул на ведро.
0: Это злоба.
1: Это злоба была.
0: То есть, в принципе, злоба, да?
1: Да.
0: Злоба этого человека, натянувшего выхухоль на ведро, подтолкнула вас.
1: Меня, чтобы я на всю жизнь стал таксидермистом.
0: Вот оно что.
1: Вот оно что.
0: И то я есть, вам в принципе, скажу, вы злой человек.
1: Нет, ни в коем случае. Я делаю это так искусно.
0: А вы знаете, подождите, я вот сейчас задам вопрос, который уже терзает сразу. Вот у меня разрывается
1: пожалуйста.
0: Просто компьютер разрывается, понимаете? Я просто от вопросов уже.
1: Ну?
0: Как же вы не злой человек, пишет Сусанна Х.
1: Да.
0: Как же вы не злой человек, если вы уничтожаете... Ваша работа уничтожает животных.
1: Вот так себе, Сусанна.
0: Прошу прощения. Прежде чем вы ответите Сусанне, я вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Просто в лоб, как бы от имени Сусанны.
1: Да.
0: Вы сами способны выхухоль натянуть на ведро?
1: Нет, никогда.
0: Почему?
1: Потому что я берегу живое.
0: Угу.
1: Живого я никогда не трону.
0: Ну, простите, я совершенно не понимаю. Вы рассказываете о том, показываете мне сейчас вот перепонку Беркута.
1: Да.
0: И я не
1: я
0: могу
1: держу
0: понять,
1: ее в руке
0: я
1: до
0: не могу
1: сих
0: понять.
1: Пор.
0: Вы держите ее в руке. Может, не отлипает от вашей руки, но я хочу понять.
1: Да.
0: То есть, вы же
1: нет.
0: Сами добываете животных, вы сказали.
1: Нет.
0: Как вас понять?
1: Еще раз нет. Объясню. Я поднялся высоко на гору. Высоко.
0: Так.
1: Это было в Кисляндии. Я поднялся на гору. Вы были в Кисляндии?
0: Да, конечно.
1: Ну, так вот. Вы знаете, какие там горные места.
0: Да, массивы.
1: Конечно, там массивы, так сказать, и какие там места, и вообще это... Но я помимо того, что таксидермист, я альпинист. Но я специально залез туда.

0: туда. Угу. Гнездо Беркута. Угу. Я ни в коем случае не хотел его потревожить. Угу. Беркута. Ни в коем случае. Мне нужно было только перепонка. Его перепонка. Я знаю,
1: как
0: что...
1: Как я знаю, у Беркута перепонки отваливаются.
0: Отваливаются.
1: И вырастают заново.
0: Да, и вырастает заново. Если это как так, у ящерицы. Как
1: одну минуточку. Да. Павел, в гостях у нас Павел Буранжес. Это программа «Час таксидермиста». Очень острая программа. И мы делаем короткую паузу. Сейчас буквально через несколько минут к вам вернемся.
2: «Час таксидермиста».
3: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
4: 32-312-657-2, Минздрава. Здраво.
5: Классика в эфире.
6: Луна скрылась, затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели, звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле и тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез. Растворился в танце света и звука. Стал песней звезд. И неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь, не сейчас. выбора у нас не было. Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
5: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
9: Деньги без денег!
10: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
11: Здравствуйте!
10: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
11: Да-да.
10: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
11: Это я вас спрашиваю тоже.
10: Да.
11: Ну, зачем? Понимаете, деньги — это фетиш.
10: Да
11: деньги — это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
10: То есть, что вы предлагаете?
11: Я вам объясню.
10: Да.
11: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
10: Ну, ну.
11: Надо
10: ну,
11: признать. Так. У всех есть мобильный телефон.
10: Ну, конечно.
11: У всех.
10: Ну, конечно.
11: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
10: Так.
11: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
10: Ну, есть, конечно.
11: Конечно,
10: да.
11: И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого
10: да,
11: интернета.
10: Да, ну, естественно, конечно.
11: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
10: Какую?
11: У меня 100 тысяч рублей.
10: Ага.
11: На диктофон.
10: Все, только одну фразу?
11: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
10: Так, хорошо. Предположим, все записали это
11: да.
10: на диктофон.
11: Да. Ну, дальше
10: что
11: представь
10: дальше?
11: Себе, вот
10: да.
11: я, предположим, прихожу в кондитерскую.
10: Ну,
11: прихожу,
10: например.
11: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
10: Так.
11: Продавец отвечает, 300 рублей.
10: Так.
11: Понимаете, 300 рублей.
10: Так.
11: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
10: Угу.
11: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
10: Свой диктофон, да.
11: Продал пирожное за 300 рублей.
10: Так, так, хорошо, ну предположим.
11: Да,
10: так,
11: таким ну... образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
10: Прибавлено.
11: У него 1000... 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
10: 700 рублей,
11: вот
10: да,
11: так,
10: совершенно верно.
11: Да? Так. Это полная цифровизация.
10: Полная.
11: Вы понимаете, куда мы идем?
10: Куда?
11: К полной цифровизации,
10: Господи,
11: таким образом.
10: Господи, Боже.
11: Это
10: мой.
11: Полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
10: Вообще?
11: Конечно.
10: То
11: нет.
10: есть коррупция
11: кристальная
10: исключена?
11: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
10: Честь.
11: Все работает.
10: Все. Удивительно.
11: Вы понимаете, как все просто?
10: Ведь вообще это
11: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и
10: да.
11: мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
10: Конечно,
11: вот
10: тем более в условиях...
11: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
10: Да.
11: Купил пирожное за 300 рублей.
10: Да.
11: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
10: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какого-то, какой-то большой, крупной покупке.
11: Например?
10: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например.
11: Ну, вы приходите,
10: да.
11: вы приходите, например, на работу.
10: Сеть закусочных.
11: А ваш работодатель, например, говорит.
10: Да-да-да.
11: Выдал зарплату.
10: Так.
11: 100 тысяч рублей.
10: Так.
11: Все. У вас уже 200 тысяч.
10: О, 200 тысяч.
11: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
10: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
11: А я записываю, получил зарплату.
10: Да, получил
11: Конечно.
10: Зарплату 100 тысяч рублей.
11: Да, вот и все. Все
10: То
11: просто.
10: Есть, полное доверие.
11: Полное доверие, конечно.
10: Как?
11: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
10: Вы понимаете, что
11: это
10: вы...
11: все прозрачно.
10: Вы понимаете, что вы революцию
11: Конечно.
10: Совершили.
11: Конечно, это экономическая революция.
10: Это экономическая революция.
11: Да? Деньги без денег.
10: Да, Егор Ростислав.
11: У вас деньги есть?
10: Есть.
11: Но при этом у вас их и нет.
10: Вроде и нет.
11: Вы понимаете как? Они есть и нет.
10: Они есть и нет.
11: А вы можете все покупать.
10: А я все.
11: Все можете покупать, продавать, все свободно.
10: Легко.
11: Все свободно.
10: Боже мой, вы открыли.
11: Налог на дорожное строительство.
10: Налог.
11: Заплатить. 5000 рублей.
10: 5000.
11: Вы говорите, да, заплатил налог на дорожное строительство?
10: Да.
11: 5000 рублей.
10: 5000. Потрясающе.
11: А там говорят, приняли налог.
10: Приняли 5000. Налог.
11: Вот и все.
10: И они вам верят.
11: И все, и мы верим друг другу.
10: Это здорово.
11: Это настоящая свобода.
10: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы прощаемся с вами и говорим вам всего вам самого-самого.
11: Спасибо.
10: До свидания.
7: Деньги без денег. Флора и фауна родной планеты.
12: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
7: 101.ru.
13: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио.

0: мандра.
1: Да ну, Маша, шаше.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Внешняя политика.
4: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
3: Внутренняя политика.
4: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
3: Финансы.
4: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
3: Культура.
4: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы вернулись через мгновение. Дорогой Нильс, расскажите, как вы встречались с резидентом?
1: С каким из резидентов? Я много резидентов видел и с многими встречался.
0: Ну, резидент Шульц. Я прежде всего, потому что...
1: Это закрытая пока информация.
0: Хорошо.
2: Молодец.
0: Хорошо. С Бустом?
1: Ну, господи, это ничего интересного. Он просто филер.
0: Филер? Боже мой, господи, боже мой. Как жаль, что вы не можете рассказать про Шульца, потому что у него были какие-то...
2: Ну, он скажем, не может рассказать
0: он не может,
2: про Шульца.
0: Не может про Шульца рассказать. Ну, хорошо. Я помню ваши встречи и с Дитрихом. Вы можете рассказать про Дитриха, Шульца?
1: У меня такое впечатление, что вы начитались какой-то литературы.
2: Причем неправильно. Каких-то сказок.
0: Тогда, может быть, Ака мне поможет.
2: Каких-то сказок.
0: Ака мне поможет сейчас.
2: Не знаю.
0: Да, ну вот скажите, ну про кого можно рассказать сейчас, с кем вы встречались, с каким из резидентов?
2: Из резидента. А я не знаю, что за такая у вас задача говорить про резидентов, если
0: хорошо.
2: У нас,
0: Нильс,
2: например, гораздо интереснее рассказать о нашем друге Мартине, например.
0: Ну, расскажите про друга
2: который
0: Мартина.
2: Который так много работает, который да. Самый труженик, да, Нильс?
0: Вот. Мы расскажем.
1: Конечно.
0: Про
1: я
0: Мартина.
1: Только хочу спросить.
0: Да.
1: Давайте все-таки я уже вернусь на место, потому что
0: давайте, вернитесь.
1: Вы уже убедились, что я могу быть маленьким.
0: Да, спасибо. Это так приятно.
2: Считайте до трех, да, про себя.
0: А,
2: не
0: хорошо.
2: Нервничайте, да.
0: Ну,
2: так,
0: хорошо.
2: Не надо нервничать, главное.
0: Да. Боже мой! Господи, боже мой, это удивительно.
3: Какого... Уменьшение и увеличение вещи достаточно сложные, но при этом они простые.
0: Нет, ну как это вот вы добиваетесь? Потому
3: что второе, что я хочу сказать, поддержать здесь Аку абсолютно, мы должны, конечно, поговорить о Нильсе.
0: Ну,
2: о
0: естественно.
2: Мартине.
3: Не о Мартине, прошу прощения.
0: О Мартине
3: мы и так говорим.
2: Да, да.
3: Конечно, да. Надо
0: да.
3: Поговорить о Мартине. Мартин у нас действительно самый большой труженик. Он действительно, он так много делает для службы. Его даже сейчас его нету, вот, но он есть.
0: А что,
2: да, он,
0: что он делает, вот скажите?
3: Ну, прежде всего, когда гном ставит задачу,
0: да.
3: Он сразу, Мартин, сразу предлагает сеть решений.
0: Сеть.
2: А причем разрабатывает ее на кальке обычно,
3: да,
2: на вот
3: да.
2: Этой вот да, бумаге,
3: да,
2: там
3: да,
2: все прорисовано.
3: Отлично,
2: да.
3: Ну и потом мы уже действуем так, как написано, как подписано.
2: Идем по кальке. По выкройке. Как любит
0: вот
2: говорить
0: меня вообще
2: гном.
0: Удивительно.
3: По выкройке, как любит говорить гном.
0: Гном. И вообще мне приятно, что вы так называете, знаешь, ваш руководитель, это, так сказать, босс, в общем-то, да? Босс-гном. Как это, какая-то редкость в наше время, босс-гном.
3: Ну, вы знаете, в принципе, я бы пожелал, ну, это даже как-то, мне кажется, когда босс-гном, это хорошо.
0: Да?
3: Да.
0: Ну, а скажите, вот...
2: Конечно.
0: Ну, в этом нету ничего такого противоестественного, нет?
3: Босс-гном?
0: Босс-гном. Гном-босс.
3: Гном-босс.
0: Да.
3: А может быть, вы... Ну, а что? А что? Ну, что для вас? Мы даже не задумывались об этом никогда.
0: Ну, как бы у него маленькие...
2: Ручки.
0: Маленькие,
2: ножки.
0: Ножки у него
3: зато
0: маленькие.
3: Зато у него огромный мозг.
2: У него огромная голова.
0: О, боже мой.
2: Понимаете?
0: Боже
2: в нашем деле ни ручки, ни ножки
0: да,
2: не
0: нужен
2: помогут.
0: Да, нужен мозг.
3: Конечно.
0: Извилины.
3: Конечно.
0: Извилины. Извилины Мартина.
3: Я у вас хочу спросить.
0: Да.
3: Ну, вот у вас, как вы считаете, вот вы могли бы, так сказать, ну... По возможности, вот если вас сейчас, например, уменьшить.
0: Ну да.
3: Вы бы могли усидеть на диком гусе?
0: Ну, я не знаю. Нет, я думаю, что с самого начала.
3: А в полете.
0: Да тем более.
2: А в бреющем?
0: В бреющем, тем более.
3: Ну а чем вы тогда?
0: Нет, так я поэтому и спрашиваю вас.
3: А где уважение?
0: Уважение? И вот для того, чтобы перейти к вопросу об уважении, мы сделаем маленькую паузу.

101 РО. Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов «На бегудях».
1: Так как на правах рекламы все-таки, да, я
0: это
1: у вас?
0: Это все на правах рекламы,
1: на самом деле,
0: да,
1: в рекламе
0: пожалуйста.
1: Мы уже не нуждаемся, потому что у нас спрос невероятный просто в наших салонах.
0: Вау, просто к вам. Я хочу, дорогие наши друзья, сказать, что к Илоне Пряжиной-Карпенко в салон ББ «Буйство бегудей» просто ломятся, ломят. Причем элитно, элита пошла к вам.
1: Ну, конечно, ну
0: элита
1: что
0: элита к
1: ну,
0: вам
1: конечно,
0: пошла.
1: Конечно, потому что, ну как сказать.
0: И наш шоу-бизнес весь у вас, извините.
1: Ну, потому что, ну, смотрите, ну, вот да. волосы. Да. Ну, волосы. Да, хорошо, да, но ведь этого мало, да, понимаете, для того, чтобы раскрыть себя полностью. Нужно охватить, как сказать, все, как можно больше, и брови, ресницы, усы, борода, если есть, естественно.
0: А вот Анжела Тубазина, наша знаменитая певица Анжела Тубазина, все мы ее знаем, мы ее любим, боготворим, она сделала у вас все бегуди, так сказать, везде.
1: Нет, пока
0: уж простите.
1: Не-не-не-не-не-не.
0: А как? Она сказала, она признавалась.
1: Ну, она признавалась, но я вам раскрою тайну, что до конца у нее все-таки
0: не получилось.
1: Не получилось,
0: а почему?
1: Ну, потому что...
0: Зона бикини, а у нее
1: нет,
0: не получилось.
1: Нет, этим мы вообще не занимаемся.
0: А почему?
1: Мы не занимаемся, это занимаются другие.
0: А это... кто? Кто это ваши?
1: Совершенно другой салон этим занимается. У нас исключительно только касается верхнего этажа.
0: Верхнего этажа, то есть, ну, скажем так, до пояса.
1: Да-да.
0: А после пояса занимается...
1: А после пояса я не знаю, кто занимается, и я не очень дружу с этими людьми, потому что, ну, чуть-чуть они, как сказать, чуть-чуть все время переходят границы.
0: А, в этом смысле.
1: Чуть-чуть
0: понимаю,
1: перешагивают, все время за шаг.
0: Слишком претенциозный, как бы, так сказать, слишком навязчивый.
1: Навязчивый.
0: Слишком навязчивый. Ну, вот Тубазина-то, Анжела, она вот туда обратилась и, извините, сделала себе и зону бикини.
1: Это ее дело.
0: Да и сзади тоже у нее.
1: Это ее дело.
0: Это ее дело. Это ее дело, но мы ее все равно боготворим, дорогие наши друзья.
1: Ну,
0: простите, ну что делать? Это наша Тубазина. У нее волосы везде, да, и она не стесняется. А вы знаете, между прочим, что многие сейчас и за границей, и по всему миру, не стесняясь, вот, кстати, поддерживая ваше вот это буйство бегудей, как бы люди отращивают волосы везде.
1: Конечно, ну потому что, понимаете, ну как сказать, ведь жизнь, она разнообразна.
0: Конечно.
1: Вслед за
0: конечно.
1: Каким-то всплеском одного обязательно будет всплеск совершенно чего-то противоположного.
0: Да, да, да.
1: Если мы все удаляли везде и добивались гладкости,
0: ну, да.
1: то теперь следующая волна для равновесия будет совершенно обратная.
0: Да, это
1: наоборот,
0: буйство.
1: Наоборот, отращиваем.
0: Да, буйство волос.
1: Да.
0: Буйство волос.
1: Те дамы, у которых чуть-чуть здесь был легкий пушок,
0: что
1: удаляли всякими страшными способами. Теперь совершенно наоборот. Пытаемся отрастить как можно длиннее.
0: Чтобы шерсть покрывала и женские тела.
1: Во-первых, это удобно.
0: Конечно.
1: Для зимы очень хорошо.
0: Ага,
1: то есть, это, понимаете, это вещи естественные, во-первых.
0: Естественно. Ведь мы раньше, извините, когда мы впервые добывали огонь, когда мы сидели у костра, мы, это имеется в виду наши предки, когда они сидели у пещеры, они были покрыты все волосяным покровом.
1: Конечно.
0: И они согревались не только от огня,
1: жили дольше
0: в результате.
1: Не
0: конечно.
1: Нарушая, так сказать, ход
0: баланс.
1: Вещей.
0: Баланс это. Волосяной баланс. Это же волосяной баланс.
1: Есть волосяной баланс в человеке, конечно,
0: вот.
1: И должен соблюдаться,
0: Конечно.
1: Поэтому, ну как сказать, таблетки надо все равно принимать осторожно, потому что можно переборщить. Понимаете, не нарушать.
0: Не нарушайте, дорогие друзья, не нарушайте.
1: Ну, не растет из носа. Ну что ты будешь
0: делать?
1: Ну
0: что, у некоторых, такое. Не мучайтесь.
1: Ну ладно, не мое.
0: Зато у кого-то растет.
1: А у кого-то отлично.
0: Да, снизу.
1: А
0: у кого-то отлично.
1: Снизу нас не интересует.
0: А вас не интересует, простите.
1: Извините.
0: Да.
1: Извините.
0: Любуюсь вами, дорогая Илоночка.
1: Да.
0: Илоночка, почаще к нам заходите.
1: Да вы к нам приходите почаще.
0: А давайте.
1: Уже
0: я к вам приду.
1: К нам прийти.
0: Ну, немножко я стесняюсь, как-то я не знаю, будет ли это...
1: Ну, я вас зову ведь не книжным, понимаете?
0: Не книжным этим самым волосяным.
1: А к нам у нас
0: вам.
1: Все прилично.
0: Ну, я подумаю по поводу бровей, не знаю. Я все-таки не политический. Лидер какой-то.
1: Ну, не обязательно. Бархатные бегуди.
0: Бархатные бегуди.
1: Знаете, другой совершенно взгляд.
0: И жуки вот эти, как они называются у вас, жучки?
1: Ёжики-липучки.
0: Ёжики-липучки. Вот мне так понравилось. Вы знаете, и с ёжиками-липучками, со всеми радостями, я говорю вам до встречи.
1: До
0: скорых встреч, Илоночка.
1: Мы вас ждем.
0: С нами была Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов «Буйство бегудей» и «На бегудях». Я говорю вам не прощай, а говорю вам до свидания.
1: До свидания.
2: На бегудях.
3: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: питаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
1: 101.ru
2: Без костюма.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова программа «Без костюма». У нас в гостях удивительный робот. Робот 9-го поколения. Его зовут Роберт. Он первый робот, так называемый робот-гондон, который занимается тем, что обслуживает сферу удовлетворения женского пола. Поселяется в семьях. Его можно заказать. Это, так сказать, стоит недорого. И вот я, на чем мы остановились. Железа рассчитана, которая работает внутри робота Роберта, рассчитана всего на 4 года. Я правильно понимаю?
4: Абсолютно верно.
3: Через 4 года она заканчивает свою работу.
4: Заканчивается работа этой железы и предстоит замена.
3: Это относится к капитальному ремонту или к косметическому?
4: Это косметический ремонт. Угу. Он финансируется тяж и жмашем.
3: А, я просто хочу спросить. Вот 4 года вы отработали, и вдруг женщина, которая пользовалась вашими услугами, пишет письмо, скажем, в тяжежмаш. Она говорит, я, хотела бы поменять робота. Это возможно?
4: Это возможно. Угу. Она может поменять робота на точно такого же.
3: И внешность будет совпадать?
4: Абсолютно.
3: Угу. Скажите, а у вас у всех одинаковая внешность?
4: Конечно.
3: Прекрасно. На то вы и робот.
4: Робот-гондон.
3: Ага.
4: Лысый робот.
3: Я вот что хочу спросить.
4: Роберт,
3: скажите, пожалуйста, а сколько видов внешности предлагает сегодня тяжежмаш?
4: Пока только одно.
3: Скудно.
4: Но над этим работают.
3: Угу.
4: И скоро роботы будут 3 видов.
3: Угу.
4: Лысый.
3: Так.
4: С шевелюрой.
3: Так.
4: С вытянутыми волосами. Так называемая косичка.
3: А лицо? Лицо будет меняться?
4: Нет.
3: А телосложение?
4: Нет. Будет меняться только размер пениса.
3: Обалдеть.
4: Есть размеры лонг, лонг 2, лонг 3, предел.
3: Ага, предел. Мы все-таки с вами на радио. Мне не хотелось бы так углубляться. Но я хотел бы вот что спросить. А если, например, девушка хотела бы заказать такого робота и жить с ним, но ей не нравится внешность, что делать?
4: Девушка меняется. Мы просто меняем девушку.
3: Ах, вот оно.
4: Меняем
3: что.
4: Внешность девушки.
3: Угу.
4: По ее желанию.
3: У меня вот какой тогда возникает вопрос. Скажите, а не кажется вам, что это, так сказать, в некотором смысле, может быть, захват власти?
4: Ни в коем случае роботы не могут захватить власть.
3: Почему?
4: Роботы могут только удовлетворить.
3: Угу. Угу.
4: Иногда женщины меняют свою внешность, потому что им нравится лонг 2, лонг 3 и предел.
3: Угу. А скажите, вот конкретно вы, робот Роберт, конкретно вы, у вас лонг 1 или предел?
4: У меня предел.
3: У вас предел. Скажите, а вот сейчас вы проживаете в семье уже сколько времени?
4: 9 лет.
3: Так это уже, получается, третий заход?
4: Третья замена железы.
3: Третья замена железы. Удивительно. И никто пока не жалуется.
4: Никто не жалуется.
3: Поразительная работа тяжежмаша. Поразительное высокое качество. Удивительно.
4: Я хотел бы отрекламировать нашу продукцию.
3: Да.
4: Дело в том, что робот Роберт входит и выходит, но наслаждение остается.
3: На этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся с роботом Робертом и говорим вам, нет ничего невозможного. Есть фантастическое движение вперед. Мы рады, что вы были с нами в программе «Без костюма». Я Владислав Жульпацкий и наш гость робот Роберт. Всего доброго.
4: Скоро.
1: Без костюма!
5: Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин. Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
6: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
5: Минутка поэзии.
7: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее. Теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно. Значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?

0: В эфире Фоменко Фейк Радио. Программа «Приказано выжить». Ирина Рыбладзе, Владислав Жульпацкий встречаются с Виктором. Виктор – самец богомола, напоминаю вам, дорогие друзья, который выжил после спаривания с самкой. Сделал он это 14 раз. Это уникальное героическое свойство. И сейчас вопрос, который мы задали в предыдущем часе, звучал так. Как вы выбираете самку?
1: Самок. Мне подсказывает сама природа. Сначала я как бы оглядываю всех.
2: Угу.
1: Всех, естественно. Стучу. Обязательно. Угу. По этим самым, да.
0: Понимаете? А вот я хочу задать вопрос. Подождите, скажите, а уже слух меж самками уже прошел?
1: Да, конечно, конечно.
0: То есть, в принципе, знают, что есть у нас
1: уже,
0: Виктор,
1: да,
0: который
1: уже,
0: может 14, да. Не боится.
1: Который 14 раз.
0: Может.
1: Да, 14 раз. Я не боюсь.
2: Да, вот меня что еще удивляет. Ну, ведь у вас, наверное, все-таки есть какие-то друзья, молодые богомолы. Да, молодые богомолы еще до
1: спаивания.
2: Да. Но неужели они не обращаются к вам, так сказать, как к старшему другу, да, за помощью, за советом?
1: Обращаюсь.
2: Как избежать этой страшной кончины?
0: Как выжить, в конце концов?
2: Да, да, да.
1: Я провожу курсы.
0: После того, как совокупительный орган попадает в совокупительную сумку.
1: Вот я провожу именно вот эти занятия. Когда у меня курсы, да. После курсов их, конечно, съедают.
2: Все равно.
1: Ну, конечно. Я с ними прощаюсь.
2: То есть вы гарантии не даете?
1: Нет, никаких гарантий.
0: Вы не даете никаких гарантий, но деньги берете.
1: Деньги беру, да.
0: Деньги за курсы вы берете, но гарантий не даете.
1: Никаких гарантий. А потому
2: это
1: что
2: правильно.
1: Это судьба. Это
0: да.
1: Судьба.
0: Ну, да. Может быть, и так, может быть, и
1: это судьба. Это любовь и это судьба.
0: Неужели понимаете, у вас нету ни одного отличника на курсах, который мог бы повторить ваш ход?
1: Ну, есть один.
0: Может
1: есть
0: быть, вы просто, может быть, вы хитрите.
1: Нет, я не хитрю.
0: Самое главное.
1: Есть один, у него очень большой орган. Орган.
0: Какой?
1: У него очень
0: совокупительный?
1: Большой.
0: Совокупительный.
2: Длина органа позволяет
1: длина
2: быстрее
1: орган.
2: Убежать. Просто
1: да, потому что он отталкивается, как бы, от сумки и быстро должен убежать. Я сейчас пробую с ним пока, так сказать, это все прикидочно.
0: Очень.
1: На тренажерах, естественно. Есть специальная самка на тренажер. Это нормально, так сказать. Естественно, на этом тренируются все.
2: А сыновей мальчиков своих?
1: Да.
2: Вы тренируете?
1: Нет, пока нет. Только рассказываю про мать. Пока я рассказываю про мать и тренирую пока вот этого юнца, как я его зову, Бобик.
0: Ну, Бобик, он же посторонний.
1: Бобик абсолютно посторонний, так сказать, да. Он еще не набрал этот вес.
0: А давайте вот такой вопрос задам вам.
1: Да,
0: сколько
1: пожалуйста.
0: Стоят курсы, курсы для самца богомола? Сколько стоят?
1: Я вам скажу, несколько лепестков розы.
0: Да. Несколько лепестков розы,
1: да.
0: И вы уже на курсах.
1: И я
0: сколько,
1: уже, да,
0: скажите,
1: да,
0: пожалуйста, сколько длится ваш курс обучения, как остаться в живых после спаривания?
1: 10 занятий.
0: 10 занятий.
2: Ну, в общем, немного,
0: занятий.
2: Немного.
0: Это нормально. Но пока еще ни одного выжившего.
1: Нет,
0: а
1: конечно.
0: Сколько вы уже преподаете?
1: Да уже 5 лет.
0: Ну, то есть получается, что пока все неудачно.
1: Неудачно, пока неудачно. Вот мне очень на Бобика, я надеюсь, потому что у него очень большой орган, очень длинный орган. И на тренажерах он пока показывает замечательный результат. Я даже хочу послать его, ну, я не знаю, как это будет называться, спаривание, игры спаривания.
2: То есть у вас хорошо оборудованные вообще курсы, тренажеры, я смотрю, тренажерный зал, да.
1: Игры спаривания – это летние, конечно, игры.
0: Ну, это, скажи, просто, это частное или полугосударственное?
1: Это полугосударственное.
0: Полугосударственное?
1: Да, это полугосударственное.
2: То есть дотация все-таки есть
1: государственные? Полугосударственные курсы спаривания.
2: Дотация есть, да, государственная?
1: Дотация, конечно, есть, естественно.
2: Ну, на тренажеры, я думаю, да.
1: Да, конечно.
0: Ну, это прекрасно. Ну, вы отчитываете за эти
1: я
0: деньги.
1: Я отчитываю за эти деньги. Передо мной, так сказать, постоянный открыт, как бы я абсолютно прозрачен здесь, и Бобика я воспитываю.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да,
0: скажите, пожалуйста, мне очень интересно узнать следующее. А вот вы, так сказать, влезая в государственные деньги,
1: да?
0: Не боитесь, так сказать, что в конечном итоге государство спросит, где результат ваших курсов?
1: Я знаю.
0: Где еще выживший?
1: Я предвидел, когда я залезаю как в сумку к самке, это практически то же самое, что залезать в сумку к государству. Это же практически то же самое. И там тоже надо быстро выдержать.
0: И убежать. Чтобы остаться в живых.
1: Естественно.
0: Ну, в принципе, понимаю вас.
1: Это, конечно.
0: В принципе, понимаю. Так оно, в принципе, и есть. Но вот она, совокупительная система.
1: Да.
0: с государством в жизни богомолов.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Виктор, самец богомола, который выжил после спаривания с самкой.
1: Да.
0: Да. И эта программа «Приказано выжить» на Фоменко Фейк Радио.
3: Приказано выжить.
4: Флора и фауна родной планеты.
2: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
5: С нами хорошо. 101.ru.
6: Колеблем. Непоколебимая. Фоменко Фейк Радио.

0: вами легко. Онлайн-радио. 101. Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Об отношениях.
2: Очень приятно, что в нашей студии передо мной сидит, о боже мой, она, женщина-калька. Это Камея Захарьевна Потская.
3: Да.
2: Собственной персоной. Да. Боже мой, теребит косу.
3: Теребит косу.
2: Теребит косу.
3: Ну, хочу, может быть, чуть-чуть забежать вперед и сказать, что не всякому мужчине подходит такая женщина.
2: Понимаю, вас понимаю. Но мы же с вами как бы остановились на том, что вы женщина-калька, женщина-трансформер.
3: Да.
2: Что вы еще, какое может быть еще здесь сравнение? Женщина...
3: Пластилин.
2: Женщина-пластилин, боже мой.
3: Да, у меня открыты курсы, которые
2: курсы?
3: Я открыла, да.
2: Да, ну-ка расскажите.
3: Для барышень.
2: Курсы для барышень?
3: Да, конечно.
2: Ага, так.
3: Потому что многие хотят узнать, как.
2: Как.
3: Вот, поэтому я решила открыть курс, и, собственно, первые занятия в основном мы занимаемся пластилином.
2: Как интересно.
3: Потому что если вы когда-то лепили из пластилина, думаю, вы лепили из
2: пластилина. Конечно, лепили, да, конечно.
3: То сначала он жесткий.
2: А потом?
3: А потом он становится мягким.
2: Вот.
3: Но вы как? Что-то совсем растворились.
2: Да, я растворил. А это взаимное, вы знаете. Вот вы как бы растворяетесь в собеседнике, но и собеседник,
3: если
2: в свою очередь...
3: Если бы вы знали, сколько людей, которые начинают со мной общаться, решают свою проблему с бессонницей.
2: Боже мой, конечно.
3: Потому
2: конечно.
3: Что иногда даже во время разговора кто-нибудь может заснуть.
2: Ой, боже мой, как это приятно.
3: Но пока вам мы нельзя. Еще...
2: Нет, нам нельзя.
3: Вы на работе.
2: Мы же на работе. Боже. Хотя, вы знаете, в этот момент я забываю, что это работа. Мне кажется, что это что-то...
3: Ну, вы можете поспать, я вас разбужу.
2: Правда? Спасибо.
3: Конечно.
2: Как приятно. Женщина во всех смыслах этого слова. Я бы вот так сказал.
3: Да.
2: Я чувствую, что впереди вас ждет что-то еще удивительное, увлекательное.
3: Да, я думаю, грандиозное просто.
2: Что-то грандиозное даже, да? Скажите, пожалуйста, а вот, ну, скажем так, вы готовы к каким-то совершенно неожиданным поворотам?
3: Я всегда как бы в поворотах, собственно, и
2: нахожусь. Вот, собственно, вы...
3: На повороте
2: вот излучина реки,
3: да.
2: Вот вы, собственно, и являетесь...
3: Понимаете, это обманчиво. Обманчиво вам, может быть, кажется, что вот я вот такая сижу спокойная, и я, как сказать, спокойно так сиднем и сижу.
2: Ну да.
3: Нет, я сиднем не сижу, я...
2: Согласен.
3: Все время, как сказать, сейчас вот такая. Выйду на улицу, меня...
2: Совершенно другая.
3: У меня там мотоцикл, между прочим.
2: Правда?
3: Да.
2: Боже,
3: да.
2: Так вы ездите... Есть на мотоцикле.
3: Да, конечно.
2: Так
3: да.
2: Это вообще... То есть вы, может быть, и женщина вам.
3: Да, конечно.
2: И женщина-треска.
3: Женщина-треска. Это сложная история. Это не каждый может.
2: Это не каждый может,
3: но
2: согласен.
3: Но я могу, конечно.
2: Но вы же женщина-калька, вы женщина-трансформер. И ваш девиз... я произнесу или вы сами произнесете?
3: Ну, как, я могу и сама, конечно.
2: Ну, давайте, скажите.
3: Но их несколько, но...
2: Ну, скажите, вот один из них... Из этих девизов?
3: Повторяй.
2: Так, шуршать.
3: И шурши.
2: Повторяй, замечатель. Повторяй и шурши. Вот это уже шурши, в этом уже есть словосочетание, какое-то, какая-то

0: так сказать, свой вкус.
1: Масло шин.
0: Масло шин. Да, да, это удивительно.
1: Да. Я сейчас в масле ши, кстати.
0: Да правда? Да. Как это здорово.
1: А незаметно?
0: Ну, вот сейчас вы сказали, я начал думать об этом.
1: Да, вот это вот сияние, про которое вы говорите, да? Это масло ши, да.
0: Масло ши. Вот мы сейчас сделаем паузу легкую и вернемся буквально через мгновение.

0: Берем за срочность. Фоменко, Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Итак, у нас программа «Касса здоровья», и мы лечим по телефону. Это удивительно, но сегодня с нами Владимир Бубомаров. Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте.
4: Как приятно, что вы у нас.
5: Ну что ж.
4: Да, это приятно. Вы знаете, сразу впрямую скажу. Циклопропон. Что это такое, циклопропон?
5: Циклопропон, как уже следует из названия.
4: Да.
5: Вы понимаете, это впервые сделанное нами лекарство, которое не является лекарством.
4: Вот это я бы, извините, хотел бы на этом остановиться.
5: Это важно.
4: Как это удивительно. Володя, можно я буду вас так называть?
5: Да.
4: Скажите, Володя, как же так оказалось, что оно лечит, но оно не является лекарством?
5: Вы знаете, я могу сказать, с самого детства я ведь семьи потомственных врачей.
4: Да, да.
5: Вот, все Бубомаровы были врачами.
4: Да, я знаю вашего отца,
5: конечно,
4: Бубомарова.
5: Конечно. Кто же не знает
4: да,
5: его.
4: Да.
5: Вот. Ну что ж, скажу вам. Но я пошел, так сказать, по пути научному.
4: Да.
5: Я стал ведь думать вот что.
4: Извините, Володя, я вас буду вот немножечко. Вы хотели просто коснуться сейчас о самых основных позиций.
5: Да, конечно. Как?
4: Например,
5: циклопропон родился. Я должен просто рассказать немного о себе, что я пошел в гипостезия, так сказать, лечащего врача. Хоть я и, так сказать, врач, но я-то решил все-таки.
4: А как?
5: Пойти, все-таки решил.
4: Ну, хорошо.
5: Нет, как говорится, в научную.
4: Володя, можно я вас буду так называть?
5: Конечно.
4: Вот вы заикнулись буквально.
5: Циклопропон.
4: О циклопропоне.
5: Это не первое мое лекарство.
4: Ведь перистальтика.
5: Да, соглашусь.
4: Это ваше.
5: Ну, конечно.
4: Вы целиком владеете всем, что связано с перистальтикой.
5: Конечно.
4: Потому что очищение.
5: Конечно, да.
4: Вот как только мы очищаемся.
5: Да, но мы говорим сегодня, это нужно понять.
4: Да.
5: Мое изобретение, циклопропон. Надо, кстати, заметить.
4: Да.
5: Я ведь работал с группой.
4: Володя.
5: С группой, да.
4: Да что вы.
5: Когда мы делали циклопропон.
4: Да.
5: Ну, конечно, мы работали группой.
4: Клизмирование делали?
5: Нет.
4: Ну, хорошо.
5: Давайте это оставим.
4: Ну, хорошо.
5: Это оставим.
4: Хорошо.
5: Значит, что я хотел бы сказать?
4: Да. Перистальтика.
5: Перистальтика самое. Это важно про циклопропон. От чего он, от чего это не лекарство?
4: Да.
5: Не лекарство.
4: Да.
5: Лечит.
4: Да. Вот от чего?
5: Оно, вы знаете, лечит, сразу скажу.
4: Так.
5: Она лечит верхние.
4: Так.
5: Средние.
4: Да.
5: Нижние. И так до самого низа пути.
4: Как интересно.
5: Да.
4: Подождите, но ведь люди не герметичны, вы же знаете.
5: Абсолютно.
4: А как же быть тогда?
5: Абсолютно. Люди не герметичны, и это и есть основа разработки циклопропона.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
6: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
7: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока.
8: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
10: Рядом с криминалом.
11: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. И вот, наконец, человек, который решился снять с себя все в передаче «Рядом с криминалом». Теперь скажите, как вас зовут?
12: Боря.
11: Борис, я вас поздравляю. Понимаете, я вас от души поздравляю. Я вас от души поздравляю. Закончилось.
12: Они меня замучили.
11: Рыбу?
12: Суки! Рыбы, суки!
11: Борис, я понимаю вас. Вы сделали правильное, приняли правильное решение. Сегодня пойдем мыться.
12: Твари.
11: Вы сходите в туалет. Все будет хорошо.
12: Я пойду в туалет.
11: Да.
12: Сначала. Потом пойду мыться.
11: Правильно.
12: Или
11: правильно.
12: Пойду сначала мыться прямо в туалет.
11: Понимаете, вы можете все. Вам можно все. Вот сегодня можно все.
12: Суки они.
11: Кто?
12: Они всю душу измотали мне.
11: Рыбы?
12: Да.
11: Кобели?
12: Да. Они зубастые.
11: Зубастые.
12: Суки зубастые. Вот что я скажу.
11: Рыбы, самки не таковы. Не таковы. Я знаю, что рыбы, кобели бывают очень...
12: Ладно, все, пошли мыться.
11: Дорогие слушатели, зрители, у нас в гостях был Борис, который на наших глазах покончил с своим криминальным прошлым. И, можно сказать, с сегодняшнего дня будет начинать...
12: Я тебя поцелую, Ир. Иди сюда.
11: До свидания. До свидания, дорогие друзья.
12: Суки.
11: Не вступайте на эту опасную дорогу. Рыба торгов.
10: Рядом с криминалом.

0: и фауна родной планеты.
1: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Культура.
2: Всемирно известный кинорежиссер Демьян Рыба сообщил о начале съемок нового блокбастера. Премьера картины запланирована на конец следующего года. По словам Рыбы, это будет остросюжетная музыкальная комедия с элементами триллера. Подробности сценария держатся в строжайшем секрете, однако нашей радиостанции удалось выяснить, что в основу сюжета ляжет история о взаимоотношениях косули афроамериканки и козы трансгендера, которые остались без связи с внешним миром на Таймыре в начале зимы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Неловко пыжимся. Мнемся вдоль стен. Ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, это трудный разговор, дорогие друзья. В гостях ученый-изобретатель Илья Тарпатский, мазь-гель-невидимка. Действительно, разговор трудный, потому что я не вижу сейчас Илью. Илья демонстрирует, как работает его мазь. Я только начинаю чувствовать запах, потому что мазь-гель-невидимка, она... в какого-то момента она не испаряется, но с какого-то момента начинает плохо, ну, неплохо, но...
1: Ну, зачем так?
0: Не очень хорошо пахнет.
1: Да, вы почувствовали.
0: Ну, то есть человек-невидимка с этой мазью, он человек с запахом.
1: Боря!
0: Вот, я что хочу сказать, Илья. Да. И вот мы остановились на том, что вы стали наблюдать за женщиной, которую бреют.
1: Да.
0: Я сразу спрошу, вы считаете это нормально подглядывать?
1: Ну, вы понимаете...
0: Нет, подглядывать это нормально?
1: Нет.
0: Вы сделали эту мазь для подглядывания?
1: Нет.
0: Я знаю.
1: Нет.
0: Вы хотите подглядывать?
1: Нет.
0: Нет?
1: Зачем вы? Чё? Я так не делаю. Что? А вы заметили?
0: Я уже вижу.
1: Видите меня?
0: Вот.
1: Выйдите.
0: Остановимся, Илья. Вот такой у меня вопрос к вам.
1: Да.
0: Не кажется ли вам, что мазь, которая проникает, естественно, через кожные покровы, делает вас невидимым, проникает сквозь кожные покровы, она впитывается в кровь, в кровеносную систему и попадает в мозг. Вы изучаете влияние на мозг вашей мазь-гель-невидимки?
1: Я понимаю. Я специальную лекцию даже веду в одном закрытом институте.
0: Ах, вот оно что.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: Где есть такая тема: нервная система и мазь-гель.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Все-таки знаете, что, какой еще вопрос у меня, Илья?
1: Да?
0: Вот вам не кажется, что люди, которые, так сказать, вечно замышляют что-то нехорошее,
1: так,
0: они могут попытаться использовать вашу, ну, мазь-гель, могут использовать, так сказать, ну, в нехороших
1: целях,
0: ждал, понимаете?
1: Я ждал этого вопроса.
0: Это ведь очень опасное изобретение.
1: Это опасность, опасность.
0: Да?
1: Вы знаете, я скажу вам так. Человек мечтал всю жизнь стать невидимкой. И вот, наконец, это произошло. Но наряду с опасностью есть и выгода. И вот про выгоду-то сейчас и пойдет наш разговор. Если, как вы догадываетесь, в определенных органах, конечно, уже знают. Вы понимаете, да? Я не буду переводить ничего.
0: Да-да-да.
1: О моем изобретении. Это сразу произошло. Это нормально, я считаю, что там знают. Но... есть одна такая маленькая, удивительная такая, я вам скажу, такая штучка. Как только человек задумает что-то плохое, его организм сразу выделяет дизудон.
0: Да что это?
1: Это фермент.
0: Это фермент.
1: Это фермент. Дизудон. Я изобрел это. Вы можете меня поздравить.
0: Обалдеть, можно.
1: Да,
0: сколько вы всего изобрели?
1: Боже мой, боже мой.
0: Так можно вот. Я задам такой вопрос?
1: Ну, пожалуйста.
0: Можно я задам такой вопрос?
1: Ну, пожалуйста.
0: Неожиданно.
1: А вы уже привыкли?
0: Ну, да.
1: Что я не вижу.
0: Я уже реагирую на голос. Просто
1: молодцы.
0: На голос. Скажите, пожалуйста, добавляет ли мазь-гель, ну, вот если о тактильных ощущениях говорить, ну, добавляет ли она, ну, такой, что ли, гладкости повышенной?
1: Конечно. Я сейчас весь гладкий, абсолютно гладкий. Но я вам скажу, как только человек задумал что-то плохое, и организм выработал дизудон, мазь-гель перестает работать.
0: Удивительно.
1: И
0: то
1: все.
0: Есть любой бандит, хулиган, террорист, не дай бог,
1: дизудон.
0: Они все сразу покрылись мазью,
1: да.
0: А потом выделили дизудон,
1: все.
0: Как только подумали о плохом.
1: О плохом.
0: И все. Скажите, пожалуйста, распространяется ли эффект дизудона,
1: да,
0: который полностью уничтожает эффект мазь-гели?
1: Да.
0: Распространяется этот эффект на такие вот, например, аморальные поступки, как поход в женскую баню, например. Или, так сказать, поход невидимкой, естественно.
1: Понимаю.
0: Или прокрасться куда-то, или вскрыть что-то, или.
1: Понимаю.
0: Распространяется или нет?
1: Может быть, может быть.
0: Может быть.
1: Может быть.
0: Вы отвечаете не конкретно. Но мы, находясь в программе «Трудный разговор», вернемся к этому буквально через мгновение.

0: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: Лидия Евгеньевна Хвостова, руководитель компании «Твои соседи», сегодня у нас в гостях. Да. Лидия Евгеньевна, вот да. Мы с вами коснулись уже и тарифов, да?
3: Да.
2: И разных, так сказать, ситуаций, когда и вьетнамцев можно подселить, и,
3: да.
2: и можно подселить и индусов.
3: Да, лаосцы, да.
2: Да, лаосцы. По-разному, все люди со своей, так сказать, с фактурой, структурой.
3: Да.
2: Да? И, ну, и скажите, это ведь не всегда направлено на то, чтобы взбесить клиента, правильно?
3: Нет, конечно.
2: А бывает и успокоить,
3: ну,
2: правильно?
3: Конечно, конечно. Бывает и успокоить, абсолютно. Поэтому, ну, я как бы есть самый как бы такой яркий образ. Это бабушка с обедом, которая все время вот раз-раз, она с завтраком, обедом, с полником, с чем угодно. У нее все время все есть. Да? Но есть, например, дедушка, который любит просто разговаривать там на всякие темы, но анекдоты рассказывать.
4: А вот бывает
3: старые
4: дедушка...
3: анекдоты, старые
4: такой
3: анекдоты.
4: Дедушка, который, например, вот он все время переодевается. Все время, знаете, когда вот где-то за ширмочкой он там переодевается.
3: Подглядывание — это другой вот совершенно аспект. Он у нас есть.
4: Есть,
3: нас
4: да, есть. Вот это есть.
2: Сосед,
4: другой,
2: который всем, подглядывает.
4: Да, да, да, вот как интересно.
2: И соседка, которая подглядывает.
3: И соседка, которая подглядывает. У нас разные есть,
2: отдельно.
3: Да, конечно.
2: Ну, скажите,
3: есть,
2: вот
3: конечно.
2: Разница,
3: это дорого стоит, дорого.
4: Это дорого,
2: 8 лаосцев поселить, 8 лаосцев, которые будут жарить.
4: Ну, 8-10. 8-10 где-то.
2: И, например, подглядывающая женщина. Какая разница, так сказать, в тарифах?
3: Ценовая?
2: Да, ценовая.
3: Ну, вы знаете, сейчас...
2: На правах рекламы сейчас.
3: Да, удивлю вас. Подглядывающая женщина будет дороже стоить.
2: Удивительное дело. А вот еще такой вопрос. Работаете вы и с отдельными квартирами?
3: Да, конечно.
2: И с коммунальными?
3: С коммунальными, да. Но в основном мы из отдельных, как сказать, про просьбу клиентов, из отдельной квартиры чуть-чуть как бы сделать, возобновить дух коммунальный. В основном так мы работаем. Да, которые жили, живут отдельно.
2: Вот этого,
3: да.
2: Нашего, да?
3: Они даже живут уже в отдельных загородных домах. Во много квадратов у них там, значит, это все. И страдают, понимаете, страдают,
4: ну, да,
3: от,
4: конечно,
3: от нехватки общения. Нехватки общения. И поэтому приходится рядом, мы роем, вырываем землянку, как я вам уже говорил. И вот создаем вот этот вот... Человек вроде бы, ну, как сказать, выходит утром там...
4: И об доску ударяется, да?
3: Да, а там уже, как сказать...
4: Какая-то
3: а там
4: стиральная.
3: Какая-то жизнь, понимаешь, что рядом идет жизнь все время. В кабинете у него все, значит, не так лежит. Там, значит, какой-то суп стоит, понимаете, на документах. Ну и так далее. Но приходится, ну, да, так сказать, это очень такая... Я бы сказала, творческая работа. Творческая работа.
2: Скажите, пожалуйста, вот тогда у меня такой вопрос. А вот если, например, мы давно с вашей компанией работаем, наша семья, например.
3: Да.
2: Давно работает с вашей компанией, давно вы нам выдаете соседи, которые у нас не селятся,
3: да?
2: Но они все время рядом как бы присутствуют.
3: Да.
2: Мы в отпуск, например, уезжаем. А без своих соседей мы уже не можем.
3: А можете взять.
2: Можно взять с собой.
4: Можно с собой взять.
3: Можете, конечно, взять с собой.
4: И 8 лаосцев.
3: И 8 лаосцев, и 9 вьетнамцев. И бабушку с 80 кошками. Можете, можете.
2: Удивительно, удивительно.
4: Но это недорого.
3: Ну, как сказать, ну, для постоянных клиентов у нас скидки.
4: А, все-таки скидки.
3: Конечно.
4: Ну, это хорошо.
2: Все-таки скидки.
4: Конечно.
2: Давайте немножко тогда поговорим о том, как, какие клиенты у вас, какое их количество, сколько, как они увеличиваются и так далее.
3: Сейчас у нас клиентская база просто огромная, вы знаете. И мы даже уже специально отбираем клиентов. И не всех берем, уже не всех. Просто потому что не можем уже обслужить всех, хотя у нас штат раздувается. Как я уже говорила, из малого переходим в средний бизнес. А что дальше будет, просто даже страшно подумать. Вот. А значит, но клиентов много. Постоянных клиентов очень много. Вы знаете, очень из разных слоев.
2: Очень вот
3: из разных слоев. Есть просто, ну, как сказать, ну, это, как сказать, такая элита общества, ну, бизнесмены на таком очень, ну, действительно высоком уровне. Есть просто вот, ну, как обычные люди. Ну, там она, скажем, воспитательница в детском саду, он...
4: химик-технолог, например.
3: Химик-технолог, да, да, да, вот например. Это вот, да, да, это стандартная семья. Стандартная семья. Вот, и такие тоже есть.
2: Удивительно, удивительно. И у них хватает возможностей и средств завести себе соседей.
3: Да, но сейчас у нас отбор, понимаете, идет, но нам главное, чтобы люди были хорошие.
2: Ага,
3: да.
2: Конечно. Итак, на Фоменко Фейк Радио сегодня в гостях в программе «Веселые сапожата» Лидия Евгеньевна Хвостова. Мы вернемся через несколько минут.
1: «Веселые сапожата». Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Желтая пеструшка.
3: Хомяковый зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио. Отношениях.
1: В эфире радиостанция, которую вы любите, которую вы хотите, которую вы желаете. И передо мной гость. Ну, сначала про себя. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня она. Боже мой! Вы должны это видеть. Я хочу, чтобы вы видели ее. Женщина, калька, Камея Захарьевна Потская. Здравствуйте, Камея.
2: Здравствуйте.
1: Как приятно. Здравствуйте. И нежный голос. Боже мой. Камея Захарьевна, мы хотим, поскольку наша программа называется «Об отношениях», давайте мы с этого сразу как-то и начнем. Возьмем, да, возьмем, как говорится, одно за другое. Не буду расшифровывать. Так вот,
2: да.
1: Камея Захарьевна, боже мой, просто вся светится, вся прямо... Скажите, какого рода, скажем так, отношения вам больше всего нравятся с противоположным полом?
2: Неожиданный вопрос.
1: Ну?
2: Неожиданный ответ.
1: Хорошо.
2: Все.
1: Ну, спасибо. Просто браво, браво, браво, браво. Нет, это приятно. Ну, просто чудо. Ну, чудо. Я любуюсь вами, дорогие наши радиослушатели. Присоединяйтесь к нам. Я хочу любоваться тобой. Это писал поэт замечательный.
2: А я вами.
1: Боже мой, как приятно. Вот мы и перешли сразу прямо к главному.
2: Конечно.
1: Как приятно. Господи, боже мой.
2: Видите, как все просто?
1: Вижу. Это приятно. Это правда приятно.
2: И мне.
1: И вот, вы знаете, вот в этот момент мне как-то, не знаю, вот, но все-таки хотелось бы, ну, приоткрыть. Давайте сначала приоткроем. Хорошо?
2: Давайте приоткроем.
1: Ну, давайте.
2: Ну, давайте.
1: Давайте. Женщина-калька.
2: Вот. Женщина-калька.
1: Почему
2: у вас так? Это я.
1: Да, да уж, я понимаю, что это вы. Почему вас так назвали? Ведь это с детства?
2: Ну, не с самого раннего детства.
1: Ну, когда
2: наверное,
1: уже, да.
2: Ну, с детского сада, наверное.
1: А, с детского сада, да. Тогда вас... Нет, ну тогда девочка-калька была.
2: Была девочка.
1: А стала?
2: Калечка.
1: Калечка, девочка-калечка. Ну, поподробнее, пожалуйста, я вас спрашиваю.
2: Ну,
1: вот этот период детского сада.
2: В детском возрасте, когда вот как раз начинается та самая пресловутая социализация.
1: Вот-вот-вот, да.
2: Ребенка.
1: Да, да.
2: И когда каждый из детей пытается как-то утвердиться, как-то понять, кто он и что он.
1: Как-то свое место под солнцем.
2: Да, занять. Да. То в этот как раз период времени я решила, что это совершенно, ну, как сказать, не принесет столь больших плодов, нежели я просто растворюсь, так сказать, чуть-чуть в пространстве и,
1: угу.
2: Не буду претендовать на лидерские какие-то позиции. А я просто буду приятной любому человеку.
1: Как хорошо.
2: Мы ведь с вами не знакомы были, понимаете, до сегодняшнего дня.
1: Нет.
2: А вот видите, вам уже приятно.
1: А мне уже приятно. Ну. Боже, и не то слово, и не то слово. И вот стало уже так приятно, что надо сделать паузу, боже мой. Иначе так быстро просто мы зайдем очень далеко. Мы
2: да, это бывает, случается.
1: Легкую паузу и вернемся в студию.
0: Об отношениях. Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала. Я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и видеозрители. Я бы так сказала, с вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня замечательная передача «Кто они?». И как вы уже, наверное, видите, я надеюсь, у нас в гостях прекрасные два мужчины в форме. Это канцлер и грифель. И первый вопрос: кто вы? Здравствуйте, во-первых, и отвечайте на вопрос.
1: Ну, я прошу вас. Давайте, вы так начнете, да?
2: Давайте поспокойнее сейчас. Значит, дело серьезное.
0: Так.
1: Давайте.
2: Мы представляем новый род войск.
0: Так.
2: Да. Ну, мы, естественно, военные.
0: Военные, это видно, и невооруженным глазом.
2: Мы представляем собой новую армию. Мы наскальные войска.
0: Да. Боже.
2: Да. Наскальные войска.
0: Наскальные войска.
2: Да. То есть... Полностью меняется ситуация сегодня в мире. Полностью меняется ситуация. Наскальные войска. Война переносится в горы. Вот так.
0: В горы?
2: Да. Я не знаю. Я свое мнение высказал.
1: Согласен, понятно, абсолютно.
0: Скажите, а вот эта вот война на скалах, горах, она уже идет, получается, так?
1: Ну, я отвечу, хорошо. Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
1: Это я вам передал сейчас.
0: Боже, да?
1: Конечно.
0: Боже, я не привыкла.
1: Теперь это у вас на челке. Какая челка, боже мой. Бравые военные, я вам скажу. Наскальные военные, бравые военные.
0: Ну да, это я заметил уже.
1: Естественно.
0: Так война идет, скажите?
1: Не скажу. Война движется, движется. Она на подступах.
0: Да.
1: Но я скажу больше. Война перейдет обязательно на скалы.
0: На скалы.
1: А скал на всех не хватит.
2: Не надо забывать, дорогие друзья, что война на скалах начнется не позднее того, как закончится обычная война.
1: Совершенно верно.
2: Вот, понимаете.
0: Вы знаете, вот какой вопрос меня вот сию секунду взволновал. Как быть там, где вы воюете? Встречалась ли вам наскальная живопись? Не пострадает ли она?
2: Ну, послушайте меня.
0: Да.
2: Значит, я вам хочу объяснить, чтобы вы поняли. Представьте себе ситуацию.
0: Да, хорошо.
2: Вот так уже люди завоевались, понимаете?
0: Завоевались
2: уже, понимаете? Они уже всю местность, везде, повсеместно, по всей планете превратили уже неизвестно во что.
0: Да.
2: Уже не, она вся, ну вы представляете, что?
0: Ну изрыта, изрыта.
2: Ну вообще, она отравлена.
1: Да, все.
2: Она отравлена оружием, понимаете? Все это изрыто воронками от взрывов.
0: И вот неизвестно, теперь скалы были не, как бы,
2: ну, конечно,
0: не тронуты.
2: Куда перебираются люди? Люди перебираются на скалы.
1: Да.
2: Угу. Это естественно. Во-первых, скалы во время обычной войны никогда не страдают. Это невозможно.
1: Абсолютно.
2: Просто скалы вообще
1: никогда
2: не страдают.
1: Никогда.
2: Поэтому мы были созданы наскальные войска. И я, кстати, канцлер, руководитель полка.
0: Да.
1: Да.
0: А вы?
1: Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Я так подумала почему-то, да.
2: Ну вот я хочу что сказать важное, да?
0: Да.
2: Представим себе, закончилась обычная война, и, естественно, людям деться некуда.
0: Да.
2: Им только на скалы.
1: Да.
0: Так, значит, сначала на скалах происходит война, а потом там же и начинается жизнь.
2: Подождите минуту.
1: Подождите.
2: Подождите минуту.
0: Что такое?
2: Куда же вы торопитесь?
1: Так всегда бывает.
2: Иринка, куда? Дело в том, что после обычной войны начнется наскальная война.
0: Так.
2: В связи с чем? В связи с тем, что скал мало.
0: Да.
2: Скал на всех не хватит.
1: Да.
0: Ага.
1: Да.
0: Я надеюсь, что в следующей, как сказать, нашей встрече мы узнаем ответы на еще некоторые острые вопросы. Скоро услышимся.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
2: 101.ru
0: Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
1: Ретро-охота.
2: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие там будут молодняк там, ну, во-первых, ну это неинтересно. Пожилым людям вообще неинтересно просто. Ну, люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
1: Так.
2: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу.
1: А вот... Ну, простите, мы не очень поняли про вдуть косулю.
2: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь. У нормальной зрелой косули есть клапан. Понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается, чуть поднимает. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется наживца. Наживца.
1: Угу.
2: То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение просто, блядь, у этих самых, у охотников.
1: Понимаю. Ну, у ретро-охотников.
2: Блядь, у ретро, конечно.
1: Ну, понятно. Но... То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые.
2: Да.
1: И вы

0: пожилых животных.
1: Но мы пожили, и они тоже пожили. Вот это нас объединяет. Вот это по-настоящему.
0: Ну, понимаю, да,
1: ты выходишь было... один на
0: и
1: один.
0: В этом есть такая мужская честность.
1: Честность. Угу. Медведь, если медведь повалил. Угу. Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот угу. это я считаю по-настоящему.
0: Я вот что хочу спросить. Ретро-охота. Расскажите, пожалуйста, вы ведь охотитесь с раструбом, правильно?
1: Ну, конечно, раструб. Вот я с собой его принес. Вот, посмотри.
0: Ну, я вижу, это видишь? Прям оружие ну, 602-го
1: да
0: года.
1: Да что ты видишь? Ты ничего не видишь. Ты посмотри ободок. Ободок вот там. Под ободок загляни.
0: То есть не просто какой-то новодел.
1: Ну,
0: да,
1: это... Ему 602 года. Вот ты,
0: господи, то, ты сейчас, бог, ты мой.
1: Просто ты сейчас
0: и
1: видишь.
0: Это оригинал.
1: Это оригинал.
0: Я просто... А вы... Это ж, где же вы достаете такое?
1: Я тебе скажу. Это... старые, это да, датские ходили на это,
0: ага.
1: охотники, конечно.
0: Ага, ага. Скажите, ну а да. может быть, а, ну, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие
1: да
0: с раструбом?
1: Это, да какой там, это вообще, блин, да ну, блин, не, да не, блин, я вам серьезно говорю, блин, это такая штука, блин, что... Она тебя причесывает. Вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, она тебя причесала.
0: Хлобыснула, да?
1: Да, а всегда, из раструба стреляешь.
0: Я вот хочу спросить, вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
1: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
2: Ретро-охота. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ।

0: Online Radio 101 on 101 Raw.
1: Сытые в заперти. Фоменко Фейк Радио.
2: Не отступай!
3: Снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». У нас в гостях, как я уже говорила, кандидат наук, который работает в институте Ганина,
4: да.
3: В нашем известном институте,
4: да.
3: Борис Бо.
4: Да.
3: И вот следующий вопрос. По какой же шкале определяется затхлость? Скажите, пожалуйста.
4: Ну, по шкале Ватценберга, конечно.
3: Ватценберга.
4: Да, да, да, Ватценберга.
3: А скажите, а в чем она измеряется?
4: Она измеряется в ватцах.
3: В ватцах.
4: Да.
3: То есть, вот самая большая затхлость, с которой вы встречались в своей жизни?
4: Затхлость, ну, скажем так, максимум там 20 ватц.
3: 20 ватц – это максимум?
4: Это максимум. Ну, я встречался где-то 16 ватц. Но это уже просто такая затхлость, ну, уже просто уже, вот, уже граничащая.
3: Вот уже все, да-да-да, с летальным, так сказать, случаем.
4: С летальным случаем,
3: то есть,
4: да,
3: действительно,
4: да.
3: Что от затхлости можно, так сказать, погибнуть?
4: Ну, дело в том, что погибнуть, в принципе, да, да, да.
3: Можно, да?
4: Хотя надо сказать, что сам Ватценберг, он как бы говорил, что моя шкала не панацея.
3: Не
4: то
3: панацея.
4: Есть, как вы понимаете, да, так сказать, что это имеется в виду, так сказать, что, мол, определяйте сами.
3: Определяйте сами.
4: Не обязательно, там сколько, 18 у вас, 16 ватцев. Или там 3 ватца всего.
3: А можно ли вылечить затхлость, скажите? Вот это вот самый главный вопрос. Если 247,8 уже миллионов больных, которые хотят, наверное, как-то вылечиться, выздороветь, как сказать, освежиться, да, вот что им делать? Что делать? Что делать?
4: Ну, что делать? Вот я как бы ставил этот вопрос на четвертом съезде.
3: На четвертом съезде, да-да-да.
4: Посвященном всеобщей затхлости.
3: Всеобщей затхлости, да.
4: Да. Значит, всеобщая затхлость... Значит, определяется как бы затхлость необъятная.
3: Необъятная затхлость,
4: да.
3: Так.
4: Широка эта затхлость.
3: Широка затхлость.
4: Широка и необъятна.
3: И необъятна.
4: Да. И что-то надо уже с этим делать.
3: Вот что-то делается. Вы же не случайно,
4: на четвертом съезде говорили.
3: Ведь Ганин это как раз
4: Ганин выступал в самом начале. Ну, естественно, он выступил, просто потом ему надо было на конференцию. Там
3: на следующую,
4: дальше,
3: да.
4: Да, бежать. Вот, но он выступил, он сказал... Затхлым у нас не место.
3: Не место,
4: он,
3: да.
4: Это лозунг, он прямо его кинул. Бросил.
3: Я все понимаю.
4: Зал.
3: Не место, да. Не место.
4: Прямо
3: зал.
4: Вот да. Тем, кто собрался.
3: Да. Там, тем, кто собрался. Ну,
4: да.
3: Слушайте, ну, бедные затхлые люди. Ну, что же им делать, если они хотят излечиться? Что делать?
4: Отдельно.
3: Где-то
4: на остров. Выезжать, да, и так. Там пусть на острове.
3: А уже открыты какие-то специальные клиники?
4: Специальные острова, да, это так и называется, островные клиники.
3: Островные клиники, которые борются с затхлостью.
4: Да, да. И вот все затхлые
3: морской
4: уезжают.
3: Морской ветер, да, наверное,
4: бриз.
3: Обдувает.
4: Это
3: да.
4: Бриз,
3: во-первых, да,
4: конечно. Бриз излечивает.
3: Бризовые ванны, да?
4: Бризовые ванны, бризовые омовения, обертывания.
3: Обертывания бризовые, да.
4: Всякие, так сказать,
3: маска
4: бризовая обязательно.
3: На все части тела кладется, по-моему, да?
4: Да. Кладется обязательно на любую часть тела.
3: А может так быть, что какая-то часть тела, вот весь организм прекрасный, замечательный, свежий, и вдруг какая-то часть тела затхлая.
4: Вдруг встречались редко такие случаи.
3: Затхлая нога.
4: Ну нет, затхлая нога вряд ли.
3: Затхлые уши.
4: Нет, затхлый большой палец.
3: Ноги.
4: А, большой палец ноги, да, да. В основном было вот...
3: Большой палец ноги.
4: Да, большой палец ноги.
3: Затхлая подмышка.
4: Да.
3: Бывает,
4: конечно. Но я скажу, вот здесь вот это ошибочно, когда начинают деодоранты всякие...
3: Да. Вот это все только может усугубить проблему.
4: Это усугубить абсолютно. Потому что деодорант, он как бы влияет очень сильно. Он соединяется с затхлостью, и получается дезодорированная затхлость.
3: Да, ужасно. Это просто ужасно. Да, я встречала это. Встречала. На минутку прервемся.
4: Да.
3: С вами я, Ирина Рыбладзе, а в гостях у нас Борис Бо.

0: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Для людей.
3: И вот снова мы с вами в студии. Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня удивительный человек. Женщина-аноним. Женщина, скажем так, гимн Пасквиля. Гимн вот всего, скажем так, что связано с... Я даже не знаю, как это назвать. Да, наверное, это... Будем называть это... Чернуха.
4: Да. Нет, извините, назовите это так, как называется фирма. Жишипись.
3: Жишипись. В общем, председатель...
4: Нет, не председатель, я директор, прошу прощения.
3: Директор, извините, генеральный, конечно.
4: Ну, конечно, генеральный, ну, конечно, какой же еще?
3: Генеральный директор, да. Жишипись, да? Так называется фирма ваша. Вот, Ксения Тыхина.
4: Да, да, да, да.
3: Да, Ксения, мы продолжаем с вами разговор. Вы рассказали, что вот директора уж тебя ждашь.
4: Да?
3: Покончил с собой, да. После того, как он, ну, вернее, так сказать, вы за него написали письмо к любовнице, да. Где он говорил, признавался во всем, что он совершил. Ну, собственно, это вы написали.
4: Не, ну, сначала я как бы... Сначала было интервью с любовницей, с его, который был написан мной, потом предсмертная записка, которая тоже была написана мной. Ну, в общем, на самом деле, это не сильно интересное дело. Не понимаю, зачем вы об этом
3: нет,
4: говорите.
3: Нет, ну почему это...
4: Ну, оно не сильно интересно, не сильно интересно.
3: Ну,
4: бывает гораздо интереснее дела. Гораздо интереснее.
3: У нас?
4: У нас, да.
3: А у вас, да, я понимаю.
4: У нас. Вот у вас не знаю. У вас пока, может быть, не было, но будет, то не волнуйтесь.
3: Хорошо, я буду ждать.
4: Я начала уже работать.
3: И, да?
4: Да,
3: как
4: конечно,
3: интересно.
4: Да. Понимаете, у меня все время в работе все, как бы, нет, ни секунды. Просто даже не хватает времени даже на какую-то просто простую личную гигиену порой не хватает. Да,
3: да что вы?
4: Да, да, да. Ну, да,
3: потому что... А как же вы обходитесь?
4: Ну, вот обхожусь, нет. У меня есть штат сотрудников, которые следят за этим, ну, как сказать, иногда там, ну, и причесывают, понятно, красят. Это отдельные люди совершенно, да.
3: Да.
4: А в это время я пишу.
3: Все время пишете. Да, а почему? Вы сами вот мне признались...
4: Во-первых, я люблю писать.
3: Любите писать?
4: Во-первых, я люблю писать.
3: Да.
4: А во-вторых, я пишу, у меня врожденная грамотность, понимаете?
3: Врожденная?
4: Да, врожденная пунктуация.
3: Как вот интересно.
4: Это, мне не нужно об этом думать. Ну, а потом мне нравится в этом творчестве, особенно в последнее время, когда мы отказались, опять-таки, от каких-то доказательных баз, нам совершенно не нужна, абсолютно не нужна.
3: Да,
4: то
3: я
4: в
3: понимаю.
4: Этом есть какой-то, понимаете, такой большой элемент творчества, что он просто захватывает работу,
3: Захватывает работу. Вот что самое главное. А люди ведь, как вы сами признались, мне, значит, люди разучились писать.
4: Люди разучились, да? Писать, да. Да. Ну что ж делать? Теперь приходится нам работать в фирме «Жиши письмо».
3: Вот, «Жиши письмо». Вот
4: «Жиши письмо», да.
3: Скажите, каков спрос?
4: Вы знаете, огромные,
3: большой,
4: просто
3: да?
4: Огромные, понимаете? Но удивительно то, что очень многие люди, понимаете, они просят иногда, вот часто поступают такие странные просьбы, да. А напишите на меня что-нибудь.
3: Напишите на меня.
4: Да, просто. Напишите на меня.
3: Да.
4: А почему? Ну, потому что, понимаете, ну, какой-то это, ну, как сказать, в качестве рекламы используется,
3: ну,
4: часто.
3: Ну да, то есть,
4: да.
3: Это же,
4: ну, да, да,
3: в общем-то, да. И пиар.
4: Да, да, да, да, пиар. Поэтому, ну, как сказать, вот поэтому очень вал работы, на самом деле.
3: Да, ну вот вы написали недавно про то, что там певица, вы помните, певица Изольда, вот это вот ваша знаменитая, так сказать, статья, певица Изольда снималась вместе с касаткой в бассейне, вот вы помните,
4: это была,
3: да?
4: Не певица, это был певец.
3: А, это певец.
4: Потому что певица Изольда оказалась певцом.
3: А,
4: если
3: вот
4: вы
3: она.
4: Помните, да, но это мы разоблачили, как сказать, это было письмо разоблачения.
3: Письмо разоблачения,
4: да, при том, что, как сказать, опять-таки, ну, мне показалось, что это интересный виток, может быть, в карьере этого человека.
3: А вы как восприняла это сама певица?
4: Она была удивлена, но, знаете, очень благодарна. Потом, нет, сначала она как-то возмущалась и так далее, а потом, как увидев, какой шквал вообще пошел, ну, шума в этом, она очень мне звонила и благодарила.
3: Вообще, конечно, вы вот находитесь на
4: смелость,
3: самом
4: смелость, понимаете, смелость нужна, смелость. Не бояться, что тебе плюнут в лицо. Не бояться этого.
3: Ну, вам иногда и плюют ведь.
4: Плюют, ну и что, ну я вытерлась, да пошла дальше.
3: Да, действительно,
4: а
3: конечно.
4: Такого? Ну что конечно.
3: Такого? Конечно, вытрись.
4: Ну что это такое? Это просто слюна, но она же не ядовитая, в конце концов.
3: В конце концов.
4: Смешно говорить.
3: Да, да, да. Так это и есть в вашей книге. Так и называется, это просто слюна.
4: Это просто слюна, да, это просто слюна. А потом, понимаете, ну, как сказать...
3: Это ваша вот третья уже, по-моему, книга.
4: Да, третья книга вышла,
3: это просто слюна три уже.
4: Да, да, да, да, да, да. Поэтому не надо бояться, не надо бояться. Надо быть, ну, рисковыми людьми. Не бояться, а даже дело не в правде. Мы от правды давно уже отошли. Нам совершенно неинтересно. Совершенно она стала неинтересна. Потому что она достаточно скучная. Да кому она нужна?
3: Согласен, согласен.
4: Поэтому не бояться, просто о чем, вот как
3: творить.
4: Сказать? Творить, да, творить историю,
3: вы
4: да.
3: Вы же творите.
4: Мы творим,
3: Господи,
4: историю.
3: Сколько же вы уже натворили?
4: Я прилично натворила, да. Во-первых, три книжки, потом,
3: если... да. Какие, что у вас еще есть, вот, что почитать нашим слушателям? Что почитать?
4: Ну, вот,
3: чтобы порекомендовали начинающим, да. кто только взял перо в руки, как говорится, понимаете, вот как у Пушкина пирог бумаги, помните?
4: Да-да-да. Рука к перу, да? Вы как раз вспомнили мою третью книгу, вот да? Это вот, это «Только слюна», да?
3: «Только слюна»,
4: это
3: да.
4: «Только слюна», да. Это третья книга. Первая книга под названием «Пиши и не думай».
3: Пиши и не думай.
4: Пиши и не думай.
3: А, вот им вы посоветуете молодым.
4: Молодым, конечно, да.
3: Которые начинают,
4: пиши и не думай.
3: Да.
4: Пиши,
3: которые еще борются с этой
4: да, писать,
3: правдой.
4: Не писать, и писать. Которые, и вообще могу ли я писать? И вообще достоин ли я писать? Да достоин, ты пиши.
3: Пиши, напиши, вот и пиши, да. Просто отпусти себя.
4: Да, отпусти себя на полную катушку, да. А вторая книга, значит, если третья, это так. «Только слюна», то вторая, это «Только рука».
3: Только рука?
4: Да.
3: То есть практически это у вас только слюна, только рука.
4: Да-да-да.
3: И как бы только пиши.
4: Только пиши, да, только пиши.
3: Только в путь.
4: Только в путь, так говорится, да.
3: Как приятно.
4: Да, но будем закругляться,
3: дорогая,
4: наверное.
3: Дорогая Ксения, будем закругляться,
4: да,
3: потому что
4: у меня
3: я
4: уже
3: знаю,
4: все.
3: Вы
4: я...
3: меня предупредили, да. У вас пресс-конференция.
4: То, что я могла здесь сделать в студии у вас, я уже сделала, я уже написала пару писем, поэтому и мне достаточно.
3: Пожалуйста. А, вы уже писали несколько писем.
4: Да-да-да.
3: Это, естественно, письма анонимные.
4: Ну, конечно, конечно, конечно. Это все для организации Жишипись, да.
3: Жишипись. Очень приятно. Ксения, спасибо,
4: да,
3: что вы вырвались.
4: Да, пожалуйста.
3: Спасибо,
4: хорошо.
3: Приходите еще, пишите.
4: Пожалуйста, да.
3: Пишите.
4: Обязательно, да.
3: Всего вам самого-самого доброго.
4: До свидания.
2: Для людей.
0: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
2: Классика в эфире. Недосказанность. Недорешенность. Недопонимание, это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
1: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
5: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
7: Приключения!
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Фоменко Фейк Радио в эфире, и с вами Владислав Жульпацкий. Ну, сегодня у нас потрясающие люди в гостях, а у нас всегда люди потрясающие, люди, которые потрясают, естественно. Вот, сегодня у нас в гостях любимцы всех детей в свое время. Ну, прямо, вы знаете, я хочу сказать, сейчас вы узнаете очень много интересного. Итак, сегодня у нас в гостях Карик и Валя. Да, Карик и Валя.
9: Здрасте.
8: Итак, дорогие, сейчас напомню, прошу прощения, напомню буквально нашим радиослушателям буквально короткую историю. Эту историю записал со слов Ян Лари, он записал со слов Ивана Гермогентовича Енотова. Значит, был такой выдающийся профессор, его, к сожалению, уже нет. Вот. Этот Иван Гермогентович рассказал историю о том, как Карик и Валя, это было... Это было 80-ка, я не боюсь этого слова, два
4: Давненько
8: года назад.
4: Это было.
8: 82 года назад.
9: Да?
8: Да. Значит, будучи молодыми ребятами, они были приглашены, и Карик и Валя были приглашены в гости к Ивану Гермогентовичу Енотову, пожилому профессору.
4: Да.
8: Были приглашены. И они, конечно, сначала подумали, что они были приглашены, но потом выяснилось совсем для другого. Потому что, как говорится, Иван Гермогентович сделал некое открытие и хотел ребятам его показать.
9: Да.
8: Вот. Но ребят пришли немножко раньше, а Ивана Гермогентовича не было в лаборатории.
9: Я потом расскажу, извините.
8: Да? Вы расскажете все.
9: Нет,
8: да?
9: Нет, вот про как случилось, когда мы пришли, а его не было.
8: Ага. Да. Ну, давайте тогда вы и расскажете, Валечка.
9: Да, да. Вот мы с Каречкой приходим. Ну, конечно, нам было еще тогда совсем-совсем-совсем. Мы юны. Да мы и сейчас. Да?
4: Да, да, да, да, да. Да. Ну, Валь, не отвлекайся.
9: Мы приходим. Нет, его нету. Стоит верстак. Просто дело в том, что профессор работал за верстаком всегда.
8: Неожиданно.
9: Ну, конечно. Вот. Дело в том, что нет, он вообще, он золотые руки. Он на все руки мастер.
4: Он у него же были деревянные колбы.
9: Деревянные колбы. Вот. Потом он брал с собой венгерку, резинку. Вот. Она называлась венгерка.
8: Ну, давайте как-то просто мы в эфире.
9: Ну, вот мы приходим, и я спрашиваю, я говорю, Карик, слушай, Карик, а где же профессор? Он говорит, я не знаю. И мы стали заглядывать вниз, и все. И вот тут вышел как раз профессор. И нам в маленькую блюдечко налил чего-то жидкого. А мы же не знали, что это такое. Вот.
4: Нет, ну потому что мы долго до этого гуляли, играли и так далее.
9: Ну, устали,
4: ну
9: да,
4: да, да, да, да.
9: Попить,
4: да, да, да, да. Хотелось пить. Мы, собственно, и попросили его. Угу. А нет ли чего-нибудь попить?
9: Ну,
4: просто,
9: да, да. Да.
4: Ну,
9: да,
4: вот
9: да,
4: он
9: да,
4: нам
9: да.
4: и дал попить, да.
9: Ну вот, мы говорим, Иван Гермогентович, вот, ну дайте нам попить.
4: В общем, ну вот я уже только сказала.
9: Он и сказал, он говорит, ну и попейте. Вот, а почему ты дал нам блюдечко? Ну, и мы как-то полакали из блюдечка. Ну, так получилось. Вот. И вдруг Гермогентович так вот прямо стал большой. Я смотрю на Карик. Я говорю, Карик, все нормально?
4: Да я смотрю на Валю и тоже думаю, что все нормально. Но все другое ненормально.
9: И
4: все остальное ненормально.
9: У нас его брюки...
4: Не успели глаза моргнуть, как оказать под верстаком,
8: обалдеть,
4: понимаете?
9: Под верстаком. И только я уткнулся ему в штаны. И думаю, что такое? Интересно. Штаны какой-то запах еще был неприятный. Ну, потому что он работает на верстаке же все время. Ну вот, и я говорю, Карик, слушай, а что это такое? Это что это такое? Занавес, что ли? Я пытался штаны так вот раскрыть, оказывается, это штаны.
4: Ну, ты там пока штанами занимался, я тебе сразу сказала, побежали в сад быстрее, посмотрим, что там.
9: Ну да, и мы побежали.
8: Ага.
9: Ну вот.
8: Ну вот. Ну, а дальше эта история все прекрасно знают, дорогие друзья. Соответственно, уже Иван Гермогентович Енотов стал разыскивать ребят. Они уменьшились, он стал их разыскивать вот для того, чтобы дать им порошок, чтобы увеличиться.
7: Приключения.
10: Флора и фауна родной планеты.
11: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
12: Один.ру.
13: Самостоятельно подносим карту. Фоменко Фейк Радио.
14: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
15: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, joo, joo. Ja iltalypsyn aikaan, joo, ja iltalypsyn aikaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Стихия.
1: После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
4: Чья спецовка?
5: Мы снова вернулись в студию.
6: Скажите просто, я хочу быть, а вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
7: Но я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь, и которую ты готов ты на все ради этого.
6: А что вот вам, скажите, вот, что вам приводилось, доводилось, так сказать, зажимать?
7: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я отец, так мы на ты, если что там, если... Я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
6: Ну?
7: Вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. Вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор про это, я все время про станину вспоминаю. Потому что один какой-то, ну, неважно, как его зовут, он приходил просто, я его просил, чтобы ты не приходил. А он все время приходил, я со своими тисками, а он, естественно, приходит, и у него это берет станину. Я ему говорю, я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
6: Ну, вот вы и зажимали, получается.
7: Да, получалось, зажимали, естественно, там,
6: в тиски там.
7: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что, кто будет, и... Вот я, если даже я вот так, вот начну делать, если это в любом случае попадет, это же ежу, понятно. И не только ежу, и да любому там, понимаешь.
6: А вот механические тиски, правильно ведь?
7: Механические.
6: Только механические?
7: Ну, конечно, механические.
6: А электрических не бывает?
7: Да не бывает. Да электрические это не тиски, это все это бабские вот эти дела, начинаются вот эти, а мне электричество, мне там, это, возьми там мне.
6: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо ты жми, либо нет.
7: Да, да, либо возьми вот это вот.
6: Ну,
7: либо,
6: то есть, не вот муха это. Прилетела, правильно?
7: Не муха прилетела, не цокотуха, и все. И что, кому это надо? Все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что натягивать?
8: Чья спецовка?

нами легко. Онлайн-радио. 101 Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.

0: И снова в эфире Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий с программой «Ветер перемен». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, как я уже не раз говорил, Артур и Виктория. Ну, это просто друзья, они удивительные люди, они настоящие упыри. Да, мы уже обсудили, чем отличаются упыри от зомби. Выясняется, что упыри — это высокоинтеллектуальная элита. Элита, люди другого уровня. Да, ну мы попросим чуть позже почитать стихи, которые пишет Артур. Вот. И сейчас я задаю жестко, но очень, так сказать, остро вопрос. Скажите, пожалуйста, почему упыря, Артур, нельзя убить? Почему он бессмертен? В чем дело?
1: Когда упырь приходит на эту землю, упырь уже в этот момент находится под защитой.
0: Ага. Прав ли я, когда, так сказать, говорю о том, что упыри приходят группами?
1: Конечно.
2: Да,
0: конечно. Упыри приходят группами.
2: Группы разные бывают, меньше, больше, но группы обязательно.
0: Ага, ну группы обязательно. Я вот что хочу спросить у вас. Одинокий упырь – это нонсенс или это правило?
2: В общем, да, конечно. Это не правило, это нонсенс. И такой упырь наиболее уязвим.
0: Уязвимость упыря – это, конечно, отдельная тема. Я хочу узнать. Да. Почему упыри бессмертны? Конкретно почему? По каким медицинским показаниям?
2: В него не попадает ничего.
1: Ну, вы можете представить себе, что дождь, как бы вот ливень, а вы стоите сухой.
2: Вот я и говорю, Владислав, в него просто ничто не попадает. Не попадает.
0: То есть как оружие, ничто не касается.
2: Так абсолютно. И бактерии, понимаете, абсолютно. Которые абсолютно. Атакуют порой человека.
1: Да, да.
0: Мимо, скажите, вот я сейчас задам вопрос, который беспокоит всех сегодня касательно этой темы. Поскольку вы бессмертны, я хочу вот сейчас спросить сначала Артура. Артур, сколько лет на этой бренной земле вы уже упырствуете?
1: Ну, как вам сказать?
2: Ну, говори. Скажи, скажи.
0: Да просто скажите и все.
1: Вы меня прям даже сейчас напугали. Вы знаете, 2098 лет.
0: 2098 лет? Дорогие друзья, сегодня я просто потрясен. То есть вы... Так вы, да. Я прошу прощения, да. Видели самого, так сказать.
1: Видел.
0: И видели, как его,
1: говорится. Да.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. А до этого вы видели?
1: Я видел тех, которые...
2: Теперь вы понимаете, откуда природа и интеллектуальность?
0: Подождите, понимаю природу и интеллектуальность, но, Викочка, можно я буду вас так называть? Ну, скажите мне, пожалуйста.
1: Да. Помнишь, тебя так называли?
0: Викочка, я просто хочу спросить. А вот 2098 лет – это Артур, а Виктория...
2: Я младше.
0: Младше. Ну, естественно, женщина и должна быть младше. Ну-ка.
2: Ну, мне чуть-чуть перевалило за 2000.
0: То есть 2030?
2: Ну, преувеличиваете.
0: 2010? То есть это гак, но гак небольшой. 2000 с гаком.
2: Да,
0: ага, скажем, понимаю вас. Вот что я хочу. А вы скажите мне сразу. Вы встретились сразу? Вы были в одной группе?
2: Нет.
0: В единой группе упырей? Или вы были в разной? Упыри были на разных концах?
2: Мы были совершенно на разных концах. Мы были в разных группах. Поэтому нам, для того, чтобы найти друг друга, мы столько, как сказать, столько было испытаний, столько драматических событий.
0: И мы сейчас перейдем к самому интересному. Но прежде чем мы перейдем, сделаем небольшой перерыв. Итак, это программа «Ветер перемен». И сегодня у нас в гостях Артур и Виктория, два потрясающих упыря, возраст которых 2000 лет.

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: с удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Любовь на сервере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Гранит Цукерников. Здравствуйте.
4: Очень приятно.
3: Здравствуйте, очень приятно. И у нас завязывается вот такой цифровой диалог. Вы посмотрите, подождите. Я просто хочу сказать нашим многоуважаемым зрителям и слушателям, хочу сказать, понимаете, дорогие друзья, ведь как выстраивается все сегодня в цифровую эру у нас. Как оцифровывается наша жизнь.
4: Да.
3: Вы посмотрите, какая цифровизация приходит. Не нужно тратить, так сказать, нервы и силы.
4: Да.
3: Ну, просто спокойно, совершенно 47-54-28-11-996.
4: О!
5: Вот и все. Конечно. Все так просто. 997. Нижний пробел 997.
3: Вот.
5: Вот так просто говорим.
3: То есть мы, в принципе, можем сейчас с вами по факту завязать вот такой вот диалог, например,
4: Мало того, ведь все наши диалоги, они сразу же идут на сервер, понимаете? Там все отслеживается и дается рекомендательные письма.
3: Я хочу задать вопрос. Это, как я понимаю, таким образом абсолютно делает прозрачным только нашу экономику, но нашу жизнь.
4: Да.
3: Мы абсолютно... Ну, во-первых, не нужна уже полиция.
4: Да совершенно.
3: Потому что на сервере, пожалуйста, вам уже на сервере 47-421-512, нижний пробел 86-51-7.
4: Мало того,
3: мы понимаем, что человек нарушает.
5: Нарушает.
3: И это зафиксировано.
4: И жестко нарушает.
3: Жестко нарушает.
4: И с сервера сразу ему жесткий ответ.
3: Да.
4: Не злоупотребляй звездочками.
3: Вот так.
5: И потом береги звездочку, потому что это же, вы знаете, что такое...
4: Береги звездочку,
5: нижнее подчеркивание, когда оно двойное нижнее. Это надо же беречь свою звездочку. Особенно это к девушкам относится.
3: Ну, давайте все-таки теперь перейдем все-таки к оцифрованной любви.
5: Ну, давайте.
3: Потому что оцифрованная жизнь, это еще, так сказать, впереди у нас.
5: Ну,
3: вот сейчас оцифрованная любовь. Вот представим себе молодого человека, который, так сказать, встретился глазами, как Гранит. Встретились глазами с красивой, потрясающей девушкой.
4: Да. Интересно.
3: Да, и вот как вы посылаете вот этот цифровой сигнал?
5: Я скажу вам.
3: WhatsApp?
5: Нет, никаких WhatsApp'ов даже. Угу. Никаких WhatsApp'ов. Просто сразу я просто твитну.
3: Ах, вот.
5: Да, я твитну.
3: А что вы твитните?
5: А я твитну вот так вот. Я скажу, цифра, двойные скобки. Цифра, двойные скобки, 97-15-85.
4: Козырек.
3: И вдруг.
5: Ну,
3: то есть, а если девушка решает принять ваше
5: девушка, если
3: вот
5: готова.
3: Это смелое
5: это
3: предложение.
5: Могу
3: сказать, у меня нет сейчас возможности. Ну, я даже, наверное, давайте я расшифрую.
5: Этот
3: код означает, этот цифровой код, который посылает девушке. Конечно, вы же дали мне список. Этот код означает, Гранит посылает, так сказать, девушке незнакомой, я подчеркиваю,
5: такой код.
3: А там написано: «А ну-ка, иди сюда, я обниму тебя».
5: Конечно.
3: Вот.
5: Да.
3: И она совершенно спокойно, неожиданно ему отвечает.
5: Что?
4: Она ему отвечает. 555.
5: Так.
4: 318.
5: Ха-ха-ха.
4: Верхняя запятая, апостроф и двойное подчеркивание.
5: Интересно.
3: И вот этого Гранит уже никак не ждал. Оцифрованная любовь. Он никак не ждал, потому что он-то думал, что, так сказать, эта девушка просто ответит ему 607-311-52. Она отвечает ему 555. Такое начало. И он думает, господи, да о чем же здесь думать? Какие ж тут тогда обнимашки?
5: Тут уже, как говорится,
3: снимай пиджачок.
5: Снимай пиджачок и
4: Да.
3: Двойной и давай-ка нижний. На бачок.
4: Иду и на сервер. Вот. Да, да, вот. И все это тоже отсылается на сервер. Вы понимаете?
3: Это все на сервере, естественно. Во-первых, сразу все судебные дела исчезают.
5: Ну, конечно.
3: Уже обмануть нельзя.
5: Потом не
3: уже,
5: нужны.
3: Уже видно, уже вы сами согласились, говорит, например.
5: Не нужны брачные судья. Контракты.
3: Не нужны брачные контракты.
4: Вообще ничего не нужно.
5: Все да. На сервере, все, легко.
4: На сервер,
5: если было двойное, я больше скажу, тройное нижнее подчеркиваю.
4: Я даже больше вот что вам скажу, да. Что к Раниду сразу может прийти ответ с сервера, куда ты лезешь.
5: Вот,
3: ага.
5: Может быть так.
4: Она несовершеннолетняя еще.
3: Например.
5: Да, да,
3: например.
4: А ну-ка.
3: Ну, то есть, ну, будет это звучать, конечно, по-другому. Ну, 976-311-500-28 дельта 4 квадратные скобки.
5: Да, 4 квадратные
4: скобки. И все, конечно, понимаешь, что надо
3: понять. И тогда Кранит совершенно спокойно отвечает: а, да. Ну тогда 17-32-86.
4: Да.
3: Точка.
5: Точка.
4: Конечно. Спасибо, это что означает, просто спасибо.
3: Простите, не знал.
2: Любовь на сервере.
0: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.
6: Классика в эфире.
0: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно». С какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ –

0: и мне было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
2: Веселые сапожата.
4: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон. А напротив меня сама краса-укладчица.
5: Ну ладно, прям краса.
4: Одна косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
5: Ну как одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
4: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица номер...
5: Растрепная, как попало вообще вышло. Неудобно перед людьми, понимаете? Да, да. Нехорошо.
4: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так, дальше я просто 9-1-1-2. Правильно я все сказал?
5: Нет, да? Неправильно.
4: Это не ваш номер?
5: Это не мой номер, это вы грушу сейчас обозвали, который у нас...
4: Извините, ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
5: 525-514-612-241.
4: А, все, вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам.
5: Проблеме давайте вернемся.
4: Да. Вот
5: я ради этого и пришла
4: сюда. Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснели, смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красная вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
5: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
4: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
5: 17, да.
4: Да, вы же 17 пришли?
5: 17 пришла.
4: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой
5: и
4: тогда.
5: И Пысин тогда был молодой.
4: И хоть и Пысин такой молодой.
5: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший человек.
4: Да настоящий
5: мужчина. Давайте к проблеме вернемся.
4: И вот о проблеме. Давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
5: Новый директор пришел.
4: Новый директор. Кармен Анисович Боев.
5: Кармен Анисович, да. Боев.
4: Он что сделал, во-первых?
5: Первое, что он сделал, отменил все обеды на перерыв, я уже сказала.
4: Да.
5: Перевел нас на вафельский фирм.
4: Ага.
5: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
4: Так.
5: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производства.
4: Ну.
5: Совершенно все просто...
4: Вообще-то, то есть все поломалось.
5: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
4: Ну да. Конкретно, к делу. Он вас что? Уволил.
5: Он меня перевел. Не то, что он меня перевел. Во-первых, вот с этого все и началось. Засахаренный изюм, вот этот вот,
4: ага.
5: Которого быть не могло, понимаете, при Пысине.
4: Ну, естественно, да.
5: Потому что это просто нонсенс какой-то.
4: Ну,
5: засахаренный изюм.
4: Да.
5: Укладывать.
4: Ну, хорошо. И что
5: кровь себе, понимаете, разбивать
4: все. Он привел свою дочь.
5: Привел свою дочь.
4: Да.
5: Дочь, жену, понимаете?
4: Всех
5: привел. Мужа,
4: и
5: дочери.
4: Мужа. И мужа дочери.
5: Тоже это армянин, по-моему.
4: Саркис.
5: Да? Саркис, да,
4: ну,
5: да, да, да,
4: да, да, да, да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
5: Давайте.
4: Вы пришли не зря, вы можете не волноваться.
5: Я надеюсь, что я не зря пришла.
4: Нет.
5: Он может и солидный, как
4: конечно. И мы, значит, с вами будем звонить.
5: Потому что я в суд буду подавать, между прочим.
4: Вот.
5: Нет, на него.
4: Вот я хочу рассказать, именно, так сказать, о том, что Зинаида Прыскин будет подавать на Кармена Анисовича,
5: да.
4: Дорогие мои друзья.
5: Чтобы он знал, что так просто это не пройдет.
4: Да, привел свою дочь Розу.
5: Да.
4: И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
5: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
4: Я вас прошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
5: Это такое понижение вообще.
4: Не волнуйтесь,
5: и унижение.
4: Пожалуйста. И унижение.
5: Человека.
4: Посадить на компот это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и... Перенесемся с вами немножечко, просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.

0: веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
1: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Я закрываю счет
4: двумя пальцами,
3: мизинцем и безымянным.
4: Тариф безымянный.
3: Положи себе сам.
4: Занеси максимум.
3: Банк твой.
5: Раздаем абонементы на нерест.
0: Фоменко Фейк Радио.
6: Без белья.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И по огромному количеству просьб, писем и так далее у нас сегодня в гостях человек, который взрывает просто представление о моде, о стиле, вот эти вот рутинные на наши взгляды и так далее. У нас в гостях Виталий Фламбо. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Виталий. Ну скажите, да. Вот белье — это страсть?
8: Милая ты моя.
7: Да.
8: Киса. Господи, боже ты мой.
7: Да.
8: Это жизнь.
7: Жизнь.
8: Девочка моя, пойми, белье — это жизнь. Без белья. Ты видела человека без белья?
7: Ну и иногда.
8: А потом представь себе, что в человека вселяется этот бес.
7: Бес.
8: И этот бес начинает вертеть своим хвостом.
7: Вертеть просто, да.
8: И так создаются лучшие модели.
7: Лучшие модели. Ну скажите, ну вы имеете в виду белье, именно которое вы, собственно, изобрели?
8: Я говорю только о себе.
7: Только о себе.
8: Какой смысл говорить о ком-то другом?
7: Ай, правильно. Конечно. Это верно, да.
8: Ну,
7: верно.
8: Девочка моя, Боже.
7: Ну так вот скажите, кто разрабатывает ваши уникальные модели?
8: Ну, как ты думаешь?
7: Конечно.
8: Ну, конечно, я разрабатываю все сам. Я все проверяю на себе.
7: Да. Вы знаете, это видно. Это видно, что...
8: Пойми.
7: Да.
8: Пора менять. Надо все менять в корне.
7: Все поменять в корне.
8: Мода на белье. Господи, вот эти вот ужасные, ну, как
7: утлые бретели.
8: Ваша вот эта... постоянная портупея, да, да, да, да, да, да, да. Посмотри.
7: Вот эта петелька
8: на
7: крючочек,
8: меня, конечно.
7: Да.
8: Смотри на меня, моя красавица.
7: Боже, посмотри, боже, боже, боже.
8: Ну,
7: боже, боже.
8: Я
7: боже.
8: Объясню тебе. Это новый подход к новый человечеству в целом.
7: В целом вообще.
8: Конечно.
7: Да.
8: Объясняю.
7: Да, объясните,
8: мы
7: пожалуйста.
8: Не разделяем белье на части.
7: Да.
8: Никаких вот этих, типа, носки, гольфы, чулки, трусы, пояс, потом боди, потом лифчик. Вот этого ничего нет.
7: Сплошняк.
8: Это решение далось мне не сразу.
7: Не сразу? А как? Как вы к этому пришли? Расскажите вот историю.
8: Ну, знаешь,
7: предысторию.
8: Я, знаешь, я могу тебе сказать, Ирка, господи.
7: Ну, так сказать, увертюру. Дайте нам,
8: ну,
7: дайте
8: пойми,
7: увертюру.
8: Эти взгляды назад в историю, когда я был молод. Я все время думал о том, сколько же мучений, я все время думал, сколько же мучений вот это вот, вот это вот, мы,
7: вот это.
8: Вот это вот.
7: Да.
8: Мы, предположим, любовная страсть.
7: Ну, например, да.
8: И вот она встреча.
7: Вот она встреча.
8: И вот мы схлестнулись.
7: Да.
8: Вот мы кинулись.
7: Да.
8: И начинает.
7: А это сними, это расстегни, да, да, да,
8: ты
7: да, понимаешь? Да, да, да, вот
8: но
7: это
8: ты
7: вот
8: сама
7: задержка.
8: Это знаешь прекрасно. Ирка.
7: Задержка вот это ненужная, да, да, да, я понимаю.
8: Не то, что все пропадает, все на любые надежды разбиваются.
7: Разбиваются, да. А крючочек, да.
8: Конечно.
7: А бретели,
8: да,
7: утлые, да.
8: Ад. Да, утлые вот эти принадлежности.
7: Да, утлые принадлежности. Но скажите, а вот это вот, вот это вот, вот это вот ваше вот уникальное белье, его так просто снять?
8: Одним движением.
7: Да вы что?
8: Конечно.
7: Да.
8: Во-первых, это унификация.
7: Да.
8: Во-первых, и мужчина, и женщина. И мужчина, и женщина.
7: Да.
8: Они одинаковые. Представь себе, мы, так сказать, я не призываю ходить в белье. Нет. Ну что за глупость? Зачем ходить в белье?
7: Да.
8: Я не призываю к этому. Я просто говорю о том, что и мужчины, и женщины одеваются в одно и то же.
7: В одно и то же.
8: Да. Ну, естественно, потом мы набрасываем сверху какие-то, так сказать, красивые, модные вещи.
7: Все-таки мы набрасываем.
8: Набрасываем, конечно.
7: Да, набрасываем.
8: Конечно. Но когда мы приходим, предположим, к моменту, мы подползаем, так сказать, к нашему главному моменту, к моменту, соитие двух судеб.
7: Ага.
8: Понимаешь?
7: То есть вы ставите упор на это все-таки?
8: Да. В этот момент, конечно же, легким движением.
7: Легким
8: сейчас
7: движением.
8: Я не буду показывать.
7: Да. Да. И неважно, на работе тебя застало. Это, ну, понятно, да. А мы это все продолжим, наш интереснейший разговор, буквально через минутку.
0: Без белья. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: Только, блин, ретивое. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Вы замужем или нет? Вы были замужем?
3: Это не имеет отношения
2: вот,
3: к нашему видите? Сценарию и к нашему думаем, проекту.
2: Личное у вас становится у меня... впереди общественного.
3: Вы на чьей стороне? Вы должны на быть...
2: Я что? На вашей стороне?
4: И что? И что?
2: Тише, Бубнов.
4: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
3: Так, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
2: А мы ведь даем вам.
3: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
2: Бубнов.
3: И да. Порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем, Кристина, скажите мне, опять пишет черную картину? Опять у нас чернуха в полный рот. Это же невозможно. Или какие другие там. Лишь только для того, чтобы в сказочном финале бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
4: Никогда.
3: Да не нужны эти картины вовсе.
4: Если...
3: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
4: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
3: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
4: Не надо.
3: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцена из Гамлета.
4: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
3: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд. Ну вы подумайте, в маленькой квартире.
4: Никогда, я вам говорю.
3: Да так, чтобы трупы куда-то подевались. Иначе их бы все-таки заметил Максим. Но это
4: если
3: просто,
4: Максим и заметил...
3: Это так очевидно. Ну? Да еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну,
4: так.
3: Послушайте, это же многовато.
4: Нет.
3: Ну, многовато.
4: Да нет.
3: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких и унитазов в глаза не видал.
4: Да, вы...
3: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
4: Не надо мне...
3: Близи к реальности.
4: Дланью?
3: Чтоб слепая ее вычислила и забрала у нее пистолет.
4: Никогда.
3: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
4: Ну,
3: кому?
4: Что?
3: Кому Седой раздает
4: постеры
3: от парка?
4: Да надо было читать.
3: Ну вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже. Как
4: Седой?
3: Это можно снимать?
4: С какой?
3: Да пятая серия невероятно велика.
4: Не надо.
3: У вас там какая-то путаница просто вышла.
4: Я сказал. Да что же оно? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Седой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый раз...
3: Дайте мне продолжить, пожалуйста.
4: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете? Вот когда вот себя вот так делали.
3: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть. Хорошо с казино. Но дальше опять чернуха. Такой концентрации.
2: Дорогие друзья, прошу, Регина Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу
1: «Парапет времени».
2: Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос Седова и отрубленной руки очень интересует нас.
4: Я вам говорю, вот это вот...
3: Да не надо перевязывать, Кристине себе руки шелковым шелком, не
2: я
3: надо.
2: Хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
1: Парапет времени.
2: С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
3: Михайловной.
2: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
4: Виталий. Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
3: Ну, как вы себя ведете? Угомоните.
4: Тихо. Давайте.
3: Смотрите,
2: мы в демократическом государстве.
4: Мне не надо. Если Кристина просит дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди.
1: Парапет времени.
0: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
0: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. 101. Are you?

0: с вами снова я, Ирина Рыбладзе. В эфире передача «Слово из букв». У нас в гостях лауреат премии «Серебряные ветви», призер фестиваля «Оброк», председатель жюри конкурса «Грешное слово» Стас Рысь. А сейчас он нам прочтет небольшой отрывок из его замечательного тоже бестселлера «Мозган и Шурочка. История любви».
1: Вы читали, конечно, да?
0: Ну, я, безусловно, читала, да. Конечно.
1: Нет, конечно, это приятно, что мне многие пишут, и особенно после «Мозгана и Шурочки» люди стали спрашивать, а что... Это все правда или нет?
0: И будет ли продолжение?
1: Не будет ли продолжение? А вот на это я как раз отвечу с самой прозой.
0: Пожалуйста, да, пожалуйста, да, пожалуйста, пожалуйста, Стас.
1: Они стоят друг напротив друга. Он смотрит на нее, а она на него. У нее немного странный вид. Каштановое каре давно забыло об укладке. Волосы разлохмачены, торчат в разные стороны. Черные брови нахмурены, смоляные ресницы хлопают, словно бабочки. Она стоит и неровно дышит. В ее ушах звенит хрустальный звон, отражая звук биения ее сердца. Ее руки легонько поправляют лямку блузки, и, улыбаясь, она, смотря прямо в его карие глаза, у меня тоже карие глаза, вот.
0: Да, неудивительно, конечно.
1: Да, и произносит: «Прости меня за грубость. Я совсем не хотела. Я сейчас переживаю не лучший период своей жизни, и мне очень-очень трудно себя контролировать. Я не могу собраться со своими мыслями. И, как следствие, от путаницы мыслей, путаницы слов начинаю говорить не весь что. Простите, пожалуйста. Я очень благодарна вам за то, что вы помогли мне подняться с земли. Еще раз огромное спасибо. Нежно, извиняясь и изо всех стараясь быть искренней, нежнее и милее она отвечала ему: да ничего страшного. Совсем бывает, со всеми бывает. Вам не за что извиняться. Наверное, я должен представиться. Меня зовут Александр. Можно просто Саша. Вам в какой отель?»
0: Прекрасно. Вы знаете, просто чудесно. Вообще образ Шурочки, да, вот в этом бестселлере, да, это просто какой-то восторг. Вы знаете, да, просто, да, восторг. Да, да, просто,
1: да,
0: восторг.
1: Шурочка, Шурочка, да. Это действительно...
2: Классика в эфире.
3: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. Мне

0: — грустно сказала Снегурочка.
1: «Как? Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя».
0: «Не надо». Она покачала головой.
1: «Но почему? Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда!»
0: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись.
2: Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
3: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
6: Диафильмы для взрослых.
7: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатеатр. Правильно ли я поняла, вот из интервью с вами, которых уже много, как сказать, и газеты пестрят, что вы еще и настаиваете на том, что ведь есть проекторы, которые сами переключают вот эти диафильмы, но вы настаиваете на ручном переключении.
8: Конечно. Конечно, да? Конечно. Да. Я настаиваю на ручном переключении, потому что автоматический таймер, в конце концов, приведет нас к той же самой порной эротико-киноиндустрии. Нет, где будет все скакать, перепрыгивать.
7: Перепрыгивать.
8: У нас все просто.
7: Да.
8: Вы приобрели диафильм для взрослых.
7: Да.
8: Да? Значит, и принесли его домой.
7: Но сначала проектор.
8: Ну, конечно.
7: У вас же
8: конечно,
7: и проектор
8: конечно,
7: продают.
8: Конечно, мы проектор, это большая индустрия.
7: Да.
8: Но я хотел бы, я сегодня хотел бы поговорить все-таки о нашей новой сети диатеатров.
7: Диатеатр.
8: Да. Скажи целлулоиду да. Вот то, о чем вы говорите, мы везде уже развесили рекламу.
7: Развесили, да.
8: Что это такое? Представьте себе, что как это работает. Вот вы заправили, так сказать, диафильм.
7: Так.
8: Включились.
7: Включили, да.
8: Повернул.
7: Так.
8: Прочитал. Сделал.
7: Там титры же, конечно.
8: Повернул. Прочитал. Сделал.
7: Но скажите, а все-таки, ну ведь определенная скорость, ну так сказать, в этих отношениях все-таки нужна.
8: Ну послушайте.
7: А тут получается все время остановки.
8: Нет, не остановки. Зачем же так банально? Ну вот представьте себе. Мы поворачиваем первый кадр.
7: Да.
8: И в первом кадре видно, как прекрасный молодой человек целует, так сказать, великолепную, удивительную, фантастическую девушку.
7: Это фотография или это рисунок? Или вот как что вы используете?
8: Послушайте, да. Ну, у нас есть разные. Во-первых, ну, есть ретро, так сказать, диафильмы.
7: Ретро-диафильмы, да-да-да. Это как, есть мультипликация.
8: Есть мультипликационные диафильмы.
7: Кто-то очень любит, кстати.
8: Ну, знаете, есть разные аниме. Да. Какие у вас
7: кукольные.
8: Любят? Кукольные. У нас есть живыми людьми диафильмы.
7: Пластилиновая история.
8: Пластилин,
7: да.
8: У нас есть. Любые версии. Как вам нравится.
7: И веточки, вот палочки, себе,
8: представим себе. Вот на первой фотографии, на первом диакадре. Диакадре.
7: Да.
8: На первом диакадре у нас появляется на большом экране. Угу. Мы видим, так сказать, целующихся красивую молодую девушку и милого спортивного парня.
7: Так,
8: мы видим.
7: Да.
8: И внизу появляется надпись.
7: Вот как? Да.
8: Вероника и Георгий целуются.
7: И все, да? И, в общем, понятно.
8: Конечно,
7: понятно. Конечно, понятно. И можно усвоить.
8: Вы в этот момент спокойно и начинаете целоваться со своей партнершей.
7: Даже если меня зовут не Вероника.
8: Даже правильно? Если вас зовут не Вероника, не прошу прощения. Ведь, да? Конечно. Ну, мы начинаем целоваться. Предположим, Сергей и...
7: Галина.
8: Галина, предположим. Предположим, Галя, почему нет?
7: Почему нет?
8: Галина и Сергей целуются. Галина и Сергей целуются, и они целуются в реальной жизни. А Диафильм-то ждет!
7: Ждет.
8: Понимаете, вот они целуются, целуются.
7: Сколько,
8: и целуются.
7: Так сказать, надо, столько
8: сколько
7: и будут целовать.
8: Сколько они хотят.
7: Вот это самое.
8: И в какой-то момент Сергей...
7: А Галина может это сделать?
8: Может сделать и Галина.
7: Это как договориться, да?
8: Даже я
7: кто
8: скажу,
7: сегодня
8: так,
7: вертит ручку?
8: Кто почувствовал, кто сегодня вертит ручку? Кто сегодня вертит ручку, это совершенно верно. И вот либо Галина, либо Сергей, а это, как мы уже с вами обсудили, по договоренности.
7: По договоренности, да.
8: Медленно поворачивает, и на втором кадре мы видим, что, например, Сергей
7: снимает пиджак.
8: Уже без рубашки. Например.
7: Ну быстро, понимаете, это быстро тогда получается.
8: Подождите.
7: Быстровато.
8: Подождите, да. Подождите. А Галина полностью одета еще.
7: Ага. Так.
8: И внизу появляется надпись, которую мы читаем.
7: Да.
8: Господи, я не могу ждать. Как бы из уст Сергея.
7: Да. Сергей,
8: замечаю, Галина в этом кадре не отвечает ничего.
7: Ага.
8: А поцелуи продолжаются.
7: Угу.
8: Они, повернув, увидев, так сказать, прочитали.
7: Да.
8: И как бы Сергей смотрит на Галину в живой жизни.
7: Да.
8: Не там, как говорится, где Вероника и Виталий.
7: Да.
8: Понимаете? А здесь.
7: Да.
8: И вот он смотрит на нее, как бы задавая вопрос, тот, который уже там прочитала Галина.
7: То есть можно не говорить, потому
8: ему
7: что...
8: уже и не нужно, как бы, понимаете...
7: Ну, так сказать, вербализировать.
8: Да.
7: Совершенно.
8: Она уже понимает, что сейчас хочет, так сказать...
7: А Галина,
8: Сергей,
7: даже если хотела бы сказать, она понимает, что лучше помолчать.
8: Лучше помолчать, конечно.
7: Да.
8: На это, на все у нас есть время. И вот этот эротический, долгий, подготовительный период продолжается. Повернул, прочитал,
7: сделал. Ну, хочешь 15 минут, хочешь 20.
8: Повернул, прочитал, сделал. Повернул, прочитал, сделал. Это же может, вы понимаете, как это удлиняет.
7: Нет, насыщает, конечно,
8: насыщает.
7: А понимаете? Потом и разные модели, как сказать, и поведения.
8: Конечно,
7: можно пробовать.
8: Конечно,
7: а
8: Ира.
7: В этом случае там она не отвечает.
8: Да.
7: А в другом случае она скажет первую фразу.
8: Да.
7: Как вы интересно. Вот это здорово.
8: Вы понимаете, как...
7: Вариативность.
6: Диафильмы для взрослых.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
4: 101.ru
9: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
10: Pikajuna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, sierramandren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sisään syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso pat, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
11: Tervetuloa, gentlemen!
10: Huutaa keskyn terävän iso pat, ja pari kertaa katto laukaisee.
11: Niitä kuin jokainen nyt lomppa laukaisee, kuula sille joka kenkkuilee.
10: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkon evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
12: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästä eten alla vois.
10: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
11: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tietävät vetää.
10: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
12: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
10: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Фрик Радио. Выводим камни с любовью. Фоменко Фрик Радио. Хобби-хобби.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в эфире передача «Хобби-хобби». И вы уже, наверное, видите, что у нас в студии знакомый вам по нашей передаче «Сексуальная революция» известный вагиноимитатор Игорь Пусин.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте,
2: здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно.
1: Вы знаете, не могли вас не позвать. Потому что узнали, что кроме вот этого прекрасного дела, которым вы занимаетесь.
2: Это дело очень прекрасное.
1: Да, вот этой вагиноимитации.
2: Да.
1: Да, вы еще увлекаетесь, скажем так, домиками для птиц.
2: А,
1: я права?
2: Угадали?
1: Да?
2: Угадали. Иришенька.
1: Да.
2: Иришенька.
1: Да.
2: Это чудесное. Вы знаете, я почувствовал какой-то прилив. Потому что когда занимаешься вагиной, как бы, да, тут все понятно.
1: Да.
2: Тут уже как бы все разведано. Вдоль и поперек.
1: Вдоль и поперек, да.
2: То есть как бы ты можешь, отплевываясь от этого уже.
1: Ну, это сейчас закрытыми глазами практически.
2: Закрытыми. Каждая вагина с закрытыми глазами. Я закрываю глаза, передо мной вагина. Боже мой. Я уже представляю себе все. Я знаю, я конструктор, я инженер, я художник.
1: Художник, да, это безусловно.
2: Я художник вагин. Так написал обо мне Winkle Pepsi.
1: Это целая публикация была о вас.
2: Это раздел и в Rolling Stones был, вот, и вот в этой самой, да.
1: Да, ну, и вот вдруг, почему-то вдруг...
2: Меня натолкнуло что-то. Я увидел птичку, бедную синичку.
1: Без домика.
2: Без домика.
1: Господи, боже мой. Она была совершенно без домика.
2: А для меня отверстие, для меня щель, для меня вот это вот удивительное, так скажем... пропасть, расщелина, как еще назвать, я даже не знаю, как это, например, так сказать...
1: Отверстие. Просто-напросто.
2: Давайте по-простому, да.
1: Да.
2: Любое отверстие для меня это...
1: Понимаете? Я понимаю, да. А вас, как сказать, это стимул,
2: стимулирует
1: к художеству.
2: Да, это стимулирует постоянно. Любое отверстие вообще меня постоянно стимулирует.
1: Тогда вопрос. Почему именно для птиц? Есть, в конце концов, мыши, есть крысы, и можно...
2: Что? Ни в коем случае.
1: Почему?
2: Птицы.
1: Да.
2: Это полет, это вершина, это... Понимаете, крысы бегают, ужи ползают.
1: А можно было делать мышатники?
2: Лягушки прыгают. Угу. Ну, это максимум, что лягушка не может взлететь.
1: То есть только крылья.
2: И залететь в скворечник.
1: Да.
2: Ничего. Да. Так вот, пометуя скворечники, я подумал, а почему не сделать синичник?
1: То есть первые были скворцы все-таки?
2: Ну, конечно.
1: Ваши питомцы?
2: Но как бы я сразу пошел дальше.
1: Сразу.
2: Mm-hmm. Потому что скворечники – это пионеры, ребята.
1: Всем примеры.
2: Они делают скворец. А я сразу думал, а не сделать ли мне синичник?
1: А действительно, такая милая птица.
2: А потом-то я пошел дальше.
1: Так, и что же было
2: еще? И сделал-то детлятники.
1: Детлятники?
2: Для дятла,
1: да,
2: конечно.
1: Да вы что?
2: Это очень важно.
1: Угу.
2: Дятел уже стучит постоянно, долбит.
1: Да.
2: Ему нужно как бы вот это вот отверстие, чтобы он подолбил, так сказать, немножечко. А потом раз и юркнул туда.
1: Правильно ли я понимаю, что детлятники
2: по
1: конструкции своей должны быть очень толстостенные?
2: Да, абсолютно.
1: Потому что, чтобы он мог долбить, чтобы домик все-таки остался как бы в нормальном состоянии.
2: Абсолютно. Если он мог долбить свой домик, то это смешно. Это смешной дятел.
1: Смешной дятел.
2: Это я бы так назвал. Это смешной дятел будет называться. Так вот, меня... как бы я оттолкнулся от вагинопластики, как я это называю, вагиноимитация, так сказать, вот это все. Я оттолкнулся, и я подумал, можно же сделать и придумать этот детлятник удивительно по интересу.
1: Потрясающе интересно, вы сейчас нам расскажете.
2: Да,
1: буквально на минутку прервемся.
2: Да, ради бога.
1: Договорились?
2: Конечно.
0: Хобби-хобби. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: Online Radio 101 Money. 101 RO. Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: Тайна семьи Морзе.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе».
3: Да.
2: Что значит «Азбука
3: давай,
2: красных
3: Роген,
2: шаров»?
4: Азбука красных
3: да.
4: шаров.
3: Да, расскажи.
4: Вы просто выпускаете шары в воздух?
3: Да.
4: Конечно.
2: А в каком количестве?
4: Ну, смотрите.
2: Да.
4: На каждом шаре.
2: Да.
4: Надутым водородом, а водород, как известно, легче воздуха.
2: Да. Это, конечно, это да.
4: Находится буква.
2: Ага.
4: Белая написанная буква.
2: Крупно, жирная,
4: жирно,
2: понятно, и без всяких
4: вы подчеркиваний. Делаете связку.
2: Шаров.
4: Шаров, конечно. Например.
3: Конечно.
4: Ну, например, вам нужно. Помогите.
2: Да. СОС.
3: Спасите наши души.
4: Помогите. 8 букв.
2: 8 шаров.
4: Связываете.
2: А не проще СОС? 3 всего шара нужно.
4: Что это такое СОС?
2: СОС?
3: Что такое СОС?
2: Ну...
3: Вот
2: что
3: это вот,
2: помогите,
3: вот,
2: вроде
3: вот
2: сос...
3: поэтому...
4: Ну как это будет по-английски-то, как?
2: Ну, S-O-S.
4: А расшифровка какая?
3: Так это же вот, save our souls.
2: То есть вы сос не используете?
4: Конечно, нет.
2: Это, ага, я все поняла. Ну потому что кто-то не поймет.
4: Просто да мы просто пишем, помогите.
2: Помогите,
4: на русском 8 букв, на английском help 4.
2: Help, да.
4: Вот чего непонятного?
2: Все.
4: А согласна. Вы вот это вот,
2: да.
4: Save our
2: да.
4: Souls.
2: Да,
3: да.
2: Ну, запутаться можно.
4: Ну, посчитайте буквы-то, посчитайте.
2: Да.
4: И вот это все надо отбить.
2: Да,
3: так
2: да,
3: вот,
2: да,
3: пока
2: да, да.
3: он стучал, этот радист бедный.
4: Уже утонуло все.
3: Все утонуло.
4: На холоде, понимаете?
2: А если были шары?
4: Конечно, все бы полетело.
3: Все бы полетело.
2: Еще
4: конечно.
2: Бы,
4: отлично. Вот и все.
2: А скажите, пожалуйста, а ведь, ну, если все-таки просто помощь на каком-то отдалении, кто-то может не увидеть шары.
4: Вы смеетесь, что ли?
2: А что?
4: Я понимаю, что, конечно, Ирина, вы, так сказать, в очках.
2: Да.
4: Но я хочу вам сказать, для того, чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть, понимаете?
3: Вот именно, да.
4: Как это можно не увидеть красные шары?
3: Да.
4: С белыми буквами?
3: Всегда.
2: Ну, если вы где-то в океане, понимаете, далеко.
3: В любую погоду.
4: Вы в океане-то были где-нибудь когда-нибудь?
2: Ну, да, есть.
3: Как? А где вы были?
2: А в Атлантическом.
4: Что вы там делали?
3: А, вот именно.
2: Я была в круизе.
4: А если вы была в круизе, так ты должна понимать, что все видно? На огромные расстояния в океане все видно.
3: Всегда красные шары и белые буквы.
4: Мы так как близнецы вам говорим.
3: Конечно. Но,
4: понимаете?
3: Но
2: просто красные шары. Боже мой,
3: ну
2: это же так вроде как бы...
4: Близнецы однояйцевые?
2: Да.
4: Вот и все.
3: Мы еще раз повторяем.
4: Шары красные.
3: Наша...
2: А шары всегда красные? Или
4: конечно.
2: Все-таки
3: всегда. Нет,
4: вы потеряете нить.
3: А.
4: Буквы белые, шары красные.
3: Вот
2: я
3: и
2: думала,
3: все.
2: Просто может быть, что если какая-то такая острая ситуация, то красные
4: давайте
2: шары...
4: Давайте так, а что-то постучал... Да не достучался. Такое
3: вот,
4: может быть?
3: Вот.
2: Может быть.
3: Да.
4: Постучал, никто не открыл. Такое может быть?
2: А тут шары выпустил и выпустил.
4: Шары, просто выпусти шары.
2: Выпусти шары.
4: Это я вам как близнец.
2: Выпусти свои шары.
3: Я вам говорю, надо выпускать шары и все.
2: Просто выпусти свои шары и все.
4: Это мы объяснить Самуэлю не могли.
2: Ага.
3: А и... он упирался в свою вот эту точку тире, и это его и погубило.
4: Вот и все.
3: Да,
2: вот
3: да.
2: и все.
4: А у нас отец джедай.
2: Джи-джедай, я прошу прощения.
4: Вот
2: да?
4: и задумайтесь.
2: Вот и задумайтесь.
3: Вот и задумайтесь.
2: Да.
4: Как нам жить?
3: Надо
4: потом...
3: понимать, я уже не говорю, хотел сказать.
4: Везде ходил, показывал свою эту

0: Ну, сначала ты потянулись к нему, он туда, сюда.
1: А почему
0: он
1: к нему?
0: Во все...
1: А почему к нему
0: люди? Он во все страны ездил. Он был и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в Россию он приезжал.
1: А вы чего сидели, как редиска в грядке? Почему
0: мы ездили редиска в грядке. Кстати, редиска красная.
2: Красная?
0: Круглая, как шар.
1: Да.
0: Вот, это я вам как прочь. Близнец однояйцевый говорю.
2: Вот да. Я вам
1: так
2: говорю.
1: Почему
2: вот
1: же вы-то не ездили?
0: Мы ездили за ним. Он приедет? Он да. же, он же, почему
1: он
0: мы его
1: на видите,
0: недолюбливали? Почему?
1: Почему?
0: Вы что, он может брату сказать своему, одному,
2: да.
0: второму?
2: Да, да.
0: Я
2: да.
0: еду продвигать свою азбуку. Куда? Да. В Россию.
1: Так.
2: Да.
0: Нет, он не говорит. Он сел и поехал.
1: Тайна, тайна.
0: Мы утром встаем.
2: А
0: где Самуэль?
2: Где Самуэль?
0: Самуэль.
1: Фидли Брис, да.
0: Мы
1: да,
0: думаем, куда он делся, проклятый?
1: Да.
2: Вот именно.
1: А он уже...
0: А тут Гена мне говорит... Владлен мне,
2: да,
0: вернее,
2: да,
0: мне,
2: да,
0: гений,
2: да,
0: Владлен.
2: Да,
0: говорит.
2: Да, да, да, да, да,
0: а что ты такой, говорит он, вчера говорил, что поедет в Россию. Так он уехал же.
2: Так уехал.
1: А почему уехал не в Россию, а совершенно в другое место?
0: Да.
1: Ну-ка.
0: Мы давай его с собаками искать.
1: Да.
0: Ищем. Только вбегаем. Она да. говорит, только что Самуэль был тут, приходил свою, продавал
2: да, да,
0: свою
2: да, да.
0: свою.
2: Свою да.
0: Все ему отказали. Все.
2: Вот.
1: Да.
2: И в результате.
0: А в конце концов получилось, что его азбуку взяли.
1: Да.
2: Да. И в результате и все, флот потопили. Весь флот
0: и
2: потопили.
0: Вот а из-за его азбуки.
1: Из-за
2: вот
1: его
2: так, вот так,
0: Самуэль.
1: Вот. Ну теперь-то, его же уже давно нет.
2: Хотел сказать, и давно его нету. И надо сказать, что давай уже тайну эту раскроем.
1: Раскройте тайну, давай. Да, вот в чем тайна? Да, да.
2: Скажи. Не был он мужчиной. Вот что. Вот. Уж не хотели мы это говорить. Не был он мужчиной, Самуэль.
1: Он был женщиной?
2: Финли Брис. Нет, и женщины не был.
1: А кем он был?
0: Он был Самуэлем Филибризом Джиджидаевичем.
2: Вот.
1: А это, как известно, не мужчина и не женщина.
2: Естественно, это эсквайр просто и все. Вот и все.
1: Да, ну что же, что ж тут даже я не знаю. Это действительно уж тайна так тайна.
2: Да, конечно.
1: Тайна так тайна. Но его уже нету. Как вы говорите, он умер? Вы говорите, что он ушел, умер, хотя...
0: Пришло время перейти на азбуку красных шаров.
2: Вот она.
1: Ну теперь-то уже, как сказать, уже и никто вас не может опередить, никто может, не может с вами соперничать.
0: Конечно,
1: просто,
0: конечно,
1: потому что, конечно. Ну красные шары, во-первых, это красиво.
0: Конечно. А когда красиво, тогда оно и красиво.
1: А когда красиво, тогда оно и
2: а
1: красиво.
2: А красота – это залог чего? Успеха.
1: Успеха, ну конечно,
0: вот так
1: конечно.
0: Вот.
1: Конечно. Все. Спасибо вам, дорогие Владлен Джиджидаевич и Геннадий Джиджидаевич, за столь интересный, необычный вообще разговор, за то, что вы приоткрыли завесу вот этой вот потрясающей совершенно тайны. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
1: С вами была
2: спасибо.
1: Я, Ирина Рыбладзе.
2: Спасибо вам.
0: Спасибо.
2: Спасибо.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

Goldie Dan. Rahaa! Raastuvan oikeus. Syyti Dan. Hovi oikeus.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Будь безобразником!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь и сейчас на Фоменко Фейк Радио «Быть безобразником». «Быть безобразником» и у нас в гостях сегодня Вероника Сатан, как я уже говорил. Вероника потрясающая, совершенно удивительная. Она руководит компанией ООО «Бедовые мысли». Она сама бедовая. Она наша дорогая. Она у нас... Да она у нас вообще, как говорится. Вот. Что мы сейчас только что узнали от Вероники Сатан. Да. Вероника Сатан просит называть ее. Ника, что мы только что узнали? Мы узнали, что бедовые живут без мозга.
4: Ты хотелось побыть Глафирой.
3: Глафирой захотелось побыть прямо сейчас.
4: Так бывает, знаете, приходит. Тут пришла мысль, сразу вам говорю, сразу. Надо сразу говорить.
3: Сразу говорить и да. Сразу делать.
4: Сразу говорить и делать. Хочу Глафиры.
3: Хочу вернуться к нашему обсуждению дорожной ситуации. Вот вы, когда садитесь за руль, например, такое же может быть?
4: Конечно.
3: Вдруг ни с того ни с сего у вас возникает идея сесть за руль. Такое может быть, правильно?
4: Ну, возникла идея, пошла, села за руль, поехала.
3: И вы такая бедовая садитесь, значит, да. Очертя голову за руль.
4: Да.
3: И в это время...
4: Мало того вам скажу, иногда захотелось сесть за руль этой машины, я пошла, села. Стекло, сажусь, все.
3: Вот так, это бедовая мысль такая.
4: Бедовая мысль, а пошло, поехало.
3: Соответственно, просто я понимаю так, что мозг вообще не подключается.
4: Ну, я выяснял, ну, да, отказ от мозга, Влад.
3: Отказ от мозга?
4: Влад.
3: Отказ от мозга, дорогие друзья. Что такое бедовые люди? Отказ от мозга. Приятно.
4: А чем тебе...
3: да. Но куда тогда приходят мысли, если мы отказались от мозга?
4: Нет, они приходят, но они успевают только прийти, и все, они сразу воплощаются в жизнь. Не надо их думать, понимаете, не надо переваривать, взвешивать, не дай бог, ну зачем,
3: То есть ни в коем случае не надо переваривать мысли.
4: Нет.
3: То есть мозг просто пропускает через
4: просто
3: себя.
4: Просто пропускает, по как сути, вы ловишь импульс,
3: по сути, это
4: первый,
3: как да. Труба.
4: Слушайте, знаете, на что похоже? Как вот эти вот серферы, да, на волне, поймать волну. Вот пришла мозг, как волна... Ты поймал ее, сразу запустил и в жизнь воплотил. Все, и ты на волне.
3: Понимаю вас. Ну, так сказать, жизнь без мозгов, жизнь очертя, жизнь, так сказать, пропуская через себя, не вдаваясь в подробности, она, конечно, уникальна.
4: Да.
3: И я хотел бы вернуться к разговору о той частной клинике, в которой... Собственно, вы и побывали, который вы рекламируете теперь эту...
4: Восторг!
3: Я понимаю, что она тоже входит, эта клиника, в ООО «Бедовые мысли», правильно?
4: Ну, знаете, бедовых уже столько много,
3: бедовые врачи!
4: Да, бедовые врачи! У нас уже бедовые учителя! Слушайте, такие классные! Вообще, такие классные учителя!
3: Да?
4: Слушайте, такие вот... Я в такую школу походила!
3: В школу, где бедовые учителя?
4: Я в такую школу походила! Бедовые учителя! Это вообще... Бедовый завуч, это вообще...
3: Бедовый завуч! Удивительно, бедовый завуч. Я бы учился в такой вот школе.
4: Вот, я
3: говорю. Я бы учился среди бедовых, а учился бы, очертя голову. Но я хочу сказать сразу, дорогие друзья, мы понимаем с вами, что поскольку мозг не участвует, он нигде не участвует, я понимаю так. В процессе нигде. Вот вы сейчас мне сказали, что вы собрались искупаться, поехать искупаться со своим новым знакомым.
4: Вчера познакомился? В бассейне,
3: в раздевалке.
4: В раздевалке, конечно. Я там знакомлюсь обычно.
3: В мужскую раздевалку и давай.
4: Да, естественно, ну что эти в женскую, понимаете? Ну и что там я увижу, интересно? Да ничего. Просто ничего.
3: Согласен.
4: Заходишь в мужскую раздевалку, сначала испуг, страх, то все нормально, мужички расслабляются.
3: Испуг, страх все-таки есть.
4: Ну, конечно.
3: У бедовых бывает и испуг,
4: нет,
3: и страх.
4: У меня-то
3: мы вернемся
4: нет.
3: К вам буквально через минуту, дорогие друзья. Через минуту мы вернемся к вам. Небольшая короткая пауза.
0: Будь безобразником. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
5: Мы прошли несколько шагов
1: И вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела.

0: ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Ветер перемен» Артур и Виктория. Два прекрасных упыря. Да, это люди-упыри. Не люди-упыри, люди-упыри. Мы сейчас это с вами определяем. Итак, я задал вопрос нашей дорогой Виктории.
1: Да.
0: В чем отличие? Чем отличаются западные зомби от наших отечественных упырей?
1: Я продолжаю, да?
0: Да, конечно.
1: Так вот, в отличие от зомби, которые все-таки, как сказать, происходят из низов общества, упыри, понимаете, это некая элита общества. Да, это интеллектуалы, это очень избранные люди. Очень. И я думаю, что Артур простит меня, если я открою небольшую тайну. Артур пишет прекрасные стихи.
0: Вот оно в чем дело.
1: Да,
0: вот оно в чем дело. То есть мы уже сразу понимаем, зомби стихи не пишут.
2: Нет.
1: Зомби нет, что?
0: Конечно,
1: они
0: понимаю,
1: пишут,
0: конечно,
1: они иногда пишут песни.
0: А упыри пишут.
1: Да.
0: И
1: зомби,
0: это прекрасно.
1: Они иногда пишут песни, но, как сказать, они достаточно грубые. И достаточно низменные.
0: Я понимаю вас, понимаю.
1: Да.
0: Я хочу задать вот такой вопрос. Здесь вот мы перед началом эфира беседовали с вами, и вы сказали, что Дракула это ничего общего, это не к вам.
2: Нет.
1: Ну, вообще не к нам.
2: Дракула – это не к нам. Не к нам кровососы, кровопийцы, изверги, мучители. Можно перечислять этот список и долго.
0: То есть, Дракула – кровосос.
2: Да.
0: Никакого отношения к вам,
2: нет,
0: простым, милым, интеллигентным упырям.
2: Конечно.
0: Упыри-стихотворцы.
2: Мы ответственные.
1: Стихотворцы.
2: Да.
0: Понимаю.
1: Упыри, на самом деле, они... Среди очень много ученых, вы знаете?
0: Потрясающе.
1: Я вам сейчас это... Я приоткрываю некую завесу. Но очень много изобретений, которым гордится человечество. Вот эти изобретения сделаны именно упырями.
0: Великолепно, великолепно. Я хотел бы сказать, ну, задать такой вот вопрос.
1: Да.
0: Скажите, вот, Виктория,
1: да,
0: правда ли, что не только не кусаются упыри, но и не целуются?
2: Абсолютно.
1: Это совершенная истина.
2: Потому что это все в прошлом. Все эти касания, все эти какие-то проникновения, если так можно выразиться.
1: Это древнее, понимаете?
2: Это все
1: что-то
2: древнее,
1: как сказать, мы, естественно, идем дальше. Ну, конечно, ну, для нас и история, происхождение очень важно. Вот, например, тут говорилось о кодексе правил. Наверное, многие уже забыли, откуда произошло слово «кодекс», что это от древнегреческого «ствол», «пень».
0: Ага.
1: И поэтому Артур сделал на деревянных дощечках вот этот вот кодекс.
2: Да.
1: Да.
0: Артур, скажите,
1: да,
0: пожалуйста,
1: да,
0: надо ли нам, простым людям, бояться упыря?
2: Да ни в коем случае.
0: То есть вот
2: зачем?
0: Так.
1: Нет,
2: ага,
1: это
2: не нужно. А я вам скажу, почему.
0: Почему?
2: Вот видите, посмотрите на меня.
0: Господи, прямо так и тянет.
2: Конечно.
0: Так и тянет, я понимаю. А ведь тянет, ведь, вы знаете, как-то... И вот так вот, и вот получается так вот, я сижу с вами рядом, и сейчас меня как бы затягивает, Я чувствую вашу вот эту упырскую энергию.
1: Но вы не бойтесь.
2: Вы не бойтесь, не бойтесь.
1: Расслабьтесь. Вы расслабьтесь.
0: Почему принято считать, задаю я такой вот острый вопрос сейчас, почему принято считать, что упыри – это будущее? Почему за упырями будущее?
2: Ну, во-первых, это уже не нами определено, это уже испокон веков. Люди стремились все равно к элитарности, и они хотят чувствовать, что кто-то ведет их вперед. Ну, кто?
0: Ну, подождите,
2: кто,
0: давайте все-таки приблизимся, скажите, к главному.
2: Да.
0: Все-таки я хочу понять, почему упыря нельзя убить?
2: А вы задайте себе.
1: Упырь бессмертен.
2: Да.
0: Упырь бессмертен.
1: Ну, конечно.
0: Господи. То есть теперь уже давайте все острее и острее будем ставить эти вопросы.
2: Давайте.
0: Но прежде чем мы будем их ставить острее, мы сделаем маленький перерыв в нашей программе «Ветер перемен». Скоро вернемся к вам, дорогие радиослушатели.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое.
3: С нами хорошо. 101.ru.
4: Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Культура.
2: Всемирно известный кинорежиссер Демьян Рыба сообщил о начале съемок нового блокбастера. Премьера картины запланирована на конец следующего года. По словам Рыбы, это будет остросюжетная музыкальная комедия с элементами триллера. Подробности сценария держатся в строжайшем секрете, однако нашей радиостанции удалось выяснить, что в основу сюжета ляжет история о взаимоотношениях косули афроамериканки и козы трансгендера, которые остались без связи с внешним миром на Таймыре в начале зимы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Маргарита Мехкая, исследовательный ныряльщик, доктор океанологических наук. Мы беседуем сегодня о медузах, потому что специализация Маргариты – это медузы. Ну, мы уже многое узнали. Узнали и о соке медузы, и о том, как пошлепывать медузы, как ее доить утром и вечером. Вот. Я хотел бы особенно остановиться на вашей новой книге, которую вы написали.
1: Да.
0: Она называется «Запах медузы».
1: Да.
0: Да. Но да. Неожиданно, знаете, перед тем, как, ну, перед тем, как готовиться к эфиру, я открыл вашу эту книгу потрясающую и совершенно неожиданно понял, что это детектив.
1: Да, да, да, да, да, да. Знаете, так получилось. Да. Ну, вообще, вы знаете, я совершенно была чужда писательству абсолютно. Для меня для самой такая новость, что вдруг она родилась, как сказать, действительно просто вот, видимо, накопилась, что ли, накопилась, наверное. И вот, как сказать, вот это бремя, научное бремя вылилось вот в это вот... Получилось, что да.
0: То есть, получилось, вот это вот как бы, ну, и вылилось вот в это семя,
1: да, да,
0: это
1: да.
0: Научное бремя. Так, да, и прямо да, даже да, стихи
1: да.
0: рождаются.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: И вот что я хочу спросить. Там, в этой книге,
1: да.
0: у вас описывается поколение без жабр.
1: Точно.
0: Возможно ли?
1: Ну, поколение это возможно, когда будет выращено поколение с жабрами.
0: Ага, то есть сначала выращиваем поколение
1: жабрами,
0: чтобы потом вырасти поколение без жабр.
1: Да, и хотел вам сказать, как раз поделиться, так сказать, что уже поколение, ну, правда, пока не людей, но жабровые лисы уже есть.
0: Лисы?
1: Да.
0: Жабровые лисы?
1: Да-да-да, в болотистой местности водятся.
0: В болотистой местности да. водятся жабровые
1: сначала
0: лисы?
1: Сначала в лабораториях мы, конечно, все это исследовали, выводили, вот это вот все.
0: Потом выпустили?
1: Потом выпустили в болотистую местность, да.
0: Ну, скажите, они не опасны, может быть?
1: Жабровые лисы, нет, что это очень милые животные, совершенно не опасные. Прелесть в том, что они могут жить под водой, иногда выходят наружу, имеют некоторую такую шкурку, имеют зеленоватый оттенок. Но вообще ничем больше от лис не отличается.
0: Я просто хочу спросить, а для чего вы, так сказать, воспроизвели таких вот, как говорится, подводных лис?
1: Ну, как для чего? Ну, это, ну как для чего? Ну, потому что, понимаете, беднеет фауна, подводная фауна, и хочется населить ее, как сказать, разнообразить животными. Да, потому
0: то
1: что
0: есть
1: бедно,
0: вы просто,
1: бедно.
0: По сути, получается, сейчас работаете над тем, что изобретаете новые виды животных.
1: Ну, как сказать, по мере сил. По мере сил.
0: Понимаю вас. Понимаю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Под водой». Сегодня у нас была Маргарита Мехкая, исследователь, ныряльщик, доктор океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения медузных научно-исследовательского института ГЛУОКЖИВ. Значит, вот что напоследок я хочу сказать. Дорогая Риточка, конечно же, все теперь, я думаю, после вашего выступления будут приобретать с удовольствием сок медузы.
1: И мою книжку.
0: И вашу книжку «Запах медузы». Сок и запах. Это, наверное, будет следующее ваше произведение. Желаю вам удачи,
1: спасибо,
0: счастья,
1: спасибо,
0: здоровья. Спасибо,
1: дорогой,
0: что дорогой, пришли
1: дорогой.
0: Сегодня.
1: Дорогой, спасибо. Да.
0: До свидания.
1: Пока-пока.
0: Во всех социальных сетях, дорогие друзья, вы можете, набрав Фоменко FM, встретить нашу радиостанцию. Обнимаем вас.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.ru.
2: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
3: Хакеры бреющей сети.
4: Подождите, но вот если там живут люди, которые живут внутри, собственно, сети, получается, внутри этого шланга, да? То, наверное, они отвечают за то, чтобы никто не смог внедриться. Как вас туда запускали, когда вы...
5: Вот милочка этим... моя!
4: Да.
5: Кто вам дверку-то открывал? Кто отвечает, тот, как говорится, информацию качает.
6: Вот так вот.
4: То есть были специальные люди, которые, да, вам открывали вот эту опрелую дверцу, да?
5: Ну,
6: специальные, конечно. Вот эту.
5: Ну, мы влияем на информацию, которая прямо на опрелостях сети.
6: Вот и все.
4: Да,
5: мы
4: да,
5: повлияли, ну, например, ты написала: «Серенький,
4: да,
5: я люблю тебя».
4: Да.
5: Да? А я взял и аккуратненько раздвинул немножечко, раздвинул опрелости, раздвинул и написал, ну, добавил только «не». «Серенький, я не люблю тебя».
6: Угу.
5: Это полностью меняет ситуацию, ты понимаешь?
4: Ну, конечно, я понимаю, я понимаю.
5: А вы мне говорите, а в это время мы видим всех, кто пытается что-то вскрыть по сети, понимаешь, проломиться куда-то, что-то сделать, изменить.
4: Угу.
5: Ну,
4: да,
5: понимаешь?
4: Да, поняла, да. Да. Скажите, а вот такой вопрос. Ну, вот вы, как это называть, вы же этим вот своей деятельностью, вот этой хакерской, да, вы каким-то образом зарабатываете деньги, да, то есть к вам обращаются какие-то люди с большими деньгами, которые говорят: а вскройте-ка мне вот здесь, вот мне нужно что-то там изменить или узнать, или так далее.
5: Ну,
4: или
5: вот у вас это есть какие-то важное принципы? Понимание. Вскрывать ничего не надо.
4: Угу.
5: Вот это принципиальная разница.
4: Я поняла, вы внедряетесь. И вы
6: только
4: внедряетесь.
6: Да.
4: Но
6: только.
4: Вопрос не в этом, а вопрос в том, вы совершенно беспринципно во что-то внедряетесь, только если вам платят деньги и все. Или если, может быть, есть какие-то принципы все-таки?
6: Нет. Ну нет,
5: есть.
6: Ну
4: вот
6: какие принципы? Ну
4: какие принципы?
5: Мы не даем, мы, значит так, мы
6: не даем сети задубеть.
5: Ну мы не даем, я бы сказал так, у нас есть запрещенные вещи.
4: Есть, да, все-таки?
5: Да.
4: Табу.
5: Табу. Мы не воруем.
6: Вот, то есть наше это наше, а чужое это чужое.
4: То есть вы максимум, что можете, изменить информацию какую-то?
6: Абсолютно.
5: Не, у нас можно, так сказать, нам можно, ну, нашу работу можно оплатить.
4: Угу.
6: Да.
5: Но чтобы мы залезли, например, в ваш кошелек,
4: да,
5: мы можем это на раз.
4: Да.
5: Ну, хотите в вашем телефоне, хотите в банке, где угодно, мы влияем по-любому на информацию.
4: То есть вся эта информация все равно на дне Атлантического океана, правильно?
5: Как минимум.
4: Как минимум. Скажите, а вот эти опрелости, которые организуются, образуются вот в этом огромном шланге, они как-то влияют на жизнь рыб? Или вы не интересовались этим вопросом?
6: Ну, это и к ихтиологам надо. Мы с ними как бы не связаны. Ну, можно зайти на их сайт.
4: Не, я просто думаю, что если что-то преет вот в этот шланг...
6: Ихтизавр. Там у них называется.
5: .net.
6: .net.
4: Ихтизавр.net, да. Да.
6: Ну, я не знаю, ну, надо,
4: то
6: не
4: есть
6: надо.
4: Вы этим вопросом...
5: Это рыбный сайт, это...
6: Ну, что там?
4: Вы не интересовались.
6: Ну, это так...
4: Сравнению... Ну, я так, на всякий случай, думаю, спрошу.
6: Ну, один раз, хорошо,
5: ну, что,
6: приведем.
5: Влияют они, влияют
6: приведем
5: или нет?
6: Пример.
5: Что вы хотите спрашивать, я не понимаю.
6: Вот, приведем пример. Вот
4: не мы... нарушаете ли вы жизнь рыб?
6: Да не нарушаем.
5: Чем мы ее нарушаем?
4: Я не знаю, внедряясь в опрелость.
5: Мы внедряемся в опрелости. Опрелости связаны с информацией, информация связана с...
6: Опрелость владеет миром.
4: Опрелость.
6: Что нам какие-то эти мальки всякие?
4: А как вы вот там внутри уже вот этих опрелостей ориентируетесь?
5: Ну, давайте так. Простая вещь. Человек – преступник. Оставил отпечатки пальцев на месте преступления.
4: Да.
5: Это, по сути, опрелость.
6: Конечно.
5: Понятно вам? По этой опрелости оставленной,
6: да,
5: мы полностью знаем, кто это, что и куда. Ему не скрыться.
6: На этом построена вся дактилоскопия.
4: Да.
6: И все.
2: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Лабиринт Леонардо.
0: Мы возвращаемся в студию.
3: Я же не в курсе. У меня трагическая новость.
4: Подождите.
3: У меня это трагедия.
4: Нет, раздевайтесь. Вы что? А что вы? Сидите. Вот, пожалуйста.
5: Я вот что хотел спросить. Да? Эти тренинги раздетого пчеловода.
4: Конечно. Да.
5: Они будут ли теперь в институте или нет?
3: Потому что я знаю,
5: многие пчеловоды за год записываются к вам на тренинги.
3: В том-то и дело, понимаете, да. это все изменит.
5: Хотят научиться ходить голыми.
3: Вот это объединение нашему институту, который совершенно на другом уровне находится, чем институт Александра.
4: Не надо так волноваться, не надо.
5: Вы знаете,
4: вы ходите, кажется, в колготах, я видел, так не, что ничего страшного.
5: Подождите, да. минуточку, я да. хотел вот что спросить. Конечно, ни про какие, ни про колготы. Я хотел задать вопрос. Вот мы занимаемся, то есть вы занимаетесь тем, чтобы, ну, так сказать, действительно разыграть шмеля и перехитрить пчелу. Я просто хочу задать вопрос. Да. Вот эти тренинги знаменитые.
3: Да, знаменитые.
5: Ногой пчеловод называется.
3: Да, да,
5: ногой
3: да.
5: пчеловод.
3: Да, да, да, да.
5: Эти
3: да.
5: знаменитые тренинги.
3: Мой креатив, да.
5: Да, ваш креатив.
3: Да.
5: Они еще пока продолжаются?
3: Ну, конечно, пока продолжаются. Александр меня спросил.
4: Не волнуйтесь.
3: Александр меня спросил.
4: Не волнуйтесь. Вас кусали один раз, я помню.
3: Тренинги «Ногой пчеловод» продолжаются. И продолжаются успешно.
5: Ага.
3: Запись за год идет, понимаете, пчеловодов. Потому что все хотят узнать, познать себя. А потому что эти тренинги направлены на то, чтобы пчеловод познал себя. Пчеловодчью вот эту вот природу. Природу.
5: То есть порой, когда мы видим идущих раздетых пчеловодов,
3: людей?
5: Да, мы понимаем, что это ноги и пчеловоды идут просто, они просто идут с тренингом.
3: Они просто идут с тренингом. Или готовятся к тренингу, или идут с тренингом, или уже работают, или уже в поле пошли.
5: И вот еще какой вопрос.
3: Вот еще какой вопрос.
5: Будут ли маркироваться банки меда?
4: Конечно.
5: Которые будут собраны при помощи ногих пчеловодов.
4: Обязательно. Обязательно.
3: Это другая стоимость, конечно, естественно.
5: Мы приходим в магазин и видим.
3: Да.
5: Ногой пчеловод 2.
4: Ногой пчеловод 2. Или там 3, или 4. Пожалуйста.
3: Да.
5: То есть эта работа уже ведется.
4: Это ведется работа. И вот здесь, может быть, кстати, мы найдем какие-то общие точки с Изольдой Тихоновной, потому что к ней как бы приходят люди. Да, пожалуйста, говорите.
3: Ну, у нас даже упаковка, понимаете, даже упаковка разная. Понимаете, у вас совершенно такая вот,
4: как сказать, избитая
3: банальная упаковка.
5: Все-таки далеко шагнула наука.
4: Да,
5: далеко шагнула.
3: Далеко шагнул наш исследовательский институт.
5: Да, ну, это был ваш, а теперь, как говорится, у вас
4: общий, и не волнуйтесь.
5: Дорогие друзья, итак, сегодня подвожу итог. Подвожу итог нашей программы. Сегодня в лабиринте Леонардо была Изольда Тихоновна Базова. И Александр Гайсун.
4: Да.
5: Александр Гайсун.
4: Да.
5: Без отчества. Как ни странно. Как ни странно, без отчества.
3: Странно.
5: А у вас нет отчества, потому что, наверное, мы просто, вы просто не знали своего отца.
4: Я знал его. Я знал, он был потомственный, между прочим, тоже шершавет.
5: Да, шершавет. Ну что ж, неплохо. Итак, дорогие друзья, мы сегодня выяснили, что нужно обязательно разыграть шмеля перед тем, как перехитрить пчелу, а именно нагие пчеловоды. Это будущее медостроения.
3: Будущее, да.
4: Будущее – это будущее всего вообще человечества.
5: Спасибо вам огромное, дорогие друзья, потому что мы понимаем, что мед – это основа человечества.
4: Я бы даже сказал, мед – это йод.
3: Александр, пример, а да? можно вас на минутку сейчас?
4: Пожалуйста, да, ничего.
5: Спасибо, до свидания, дорогие друзья.
4: Да, пожалуйста.
2: Лабиринт Леонардо.
6: Порошок Байт тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
7: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
8: Классика
3: в эфире.
6: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
3: Классика в эфире.
8: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?
10: Без промаха!
11: У меня, у Влада Жульпацкого, в гостях создатель отношений Вероника Зай. У нас сегодня в гостях на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Ну, это госпрограмма по созданию семьи.
12: Да.
11: Так вот, что я хочу у вас спросить.
12: Спросите.
11: Значит, как? Вот вы доводите, получается, вы пару доводите до ЗАГСа.
12: Да, именно так. Угу. Именно до ЗАГСа. Тогда я считаю свой долг полностью исполненным. Тогда я понимаю, что да, я внесла свой небольшой вклад в дело создания новой семьи.
11: Угу.
12: Иначе что?
11: И скажите, как это все в ЗАГСе непосредственно происходит?
12: Ну как, очень просто. Ну просто они подают документы в ЗАГС на регистрацию. А в графе сбылось. А надо указывать фамилию Зай, ну, для оплаты. Mm. Иначе, иначе просто не зарегистрируют отношения.
11: Ага.
12: Конечно, да.
11: Минуточку. Я не очень понимаю, как же это так? Как это нужно платить, если это госпрограмма? Вы же уже, как говорится, получили бюджет, понимаете?
12: Ну.
11: Вот так вот, да?
12: Ну, а как же, понимаете?
11: То есть как вы получили и, как говорится, все равно берете деньги?
12: Понимаете, но работа же очень непростая, она очень скрупулезная. А, поэтому средств из бюджета не может хватить на все, понимаете?
11: А-а-а.
12: Если бы я руководствовалась только средствами из бюджета, извините, я бы пришла только на первую встречу, все, и дальше меня не хватит. Кто мне оплатит следующие 29 дней?
11: Да. Понимаю
12: Никто,
11: вас.
12: Понимаете?
11: Понимаю.
12: А
11: но
12: потом...
11: как вам удалось так? Как, вот, знаете, я просто хочу спросить. Без, то есть я понимаю так,
12: да.
11: Сегодня семью, молодую,
12: да.
11: новую семью,
12: да.
11: не регистрируют без графы «сбылось».
12: Нет, не регистрируют, конечно.
11: То есть нельзя жениться, в нашей стране нельзя жениться, если ты не прошел через Веронику Зай.
12: Конечно. Ну а какой смысл жениться, если ты завтра расторгнешь этот брак?
11: Вот.
12: Понимаете, ну сколько идет лишней бумаги, вот этих вот, как сказать, и печати, и так далее. Бумага не проставить, гербовая используется, да. Понимаете? У нас дефицит. Поэтому все бережем. И каждую, как сказать, каждую встречечку мы просто вот, как сказать, храним.
11: Это идеальный отбор. А бывает так, что вы видите, что не клеится, рушится?
12: Ну, я на первой встрече сразу это говорю. Ага. Не выйдет. Ну, потому что я, когда вообще нет ни одной точки соприкосновения, ну, за определенную сумму я могу это наладить.
11: Ага.
12: Конечно, я могу там, ну, надо здесь подвинтить, здесь подкрутить, здесь подпилить. И тогда все будет хорошо. И даже, я не знаю, и Владислав с Анной, которые не могли бы быть вместе, и будут вместе. Ну, если, ну, это опять-таки, это вопрос.
11: Вот такой у меня вопрос, скажите, да. То есть через ваши, так сказать, я не боюсь этого слова, руки, да, проходят все сегодняшние брачующиеся?
12: Ну, скажу честно, конечно, я не одна. Иначе это было бы невозможно. Но работают еще сотрудники на линии. На этой линии работают еще люди.
11: Понимаю.
12: Но я, так сказать, занимаю, ну, определенное положение, и, конечно, все стремятся ко мне, что я могу поделать. Я даже сама иногда рекомендую: идите к Зине, к Зинаиде, она прекрасно это делает. Ну, нет, говорит, хотим к вам.
11: Понимаю.
10: Без промаха.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
3: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
4: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
5: В эфире программа «Назад во Вселенную».
6: Back to the Universe.
7: Итак, мы приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, в программе «Назад во Вселенную». Наша программа «Back to the Universe» является международной и выходит в 2 странах, у нас и в Румынии. И сразу же хочу напомнить вам одну истину непреложную. Время не всегда течет одинаково, друзья. Земляне. Вот так я обращаюсь к вам. Сегодня у нас в гостях контактер Эльвира Гассо. Здравствуйте, Эльвира.
8: Здравствуйте.
7: Эльвира сложно общается с космосом и с социумом, поэтому я прошу всех, кто нас слышит сейчас, немножечко будьте поближе к вашим приемникам. Ей немножко трудно общаться с нами. Эльвира, скажите, что для вас означает контакт?
8: Я хотела сказать, что, во-первых, я контактер 5-го уровня.
7: Так.
8: А это накладывает некие отпечатки

0: Ну, как-то объясните уже нам. Вы как-то нас, понимаете,
1: не надо кактать. Кактать здесь не надо.
0: Мне кажется, вы чересчур строги с нами смертными, понимаете? Ну, как-то полегче, можно
1: смотрите
0: чуть-чуть?
1: Смотрите внимательно, я вновь поднимаю сейчас карандаш.
0: А что вы для карандашу к этому? Ну, подняли бы еще что-нибудь, я не знаю.
1: Я для вас специально это делаю. Вот сейчас я делаю это уже лобным посылом, не глазным. Я его разворачиваю именно лобным поворотом. Вы видите, как я это делаю?
0: Я вижу, да. Но я вот все-таки...
1: Я начинаю раскручивать нитка, карандаш.
0: Меня нитка смущает чуть-чуть.
1: Вас всю жизнь смущает нитка, Ирина. Нитка и будет вашим последним пристанищем, Ирина. Посмотрите внимательно. Я сейчас отвлекся. Карандаш продолжает раскручиваться сам. Я задал ему... Вектор, Ирина.
0: Лобным посылом.
1: Лобным посылом. Ирина.
0: А теперь можете остановить его?
1: Вы шамкаете губами, Ирина.
0: А что такое вообще? В чем дело? Почему нужно обязательно оскорблять?
1: Я показываю вам. Смотрите, я остановил карандаш силой мысли. И сейчас я вновь опущу ваше IQ. Вы видите? Вы внимательно следите.
0: Да я внимательно слежу, только не чувствую, что моя IQ то поднимается, то опускается. Понимаете, вот этого я не могу почувствовать совершенно. Где оно было, там оно и есть, понимаете?
1: Итак, что было доказано сейчас? Смотрите.
0: Что вы на нитке подняли карандаш? Что было?
1: Нет. Карандаш взлетел.
0: На нитке.
1: Нитка в вашей сейчас... В вашей голове. Я специально силой мысли заставил вас поверить, что карандаш на нитке.
0: А зачем? Вы можете объяснить?
1: Объясняю вам, чтобы вы совсем не были глупенькой. Вот карандаш, вы видите?
0: Ну там
1: вот
0: на нем болтается оторванная нитка.
1: Где она?
0: Вы ее сняли.
1: Нет. Нитка была в вашей голове. Она застряла у вас в голове.
0: А вот это
1: и
0: висячая.
1: И пока... Что висячая?
0: Висячая.
1: Где? Где висячая, скажите? Где висячая? Вы теперь почувствовали разницу между Ириной до опыта и Ириной после опыта?
0: Я пытаюсь сейчас что-то почувствовать.
1: Соберитесь, Ирина. Я наглядно сейчас все вам показываю. Я ничего от вас не скрываю. Вот
0: хорошо,
1: карандаш.
0: Вы мне скажете, что я должна почувствовать. Я почувствую.
1: Почувствуйте легкий, как бы дуновение. Вы почувствовали? Вот когда карандаш сейчас я вам показал.
0: Да.
1: Легкое дуновение как бы пахнуло на вас. На вас

0: пахнуло, скажите, чем-нибудь?
1: Ну, чем-то пахнуло. Я только не могу понять, чем.
0: Соберитесь и сама погрузитесь сейчас в себя.
1: Ну, единственное,
0: Нитка была у вас в голове, а не в этой студии. В этой студии был только гарандаш и сила моей мысли.
1: А пахнуло чем на меня?
0: Вот я и хочу спросить вас, чем пахнуло на вас, Ирина?
1: А чем на меня должно пахнуть? Что вы меня мучите? Скажите, чем должно пахнуть, и тем на меня пахнет. Ну?
0: На вас пахнуло юностью. Вы понимаете, что это такое? Юность пришла к вам.
1: Ну, вы знаете, как-то не знаю. Пахнуло юностью, как-то не знаю. Хорошо ли это?
0: Это хорошо, Ирина. Это в любом случае. Ваша IQ, конечно, занижена. Я попробую поработать с этим. Это нормально.
1: Я все-таки опасаюсь. Может быть, не стоит со мной работать? Тревожно как-то, понимаете?
0: А это нормально. Тревога, она всегда предшествует поднятию IQ. Сначала вам становится тревожно, потом вы шамкаете губами, и после этого...
1: Пахнуло юностью.
0: Пахнуло юностью.
1: Она вас пахнула сейчас чем-то?
0: Вы посмотрите внимательно.
1: Да.
0: Посмотрите. Сила выси.
2: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
4: Ай, Богданку Костровеции! Кого не були боїці? Ардіо!

Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you?

0: мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилей, док Тризор Баскервиль. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилей, это была прабабушка.
1: Прабабушка.
0: Звали ее Джоанна.
1: Джоанна, да. Баскервилей, да.
0: А, так вот скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? А, все-таки убили, получается, убили, да, вот вашу
1: убили,
0: прекрасную
1: бабушку. Убили, убили бабушку мою!
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.
0: И вы его видели?
1: Я видел
0: его. Вы разговаривали с призраком прабабушки, скажите?
1: Конечно, разговаривал.
0: И что она сказала?
1: Она сказала: «Я сука! Я, сука, Баскервилей, утонула, потому что меня утопил Стэплтон».
0: Вот так вот.
1: Да.
0: Вот до чего докатился этот человек.
1: А вот до чего
0: это
1: докатился.
0: Чудовищно.
1: Он начинал с бабочек, а закончил тем, что утопил мою прабабушку.
0: Кошмар.
1: Это, вы знаете что? Там кто присутствовал на этих?
0: Ну, конечно, кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал.
1: Да.
0: Присутствовал.
1: Кто?
0: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там, там присутствовал.
1: Шерлок Холмс,
0: да.
1: Стрелял,
0: да.
1: Стэплтона.
0: Да.
1: Но не попал.
0: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стэплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стэплтона. Но он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто, да, вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Ну его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсину. Недолюбливать
0: стал. А значит, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопопились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: Боже.
1: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилей.
0: Дядя Баскервилей.
1: Сэр Честный Баскервилей.
0: Баскервилей.
1: Да.
0: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
1: Нет, это не передалось.
0: Да-да.
1: Я хочу поймать этого натураста Стэплтона.
0: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
1: все равно хочу поймать его. Хотя бы за эти его кусить его.
0: Ну, может быть, у него же была семья.
1: Него есть семья, да. У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
0: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении
1: они
0: животных?
1: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу. За эти прямо.
0: Это понятно. Никто в этом не сомневается.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я часто бываю на выставках. Я делаю презентации.
0: Да.
1: Презентации так и называются. На клыке.
0: На клыке. Вы,
1: да,
0: ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
1: конечно,
0: и концерты,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
0: У вас же есть своя музыкальная группа.
1: И музыкальная группа своя.
0: Да. Может быть, вы что-нибудь напоете нам?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Давайте.
1: А песня.
0: Да.
1: Кумбас-кумбас-кумбас-кумбас. Корупси-гумба. Кумбас-кумба.
0: Класс какой, боже мой, просто браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Будет называться...
0: Гринпинские
1: трясины. Гринпинские трясины 2.
0: То есть гринпенская трясина один уже была?
1: Конечно, гринпенская трясина, а это гринпенская трясина 2.
0: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
1: Да, «Зараза», так я назывался, «Зараза», «Зараза». Да.
0: Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
1: Нет, я никогда это не забуду.
0: Да.
1: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Стэплтона,
0: да,
1: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать, потомство? А как вот у вас с щенками сейчас дело обстоит?
1: У меня очень большое потомство.
0: А вот есть свежий, так сказать, помет?
1: Свежий помет только что буквально недавно.
0: Да.
1: От Линды.
0: Да.
1: От Линды.
0: Это ваша супруга.
1: Супруга Линда, да, родила сразу много интересных мальчиков и девочек.
0: А так сколько мальчиков, сколько девочек?
1: 8 мальчиков, 7 девочек.
0: Да вы что?
1: Да.
0: 15
1: да.
0: штук. Боже
1: Линда
0: мой.
1: Линда Гамильтон.
0: Да.
1: Ее знают многие.
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что она выпускает в свет все новых и новых щенков.
0: Да, да, да.
1: Их приобретают. Даже...
0: То есть она Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
1: Ощенил. Линда,
0: да.
1: Ну, вы знаете, вы видели это.
0: Ну, конечно,
1: в газетах.
0: Да, конечно, конечно.
1: Линда Гамильтон ощенилась.
0: Так скажите, да. ну вот каким образом можно ли получить, естественно, не получить не бесплатно, приобрести щенка. Каким образом?
1: Это можно связаться по сети.
0: С вашим директором, да?
1: В интернете Линда Гамильтон, сука, упс. Точка
0: орг.
1: Да, да, да.
0: Да, и можно будет приобрести щенка.
1: Да, можно приобрести щеночка.
0: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
1: И в другие страны, это везде, везде, везде, везде. Уже везде щенки Линды Гамильтон и вашего покорного слуги.
0: Прекрасно,
1: и Трезора Баскервиль.
0: Отлично. Спасибо огромное, дорогой Трезор, за нашу беседу. Последний вопрос, который задают очень многие. Какой корм все-таки вы предпочитаете? Вот натуралка или все-таки...
1: Нет, еще раз нет.
0: Да.
1: Это корм Satisfaction. Да.
0: Знаете, у нас пока еще нет его, нет пока
1: это
0: еще.
1: Это потрясающий корм, он всасывается,
0: какой?
1: Он прямо всасывается вам прямо в ваше нутро. Вы можете кушать его сколько хотите, вы не будете толстеть.
0: Угу.
1: Вы не будете толстым, вы будете подтянутым, как
0: да.
1: сэр Баскервилль.
0: Ну, вы просто пример, отличный, да. Да. Мы запомним это название. Скажите еще раз нам.
1: Satisfaction.
0: Да. Спасибо большое, Трезор. Дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши
1: не
0: слушатели и зрители.
1: Всегда приятно.
0: Да, до свидания.
1: Очень приятно. Всегда приятно.
0: Пока.
1: До свидания.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Поэзии.
3: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
4: Прекрасно.
2: поэзии. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
2: Хобби-хобби.
0: В эфире я, Ирина Рыбладзе, программа «Хобби-хобби». У нас в гостях сам, действительно сам, Игорь Пусин, поверьте.
1: Да, я пришел.
0: И он нам рассказывает о дятлятниках,
1: Синичники,
0: да-да-да.
1: И дроздятники, да-да-да.
0: И вот мы пытаемся понять, отличаются ли чем-то эти строения друг от друга. И, как выясняется, в общем...
1: Есть некоторые отличия,
0: но...
1: Я все равно пошел здесь, конечно, от вагины.
0: Но... Понимаете, гуманизм Игоря заключается в том,
1: что
0: не то, что вот эта птица, только она может залететь в свой домик. Нет. Этот домик будет открыт для всех.
1: Для всех.
0: Для всех.
1: То есть дрозд захочет, даже дрозд залетит в синичник. Он и побудет там какое-то время.
0: Погостит, так сказать.
1: Может быть, там и застанет синичку, так сказать, и как бы они погостят вместе. Вопрос не в этом. Я за вот это смешение. Как бы это должно абсолютно перекликаться.
0: Свобода. Да, правильно я понимаю?
1: У птиц должна быть свобода.
0: Как жалко, что у людей такого нет, правда?
1: Ой, боже мой,
0: Можно было бы раз и зайти кому-нибудь?
1: А как хотелось бы, да? Мог бы так кто-то промазать блином, и пожалуйста.
0: И пожалуйста, и раз, и пошел.
1: И будьте любезны,
0: И будьте любезны, и никто не сможет отказать.
1: Нет, понимаете? Ни в коем случае. Свобода во всем.
0: Свобода во всем.
1: Как бы передвижение. Свобода передвижения.
0: Надоело было быть здесь, а пойду туда.
1: Не нужна виза.
0: Да.
1: Чтобы залететь дрозду в синичник.
0: Виза не нужна.
1: Не нужна.
0: Прекрасно. Вот. Не надо стучаться, главное.
1: Не
0: понимаете?
1: Надо стучаться абсолютно.
0: Не надо стучаться, а можно ли я войду? Просто
1: не надо,
0: берешь,
1: не надо быть дятлом здесь даже. Вот так бы я сказал. Никакому дрозду не надо быть дятлом, чтобы стучаться.
0: Да, в дятлятник.
1: А промажь, заезжай в дятлятник.
0: Заезжай.
1: Поживи, да.
0: Прекрасно.
1: Я даже хочу, так сказать, вот на этих вот скворечниках, ну, в смысле, этих дятлятниках, синичниках, дроздятниках, написать «Заезжай».
0: Заезжай.
1: Да, заезжай.
0: Прекрасно.
1: И восклицательный знак. В этом что-то есть такое уникальное, да?
0: Уникальное. Это, нет, просто знаете, вот это, как сказать, на самом деле тема философская.
1: Абсолютно.
0: Тема.
1: Как распорядилась мать природа, любое отверстие, оно как бы манит. И вот эта вот манкость, она должна присутствовать и в синичниках тоже.
0: И в синичниках, и в дятлятниках.
1: И в дятлятниках, и в дроздятниках. И я вам скажу, и в пингвинятниках, так сказать, я все-таки подумываю, вы правильно сказали, что...
0: Да.
1: Я, конечно, уже раздумываю на эту тему. Ну, скажу так, да, может быть.
0: Другое дело, если вообще требуется для у пингвинов... Вообще бывают дома?
1: Бывают, конечно.
0: Бывают, да?
1: Бывают дома. Бывают даже дома терпимости.
0: Угу.
1: Это, так сказать, вниз уже доказано учеными. Естественно, конечно.
0: Да ладно.
1: Они туда заходят. Да, обращаются, да.
0: То есть
1: они же ходят такими группами.
0: У них психические проблемы все-таки
1: бывают.
0: У них
1: очень развита, да, так сказать, вот эта коммуна. И вдруг кому-то возникает у кого-то...
0: Блажь какая-то, да.
1: И надо его отправлять.
0: Специальный дом.
1: Мне звонят, кстати, сейчас вот люди, которые постоянно...
0: Да? Работают в домах терпимости.
1: Сейчас, секунду.
0: Ну, ответьте, конечно.
1: Отвечу, да. Хорошо, да. Благодарю вас, я хорошо, всего доброго, хорошо, спасибо.
0: Как там дела?
1: Заказчики. Угу. Это заказчики, которые...
0: Дома терпимости.
1: Первый
0: дом терпимости
1: первый дом терпимости для пингвинов уже сделан.
0: Уже сделан.
1: Вот мне сейчас позвонили по моим эскизам.
0: Просто восторг.
1: По моим эскизам, значит, уже инженеры, так сказать, конструкторы уже сделали это все. Это удивительное все-таки, удивительное.
0: Удивительно.
1: Да.
0: Ну что же.
1: Нет, это...
0: Мы сейчас опять на секундочку буквально прервемся, а тут только разворачивается самое интересное,
1: начинается.
0: Поэтому на секунду прервемся и снова увидим нашего замечательного гостя.
2: Хобби-хобби. Флора и фауна родной планеты.
5: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
2: 101.ru
4: отдуваемся за молодоженов. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.
2: Реклама.
0: Реклама.
2: На Фоменко Фейк Радио.
3: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
4: Еще раз здравствуйте. Сегодня Фоменко Фейк Радио представляет новую программу «Ноготь Адама». И здесь в гостях у меня, у Владислава Жульпацкого, сегодня в гостях главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта Адам Вартанович Д'Артаньян.
5: Да, вот,
4: удивительная фамилия у вас. Удивительная фамилия напоминает нам, так сказать, о романтических временах, о мушкетерах, естественно. Я хочу спросить вот что. Вы совершили открытие, я напомню нашим радиослушателям, которые присоединяются сейчас к нашему эфиру. Вы совершили открытие. Допинг не нужен.
5: Нет, не нужно.
4: Вы провели исследование и поняли, что допинг у человека находится в крови.
5: Да.
4: Его собственный допинг. И попадает он туда, этот природный допинг, в тот момент, когда мы грызем собственные ногти.
5: Абсолютно.
4: Поэтому так часто мы видим, как китайские спортсмены грызут ногти, а их никогда не ловят на допинге. Вот что удивительно. И вот что мы сейчас хотим у вас узнать. Мы простые зрители, простые любители спорта. Мы хотим спросить у вас. Вот как отличается допинг ноготной, так называемый ноготной допинг, с левой руки от правой руки, с левой ноги от правой ноги. Ну, где грызть, например, если я играю в хоккей? Если я хоккеист.
5: А скажу.
4: Что
5: грызть? Скажу сейчас. Если вы левша, то вы должны с правого ногтя как бы снимать самую-самую мелочь. Справа самую мелочь.
4: Вот что я хочу спросить. Какой палец имеет ли, так сказать, правый ноготь?
5: Конечно.
4: Правый ноготь
5: вот
4: на руке? На руке?
5: Вот этот.
4: Вот этот палец?
5: Вот этот палец. Я специально показываю,
4: чтобы... Ну, его так показывать не нужно.
5: Просто вы понимаете.
4: Другой стороны.
5: Просто вот так.
4: Вот так покажите. Да, вот так.
5: Я вот так
4: понимаю. Понимаю. Но скажите мне вот что.
5: Это просто очень импульсивно.
4: Это хоккей.
5: Это хоккей.
4: Это хоккей, да. Правая рука, центральный палец.
5: Центральный палец.
4: Теперь мы задаем вопрос. Биатлон.
5: Это тонкий вид спорта. Он импульсивный, но тонкий. Поэтому мизинчик.
4: Тоже на правой руке.
5: На правой руке, только
4: значит,
5: на правой.
4: Значит, у нас получается, что уже два зимних вида спорта,
5: да,
4: у нас отгрызаются. То есть ногтевой допинг,
5: да.
4: Он находится на правой руке.
5: Конечно.
4: Хоккеисты, напоминаю, хоккеисты – это центральный палец.
5: Это центральный палец.
4: То есть те, кто играет сегодня, например, по ночам, любители в хоккей играют, знаете, вы играете, им тоже нужен допинг. Они просто могут погрызть вот этот палец.
5: Вот и все.
4: Аккуратненько. И больше ничего.
5: Абсолютно.
4: А мизинчик – это уже для биатлониста.
5: Для биатлониста.
4: Скажите, пожалуйста, например, фигурное катание.
5: Фигурное катание. Ноги. Конечно, ноги. Это ноги.
4: Левая, правая. Скажите точнее.
5: Если вы делаете... если вы крутите на правой ноге, значит, это обязательно левая нога, чтобы уравновесить.
4: Противоположно. Понимаю вас, но скажите мне вот что. Мне сейчас интересно. Ну, если, так сказать, ну, наши многоуважаемые биатлонисты и наши многоуважаемые хоккеисты могут позволить себе погрызть ногти на собственной правой руке, то как быть с фигуристами? Могут ли они погрызть ногти на правой ноге?
5: Дорогой Владик, вы попались. Вы сейчас попались. Я вам расскажу, почему.
4: Почему?
5: Потому что я тоже попался один раз. Но потом я понял, для чего существует партнер. Фигурное катание, партнер.
4: Парное катание,
5: партнер. Одиночка, тренер. Тренер кушает.
4: Нога. Он погрызет немножко?
5: Погрызет чуть-чуть.
4: И передаст как бы. А почему нельзя, скажите мне, мой дорогой Адам Вартанович, почему нельзя остричь ноготь и уже потом его погрызть?
5: Нет, нарушается. Непрерывность это называется.
4: Не, ну хорошо, но объясните мне суть вашего открытия. Ну, если вы говорите, что если я сам сгрызу свой собственный ноготь, то у меня допинг в крови, и я могу бежать 100-метровку, как говорится, быстрее быстрого. Правильно?
5: Да.
4: Но одновременно я задаю вам вопрос. Как же так? Если я не могу дотянуться до собственной ноги и отгрызть, отгрызть ноготь. Вы говорите, тренер должен погрызть и передать. А ножницами нельзя. Что-то здесь возникает странность. Подождите, Адам Вартанович, мы делаем небольшой короткий перерыв.
5: С удовольствием.
4: Потому что буквально пауза, и мы вернемся к вам снова, дорогие друзья.
3: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России.
7: Come on.

0: Онлайн-радио 101 ру.
1: Пасквили? Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
2: Прыткость или верткость?
1: Снова мы здесь, и у нас в программе удивительная, потрясающая женщина-психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Да. Клавдия Валентиновна рассказала нам о том, что левое полушарие у женщин отвечает за прыткость, а правое полушарие за верткость. Ну, в двух словах скажу вам, что на вопрос мужа «где?», а любой вопрос мужа начинается со слова «где?», соответственно, если женщина включает прыткость, да, то она просто скрывается. Уходит
3: просто, да,
1: от ответа.
3: Уходит от ответа, да.
1: А верткость, да, это когда она имеет ответ на все.
3: Да, распасовывает, да.
1: Распасовывает. И таким образом получается, чередуя прыткость и верткость, женщина, балансируя, сохраняет брак.
3: Да.
1: И вот что я хочу спросить у вас. Сейчас мы приближаемся к острому вопросу, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, прыткость или верткость? А где здесь располагается измена как таковая?
3: Ага. Ну вот смотрите, вот измена где-то располагается, понимаете, она все время посередке располагается. Вообще-то измена.
1: Между прыткостью и верткостью.
3: Между прыткостью и верткостью располагается измена.
1: То есть причина измены, да? Да? Это дисбаланс.
3: Дисбаланс прыткости и верткости, да.
1: Дисбаланс прыткости и верткости.
3: Да, да, да, именно дисбаланс, да.
1: Ну, то есть, если больше верткости...
3: То есть склонность уже к измене, да.
1: Если больше прыткости...
3: Опять такой же вариант.
1: А-ха!
3: Да. Поэтому мы и работаем, понимаете, чтобы баланс был, чтобы была гармония, понимаете? Потому что это нужно устаканить все, чтобы было по-равному 50 на 50.
1: Ровно. Да. А уже когда 49-51, уже получается чуть больше прыткости, и все. И все. Но вот что я хочу... Еще спросить.
3: Да.
1: Подливают ли масло в огонь дети?
3: Конечно.
1: Боже.
3: Да даже животные, понимаете?
1: Ох.
3: Да даже какой-нибудь милый, понимаете, волнистый попугайчик, кто может подлить масло в огонь?
1: Ну, например, приходит муж, а она ему неожиданно говорит.
3: Да.
1: Погуляй.
3: Да, с попугаем.
1: С собакой.
3: Или с, да.
1: С попугаем. Погуляй,
3: да,
1: с попугаем.
3: Да.
1: Ты давно не выгуливал попугая.
3: Да. И все, и понеслось, поехало. Все. Понимаете?
1: А муж,
3: да,
1: говорит, ты охренела, что ли?
3: Да.
1: Ну, резонно ведь.
3: Ну, вот уже мы и спрят скандал, а сразу же, понимаете, влетаем в скандал.
1: Вот оно что.
3: Конечно.
1: И какой выход вот в этой данной конкретной
3: ситуации?
1: Прятать
3: животных.
1: Прятать?
3: Прятать животных.
1: Да. Прятать животных.
3: Если там, если с животными проблема, если уже там дети, то прятать детей иногда надо.
1: К приходу мужа просто прятать.
3: Просто все рассовывать, по углам ничего нет, и нет ничего, да.
1: И вот, и вопроса нет, и нет
3: вопроса. Нет,
1: и
3: да,
1: вот, как говорится, и все. И сразу тишина и мир. Вот это удивительная, да, удивительная, тонкая работа Клавдии Валентиновны Мозе,
3: да? Да.
1: Психолога, нейротерапевта. Удивительная.
3: Да, потому что мы долго работали, выяснили, что ничего не помогает. Понимаете, так, сяк, наперекосяк. Нет, только спрятать.
1: Детей животных,
3: да.
1: А вот если касается мусорного ведра, вынеси мусорное ведро, говорит она ему неожиданно, а он устал и с работы.
3: Так мусорное ведро уже давно спрятано, подождите.
1: Ах, вот оно что! Это касается всего.
3: Это касается всего, понимаете,
1: да. Бог ты мой. Но тогда, ведь получается что? Получается, что для того, чтобы сохранить семью,
3: да,
1: женщина должна все прятать.
3: Она все спрятать, понимаете? Нет,
1: а
3: вопрос,
1: муж, да, не должен, по сути, задавать вопрос, начинающий со слова «где?».
3: Да, просто приходит муж с работы, и он начинает сразу искать. Понимаете, ему, во-первых, есть чем заняться.
1: Угу.
3: Он сначала ищет животных, потом ищет детей, потом ищет свой телефон, потом ищет... Ну все, вот надо искать все время, понимаете? Вот
1: удивительно, как тонко,
3: понимаете,
1: и как
3: точно. Просто, и как просто.
1: Как
3: и это
1: просто.
3: Как... Вот сейчас вот очень модная вот эта история с квестами там и так далее, да? Вот знаете, квест...
1: Да, конечно.
3: И муж все время пребывает, понимаете, в квесте. Постоянно квестовая вот эта вот история. Все время вот приключенческая.
1: Итак, мы приходим к выводу, что благодаря Клавдии Валентиновне Мозе, мы приходим к выводу, что семейная жизнь — это чертов квест.
3: Абсолютный квест, да.
1: И на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, дорогие друзья.
2: Прыткость или верткость?
4: Распорт.
0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
7: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»?

0: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Скуластая слава.
3: И вот вновь мы вернулись в нашу студию. С нами скуластая слава. Передо мной президент Федерации скуластых сам Жозин Виктор Арсеньевич. И, конечно, с вами Юрий Бурзон. Виктор Арсеньевич,
4: В предыдущем да, разговоре ты в конце назвал меня Палычем. Ты нормальный?
3: Не, ну как, Виктор Арсеньевич, ну как это может быть?
4: Не путай ничего.
3: Никогда не буду путать. Как вам идет вот это красное ваше?
4: Что твое дело какое-то? Задавай вопросы, я рассказываю людям о спорте, а ну.
3: Вот, Виктор Арсеньевич, ну что? Вот что значит спортсмен настоящий.
4: Ну что ты в самом деле? Настоящий. Давай,
3: шевелись. Вот скажите, метание лавы. Лава застывшая.
4: Ну что, лава застывшая? Что, мы лаву не метали, что ли?
3: Ну вот нет, я понял.
4: Да мы метали такие вещи, которые тебе в голову придут.
3: Да мне не приходит в голову, слава богу, все, что вы метаете.
4: Лаву, блин, метнуть.
3: Это все.
4: Метнуть вообще не вопрос. Главное подобрать скулу под эту лаву.
3: И вот я хочу сказать, кто все-таки отбирает неровности, скажите, кто?
4: Вот я отбираю.
3: Вы сам?
4: Я, моя супруга и теща.
3: А, вот втроем. Как интересно.
4: Потому что, ну, мы не можем расширять, так сказать, бюджет федерации.
3: Ну, понимаю я вас,
4: Хорошо, понимаете? У нас главное спортсмен.
3: Да.
4: Спортсменов, как я говорил, на выезде только до 10 тысяч человек.
3: Я, конечно, знаю вашу чудесную тещу Елизавету Витальевну.
4: Ну, что ты знаешь ее?
3: Ну, потрясающая женщина.
4: А ты ее откуда знаешь?
3: Ну, как? Я же видел у вас на сайте, у вас специальный сайт есть. Мы...
4: Смотри, братан.
3: Не, вот вы неправильно так.
4: Вы
3: неправильно
4: так.
3: Елизавета Витальевна...
4: За базаром следи.
3: Ага.
4: Теща моя знает.
3: Хорошо. Так вот.
4: Что такое?
3: Виктор Арсеньевич, вопрос к вам. Ведь скулы крайне важны. Мы это понимаем, да? И вот скажите, пожалуйста, как все-таки, как это определяется? Вот как, вот вы, перед вами спортсмен. Как вы определяете?
4: Ну что, это простые вещи.
3: Как, кто вам нужен?
4: Да? Ну, конечно, мы осмотр скелета производим.
3: Вот, расскажите, пожалуйста.
4: Начинаем со скелетов родственников. Чтобы видеть, какие, так сказать, перспективы развития скулности.
3: Угу.
4: Ну, то есть, насколько скула, она будет стандартной,
3: ровной,
4: нестандартной. Ну, приводят родители ребенка, только начинает спортивную карьеру.
3: Угу.
4: Его, значит, приводят заниматься в секцию, которая, естественно, у нас по всей стране сейчас открывается,
3: конечно,
4: секция скула.
3: Мы знаем.
4: Вот, значит, они приводят, ну, конечно, мы осмотрим сначала родителей.
3: Да, ну я понимаю. Да.
4: Ну, у нас даже так. Ну, вот у нас, где у нас, когда наше центральное обществе, вот здесь, где рядом с федерацией, где зал, где у нас, так сказать, все. Да?
3: Да.
4: Мы, конечно, я даже позволяю себе начинать осмотр из бабушки, из дедушки.
3: Ах, даже так.
4: То есть приводим бабушку-дедушку.
3: Угу.
4: Ну, конечно, так сказать, осмотр скелета бабушки, осмотр скелета дедушки. Это важно.
3: Ну, некоторые дедушки сами приходят.
4: Ну, нет, конечно, своим ходом.
3: Своим ходом.
4: Нет, ну если вы намекаете, что мы там кого-то эксгумируем, если кого-то не ставим.
3: Да.
4: Ну, нет.
3: Нет, конечно.
4: Конечно, нет.
3: Мы не эксгумируем.
4: У нас просто нет таких сейчас пока средств в нашем новом виде спорта. Но потом, впоследствии,
3: чтобы
4: геном будущего, ну, так сказать, чемпиона.
3: Спортсмена-чемпиона
4: выводить, конечно, может быть, и будет.
3: Надо и будет, надо, и возможно, будем эксгумировать.
4: И до прабабки так можно дойти, и до прапрабабки.
3: Это нормально?
4: Был бы бюджет, мы бы раскапывали, без вопросов.
3: Да, естественно. У вас пока мощностей.
4: Финансовых мощностей
3: пока нету.
4: Вот финансовые мощности.
3: Уже бы начали эксгумировать всех практически подряд.
4: А как ты хотел, мы нужно знать чемпионство. За страну ли отвечают? За страну.
3: И обязательно.
4: Когда идут на чемпионат.
3: Естественно. Ну. Я бы хотел, чтобы вы мне рассказали, как бы вот чуть поподробнее. Вот есть же такие скулы, за которыми вообще гоняется мировая закулиса. Вы понимаете? То есть вся иностранная мировая закулиса гоняется за скулами. Но об этом мы с вами поговорим сразу в следующем нашем часе. А сейчас легкая пауза, Виктор Арсеньевич. И мы вернемся в студию через мгновение.
0: Скуластая слава. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.

вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внуку.

0: Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе. В эфире передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч, тот самый анестезиолог тиран, который кусал спящих перед операцией. А сопровождает его, как мы выяснили, Леонид.
1: Да.
0: Леонид, спасибо вообще вам. Я хотела выразить огромную благодарность,
1: потому что
0: я понимаю, что работа у вас тяжелая.
1: Дальше, я расскажу. Иначе кобра заползла во время операции в Нью-Дели, когда я работал.
0: Я поняла, что вы ее укусили за очко. Это все было ясно.
1: Укусил ее за очко, за одно и потом за второе очко. У нее два очка у кобры, ты не знаешь?
0: Ну, я знаю, на капюшоне два очка.
1: На каком капюшоне? Ты еще ты не... Ну, не важно.
0: В смысле, на каком?
1: Да не там у нее очко.
0: А
1: у
0: где?
1: У кобры. Надо найти очко у кобры. А я нашел, потому что я реальный анестезиолог, который
0: сказать, что
1: губит очко змей.
0: То есть это не на капюшоне? Не на капюшоне?
1: Не на капюшоне! О, а очко-то где?
0: Ну не может быть, хорошо,
1: вот
0: я понимаю, о чем вы говорите, но их не может быть два.
1: Я, когда укусил, я же не знал, что у меня в слюне буридан.
0: А вы знали, что у нее два очка?
1: Да, конечно.
0: Откуда?
1: Откуда? От верблюда.
2: Он медицинский заканчивал.
1: Я же заканчивал медицинский.
0: То есть вы сейчас говорите от верблюда, это не фигура речи, это действительно от верблюда.
1: Это не фигура речи.
0: От индийского верблюда?
1: От индийского верблюда я узнал. Мне он все, он, сука, все мне выдал. Когда я его укусил за очко.
0: Его?
1: Да, его! Его, его! Да что? Укусил, и все, и он мне, сука, все рассказал.
2: Подождите.
1: Да.
2: Я хочу сказать, что он укусил. Он укусил. Он укусил. Такое количество всех укусил за очко.
0: Да сначала с животных все началось вообще.
2: Да, конечно.
1: Я спас пациента в Нью-Дели.
0: Зачем вы на людей-то переключились?
1: Ну, это позже уже было, да.
0: А пациентов вы куда кусаете? Я боюсь спросить даже.
1: А ты не бойся, Иришка.
0: Ну, я спрашиваю.
1: Ах, Иришка, Иришка.
0: За что?
1: Ай, ладно, Лень, ну что ты?
0: За что вы кусаете пациентов?
1: Я их кусаю за очко тоже. Но... Рыдает. Он рыдает, он не может этого пережить, Ленька. Я его по-своему люблю.
0: И вы после... Вот вы сейчас признали, что все-таки кусаете. А раньше говорили, что вы облизываете.
1: Ты вынудила меня. Понимаешь ты какая? Ты работала раньше в органах.
0: Я еще раз задаю вопрос.
1: Ну,
0: зачем
1: видишь,
0: животных?
1: Говорит, Лень, да?
0: Ну, кусали вы животных. Это ничего, конечно, хорошего в этом нет.
1: А постепенно, это не сразу... Я
0: зачем
1: по чуть-чуть начал прикусывать сначала за очко
0: людей.
1: Да.
0: Зачем?
1: Какая-то в этом есть сермяга.
0: Какая сермяга? Вам удовольствие от этого получали, что ли?
1: Нет.
0: Не получали удовольствие?
1: Не получал
0: я удовольствие. А зачем тогда?
1: Вот через «не могу» я это делал, ты понимаешь? Ты из меня все вытянуло. А потом пристрастился.
0: Виталий, А теперь все-таки с удовольствием это делать, когда удается.
1: Ну, конечно, а как же.
0: То есть вы кусаете за очко и впрыскиваете...
1: Ну, я облизываю сначала.
0: Нет, это, я облизываю, это же...
1: Я дезинфицирую перед этим.
0: Так а буридан-то у вас в слюне?
1: Конечно.
0: А впрыскиваете вы его тут тоже?
1: А буридан, знаешь как? Уф! Забирает прямо очко, аж пульсирует!

0: И весь он стерилен.
1: Так он покусан, понимаете?
0: Но он стерилен.
1: Его шить надо.
0: Он готов к операции.
1: Понимаете, шить надо, это самое...
0: Шей.
1: Ненадолго прервемся, давай, дорогие друзья.
0: Давай.
2: Правосудие. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Шилохвость. Ушила уши. Шилохвость. У шилохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
5: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Впервые на рынке.
0: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 380980865.
0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все.
1: А, у него маршрут.
2: Это. Ну, да, да мне, зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это голове держать?
1: Ну, понятно.
2: Куда?
1: Куда,
2: и
1: куда?
2: Я даже не знаю, пару, что мы везем.
1: Да ладно, как ты там?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно, ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машину потом отмывает. Вот откурит, когда вот это все.
1: Ну,
2: лопатой
1: да, да.
2: Там надо было говно это все собирать, курим.
1: Ну, иди.
2: Ну, это Виталька, вот Виталька.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Ну, если полный ящик курей,
1: ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно.
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, они, естественно, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот.
2: Поэтому без Витальки я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что
1: когда насрут и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой.
1: Просто. Вот.
2: Виталик, ты меня слышишь, кстати? А он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает. Есть.
2: Виталя!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да, да.
2: Я не знаю, слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышишь, говори.
2: Ну что, спасибо тебе, Виталь. Такой ты просто...
1: Действительно, еще...
2: Где бы я еще такого...
1: Удивительно, как вот судьбы складываются у людей. Вот если бы не Виталик, то засрали бы все, понимаешь?
2: Да всю жизнь бы мне засрали, если бы не Виталик.
1: Да, всю жизнь засрано. Я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засранные жизни, у тех, кого измученные, засранные какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг. Я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара, это свет в нашем маленьком окошке.
2: Ну, ты что-то это, блин.
1: Ну, что-то я, блин. Ну, а что? У вас с другой стороны...
2: Какой я свет-то?
1: Да. Ну, ты свет, понимаешь, Варвара?
2: Да сам ты свет.
1: Слушай, ну раз уж мы на ты сейчас перешли, я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
2: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
1: Да ладно.
2: Да, конечно.
1: Да он что?
2: Да ты просто бы обосрался бы, когда
1: да
2: бы...
1: Да ладно. Ну, ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать.
2: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот
1: только
2: вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так и вовсе боятся, как увидят, сразу срутся.
1: Да ты что?
2: Поэтому и куры-то засрали.
1: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная судьба и удивительная семья.
2: Удивительная рядом, я хочу сказать.
1: Вот, удивительная семья. Это когда... Вместе.
3: Варь, что ты делаешь-то здесь, ёпарсе?
2: Виталя!
3: Да а это чё ты? Ну чё?
1: Наконец пришёл и Виталик.
3: А чё это ты с мужиком сидишь здесь?
2: Виталя...
3: Я тебя нормально, блядь, спрашиваю? Нормально, блядь, ответь. Чё ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, ебте, ещё. А?
1: Ну, Виталий...
3: Чё ты молчишь? Ты молчи, блядь! Баран, блядь!
2: Виталий, я прошу!
3: Ты не Виталька, ты мне скажи...
2: Чё тебе сказать-то?
3: Ты скажи, чё ты, если оружие кружит, блядь, с ним сидишь здесь! Я тебя оставить не дам!
2: Да мы на метре, вдруг...
3: Да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
2: А мне на тебя сейчас насрать будет!
3: Ты чё, охамела, баба,
2: Да ты озверел совсем, мужик! Совсем уже озверел!
1: Давайте сейчас послушаем музыку!
3: Мудак!
2: Да пошёл ты своей
3: музыкой! Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
2: Виталь,
3: сел,
2: дай ему что-нибудь, дай по морде ему, в конце концов.
3: Лез тебе, скажи мне, а? Лез тебе, просто скажи мне.
2: Да он улыбается все время.
3: Слышь ты, что ты, сука, улыбаешься, бабе моя?
1: Я тебе задаю вопрос.
3: Какие, нах, вопросы, нах, задаешь?
1: Я задаю вопросы,
3: что не давал право-то вопросы задавать, мудила?
1: Это же радиостанция. И радиостанции.
2: Да, да.
1: Мы же пригласили специально поговорить.
3: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Че ты соглашалась?
2: Да я думал, нормальные люди будут.
3: Ну и че?
2: И ничего. А тут козлы один.
3: Не позорь мне фамилию Бузова.
1: Ну вот на этом, дорогие друзья, давайте.
4: давайте мы все-таки подведем итоги.
2: Да не будем мы никаких итогов подводить.
3: Вас выберете, сука, выживу сейчас!

0: Ну еще.
1: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: нами легко. Радио. 101.ru. Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Аллергия.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в студии поразительное явление. Сегодня здесь и сейчас у нас Олег. Олег просил не называть его фамилию, потому что жизнь, так сказать, жесткая. Да, я понимаю вас, Олег. Вот. Сегодня мы поговорим впервые, встречаемся с Олегом. Олег, как вы видите сейчас у себя на ваших экранах, Олег Моль.
3: Да, здравствуйте.
2: Ну, Олег не просто моль, ну, а моль, которая, так сказать, ну, подверглась в жизни очень сложным коллизиям, тяжелейшим испытаниям.
3: Да.
2: Это Олег моль-аллергик.
3: В общем, да. В целом, да.
2: Ну, Олег просил не называть его фамилию, как обычно.
3: Да,
2: Вот.
3: Да.
2: И сразу, Олег, для начала. Да. Вы потеете?
3: Ну, во-первых, еще раз я говорю, здравия желаем.
2: Угу.
3: Вот, значит, поскольку я моль ОМОН, у меня подразделение, я работаю, так сказать, в спецбригаде.
2: Угу.
3: Я не один, естественно. Угу. Я руковожу целой бригадой.
2: Угу.
3: Ну, мы все потеем, я вам скажу.
2: Угу.
3: Моль ОМОН потеет.
2: Все-таки.
3: Да, естественно.
2: А мне казалось, что моль вообще не потеет.
3: Конкретно скажу вам сейчас: вообще в целом моль не потеет. Но
2: в частности
3: потеет.
2: Вот это удивительно.
3: Да, да.
2: Вот, ну я хочу спросить.
3: Значит, вот сейчас, и вот когда я с вами говорю, да, я не потею.
2: Вот это удивительно.
3: Да.
2: Я что хочу узнать. Вы, несмотря на то, что вы, так сказать, то потеете, то нет, я правильно понимаю, да?
3: Ну, естественно, конечно.
2: Вот такой у меня вопрос.
3: Да.
2: Я хочу узнать, между вот этими потею и не потею.
3: Ну да, да.
2: Я хотел бы спросить, вы как моль.
3: Да.
2: Необычная, страдающая аллергией.
3: Да.
2: Перешли совершенно в другой разряд, так сказать, ну, в другой разряд совершенно, ну, насекомых, что ли.
3: Ну, да, в целом,
2: вы
3: да,
2: же,
3: хотя... Ну,
2: вы же, так сказать, я понимаю так, вы не едите, так сказать, то, что ест обычная моль.
3: Да нет, конечно, это гадость.
2: Ага.
3: Я вам больше скажу, это говно.
2: Ах, вот.
3: Да,
2: как.
3: Да.
2: Шерсть,
3: мех – это говно для нас.
2: А, прекрасно.
3: Вот и все, да.
2: Ну, это новое совершенно направление.
3: Да. Ну, конечно.
2: Так сказать, в жизни моли, любой, как я понимаю.
3: Естественно, конечно.
2: Я вот что хочу узнать. Ну, вы, так сказать, когда вы поняли, что у вас аллергия на эти меховые вещи?
3: Да.
2: Когда вы поняли?
3: Ну, когда я понял. Первый раз, значит, отец, когда меня приучал к меху, он принес такие брюки с начесом. Я не знаю, знаете, ну, знаете, наверное, да?
2: Ну, конечно.
3: Влад,
2: я сам и пользуюсь.
3: Влад зовут, да, вас? Влад?
2: Меня Влад, да.
3: Очень приятно.
2: Очень приятно.
3: Олег.
2: Олег.
3: Влад, брюки с начесом отец мне принес. Значит, ну, как сказать вам? Сначала он приносил крепдышин.
2: Угу.
3: Вот.
2: Ой, дорогостоящие.
3: Ну, это дорогостоящие вещи. Вот. Ну, что-то как-то совсем мне не понравилось.
2: Угу.
3: Вот. Потом он, значит, принес чесучу.
2: Угу.
3: Чесучевые брюки.
2: Угу.
3: И это тоже совсем не пошло.
2: Угу.
3: Ну, как-то я срыгнул.
2: Ага.
3: Срыгнул, да.
2: Ага.
3: Но я маленький был еще.
2: Да-да,
3: маленький.
2: Понимаю вас.
3: Ну, да. Вот. Ну, и третий нормальный, так сказать, он принес брюки с начесом. Вот здесь я понял окончательно. Это говно.
2: Ага.
3: Вот а так. Не брюки.
2: Так вы и поняли, да?
3: Конечно, естественно.
2: И у вас как бы началась аллергия.
3: Да, вот началось у меня, как это вам объяснить, в руках какая-то такая оторопь.
2: Угу,
3: оторопь.
2: Угу.
3: Вот, немножко крылышки.
2: Ага.
3: Крылышки начали потеть. Крылышки.
2: Ага.
3: Сам-то я нормальный,
2: угу.
3: А вот крылышки начали потеть.
2: Ага. Ну, и вот у меня такой вопрос. Скажите,
3: да.
2: Ну вот для того, чтобы определиться, вам делали перке?
3: Дважды.
2: Ах, вот оно что.
3: Да.
2: Соскоб-сосков?
3: Еще раз?
2: Соскоб-сосков.
3: А, соскоб-сосков.
2: Да.
3: Да, естественно, всем обязательно. Всем
2: моль. Вам делали?
3: Да, естественно. Во-первых, я же говорю, у нас подразделение моль ОМОН.
2: Ах, вот оно.
3: Да, и всему подразделению делали соскоб-сосков.
2: Понятно. Ну, мы продолжим разговор об этом.
3: Да.
2: У нас в гостях, напомню, моль-аллергик Олег.
3: Да,
2: значит, вернемся через минуту.
1: Аллергия.
0: правда с запахом кроксов. Фомин Кафейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке, питаются опавшими листьями и травами.

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья». Удивительный у нас человек, доктор медицинских наук, действительный член Академии, почетный профессор Клара Евграфовна Кипс. Здравствуйте, Клара Евграфовна.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здрасте.
5: Здравствуйте.
4: Я вот что хотел у вас спросить, да, дорогая Клара. Вы ведь, ну, совершили удивительный прорыв.
5: Да.
4: Да, да, да. Я понимаю, что эпидемия штамма Зопова.
5: Да.
4: Эта эпидемия, страшная эпидемия, да, она остановлена.
5: Да, да. И еще раз да.
4: Вот
5: скажу
4: так,
5: я
4: да?
5: вам.
4: Так. Ну, спасибо. Низкий вам поклон от всех нас, от всех людей, от
5: да.
4: всех жителей. Потому что, ну, действительно, эпидемия остановлена, и это прямо прекрасно. Спасибо вам. Как
5: да.
4: это произошло? Приоткройте завесу.
5: Если честно, то говорить про штамм Зопова, то сам Зопов, понимаете? Сам Зопов переболел этой болезнью 3 раза.
4: Mm-hmm.
5: 3 раза. Это mm-hmm. теперь я вам с точностью могу сказать.
4: Mm-hmm.
5: Да.
4: Mm-hmm. Ну, вы ведь, как вы поняли вообще, ну, как это случилось вообще, что вы поняли, что Зопов, ну, и вот, как вы, я уже сказал, дорогие друзья, штамм Зопова, это, так сказать, было новое открытие, эпидемия была уже, так сказать, на грани, вот уже она, так сказать, срывалась, как говорится, с обрыва вниз на нас, на всех, но Клара Евграфовна Кипс, она, так сказать, совершила этот прорыв технологический, открыла, так сказать,
5: да.
4: эту эпидемию, угадала ее, ухватила.
5: Угадала.
4: Как
5: угадала,
4: это случилось? Все-таки
5: угадала.
4: Скажите подробнее.
5: Угадала, это точнее. На самом деле я давно подозревала, когда угу. видела Валентина.
4: Угу.
5: И когда видела Валентина, понимала,
4: Валентин,
5: что это не
4: кто?
5: То. Это
4: простите.
5: Зопов. Валентин,
4: ах, Зопов Валентин.
5: Угу. Валентин
4: его
5: Зоп.
4: Звали Валентин.
5: Угу. Его звали Валентин.
4: Угу. До сих пор его зовут.
5: И да? зовут его
4: Валентин. Он же жив?
5: Он же жив, слава угу. богу.
4: Слава
5: так
4: тебе, Господи.
5: Так вот, я
4: да.
5: давно заприметила, обратила внимание, что я когда посмотрела на его воротниковую зону,
4: а вот. Вот это вот, подождите, фраза «Зопов – это опасно», «Зопов, ты болен». Это вы...
5: Вот-вот, я увидела воротниковую зону
4: угу.
5: и сразу сказал «Зопов, как ты себя чувствуешь, Зопов? У тебя, смотри, что с воротниковой зондой-то происходит».
4: Ну, вы знаете, мужчины же, как известно, они
5: мужчины
4: наплевательски относятся к своему здоровью. Наплевательски
5: здоровью,
4: мужчины
5: да,
4: относятся.
5: Да, да. Вот да. если я вас спрошу, когда у вас была последняя диспансеризация, вам нечего будет не ответить.
4: Я отвечу.
5: Когда?
4: 2 месяца назад.
5: А этот месяц что, просто так для вас прошел, вы думаете? Без сучка, без задоринки и глубоко ошибаетесь.
4: Ах, вот оно что. Вот оно
5: без
4: что.
5: Без сучка, без задоринка может случиться.
4: Значит, вы увидели его воротниковую зону.
5: Да, воротниковая зона меня потрясла. Я сразу поняла, что что-то не то. Он сам уже, как сказать, понял уже чуть попозже. Уже когда деваться было некогда, когда уже совсем воротниковая зона.
4: А ведь
5: поняла?
4: Валентин Зопов, он же просто лаборант у вас в институте.
5: Лаборант, академик, лаборант Зопов.
4: Mm-hmm. Он лаборант или он академик,
5: простите? Академик. Лаборант,
4: академик Зоб. Лаборант, а это же новая должность, я
5: новая
4: совершенно
5: должность
4: забыл.
5: Для Зоб,
4: ну вот, ну что
5: да.
4: же еще, да. Значит, скажите, да. когда вы первый раз взяли у него анализы?
5: 3 февраля взяла анализы, а 18 февраля, собственно говоря, вот это вот искомое было уже и найдено, вот этот самый циклопропон.
4: То есть вы сделали уже циклопропон
5: да.
4: через 15 дней
5: да,
4: после того,
5: недели,
4: как...
5: Да, 2 недели, бессонных 2 недели.
4: Господи, ты боже,
5: да.
4: это вы все жертвовали своим здоровьем, можно сказать, для того, чтобы остановить
5: да.
4: эпидемию.
5: Да, да, да, остановила ее, остановила,
4: ага.
5: да.
4: То есть получается, что благодаря Валентину,
5: да.
4: Валентину Зубову, Зопову,
5: да.
4: который представил свою
5: да.
4: воротниковую зону для анализов,
5: да.
4: мы спасены, правильно?
5: Да, он всю воротниковую зону свою отдал на анализы.
4: Угу. Я хочу спросить, сколько человек оказалось в зоне эпидемии?
5: Зопов. Так получилось, что в зоне эпидемии оказался Зопов.
4: только Зопов один.
5: Да, это такой человек неуемный, понимаете, оказывается все время не там, где надо.
4: И вы эту эпидемию внутри Зопова, вы так ее и остановили, получается.
5: Да, внутри одного Зопова остановлена была. Ну, понимаете, Зопов, я же говорю вам, он человек неуемный, он же ходит куда-то, понимаете, вечно ему надо то есть, ходить
4: но
5: куда-то.
4: Но, в принципе, она дальше, эта эпидемия, дальше Зопова, она не пошла.
5: Она не пошла, потому что мы остановили эпидемию.
4: А как вы поняли, что это эпидемия?
5: Ну как, я еще раз, слушайте, опять 25, но воротниковая зона, про воротниковую зоне было сразу понятно.
4: Ах, вот оно
5: что. В чем дело?
4: Дорогие друзья, здесь,
5: а
4: в этом месте...
5: А он собирался на стадион пойти?
4: Кларочка Евграфовна, простите. Небольшой перерыв мы делаем сейчас, буквально музыка у нас. И после этого мы сразу возвращаемся сюда. И здесь продолжим разговор о страшной эпидемии, которая чуть было не обрушилась.
5: Ой.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
0: У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
6: Ух ты! О-о-о! Постой! Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Несмотря на то, что я без очков, вы меня узнали. Да, кто-то, наверное, позаимствовал их. Ну, я понимаю, ничего, надеюсь, отдадут. Так вот, мы на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная женщина, уникальная в своем роде. Да, это Галина Викторовна Учесова-Изюмина. Здравствуйте, Галина Викторовна.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как приятно вас видеть. Как приятно вас видеть в таком необычном, красивом платье. Да. Мы с вами встречались, ну, как бы не в студии. Вы были совершенно так по-бытовому одеты. А вот сегодня вы просто красотка. Просто красотка.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, чем нам интересна встреча с Галиной Викторовной? Дело в том, что Галина Викторовна решилась на интересную совершенно операцию. Она себе удалила кадык. Правильно я все говорю? Вот скажите, Галина Викторовна, как вы считаете, вот кадык, атавизм ли это?
1: Я скажу вам правду.
0: Да.
1: Голос сел чуть-чуть.
0: Да.
1: Немножко я просто пила холодное.
0: Да, зря. Зачем же вы перед эфиром?
1: Я люблю холодное.
0: Да?
1: Да. Ну вот.
0: Ну так что, атавизм или нет?
1: Я скажу правду. Может быть, даже я скажу горькую правду.
0: Да вы что?
1: Горькую правду.
0: Да.
1: Кстати, я люблю и горькое.
0: Да? Холодное и горькое, но мы будем знать.
1: Горькое.
0: Да.
1: Вот, у меня был кадык. Был.
0: Был.
1: Конечно.
0: Но вы знаете, у многих женщин это бывает, к сожалению.
1: Да. Ну, у меня был. Но я решила этот вопрос.
0: Решили?
1: Да, просто спокойно его решили.
0: Ну, как мы знаем, наши слушатели, зрители, что как еще называют кадык? Адамово яблоко. То есть Адам, который, так сказать, вкусил этот запретный плод, этот плод у него застрял, так сказать, в горле. И от этого образовался кадык. А вот, понимаете, поэтому некоторые, в основном это у мужчин, конечно, и только. Но нет, и многие женщины тоже, так сказать, имеют вот это вот Адамово яблоко. А теперь скажите, больно ли удалять?
1: Не так, чтобы очень больно. Ну, просто... Кстати, после этого дают мороженое.
0: Да?
1: Да.
0: Так все-таки удаляют или как? Или что делают?
1: Нет. Просто рассасывание.
0: Это рассасывание. Да, это рассасывание. То есть прием каких-то препаратов специальных,
1: это,
0: да?
1: Это, конечно, это инновация. Пахмисалу. Это фирма такая. Пахмисалу. Она выпускает вот эти маленькие... такие гранулы.
0: А, гомеопатия?
1: Да, ну, можно назвать, да, да.
0: И вот несколько гранул, и кадык...
1: Да, несколько, оно рассасывается в течение 34 дней.
0: 34 дней?
1: Да.
0: И вы без кадыка?
1: Без
0: скажите, кадыка. А на голос как-то влияет? Потому
1: ну,
0: что
1: видите,
0: чуть-чуть влияет, да?
1: Немножко,
0: чуть влияет.
1: Да. Ну, знаете, зато у меня красивые ногти. Я, кстати, сегодня покрыла... видите?
0: Я вижу бесцветный лак прекрасный.
1: Бесцветный лак, да. Это называется лак мимикрия.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Интересно как.
1: Пахмисалю, вот этот, который выпускает эти таблетки.
0: Да.
1: Он еще этот лак выпускает.
0: Я так понимаю, вы просто, ну, как сказать, в курсе всех модных тенденций, получается, да? Да, они меняются. А вот скажите, а если вдруг вам захочется обратно кадык?
1: Ну, что?
0: Нет, не может такого быть?
1: Нет, конечно нет. Конечно, нет. Кадык мешает, во-первых, не только мне, женщинам. Он мешает и мужчинам.
0: И мужчинам
1: да.
0: тоже.
1: Кстати, я вам скажу. Я ведь рассказываю об этом популярно. В планетарии.
0: В планетарии?
1: Да.
0: Интересно, а почему такое место выбрано фантастическое?
1: Там укромное местечко такое, звезды. И вот я на фоне звезд.
0: Вы в этом платье выступаете, да?
1: Да, это оттуда мой костюм. Я выхожу, это луч солнца, в смысле как бы солнце светит.
0: Да. Ой, ну должно быть это дивно просто, дивно. А скажите, вот почему...
1: Я рассказываю людям о вреде кадыка.
0: О вреде кадыка.

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
2: Сейчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами снова я, Ирина Рывладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Шоколадье Петр Мастерон у нас в гостях.
1: Да, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте, здравствуйте. И мы вот с ним говорим о бабах, и столько удивительного, ну просто столько, просто неожиданного открывается. И бабы-мальчики, и бабы-девочки. А сколько живет Боб?
1: Ну, вы знаете, по-разному.
0: Есть ли бабы-долгожители?
1: Есть, конечно, бабы-долгожители, но я скажу вам так, использовать баба лучше по молодости.
0: По молодости. А бабы-бабы-долгожители бывают?
1: Бабы-бабы, конечно. Бабы-бабы живут долго. Они вот, их как раз, можно и по нескольку раз.
0: По нескольку раз.
1: Можно их и по нескольку раз.
0: И скрещивать, да?
1: Скрещивать можно по нескольку раз. А вот мужик-боб, он, как говорится, одноразовый.
0: А скажите, а кого больше, бабов-баб или бабов-не-баб?
1: Ну, конечно, бабов-баб больше, чем бабов-мужиков.
0: Да?
1: Да.
0: Бабов-баб больше. Mm-hmm. И живут дольше, и скрещивать можно. Ну, может быть, просто перейти на бабов-баб?
1: Ну, вы знаете как? Мы пробовали сделать шоколад нормальный из бабов-баб.
0: Да.
1: То есть боб-баба скрещивая между собой.
0: И получается опять боб-баба.
1: Во-первых, они неважно скрещиваются. Ну, они как бы делают вид, что они скрещиваются. Да. А на самом деле они, конечно, ни хрена не скрещиваются.
0: Не скрещиваются, делают
1: вид. По-нормальному. Конечно. Потому что, вы понимаете, вот эта вот, ну, как говорится, щель, она же впадина.
0: Да.
1: Из которой, так сказать, шоколад и идет непосредственно. Понимаете? Ну, представьте, у одной бабы-бабы.
0: Да.
1: И у другая боб-баба.
0: Да.
1: И у них, ну, так, кстати, ну, и выходит шоколад из одной, и что, понимаете?
0: И ничего не выйдет,
1: и
0: что? Да.
1: И единого целого не получается.
0: То есть и потомство не дают.
1: Вы знаете, я бы сказал, пациентов крепит.
0: Они
1: едят женский, так сказать, шоколад, и их крепит.
0: Да. А от бабов не баб, а чуть-чуть...
1: А от смешанных браков, как говорится, нормальное
0: нормальный
1: все.
0: Стул
1: нормальный.
0: Нормальный стул.
1: Да. Вот вам и все.
0: А понос от чего возникает?
1: Ну, я хочу вам сказать так. Конечно, понос возникает, когда мужской с мужским бабом скрещиваются, и из этого делается шоколад потом.
0: Из этого делается шоколад?
1: Конечно. Из этого, конечно, сразу уже, так сказать, расстройство желудка.
0: Расстройство желудка обеспечено.
1: Обеспечено абсолютно. Потому что, ну, как говорится, как не скрести мужика с мужиком, все не делает.
0: Да, скажите, а вот если баба не бабу использовать, ну, уже, скажем, там, вторично, или да, даже в третий раз, или
1: четвертый... Баба, она терпеливая.
0: Да, она терпеливая, но
1: ее баба... можешь скрещивать до 100 раз.
0: До 100 раз?
1: Да.
0: Просто, ну, вот видите...
1: Бобовая жизнь не длинная.
0: Ну, у баб, вы говорите, у баб подлиннее все-таки.
1: Подлиннее, но не длинная.
0: Но не длинная все-таки. Ну, сколько примерно?
1: Ну, до 3 лет.
0: До 3 лет. До 3 лет. Так за это время можно подружиться с бабой и бабой, с бабом бабой.
1: Ну, знаете, с бабой можно подружиться по-любому. По-любому.
0: Да. А с бабом
1: и даже нужно. А с бабом не всегда подружишься. Это дело сложное.
0: Дело сложное, да.
1: Характер.
0: Характер, понимаете? Просто характер.
1: Выдает.
0: Выдает. Mm. Скажите, ну а вот какой вы, вот вы сами, Петр Мастерон, предпочитаете шоколад? Вот какой? Вот самый ваш любимый? Естественно, который вы же и производите, я думаю.
1: Ну, как ни странно, я люблю чистый бабоподобный шоколад.
0: Женский.
1: Да.
0: Абсолютно.
1: Бабоподобный женский шоколад люблю я.
0: Да. А с начинкой?
1: Ну, вы знаете, начинку я уж, как говорится... Ну, начинка это начинка, понимаете?
0: Впрыскиваете?
1: Ну, начинку бывает... Есть несколько способов.
0: Да.
1: Впрыснуть можно начинку.
0: Да.
1: Можно ее медленно ввести.
0: Да.
1: Понимаете, есть разные способы работы, так сказать, с женскими бабами.
0: А прессуете ли вы бабы? Бабов баб прессуете?
1: Ну, вы знаете, когда есть необходимость.
0: Иногда
1: когда,
0: приходится,
1: иногда
0: да?
1: приходится прессовать.
0: Прессовать, да.
1: Попрессуешь, глядишь, они уже и по-другому, так сказать, отдают после.
0: Да.
1: Потому что каждый женский боб должен отдать.
0: Да, это да. А ненадолго прервемся на небольшую музыкальную паузу и снова встретимся с вами.
2: Шоколад. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
3: Рай. Хей, Велет, кипись ван!

0: отчим вечірний снідію. Фоменко Фрік Радіо.
1: Лабіринт Леонардо.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фрик Радио. И сегодня мы наконец-то знаем ответ на животрепещущий вопрос, как же все-таки убедить Шипздика. И на этот вопрос нам обещал ответить Виталий Поплазень-Гуцко.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Приятно у вас присутствовать. Обратили внимание на наше, так сказать, скромное дело, которым мы занимаемся?
2: Уже не могли не обратить внимания, понимаете, уже как сказать, уже просто не было никакой возможности. Вы же автор уже нескольких методичек, да? Убедить, да, Шипздика. Расскажите, с чего вообще зародилось вот это интерес?
3: Вы же понимаете, мы мир опутан Шипздиками. Шипздиков огромное количество в мире. И никто, как говорится, не систематизировал, не занимался, не думал, не делал агломерации, что ли. Никто не занимался, понимаете? Наш научно-исследовательский институт выделил под отдел, потом лабораторию, я ее возглавил, потому что мне по жизни много раз приходилось, сталкиваться, и все время наблюдать, потому что шипздики, конечно, это целый пласт, целое явление, огромная страна, если хотите. Вот так. Что мы делаем? Мы выявляем, конечно.
2: Как? Расскажите, технологию.
3: Это же просто. Как узнать, шипздик это или не шипздик?
2: Обычный человек, совершенно никакой не исследователь, мог это сделать.
3: Во-первых, обычному человеку, конечно, лучше не соваться в это дело.
2: Опасно,
3: Мы выявляем шипздика. Выявляем его разными способами. Шипздик это очень быстрое движение. И мгновенные реакции на все.
2: Мгновенные
3: реакции на все. Как проверить шипздика? Представьте себе, идет, например, человек по улице.
2: Может быть нормальный.
3: Он должен быть не крупный, конечно. Шипздик крупным не бывает.
2: Очень важно. То есть он мелковат.
3: Шипздик крупным не бывает. Вы видите такого некрупного человека и уже начинаете я профессиональным глазом уже понимаю, где шипздик, где нет. Но вот вы берете, например, глядя на шипздика. Бросим в его сторону, бросим, что-нибудь.
2: Какой-то предмет, яблоко.
3: Яблоко бросить можно.
2: Грушу?
3: Грушу, например, бросить. Да. Что ты такое? На грушу хорошо реагирует. Идет груша, хорошо. Бросаем грушу. Правее или левее от него. И посмотрите, если человек настоящий шипздик, метнется
2: просто сразу.
3: Мгновенно. Даже не успеет она упасть, груша.
2: Перехватит.
3: Он уже схватит эту грушу и все.
2: Он может даже уйдет в кувырок какой-то,
3: Может и в кувырок уйти, конечно. Если он ушел уже в кувырок, то это уже шипздик, как говорится, уже со стажем.
2: На пике, так сказать,
3: своей энергетической формы. После этого мы берем его, систематизируем шипздика. После этого, начинаем с ним работать.
2: Скажите, какова проблема шипздика в этот переходный период?
3: Когда вы его отловили, на грушу поймали. И как этого шипздика, его умять в систему? В этот переходный период, пока он еще с воли, он уже в лаборатории.
2: А он там живет, скажите, там?
3: Я хочу вам сказать, конечно, он у нас живет.
2: Живет.
3: Не в самой лаборатории, у нас при лаборатории есть специальный, боксы. Шипздюшник. Назовем его шипздюшник.
2: Мы продолжим буквально через несколько минут и узнаем все подробности.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: і фауни.
1: Лисиколоба і бутилконос. Від клюварилих, отряди китообразних. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 000 клювов кальмаров.
2: Нагально, улону льдой полетя, но фурабасуши цамбану, да пыда были гасить. Йо амсварит, черманусил де ардян, нагады ты бишо, драгас, пуняле.

0: Америкой. Фоменко Фейк Радио. 101. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция. Мы возвращаемся в студию. В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, да, конечно, наша любимая тема – латекс, как решиться. Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг

0: друга веселят, щекочут, они каким-то образом поддерживают друг друга, подхлёстывают, подзуживают, я не побоюсь этого слова, подначивают. Вот как вы подначиваете?
1: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
0: Пожалуйста,
1: нас
0: расскажите.
1: Никогда не подначивает, и поэтому, ну... Немножечко я-то устала от этой ситуации. И вот здесь
2: надо отдать должное Ирине, конечно.
0: Да,
2: она
0: вот...
2: заводила, она создатель клуба «Люби латекс», клуба «Пингвин».
0: «Люби латекс», да, конечно.
1: Ну, конечно,
0: да.
1: Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какую-то инициативу.
2: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли. Новые магазины.
0: Кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
2: Ну, я хочу сказать, значит, катание на копчике,
0: да,
2: оно связано, конечно же, с перепонками.
0: Вот.
2: Дело в том, что...
1: Ну, это прямая связь.
2: Абсолютно, да. Ну, здесь в этом смысле нужно, конечно, говорить с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
0: да,
2: при помощи перепонок.
1: Кто
2: это
1: создал?
2: Ирена, я говорю о тебе.
0: Не ссорьтесь. Ирена, я прошу
1: вас.
0: Улыбнитесь.
1: Да я улыбаюсь, Ирина. Хотел сказать,
0: нет,
1: что...
0: Нет, это вы улыбаетесь, я просто подумал, что это латекс у вас.
1: Ну, конечно.
2: Слушай, я сейчас расстегну до конца, и подожди.
1: До конца не расстегну.
2: Просто, чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
1: Ну, тебе лучше.
0: Наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали...
1: Но в латексе ему лучше.
0: Это само собой. Про перепонки вы хотели сказать.
2: Перепонки это не служат впервые, так сказать. Получается, что перепонки не служат для упирания.
0: Ага, так.
2: Для упирания и прилипания не служат.
1: Для растопыривания.
2: Ну, естественно, а растопыривание когда
0: сколько
2: проходит?
0: Сколько раз вы можете растопыривать вот
2: сегодня один раз? Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
0: Растопыривает.
1: Я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
0: Это вы уже продвинутые.
2: Конечно,
0: нас слушают ведь много людей.
2: Я думаю, что к осени следующей, конечно, уже будет к 50.
1: Ну, конечно.
0: 50 растопыриваний.
2: Да.
0: Дорогие друзья, это удивительное. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им до свидания. Мы ждем вас, мы любим вас, мы хотим
2: на правах рекламы, заходите в наш магазин «Люби латекс», заходи в наш
1: Пингвин.
2: Магазин. Ну, клуб «Пингвин», клуб там «Пингвин», внутри
1: магазин
2: находится...
1: Магазин «Латекс», вообще много еще не обсуждено сегодня.
2: Много не обсудили.
0: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
3: Сексуальная.
0: Революция.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой,
6: как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
7: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
4: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
9: Энергия.
10: Так вот, да. Ну вот как это сделать?
11: Как?
10: Как? Ну, понятно, что лучше всего подключиться к колену. Но как схватить
11: колену?
10: За колену? К колену бегуна. Ну как схватить бегуна за колено?
11: Ну как?
10: Как сказать, чтобы гарантированно была полная отдача, чтобы опять-таки не вспугнуть.
11: То есть как бы осалить, но не обидеть.
10: Осалить, но не обидеть, да.
11: Да.
10: Вот мягко.
11: Так
10: мягко.
11: Это, может быть, пошло вот из салочки, вот эти вот
10: ну,
11: самые.
10: Ну, конечно, понимаете,
11: я на самом деле
10: беру, как бы впитываю все в себя.
11: Да, я вижу, что вы впитываете
10: все старинные какие-то там, ну, и игры
11: обряды.
10: Наши. И обрядовость очень важна в нашем деле. Как бы все неспроста, да. Понимаете? Все неспроста.
11: А вы
10: и
11: случайно...
10: хоровод. Вы не представляете, какая энергия от хоровода идет?
11: А, да правда?
10: Да что?
11: Какая?
10: Вот, потрясающая энергия в хоровод. Вот если, например, подключиться к хороводу, то это просто можно, я не знаю, что, сколько работать на этой энергии.
11: Правда?
10: Скольким заводом можно
11: вот
10: работать
11: этот,
10: на
11: этой энергии?
10: Вот идет один хоровод, да. А целый завод может 2 месяца работать.
11: Целый завод?
10: Да, но никто это не использует, понимаете?
11: Да что ж такое?
10: Да, но мы начинаем.
11: Пожалуйста, я прошу, вы же помогите.
10: Потому что самое на самом деле сильное – это хороводная энергия. Поэтому, когда Новый год, когда праздник, да. И детишки хоровод водят, вот подключитесь как к этому хороводу. Вот возьмите у детей энергию. У них-то ее много, понимаете? Пусть поделятся, да.
11: Вот и замечал.
10: Детская энергия самая лучшая, кстати говоря. Детская.
11: Детская энергия. А вот скажите, пожалуйста, вот когда вот хороводы водят, и вот все больше людей подключается к хороводу, вот как бы их затягивает, засасывает вот это вот круговерть.
10: Круговерть. Засасывает, не случайно.
11: Адская карусель.
10: Нет, ну это мы не будем. Потому что у нас энергия хорошая.
11: Хорошая, я понимаю.
10: Поэтому, ну, в общем, я просто рекомендую как бы вам, нашим слушателям, вашим слушателям, зрителям.
11: Нашим слушателям,
10: ну, как-то вот использовать эту хороводную детскую энергию.
11: Вы сами, скажите, вы участвовали часто, вы много в этих хороводах, вы использовали эту, да? Вот
10: ну, естественно, но постоянно, у нас много-много, да? Всяких симпозиумов проходит.
11: И вы там же прямо на симпозиуме устраиваете вот эти хороводы?
10: Хороводы, конечно, подключаемся, во всяком случае, мы приезжаем в места без электричества,
11: да,
10: без генераторов, без всего. И вполне
11: все
10: себе, то, конечно, работаем. Ну, так вот, утром хоровод, вечером хоровод.
11: Вот вы покажете какие-то приборы, которые...
10: Утром хоровод, вечером хоровод. Нет, у меня есть прибор, который используется именно для бегуна.
11: Для бегуна.
10: Для бегуна.
11: Ну, покажите,
10: вот что нам нужно? Нам нужно мягко, не бросаясь, да, мягко осаливая, подцепить этот прибор на колено. Прибор Нега-4.
11: Нега-4.
10: Да,
11: ага. Так.
10: А это прибор Нега-9 уже.
11: А что это такое? Откройте его. О, как
10: он цепляется на колено, сам открывается, и сам пошел, счетчик уже
11: и
10: работает.
11: Все уже работает.
10: Да.
11: И вот это пошла зеленая энергия. И бегун бы не чувствует даже абсолютно.
10: Нет, он совершенно не чувствует.
11: Они же буквально такие воздушные.
10: Они ничего не весят, абсолютно. Пушинки,
11: обалденно.
10: Вот эти вот два. Правда, вот он иногда, видите, издает звуки, вот этим можно напугать бегуна.
11: А как
10: поэтому
11: тогда
10: надо поставить беззвучный режим.
11: Без звука, конечно.
10: Да, ну это очень
11: просто. А вот скажите, вот вы рассказывали, у вас книга же есть, да?
10: Книга есть.
11: Как у вас называется?
10: Зеленая энергия.
11: Зеленая энергия. Это ваша. Зеленая энергия Луизы Мозес Щегла.
10: Да,
11: так и написано это, да.
10: Да.
11: Или там вы пишете «Моя зеленая энергия». Вы же называете «Моя», ну, потому что вы же изобрели, вы ее открыли.
10: Да нет, не потому что, а потому что в каждом человеке есть
11: она
10: энергия.
11: Есть.
10: Да, потому что и у вас есть ваша зеленая энергия.
11: Господи Боже.
9: Энергия.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
3: Нетопырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
9: 101.ru
3: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио.

0: ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
1: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, на Фоменко Файк Радио сегодня в гостях у Влада Жульпацкого у меня Варвара Федоровна Заманова. Старший дадар-майор, начальник группы органов подоплеки Лутовского района города Янска. Возвращаемся. И вот сутевики сообщают.
1: Сообщают.
0: Да, что... Нину.
1: Нину хочет ухватить.
0: За ягодицу хочет ухватить. Предположим, Александр.
1: Предположим,
0: Александр. Который ведь тоже не стесняется. У него тоже есть ягодицы. Он бы, казалось бы, мог бы ухватить и себя за эти ягодицы.
1: Да понятно. И не только ягодицы, все ясно. Вот. Что мы делаем, вы хотите спросить?
0: Да.
1: Ставим... Как его зовут-то сейчас? Александра.
0: Mm-hmm.
1: Вот это так называемого Александра. У нас есть железный угол.
0: Mm-hmm. Но вы его ставите в железный угол уже после того, как сутевики сообщили,
1: да,
0: что
1: конечно.
0: У него есть мысль, а мысль это подоплека, ущипнуть, предположим, за ягодицу Нину.
1: Да, конечно.
0: Я, кстати, хотел спросить о работе Нины.
1: Давайте.
0: Как у нее вообще...
1: Дела?
0: Ну, дела-то понятно, как у нее. Я хотел спросить, много ли ее щиплют за ягодицы?
1: Тяжелый вопрос. Ну, понимаете, мы отправляем Нину в санаторий иногда. Ну, вообще тяжелая работа.
0: Mm-hmm. То есть, в принципе, ягодицы у Нин-то все защиплены.
1: Да я бы сказал, синие просто.
0: Ох, прямо слезы у меня катятся из глаз, когда я представляю эти синие ягодицы Нины. Потому что не каждый человек, ведь согласитесь, не каждый человек такое выдержит, такую работу. Я уж не спрашиваю о Кате, которая тоже ходит вместе с Ниной. У них посменно.
1: Да ужас. На самом деле, правда, тяжелая очень тема.
0: Да.
1: Я сама даже не ожидала, что вообще мы об этом будем говорить, потому что я очень нежно отношусь к Кате с Ниной. Они мне как дочки, понимаете? Поэтому...
0: Но кто-то должен нести эту работу. Кто-то должен.
1: Они вызвались сами, это добровольная история, абсолютно. Они у нас орденоносцы, между прочим. И Катя, и Нина.
0: А я вот хотел у вас спросить по поводу вот этого всего, уже, так сказать, заканчивая этот, непростой сегодня разговор.
1: Да.
0: Про вот эти вот трудности, которые...
1: Будни, понимаете, будни. Самое страшное, это просто трудовые.
0: Трудовые будни. Понимаю вас, понимаю. Я вот что хотел напоследок, так сказать, во-первых, пожелать, конечно, Нине здоровья.
1: И Кате.
0: Конечно, и Кате тоже здоровье. Хотя, в общем, мне кажется иногда, что синие ягодицы, это может быть даже где-то и красиво.
1: Да может красиво, понимаете, но больно.
0: Больно, вот оно.
1: Просто больно.
0: Вот оно что. Итак, дорогие друзья, мы сейчас заканчиваем с вами нашу программу. Программа называлась «Опереди» на Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас была Варвара Федоровна Заманова, начальник группы органов подоплеки Лутовского района города Янска, старший дадар-майор. Спасибо вам, дорогая Варвара Федоровна, за то, что вы сегодня были у нас и рассказали о том, как в городе Янске предотвращают.
1: Спасибо. Следите за собой в первую очередь.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
2: Опереди. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Online Radio 101 on 101 Raw.
1: Наказываем

0: Дорогие наши друзья, мы беседуем сегодня с удивительным отцом. Какой он чудный! И зовут-то отца нашего. Какой он чудный! Чудо просто, а не отец. Чудо-отец Данила.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Скажите, Данила, сразу вот первый прям встречный вопрос. Как удивительно, он прямо хрюкает, прямо и удивительно, дорогие мои. Да, так вот, вам пришлось заменить мать. Вот насколько вам пришлось заменить мать?
1: Ну, смотрите.
0: Да.
1: Он сейчас скажет про то, что я хрюкаю.
0: Да.
1: Он говорит о том, что вы обратили на мой недостаток. Ну, недостаток, мой недостаток обратили внимание, да еще публично. Значит, что вас плохо воспитывали?
0: Нет, нет, ну что вы.
1: Не-не, это я сейчас не замечание, это я просто констатирую. А констатирую я почему? Потому что у нас ведь как?
0: Да.
1: Дело в том, что когда я видел, например, что мать делает воспитание детям.
0: Да.
1: Нашим детям.
0: Да.
1: Делать воспитание, ну, слабоватое. Ну, то есть, ну, когда дети вдруг стали замечать, говорит, пап, что ты...
0: Ну да, я понял, да.
1: Я понимаю. А я что я буду говорить? Это разве хорошо вот это акцентировать?
0: Не, не, не надо, ну, конечно.
1: Ну, вот вы это сакцентировали, что говорится. А вам, кажется, вот и все.
0: Но,
1: поэтому
0: простите.
1: Мне пришлось взять мать и заменить после такого воспитания.
0: Понимаю вас.
1: И все.
0: Понимаю вас.
1: Ну, не полностью.
0: Ну, а на сколько?
1: Ну, где-то на три четверти, я заменил на три где-то четверти.
0: Ну, вот как это вот вы почувствовали?
1: Ну, знаете, были такие моменты, когда вот так вот я вдруг чувствую, что прямо сначала у меня вдруг ни с того, ни с сего как-то вдруг начало тут в груди у меня как-то, понимаете, вот так как-то в груди. А потом уже я почувствовал...
0: Себя матерью?
1: Чьей матерью?
0: Вот я поэтому и хочу спросить.
1: А, ну да, да, своей, да, собственной, да. Своей собственной матерью, ну, конечно, вот, я почувствовал. У меня вот, знаете, да, как-то вот в груди стало, ну, как-то нагнетаться.
0: Накопилось.
1: Да. Понимаете, я как-то таким образом, ну...
0: Данила, как-то,
1: так, да, ну,
0: это редчайший случай.
1: Ну,
0: вы же должны были как-то разорваться.
1: Не, ну я должен был разорваться, но я же не разорвался.
0: Ну, естественно.
1: Но дело не в том, дело в другом.
0: Да,
1: понимаешь?
0: Да.
1: Ну, но что? Вы когда как... ты мать, понимаешь? Когда ты одновременно и отец, когда ты одновременно и мать.
0: Да я вот я и поговорю, Данил, вы профессиональный отце-матерь.
1: Ну, отце-матерь, да, и получается, да, ну такая у меня.
0: Но это же удивительно.
1: Слушайте, ну есть профессиональные, там, не знаю, металлурги, есть профессиональные космонавты.
0: Да.
1: А есть профессиональные отце-матерь, вот и отце-матерь.
0: Прервемся на музыку.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Итак, дорогие мои друзья, наши любезные, я бы так скажем, единомышленники. Вот какими вы для нас уже стали в программе, в нашей «Касса здоровья». Вас приветствует Юрий Бурзон, здравствуйте. И напротив меня Светлана Сводина, главный врач клиники «Здоровей». Вот это вот удивительное все-таки. И сегодня мы говорим о лечении кислятиной.
5: Да.
4: Здравствуйте.
5: Да.
4: Ой, как здравствуйте. Приятно. Вы как будто что-то все время у вас такое происходит удивительное, да?
5: Процесс.
4: Это процесс.
5: Идет.
4: А это и хорошо. И мне нравится, что вы немножко так чуть-чуть подхихикиваете, да? Немножко.
5: Сглатываю.
4: Сглатываете и подхихиваете.
5: Сглатываешь все время.
4: Но это нормально. Да это и правильно. И сглатывайте. И сглатывайте, Светланочка. Сглатывайте. Сглатывайте всегда, везде, по-любому. Очень приятно, по любому поводу. Да. Ваша клиника, вы знаете, ваша клиника называется «Здоровей». Но начинали-то вы с другого названия. «Крепчай».
5: «Крепчай».
4: Почему не получилось с этим названием? Что не вышло?
5: Вы знаете, в результате очень долгой работы...
4: Да, вы сглатывайте.
5: В нашей клинике выяснилось, что «Крепчай» крепит.
4: А, чуть-чуть... Закрепляет.
5: Закрепляет.
4: Вообще перистальтику закрепляет.
5: Да, с перебором.
4: И с сильным перебором. А ну что-то еще осталось из того, как бы, до момента?
5: Нет, я так понимаю. Есть некий сегмент, который продолжает
4: крепить.
5: Скрепить. И продолжает работать с крепчаем.
4: Ну, я понимаю.
5: Кому-то необходимо закрепиться надолго.
4: Да, но вы знаете.
5: Надолго.
4: Ведь, но немножечко.
5: Надолго.
4: Надолго. Я вас понял.
5: Некоторые думают навсегда.
4: А некоторые боятся, что и...
5: Да? Навсегда, да.
4: Навсегда,
5: все.
4: Навсегда.
5: Да.
4: А что делать? И, знаете, это же крепатура.
5: Крепатура там страшная.
4: Страшная крепатура,
5: начинается.
4: Да?
5: Мы поэтому отказались.
4: Это же и поэтому отказали. И все-таки поэтому название «Здоровей».
5: Лучше «Здоровей».
4: Ох, «Здоровей» до самых бровей. Как бы хочется нам вот так вот как бы поднять этот лозунг, так сказать. И вообще, я вам скажу, вы возвели... кислятину, а мы сегодня, дорогие друзья, говорим о кислятине, вы возвели кислятину в ранг главного лекарства века. Это не просто так. Вам не страшно, Светлана?
5: Мне?
4: Да.
5: Что вы, мне наоборот приятно и радостно.
4: Ну?
5: Потому что мне кажется, что мы наконец нашли лекарство почти от всех заболеваний.
4: Да ладно.
5: Известных человеку.
4: Боже мой, боже мой.
5: Используя очень простые вещи. Такие как столбики полыни.
4: Столбики полыни.
5: Рыльца.
4: Рыльца?
5: Рыльца календул.
4: Рыльца календул, да? То есть, подождите, я хотел спросить, Светланочка.
5: Да,
4: Можно я так буду, Светланочка,
5: конечно,
4: да?
5: Конечно.
4: Вы сглатываете.
5: Я сглатываю все время. Вы не обращаете
4: внимания. Да я не буду просто обращать, да.
5: Да.
4: Так вот, да я и сам начну немножко сглатывать.
5: Чуть-чуть сглатывайте, это очень полезно.
4: Это полезно. Я вот от вас как раз и учусь этому.
5: Да,
4: это очень
5: я
4: здорово.
5: Заметила, вы все время пьете воду вот до нашего эфира.
4: Да, до эфира.
5: Так вот, понимаете, а зачем, если
4: не
5: есть
4: надо, просто можно сглатывать.
5: Слюна, и если бы вы выпили, например, столбики полыни, то вы бы.
4: А почему бы и нет? А
5: ну, у вас слюноотделение бы пошло совершенно.
4: А почему бы нет?
5: Иначе...
4: Я же могу. Да,
5: ну вот, иначе пошло бы слюноотделение, и столько бы слюны было, что не пришлось бы покупать воду.
4: Вот,
5: организм способен совсем напоить.
4: Напоить.
5: Иногда даже накормить, мы в эту сторону работаем.
4: И это мы сейчас еще остановимся на этом. Но вот хотел бы спросить: вы сами готовите кислятину, скажите?
5: Ну, только.
4: Только.
5: Сама. Ага. Да. Дело в том, что я одна сейчас.
4: А сколько врачей? В клинике вообще?
5: Сейчас одна осталась.
4: Одна, да? Так и остались.
5: И каждый одна. Выдерживает.
4: Ну, естественно, понимаю. Но немножечко, Светлан, мы сделаем легкую паузу сейчас и вернемся в нашу студию через мгновение.
5: Да.
4: Хорошо.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
1: перегрызая камни,
6: превозмогая боль,
1: переплывая лаву.
6: Шашлык из последнего.
7: Кафе у Варана. Днем и ночью.
6: Чудеса армянской кухни.
8: Инструкция к применению 358874. Жуй. Кури.
9: Классика в эфире.
10: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а больше никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше, но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
9: Классика в эфире.
11: Знаете ли вы что?
12: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Потереби.
1: Потереби. Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня.
2: О, видите,
1: четвертого
2: у вас ранга. Тоже какой-то...
1: Теребитель. Ну, нет,
2: теребитель.
1: Что вы.
2: Нет,
1: вот,
2: нет,
1: который закончил университет ХУСНИС, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения. Вот, значит, ученик Великого Усова, один из самых главных Леонид теребителей Карлович, в нашей стране, говорит о том, что не теребить нельзя.
2: Да.
1: Все остановится. Если не теребить, производство остановится. Остановятся промышленные, продовольственные, любые сельскохозяйственные работы.
2: Любые.
1: Все остановится.
2: Космические.
1: Космические.
2: Конечно.
1: Если не теребить, в конце концов, все встанет.
2: Я теребил космонавтов.
1: Вы теребили космонавтов,
2: да,
1: даже?
2: Конечно.
1: Чтобы они были космонавтами.
2: Да, перед тем, как они, естественно, отправились в космос.
1: Удивительное дело.
2: Да.
1: Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки теребление вот это вот, да?
2: Да-да.
1: Вы говорите, если не теребить...
2: Ну да.
1: Все встанет.
2: Все встанет, да, да.
1: А всегда было наоборот.
2: Ну.
1: Потеребил и встало.
2: Немножко по-другому. Вы заходите с другой, видите, как это называется? С другого конца.
1: Ага.
2: Вы заходите с другого конца.
1: Ах, вот.
2: А Леонид так Карлович вот Усов, который наш преподаватель...
1: Теребил
2: великий,
1: с другого конца.
2: Теребил с другого конца просто.
1: Конечно. И одним словом, если теребить с другого конца, то все начинает работать.
2: Вот.
1: Все встает.
2: Тереби с другого конца.
1: Тереби
2: это
1: с другого конца. Великолепно.
2: Леонид тереби Карлович с другого... Усов.
1: Ой,
2: тереби
1: ой, ой, ой.
2: С другого конца.
1: Прекрасно.
2: Вот.
1: Вот это величие.
2: Да?
1: Вот это величие Усова сегодня становится ясным.
2: Усовская ветка даже есть такая.
1: Боже ты,
2: боже мой,
1: мой.
2: Вы боже не знали?
1: Мой.
2: Это в честь его.
1: Ой.
2: Вы можете
1: а Загрязинская появится когда-нибудь?
2: Загрязинская, ну, я в это... Я человек скромный. Нас Усов воспитал так. То есть он говорит, вы теребите, но вы же
1: скажите,
2: скромные
1: пожалуйста,
2: должны быть.
1: Да. Ну, сколько лет вы уже в тереблении?
2: 18 лет, как я закончил ХУСНИС. 18 лет. И вы знаете, вот очень часто спрашивают в интервью, спрашивают, а как теребить правильно?
1: Вот.
2: И вы, наверное, тоже хотели
1: ну,
2: спросить.
1: Ну, я хотел спросить, но...
2: Ну, так спросите.
1: Не успел.
2: А вы спросите.
1: А давайте.
2: А
1: ну,
2: давай.
1: Как теребить правильно?
2: О, хорошо, сейчас я попробую. Ну, хорошо, вот смотрите. Кажется, иногда, порой, что теребить может... каждый. Ан нет.
1: Так.
2: А я вам скажу, почему ан нет. Потому что если бы вы почувствовали...
1: Там нет ни одной Анны имеется.
2: Анны, Таня, ан нет. Нет. Есть Георгий.
1: Так.
2: Георгий Хачатуров. Георгий Хачатуров, он тоже ученик Великого Усова. Он, скажем так, он вел смежный отдел, называется... доискатели до нельзя. Ну, он занимается этим очень конкретно. Вы знаете, иногда это приводит к ну, каким-то, ну, скажем, резким движениям. Когда человек доискивается до нельзя. Я не занимаюсь этим. Я просто доискиваюсь. Понимаете? Просто доискиваюсь. Но хотел бы коснуться этого. Что такое доискаться до нельзя?
1: Так.
2: Доискаться до нельзя – это когда обратно дороги нет у того человека, до которого вы доискиваетесь, то есть которого вы теребите. Вот я, например, начинаю вас теребить. Я спрашиваю, а скажите, а кем вы работаете? Вот я вас спрашиваю.
1: Ну, я работаю ведущим на Фоменко Фейк Радио.
2: Ну, хорошо. А как давно вы работаете?
1: Ну, я уже работаю год.
2: А скажите, вам нравится ваша профессия?
1: Да.
2: Ну, а вы можете раскрыть подробно, чем она вам нравится?
1: Зачем?
2: Вот видите, вот этот первый момент, когда вы здесь сделали стоп. А почему? Потому что я уже доискался до вас. Понимаете?
1: Вы знаете, я хочу вам сказать потрясающую вещь.
2: Пожалуйста.
1: Вот я сейчас вас слушаю
2: и
1: понимаю, что теребление
2: –
1: это есть важнейшая составляющая нашей жизни. И сегодня Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня, побывал у нас в гостях и рассказал, как он теребит все. Теребит все. И благодаря этому тереблению у нас все работает. Поезда, метро, самолеты летают, люди функционируют.
2: Только
1: все это...
2: немножко это про космонавт.
1: Можно? Ну, давайте через минуту тогда.
2: Через минуту давайте.
0: Потереби. Флора и фауна родной планеты.
3: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы.
4: чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок –

0: 101.ru
1: Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Бивень, обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством.
4: Соскок.
5: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Да. Я хочу вот что спросить у вас.
1: Да.
0: Сейчас немножко о технике.
1: Да.
0: Мне бы хотелось все-таки узнать, вот такие вот возможности сегодня технологические. Ваша пониженная гравитация,
1: да,
0: плюс наши космические достижения высочайшего уровня, лучшие космические,
1: конечно,
0: достижения. Они как бы сочетаясь, наверное, дают новые высочайшие технологические откровения, правильно?
2: Вот, вы попали в точку, Владик. Да. И вы попадаете постоянно в точку. И, кстати, я замечаю, что я мог бы в какой-то 95-й раз, когда я отправлюсь на эту планету, я не... Планета Карлик не назвал как

0: даже тени как бы никакой. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Я мог бы на 95-й раз взять вас с собой. Вам надо только проверить себя на центрифуге. Я-то не проверялся.
1: Почему?
0: Потому что космонавт с низкой пониженной как бы гравитацией, ему не нужна центрифуга.
1: Понимаю,
0: конечно,
1: вас.
0: Конечно.
1: Но она не нужна, потому что не нужно ничего уже, как
0: ничего
1: говорится.
0: Ничего не нужно.
1: Для вас перегрузки,
0: а для меня
1: они вовсе и не перегрузки.
0: Ерунда. Смешной разговор, все перегрузки.
1: А вы знаете, вот я сейчас понимаю вас.
0: 28G я испытывал. Вы понимаете.
1: И ничего.
0: И ничего.
1: А вот я хочу еще задать вопрос. Вот этот вот случай, когда у вас колено и, так сказать, обшивка порвалась.
0: Вот обшивка, да, да.
1: Порвалась обшивка.
0: Да.
1: Ну, вы помните, что это была притча в Изысе, это обсуждали.
0: Ну, естественно,
1: не открывая, как бы.
0: Это только внутреннее было обсуждение.
1: Да, но при этом обсуждалось широко.
0: Был форум, конечно, был форум.
1: Как оно?
0: Да,
1: как
0: да.
1: так получилось, что да. с коленом, как да. обшивка порвалась?
0: Да, да, вот. Да.
1: Ну,
0: да.
1: я понимаю, что...
0: Гравитация, опять же, почему мы очень боялись, что подействует на... потому что порвано было колено, соответственно, комбинезон был порван. Гравитация могла дать о себе знать. В смысле, я имею в виду радиация, не гравитация, само собой. Радиация. Мы же понимаем, мы не отменили гравитацию.
1: Ну вот, еще хочу сказать, а вот пониженная гравитация,
0: да.
1: она как-то связана все-таки с радиацией?
0: Они, скажем так, они друг на друга, они не любят друг друга.
1: Вот.
0: Вот, угу. вот. И вот это меня и спасло, потому что разодран был шлемофон. Угу. Вот этот угу. вот шлемофон. И... Потому что это тоже мой как настоящий.
1: Я понимаю.
0: Это
1: брат.
0: Друг мой.
1: Брат.
0: Брат. Угу. И поэтому я его целую и тысен. Больше мы никому не позволяем целовать, угу. потому что это... Это дорогого стоит. Вот mm-hmm. он меня спас, шлемофон mm-hmm. и разодранное колено, но пониженная гравитация и плюс эта самая радиация, они друг на ноль свели.
1: Ах, вот оно что. То есть вам посчастливилось.
0: Конечно.
1: Понимаю.
0: И я успел шлюз перекрыть.
1: Вот
0: успел
1: оно.
0: Перекрыть
1: вот
0: шлюз.
1: Оно что.
0: Да.
1: Вот оно
0: так
1: что.
0: Так вот, я вам скажу. И на этой планете, не будем называть, опять же, мы ни ее, ни координат, это планета карлик. Единственное, что я могу сказать, это зеленый карлик.
1: А,
0: да.
1: А.
0: Вот это я могу сказать уже. Mm-hmm. То есть, вы знаете, есть оранжевый карлик.
1: Ну, вы понимаете, если, что да, сейчас да. наши конкуренты, они же наши партнеры, они кинутся сейчас.
0: Они кинутся. А куда?
1: А куда они кинутся? Что они могут?
0: Боже мой. Боже мой, нет, нет. Зеленый карлик и все. Но... Там есть самое интересное. Угу. Вот раз я вам раскрыл сенсацию, и теперь мы можем, потому что теперь за нами потянутся, будут пытаться карабкаться в этой космической гонке, но за нами уже не угонишься.
1: Да, дорогие
0: космонавта
1: друзья.
0: С пониженной гравитацией, натурала тем более.
1: Да, Виктора Лядова.
0: Виктора Лядова.
1: Да.
0: Перед вами, да? Так, на сегодня нету. В мире, на нашей планете пока не обнаружено, кроме меня, ни одного больше натурала.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня да. в программе «Низкая гравитация»
0: да, да.
1: был первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Это человек, который носится, как говорится, по космосу, и наша космическая промышленность, ну, так сказать, является лидером благодаря ему, потому что именно он своей природной низкой гравитацией облегчает и дает возможности. Он, так сказать, создает те эффекты космические, которые позволяют нам шагать по пыльным дорожкам, как говорится, соседних планет. Спасибо вам, дорогой Виктор, за то, что вы пришли сегодня. Мы прощаемся с нашим дорогим космонавтом. Это первый космонавт, наш родной, национальный, первый космонавт с пониженной гравитацией, Виктор Лядов. Спасибо.

0: Легко. Онлайн-радио. 101.ру. Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио. На правах рекламы.
1: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Со мной прекрасный арест Музенидис. Да, риэлтор. В нашей передаче «На правах рекламы». Да. Итак, вы рассказывали о том, что вот в вашем комплексе «Зе Музыка» нету бассейна.
2: Нету бассейна.
1: И это не специально.
2: Это во всем братьево,
1: это
2: я вам скажу.
1: Принципиально.
2: В принципе, это сейчас уже даже не только в комплексе «Зе Музыка».
1: А почему?
2: А и во всем братьево.
1: Вот почему?
2: Люди устали от дешевого
1: отдыха.
2: Кино.
1: И отдыха, дешевого.
2: И от дешевого отдыха, и от дешевого кино.
1: То есть нет ни кино, ни бассейна?
2: Ни кино, ни бассейна.
1: Угу.
2: А, как правило, люди в бассейне смотрят кино.
1: Ну да,
2: вот
1: да,
2: почему
1: да, да,
2: мы
1: да.
2: исключили сразу и то, и другое.
1: И то, и другое
2: Раз
1: сразу.
2: Раз люди не смотрят кино, значит, зачем им бассейн?
1: Зачем им бассейн?
2: Обычно
1: и зачем?
2: Они собираются в бассейн и сидят,
1: да.
2: Значит, с сигарой.
1: Да.
2: Здесь у него
1: да.
2: жбан
1: да.
2: Этого сливовицы.
1: Сливовицы, да.
2: Здесь у него,
1: да.
2: значит, какая-нибудь нога.
1: Да.
2: Я не знаю, там крольчань.
1: Да.
2: Ну, я не знаю, там какая-нибудь
1: да.
2: быка.
1: Да, и девица. Да.
2: И девица.
1: Ну, как обычно,
2: ну,
1: да.
2: Ну, как обычно. Ну,
1: да.
2: Это же стандартный, это холостяковский.
1: Стандартный банальный набор, от которого
2: вот
1: вы решили отказаться, да.
2: Убираем,
1: да.
2: То есть мы не плаваем и не смотрим кино.
1: Да.
2: Но зато музыка.
1: И ходим в походы.
2: И ходим в походы.
1: Да, и ходим в походы. Прекрасно.
2: Да.
1: А вот такой еще острый вопрос,
2: да,
1: который интересует очень наших слушателей и зрителей. Как отличить, ведь всем известно, и многие, к сожалению, испытали на себе это, а как отличить черных риэлторов?
2: О, боже мой, черные риэлторы. В основном они работают с...
1: Как понять?
2: Ну, я вам скажу.
1: Да.
2: Профурова.
1: Профурова.
2: Смутьянова.
1: Смутьянова.
2: Да, вот эти вот я район.
1: А, дорогие
2: его.
1: Слушатели, записывайте,
2: да.
1: записывайте.
2: Профурова,
1: да.
2: Смутьянова.
1: Смутьянова, так.
2: Да. И, ну, как это самое назывался?
1: Драники, по-моему, там было.
2: Не, драники, да.
1: Так.
2: Драники 2.
1: Драники 2, правильно,
2: 2.
1: Да, да, да, да.
2: Профурова, Смутьянова и драники 2.
1: Да.
2: Вот в этих районах в основном челные риэлторы и как бы обитают.
1: Окопались.
2: Ну, потому что это все за копейки. Все за копейки. Они и сами получают копейки.
1: Да.
2: И крадут копейки, и обманывают
1: да.
2: на копейки. Не очень как бы все организовано.
1: То
2: у
1: есть...
2: нас есть... У нас организация, конечно, по-другому поставлена, очень серьезно.
1: То есть, если ты не хочешь жить в Профурово,
2: да.
1: Смутьянова
2: да.
1: и в Драниках 2, то тебе ничего не грозит.
2: Абсолютно.
1: Абсолютно. В Мразево черных риэлторов быть
2: нет,
1: не может.
2: Нет,
1: просто
2: Мразев,
1: не может быть.
2: В Мразево их не может быть... априори.
1: Да.
2: Если вы понимаете, о чем я говорю.
1: Ну, я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, да.
2: Как приятно,
1: да.
2: Ириша,
1: да.
2: с вами общаться.
1: Ой, я очень рада, Арест.
2: И как это красиво будет звучать. Музенидис и Рыбладзе. Или в гостях у Рыбладзе.
1: Да, да,
2: красиво.
1: Да, да, да.
2: Какие две красивые, за ними какой шлейф за этими фамилиями.
1: Да. Да. А скажите, скидки
2: да.
1: какие-нибудь вы даете?
2: Есть.
1: А вот, вот да, да, поподробнее,
2: а я вам
1: пожалуйста.
2: Скажу, скидки это для тех, кто...
1: Да.
2: Не боится обнажать себя.
1: Так, и как же вы
2: во
1: это узнаете?
2: В всех смыслах обнажать себя, обнажать свое нутро, обнажаться просто целиком. Да.
1: То есть, правильно ли я вас понимаю? Так как работа риэлтора,
2: да.
1: она, ну, как сказать, связана с какими-то юридическими вещами, но она связана с психологическими вещами.
2: Да.
1: То есть, для того, чтобы работать с человеком, нужно как-то поближе его узнать, понять.
2: Конечно.
1: И хороший риэлтор – это хороший психолог.
2: Это суперпсихолог.
1: Да. И перед тем, как дать скидку,
2: да.
1: Вы просто проводите некое собеседование.
2: Абсолютно.
1: Да?
2: Все время это каждый раз проводится собеседование.
1: И много ли счастливцев?
2: Тесты и много счастливцев. Ну,
1: да.
2: не так много пока. Но те, кто хотят обнажаться,
1: да.
2: те, кто скидывают с себя, как бы вот это вот, их
1: да.
2: тяготит все это, да?
1: Угу.
2: И изнутри выворачиваются наизнанку, готовы отдать все.
1: Да.
2: Эти люди,
1: да.
2: они входят в десятку лучших.
1: Десятку лучших. А скажите...
2: И для них скидки тоже супер скидки.
1: Супер скидки.
2: Я щедр.
1: Да. А, дорогие слушатели, вы имеете в виду, что вы можете обратиться
2: арест?
1: И да, к аресту, и, может
2: да.
1: быть, вы получите эту самую скидку, супер скидку.
2: Например, к одной
1: да.
2: однушке еще есть половушка.
1: Боже мой, ну к этому мы сейчас вернемся.
2: Да, да.
1: А пока, до скорой встречи.

0: пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: секс не работает. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию воротниковой зоны, и сделала она это фантастически, не щадя себя. За две недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента, а пациентом был Валентин Зопов, лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс. Да. Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
4: Я сделала циклопропон.
3: И сразу дали этот циклопропон.
4: И сразу не дала, ее вкалывать надо, понимаете?
3: Ага, вы вкололи циклопропон.
4: Воротниковую зону, ту самую, вот эту упомянутую.
3: И все стало улучшаться?
4: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль.
3: Гель-рыжоль?
4: Рыжоль обязательно нужно втирать.
3: Рыжоль вместе с циклопропоном.
4: Циклопропон работает только вместе с гелем рыжоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
3: То есть втираем его.
4: Втираем.
3: И что он делает?
4: Сначала втираем рыжоль. Так. Мягкими движениями втираем рыжоль. Так. 7 минут втираний, потом укол циклопропон.
3: И?
4: Все.
3: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
4: Ну как, он, как сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
3: А что с иммунитетом?
4: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
3: Нет.
4: Ну так, на секундочку.
3: Так?
4: Просто. Вот просто на секундочку.
3: Дайте подробности.
4: Это замороженная струя скунса.
3: Господи, ты бог,
4: понимаете,
3: ты мой!
4: Если ее ввести...
3: Вместе с гелем?
4: Нет, если ее ввести без геля, то все.
3: Ага.
4: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
3: А иммунитет поднимается?
4: Иммунитет от геля поднимается.
3: Так, ну
4: от
3: и
4: рыжоля.
3: Как?
4: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
3: А намного поднимается иммунитет?
4: На 300%.
3: Да вы что?
4: 300% подъема.
3: А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
4: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
3: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
4: Понимаете, ну что это, понимаете, ну
3: нельзя. И теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
4: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон, скажу вам честно. Пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги сульфадрибазол и гель бестузан.
3: То есть это то же самое?
4: Сульфадрибазол
3: и гель бестузан.
4: Он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть
3: меньше
4: поводить.
3: Равняется циклопропон рыжоль.
4: Ну, чуть хуже. Чуть хуже. Но пока выпуск не начан, вы довольствуйтесь тем, что
3: есть. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна.
4: Зопов
3: спасибо.
4: Будет жить.
3: Спасибо, что вы спасли и Зопова. И Зопова спасли. И да. И вы всех нас спасли, остановили эту эпидемию. Да. Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами. До следующей недели. Пока.
4: До свидания.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Минутка поэзии.
5: По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу, вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс».
2: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
7: Быть или не быть?
8: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Конечно, вы думаете, что с вами по-прежнему я, Ирина Рыбладзе, но это не так. Сегодня с вами Алла Бац. Да, вот именно на сегодняшнюю передачу я решила слегка изменить свое имя, фамилию, но почему бы нет? Тем более, что тема настолько необычна, настолько уникальна, что вот сегодня я Алла Бац. А у меня в гостях те люди, с которыми вы хотели поговорить. Аккуратнее, потому что они, можно сказать, как сказать, первопроход. Они открыватели, они первые в этой области, они совершают прорыв вообще в человеческом мировоззрении, в генетическом устройстве человека, во всем. Это вот сидит длинноволосый прекрасный человек, это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Вот, они попросили не называть их фамилии, ну, в силу понятных причин. Итак, они, как вы можете видеть, я надеюсь, что вы это видите, они беременны. Да, дорогие слушатели, зрители, они беременны. И вот первый вопрос. А зачем?
9: Вот, можно я отвечу?
8: Да, конечно, Григорий.
9: Дело в том, мы с моим школьным товарищем, я настаиваю на именно, подчеркиваю еще раз, что мы со школьной скамьи еще хотели забеременеть. Там кое-что не удалось. Ну, просто это потом я расскажу. Мы за гаражами собирались и там вот хотели это совершить.
8: О, боже мой.
9: Да. Ну, знаете, в школе всегда.
8: Ну, наверное, обсуждали этот вопрос.
9: Мы обсуждали,
8: да.
9: Но кто-то курит за гаражами.
8: С мальчишками?
9: С мальчишками, конечно. Да, у нас нормальная мужская компания.
10: Дело в том, что это ведь основной посыл, ведь вот в чем. Я ведь, вот, например, если говорить обо мне, я когда услышал, что руководитель государства говорит о том, что у нас проблемы с демографическим, так сказать, у нас демографический кризис в стране, и совсем падает рождаемость, и смертность выше, чем рождаемость. И мы подумали, надо облегчить женщинам, облегчить
8: все.
10: Долю облегчить. Но они все время, понимаете, они растят, рожают. А мужчины, как говорится, что мужчины сильный пол, которые могли бы, так сказать,
8: поучаствовать в процессе.
10: Да. И мы с Гришей решили, да, мы с Гришей, ну, как говорится, Сашка и Гришка сделали
8: со школы,
9: дело.
10: Вот, и мы, значит, решили, приняли такое решение. И вот, и уже сегодня, посмотрите, наука шагнула далеко вперед.
8: Да.
10: Вот, и мы взяли на себя такую смелость и решили, так сказать, помочь нашему государству, ну и, во-первых, и сами, потому что это ведь, вы знаете, это ведь совершенно другое состояние. Вот я сейчас, например, уже точно понимаю, как что такое беременность. Вот
8: это же первая ваша беременность?
10: Это моя первая беременность.
8: Конечно. Да, ну удивительно.
9: И вот вы спросили, зачем?
8: Да, я спросила, зачем? Вот. Да, но я уже
10: получила
8: ответ.
10: Я еще раз повторю, что руководитель нашего государства сказал, что демографический...
8: Я поняла.
10: И мы, конечно, помогаем таким образом. Снимаем, так сказать, с плеч наших женщин, снимаем ответственность, снимаем груз, облегчаем им жизнь. Понимаете?
8: Граждане, настоящие граждане нашей страны.
9: Нельзя волноваться, потому что не Саша...
8: Вас мутит?
9: Саша токсикоз.
8: Мутит? Подождите, но надо что-то...
10: Ничего, я.
8: Нормально?
10: Я справлюсь. Мы справимся.
8: Скажите, ну, конечно, я понимаю, что слушатели, зрители очень интересуют, ну, как сказать, техническая сторона дела.
9: Ну, я расскажу.
8: О технической стороне. Да.
9: Это трудно, потому что, ну, вы понимаете, одно дело, когда рожают в кино, ну, да. Мы не будем приводить западных...
8: Я даже не про рожают сейчас говорю, я вот просто за процессе, да, беременею. Вот как это вообще получилось? Это же какие-то совсем новые...
10: Вы знаете, у нас же полно места в мужском организме.
8: А, много полостей.
10: Выясняется, что у нас много разных полостей. Много-много-много всего. Есть куда разместить ребенка свободно совершенно.
8: Понятно. Но ведь там же как должно все как специально быть устроено, что питание...
10: Специально быть устроено, конечно.
9: Все нормально, природа сама.
10: Конечно.
9: Сама позаботится.
8: Вас ведь ведет вот этот вот замечательный врач...
9: Адуев.
8: Конечно, вот светило наше.
9: Так он решился, чтобы мы, наконец, с Сашкой... родили полноценных мальчиков, а мы рожаем мальчиков.
8: Да.
9: Вы же знаете, мальчики рожают мальчиков. И в этом есть у нас на сайте, вы знаете, беременных.нет.
8: Да.
9: У нас, вы знаете, это знаменитый сайт.
8: Ну, конечно,
9: там
8: да.
9: Там мы так и с Сашкой написали.
10: Ну, я не скажу, что он знаменитый, но просто вот у нас есть.
8: Адольф Карлович.
9: Мы говорим
8: вообще...
9: спасибо, Адуев, что мальчики родят мальчиков. И это приятно. Ой, ты, Господи.
10: Толкается чуть-чуть. Ответственность действительно, да. Но вы знаете, я вот что хочу сказать, очень важно. Ведь мы, так сказать, беременнее, уже заранее зная, что, так сказать, как оно будет, как оно будет, мы всей палитры-то, конечно, ведь не знали бы.
8: Ну,
10: нам казалось. Вы знаете, как обычно кажется, что ты знаешь, а потом уже выясняется, что ты не знаешь. Вот, и, конечно, вот сейчас мы уже понимаем, насколько это глубоко. Во-первых, это уже другое у нас отношение к женщине.
8: Ну, конечно, меняется. Конечно. Ну, вот вы знаете, что мне кажется, что... А вот как вот, например, вот вы идете по улице. Например, вы же друзья, вы со школы сами едете, ко мне, как вы сказали, друзья. Вот вы вместе встречаетесь, идете по улице там и так далее. Вот как...
10: Ну, я понимаю, да, ну, как люди реагируют? Ну, некоторые, основная масса реагирует. Вон, брюхо-то пивное нажрал. Вот так.
9: Ну,
10: вот
9: да,
10: так,
9: да, к сожалению.
8: К сожалению,
9: они не понимают...
10: Ну, это культура.
9: Что это мы...
10: Отсутствует.
8: А, кстати, отсутствует, а вы культура. Уверены, вот вполне ли вы уверены, что вы первые? Потому
9: да,
8: что...
9: Да, точно? Да, ну мы спрашивали. Мы да? спрашивали, конечно.
8: У кого?
9: У Адуева, естественно.
8: У Адольфа Яковлевича?
9: У Адольфа Яковлевича, конечно.
8: И
9: потому
8: он...
9: что он спрашивал, да, конечно, он сказал, говорит, вы первые.
8: Вы первые. И... Нигде в мире да. никогда этого
10: только
8: не было.
10: Ну, вы можете набрать в интернете.
9: Ну, конечно,
10: есть. Конечно.
9: Вы помните, Белка и Стрелка, вы помните, полетели в космос, а мы
8: а
9: с Сашкой.
8: Гриша
9: а мы с Гришкой да. Сашкой.
8: Да,
9: и,
8: да, да.
9: И даже песню потом начал Гришка.
8: Скажите, какой сейчас у вас триместр?
9: Сейчас 10-й триместр.
8: Да, 10-й триместр.
9: Да, мы одновременно забеременели.
8: Угу.
9: Абсолютно. Ну, мы с Сашкой все делаем вместе.
8: Вместе?
9: Ну, конечно. Вот.
10: Ну, я вам объясню.
9: Да.
8: Так.
10: Дело в том, что из-за того, что, так сказать, мужчина, ну, впервые рожает, то это вот не 9 месяцев вынос.
9: Ну, конечно.
8: Ну, конечно. Вот я вот и позадумалась.
9: Поэтому
8: а
9: мы называем это триместрами, понимаете?
8: А сколько получается?
10: Ну, посмотрите, ну, как уже Гриша сказал, это 10-й триместр.
8: Да.
10: 10-й триместр идет 30-й месяц.
9: Угу. Пошел 30-й месяц. И это самый трудный месяц, так нам Адольф и сказал.
8: Адольф Яковлевич.
9: Да. Адольф Яковлевич, да, конечно.
8: Да, что-то там, да, такое происходит?
9: Да, ну, немножечко, да.
11: Быть или не быть? Флора и фауна родной планеты.
12: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
13: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
14: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
2: Лицензия 62-37-99-97-19-64-83-42-15-67-422-86-11 УКСП.
0: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.
3: Парапет времени.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения.
5: Ничего страшного.
4: Сегодня они находятся, ну, в очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
5: Да ничего страшного.
4: Как вы знаете, «Парапет времени» – программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
5: Бубнов.
4: Сценария.
5: Да меня
4: подождите,
5: фамилия
4: Бубнов. Подождите, да. я вас прошу.
5: Ничего страшного.
4: Виталий, я прошу. Ну, вы же, ну, да, мы же с вами говорили. Вот. Сегодня Виталий Бубнов, это автор сценария и продюсер компании Art Вуханодосона. Ой, простите, оговорился. Art Media Group Вадух. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
6: Здравствуйте.
4: Регина.

0: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я, Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л. Так он просил себя называть. И Александр З.
2: Здравствуйте.
1: И сразу в лоб вопрос. Зачем?
3: А кто будет говорить?
2: Ну, Гриш, ну...
3: Ну, я.
2: Ну, да. Давай я.
3: Ну, давай.
2: Давай. Ну, что сказать? Вы понимаете, сейчас. Почему, главное, и зачем?
3: Ну, давай.
2: Наверное, Гриш, Саш,
3: давай.
2: Говори ты.
3: Хорошо. Ой, Саша, ну ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться
1: да,
3: к вам?
1: Да, ну, конечно, конечно, только Алла, да.
3: Алла,
1: да,
3: Аллочка. Да.
2: Алла, ну что мы тянем? Аллочка,
4: подождите.
1: Я вообще не понимаю,
4: что вы так. Надо спасать родину, понимаете?
3: Не надо, нет, надо помогать.
2: Ну что,
3: подождите.
1: Важный вопрос. Уже?
2: Да.
3: Как?
2: Демографический, вот демографический кризис.
3: Саша.
2: Да, в лоб. Гриша, подожди.
3: Ну?
2: Ну, подожди. Это демографический кризис, понимаете? И родину надо спасать. Уже давно президент не раз говорил. Уже давно президент не раз говорил об этом, понимаете? А вот, как говорится, и ныне там. Ну что это? Как помочь женщине, Алла?
1: Да,
2: как помочь
1: понимаю.
2: Женщине? Мужчина
1: это
2: должен как? Помочь женщине. Как?
1: Действительно, как?
3: Я скажу так. Нельзя, вы понимаете? Нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
2: Ну что, как рожать так женщину?
3: Невозможно.
1: Я поняла.
2: Как рожать так женщину?
1: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
2: В каком смысле?
1: Ну, вы дружите, вы...
2: Нет, мы дружим, потому что у нас стезя такая. Ну, в каком смысле? Что вы намекаете-то?
3: Давайте.
1: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе, со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно.
2: На что давно решили? Что вы намекаете?
3: В школе это было.
2: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
1: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
2: Мы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Я Александр З, вот это Гриша Л.
1: Да.
2: Мы никакого отношения к себе, если вы намекаете на педорастию, так этого нет.
1: Абсолютно нет.
2: И не смейте думать о том, что мы педорасты.
3: Вообще невозможно.
1: Я имела в виду.
2: Никакого гомосексуализма.
3: Саша, успокойся, я прошу.
2: Подожди.
3: Здесь нет гомиков.
2: Я еще раз повторю. Это все время по старинке. Вы все время, как только беременеете, так женщина. Как только беременеть, мы подумали с Григорием, что уже 21 век на дворе. И уже можно снять с женщины эту ответственность.
1: Ну вот я и говорю, что
2: помочь ей!
1: Что только верные друзья способны на такие поступки.
2: А это да.
3: Да.
1: Ну вот и все. Да.
3: Мы действительно заказочные друзья. Вот, да. Да нет, я не знаю, почему мы не развал. Саш, все, извини, Саш, я должен тоже сказать. Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька, а я знаю, почему ты решил забеременеть».
1: Наши радиослушатели не знают, кто такая Роза.
3: Роза? Я вам скажу, кто это такая.
2: Да какая разница,
3: ну,
2: что
3: ладно,
2: они говорят. Саш,
3: не будем говорить, действительно.
1: Действительно.
0: Быть или не быть?
5: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и...

надеваем. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you? В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the universe.

0: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях, вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
1: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
0: Спасибо вам, Зор. Мы, знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
1: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
0: Ага.
1: Но я видел вашу землю во сне.
0: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
1: Этого мне было достаточно.
0: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
1: Конечно.
0: Их 193.
1: Нет, неправильно. Их 198.
0: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
1: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
0: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Как вы вообще, это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
1: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
0: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
1: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
0: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
1: Да, я приземлился где-то у вас.
0: Угу. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, что ваш ведь корабль не был никем захвачен.
1: Я знаю.
0: Он приземлился, этот ваш корабль, никто на него не обратил внимания.
1: Я знаю.
0: А несмотря на то, что корабль приземлился неудачно, это никак не повлияло на ваше отношение к землянам?
1: Никак.
0: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
1: Как вы сказали?
0: Ну, все равно.
1: Мне похрену.
0: Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
1: Один.
0: Потрясающе.
1: Мне похрену.
0: Ага, ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
1: Я полюбил ваш язык.
0: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
1: Мне похрену.
0: Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
1: Иногда бывает отличие. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
0: Одновременно?
1: Одновременно.
0: Самоудовлетворяете себя?
1: Мне похрену.
0: Ага. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернемся в студию, в которой сейчас у нас находится Зор Зок, инопланетянин, и вы узнаете подробности.
2: Back to the universe.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление.
4: Школа недотрог.
5: Дорогие друзья, сегодня в программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. И мы говорим о том, что школа Оленьки воспитывает не только девушек-недотрог, но и мужчин-недотрог. Мужчин. Это новое веяние. И вот что я спрашиваю. Значит, перед дипломом на четвертом курсе мужчины-недотроги уже позволяют себя трогать.
6: Да, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть.
5: Ну, то есть, нужны специальные девушки или это просто девушки с улицы, так сказать?
6: Это, понимаете, ну, во-первых, за три

0: Да.
1: И что же делать?
0: И
1: это
0: у меня
1: безвыходная ситуация.
0: У меня уже несколько пар таких прекрасных совершенно. Да, да, да. Вот они так помали друг друга, помали, помурыжили, помурыжили. А теперь какая прелесть, какая прелесть.
1: Как это случилось? Сейчас... Как недотрога ждала, что ее потрогают. Недотрог,
0: да.
1: Мужчина,
0: да,
1: ждал,
0: да,
1: что
0: да.
1: его потрогают.
0: Конечно,
1: их никто
0: да.
1: не трогал.
0: Да, их никто не трогал, они ждали, но не да. Вот, вот, понимаете, это очень... Вообще, это лучший вариант. Это mm-hmm. лучший вариант.
1: Два недотроги.
0: Недотрог и недотрога.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, я понимаю, так, тут тебе и ни детей не будет, ничего.
0: Ну, в ближайшие 4 года точно нет.
1: Mm-hmm.
0: Нет.
1: А потом уже может быть.
0: А потом уже может быть. А потом ведь они будут варьировать, понимаете? То один будет недотрогой, а второй... А то он недотрога. То mm-hmm. Поэтому не соскучишься, знаете ли.
1: Это удивительно.
0: Это удивительно,
1: удивительно.
0: Правда.
1: Итак, дорогие друзья, в школе недотрог... У профессора недотроги Ольги Малько вы всегда можете встретить недотрогу мужчину, потому что там их преподают им,
0: да?
1: И недотрогу, естественно, женщину.
0: У нас есть день открытых дверей, извините, хотела сказать.
1: Ой-ой-ой.
0: Да, день открытых дверей, когда любой может прийти и чуть-чуть позаниматься. А, как бы мы растворяем все двери, открываем все карты, да-да-да.
1: И вот там и можно потрогать недотрогу?
0: Вот там, наверное,
1: четверокурсницу.
0: Четверокурсницу можно.
1: Ой-ой-ой, потрогать четверокурсницу недотрогу, это прям огромное. Огромное счастье, я считаю.
0: Да, да.
1: Огромное счастье. Дорогая Ольга, спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня в студию. Дело в том, что открытия вот эти, связанные с недотрогами, это, конечно, конечно. И самое главное, что я понял, неприступность – это навсегда. Недотрога
0: – это временно.
1: Это временно. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо за внимание. У нас в гостях была Ольга Малько.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Школа недотрог. Флора и фауна родной планеты.
3: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
2: 101.ru Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнемогания.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.
3: За и против.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За и против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения сухих. Здравствуйте, Любовь.
5: Здравствуйте.
4: Ну, прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
6: Здравствуйте.
4: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы, а вы потихонечку сейчас в этом первом сете, в наших дебатах, нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей.
6: Да.
4: Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
6: Ай, господи, боже мой, как снять. Первое, что я могу, чем вам парировать? А зачем?
4: Зачем снять одутловатость?
6: Зачем?
4: Не, ну просто, снимать? Ну, хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
6: Я скажу вам, я объясню.
4: У вас две минуты.
6: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, вы в электричке. Mm-hmm. Вы оказались в электричке, вы едете в Бунино, например. Mm-hmm. Есть такое местечко, так, я там отдыхал. Mm-hmm. Удивительно. Ну, не будем говорить. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти самые чресла и все, вашу природу, которая одарила вас матушка, вот, и, соответственно, и тятенька, вот, я бы так сказал. Вот, вы протискиваетесь в эту электричку и замечаете...
4: То есть одутловатость дает возможность вам протиснуться.
6: И
4: это как бы первый вброс.
6: Это первый вброс.
4: За то, чтобы одутловатость...
6: Я легко протискиваюсь.
4: Да, одутловатые протискиваются.
6: Одутловатые протискиваются.
4: Любочка, скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли это?
5: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. А потому что сухие не значит пересушенность.
4: Ах, вот оно.
5: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
4: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
5: нет, есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
4: Да, конечно.
5: Слышите?
4: Конечно, вот это все от пересушенности.
5: Нет, дебаты. Дебаты с Груздевым.
4: Ну вот, прекрасно. Вот прекрасно. Любовь Потанова, Сергей Груздев. Сергей Груздев, лидер одутловатых.
6: Да.
4: Любовь Потанова, это лидер сухих.
6: Да.
4: На этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
3: «За» и «Против».
2: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
7: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: suihku, jos ei tullut hikeä.
1: Online Radio 101. 101 Radio.

Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в программе, которая называется «Небесная высь». Удивительное название, не правда ли? «Небесная высь». Сегодня у нас в программе человек, казалось бы, такой простой, такой известной, обычной профессии, которая давным-давно уже канула в лету. Но вдруг ни с того ни с сего стало понятно, что без этой профессии сегодняшняя цивилизация, сегодняшняя жизнь наша никуда.
1: Возможно.
0: Да подождите, ну
1: простите,
0: что вы, друг
1: я
0: мой,
1: не
0: что
1: выдержу,
0: вы, что
1: просто...
0: вы, не понимаю вас.
1: Я не выдержу.
0: Итак, сегодня у нас в гостях Евгений Ларин. Здравствуйте, Евгений.
1: Спасибо. Здрасте, здрасте, мой
0: Евгений,
1: дорогой.
0: Евгений, ну, сразу же я хочу сказать. Сразу скажу, ну, профессия ваша обыкновенная, правда ведь?
1: Ну, ведь не совсем.
0: Ну, она не совсем,
1: да, она простая, как бы на первый взгляд.
0: Вы позволите, я назову ее.
1: Давайте.
0: Дело в том, дорогие друзья, что Евгений Ларин у нас... лифтер.
1: Да.
0: Да? Да. Просто лифтер.
1: Да.
0: Обычный лифтер, человек, который всю свою жизнь да. посвятил, или не всю.
1: Почти.
0: Вы сейчас расскажете
1: я
0: об этом,
1: расскажу,
0: Евгений,
1: я
0: но
1: расскажу.
0: Я буквально вот короткое вступление для наших дорогих слушателей.
1: Да.
0: Евгений Ларин – лифтер.
1: Да.
0: И сегодня эта профессия, как ни странно, выясняется,
1: да.
0: она снова возвращается в наши родные, даже уже облагороженные
1: да.
0: лифты, я бы сказал
1: да.
0: вот так.
1: Да.
0: Вот.
1: Да.
0: Какой сегодня уже лифт без лифтера? Ну что ж, Евгений, еще
1: да.
0: раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И вот что мне хотелось бы спросить. Как вы поняли, что это ваше призвание? Как вы решили, что лифтер – это, так сказать, на всю жизнь?
1: Вы знаете... Такая интересная история случилась со мной, когда мне было 15.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Так-так-так.
1: Мне было 15, я стоял.
0: А вы учились в школе в это время?
1: Я учился в школе. Но мы с мальчишками побежали в высотку. Высотный дом.
0: Так?
1: Да. Мы, наверное, в общем, высотный дом, большой очень. Там были удивительные громадные лифты. Громадные просто.
0: Ну, стоит напомнить нашим слушателям, для тех, кто никогда не был, так сказать, в городе.
1: Да.
0: Лифт – это такая конструкция, которая поднимает на верхние этажи и спускает сверху вниз пассажиров. Ну, и грузы тоже, как говорится. Да. Ну, просто есть такие люди, которые никогда лифтов
1: не видели. Ну, вот. Вот и заодно и они узнают об этом.
0: Да. И вот да. что вы в 15 лет.
1: И вот в 15 лет я влюбился в Катю. Но не об этом сейчас речь. Просто дело в том, что мне надо было уединиться. Я побежал в эту высотку. Побежал, как тогда дождь прямо в лицо.
0: Я прошу прощения, да. Евгений, так сказать, уединиться в каком смысле? Сам с собой вы влюбились в Катю и решили как-то уединиться для того, чтобы что? Для того, чтобы не...
1: Да.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Но я скажу вам, в чем было... В чем была сермяжная правда. Вот как бы я... Да. Мне надо было уединиться, я должен был сосредоточиться, потому что мне нужно было признаться ей.
0: Это перед тем, как вы решили уединиться, перед тем, как признаться, собраться.
1: Я побежал.
0: А потом уже отъединиться, как бы
1: отъединиться, и потом признаться.
0: Понятно.
1: Вот. Я побежал в высотку, и я сел в этот лифт. Громадный. На нем какие-то красивые узоры, какие-то удивительные фрески. В общем, это был для меня почти храм.
0: Понимаю вас. Напоминаю, дорогие друзья, свой рассказ в нашей программе «Небесная высь» ведет лифтер Евгений Ларин. И скоро мы к вам вернемся.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: дрожжи. Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ру

0: Ветер перемен, дорогие друзья. Снова здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И у меня потрясающие гости Артур, Виктория. Виктория, Артур. Это люди-упыри, которые прожили... Да даже вы знаете, я смелюсь сказать, что действительно, в вас человеческого больше, чем нечеловеческого. Вот так я общаюсь с вами и понимаю, что, конечно, это так. Мы обсудили многое. Обсудили разницу между упырями и зомби. Так сказать, ниши уровень этой западной культуры, ну, да. И наши выдающиеся упыри, конечно, которые являются интеллектуальными людьми и пишут стихи, и множество научных открытий, и, так сказать, все это практически принадлежит упырям. Будущее за упырями, мы говорили о том, что упыри бессмертны, поэтому, так сказать...
1: Да, и не знают усталости.
0: Ну, вот какой у меня вопрос. Прямо сейчас. Я хочу узнать, скажите мне прям вот и вы, Виктория, и вы, Артур, скажите, пожалуйста, упыри, как таковые, они же историческая кладезь, они несут в себе всю информацию, правильно я понимаю?
1: Абсолютно верно.
0: И вот у меня сразу возникает вопрос, часто ли вы... вас привлекают наши историки, которые занимаются историей и так далее?
1: К сожалению, нет. Вы знаете, проблема в том, что нам даже сложно получить доступ в библиотеку. А для нас это очень важно, потому что когда мы читаем историю, мы читаем же во многом про своих друзей, которые были 2000 лет назад, 1000 лет назад. Это люди, с которыми мы общались, которых мы знали.
0: Но они по какой-то причине...
1: нам не дают, сказать, почему-то...
2: Умерли, да? Ну, конечно.
0: Они... Потому что они не были упырями.
1: Да, мы же дружим не только с упырями.
0: То есть, вот, упыри дружат не только с упырями, но и с неупырями. Удивительно. А скажите, вот как вот эта грань упырь-неупырь, как она проходит, где эта граница? Как узнать, человек упырь или человек не упырь?
2: Ну, вы знаете, это же сразу видно по, ну, по открытости. Нет более открытого, более чуткого,
1: и
2: более беззащитного человека, чем упырь.
0: Понимаю вас. И у меня сразу к вам просьба. Дорогой вы наш Артур, прочитайте, пожалуйста, что-нибудь из ваших стихов, если, конечно, у вас есть такое желание.
1: Артур, что-нибудь из водного цикла.
2: Водный?
1: Да.
2: Хорошо. Вода, вода, я ждал тебя как друга. Ты вновь пришла нарушить мой покой. Прошу тебя, скорее.
0: Без испуга?
2: Без испуга.
0: Я прямо чувствую.
1: Это не случайно. Вы знаете, да, вот такова сила стихов Артура, что ты чуть-чуть наперед уже начинаешь понимать, о чем речь.
0: Вот у меня какой вопрос. Вот все-таки, а я вот сейчас сижу здесь и думаю, я вот одел очки специально. Вы сказали мне надеть очки, обязательно светоотражающие, чтобы ваша упырская энергия в меня, так сказать, не затекала.
2: Да.
0: А если я вдруг ни с того ни с сего захотел бы, чтобы меня затекала ваша упырская энергия, ну, вдруг я подумаю, а почему бы и мне не стать упырем? Почему бы мне не прожить 2, 3, 4, 5 тысяч лет?
1: Вам нельзя.
0: Как нельзя?
1: Вам нельзя.
2: Объясни.
1: Ну, не каждый может.
0: То есть вы уже смотрите на меня и понимаете, что я не могу?
1: Да, у вас не получится. Энергия другого рода.
0: Ага, а могу ли я ее сменить?
1: Нет, не выйдет.
0: Ну, то есть,
1: просто,
0: в принципе,
1: не получится.
0: Упырь – это очень ограниченная
1: каста. Конечно, поэтому я и сразу сказала, что это избранный круг лиц.
0: Избранный круг лиц. Очень, как говорится, с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, жаль, потому что, конечно, хочется порой продлить, так сказать, жизнь.
2: Я понимаю. Но вот я все равно чувствую вашу энергию, чувствую вашу вот эту вот сопричастность. Это так приятно.
0: Спасибо.
1: Я вот, но хрупкости не хватает, понимаете?
2: Может быть, хрупкости.
0: Хрупкости энергии не хватает.
1: Ее сложно добавить. Ее откуда взять? Понимаете, она либо есть, либо нет.
0: А энергия упыря. Мы продолжим наши беседы в программе «Ветер перемен». Напоминаю, что это программа «Ветер перемен», дорогие друзья. Через небольшую паузу мы вернемся к вам.
3: Хруст наста. Свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
2: Лабиринт Леонардо.
3: Вновь наша удивительная рубрика «Лабиринт Леонардо», и со мной моя ведущая Маргарита Хлеб.
4: Здравствуйте, друзья.
3: Маргарита Хлеб готова на все. И что сейчас? Что сегодня готова сделать Маргарита? Она готова отрегулировать что?
4: Термостат.
3: Термостат, как она говорит, это кукусик. И хрюкает даже. Ну вот, мы сегодня пригласили удивительного человека. Удивительного человека, он говорит на всех языках мира. И он может сделать все. Подбить маленькую эту, подскочить, чтобы перевернулась, ударить, хлопнуть ладошкой, может развести немножечко этой самой жижицы, может все сделать. Ха, удивительный человек. И зовут его Петр.
5: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Удивительный человек. Петр, я знаю, что вы умеете отрегулировать термостат так, как никто не может.
5: Да, это правда.
3: Ну,
5: это правда.
3: Расскажите нам.
5: Что рассказывать?
3: Мы с Маргаритой хотим знать, с какими термостатами вам доводилось встречаться?
5: DC-1635AB, ну, начиная с 1974 года, ну и потом H15, это самсунговский.
3: H15?
5: Да, но это из последних.
3: Ничего себе.
5: Ну и я могу сказать, что, конечно, BX, ну, с BX'ом я работал мало.
3: Мало?
5: С BX'ом я работал мало.
3: Почему?
5: Ну,
3: кукусик.
5: BX не возьмешь так просто. Ну, просто такого не возьмешь, потому что, ну, BX такая штука, ну...
3: Ну, как? А когда? Ну, а когда вы... Вот первый раз BX перед вами появился, вот вы его увидели, такой красавец такой, удивительный. Он же еще на этих самых сделан, на... Как они называются?
5: А?
3: Как называются они? На чем сделан этот?
5: Я входил.
3: Я понял. Так, Петр, Петр, возвратились?
5: Ну.
3: Хорошо. Смотрите, как у вас интересно. Смотрите, как у вас интересно. Вот вы сами.
5: А кукусик я хочу спросить, она.
3: А кукусик сейчас будет спрашивать. Кукусик, мы говорим сейчас с Петром, который готов вообще на все. Он готов отрегулировать термостат, и он должен просто сказать нашим радиослушателям, что надо в первую очередь сделать. Кукусик, вот тебе интересно это знать, нет?
4: Мне, конечно.
3: Да, тебе,
4: конечно.
3: Вот, видишь как.
4: И как вообще жизнь, как настроение?
5: Ну, я не развлекать вас пришел сюда. Вы задаете мне вопросы, я на них конкретно отвечаю. Что вам надо узнать
4: про термостат? Как же его отрегулировать в конце-то концов?
5: Ну, просто, я скажу вам простую вещь. Что настоящий термостат не регулируется.
3: Yes, я так
5: вообще
3: и знал.
5: Вообще нерегулируемая конструкция.
3: Ты слышал, кукусик?
5: Что тут объяснять-то?
3: Вот это парень.
5: Если вы не рубите, так вы тогда и не зовите нормальных людей.
3: Я сразу почувствовал.
5: Термостат не регулируется, это знает каждый ребенок. Каждый ребенок.
3: Вот это я понимаю, вот. Кукусик. Поняла?
4: Он специалист.
3: Да ты че, такой специалист? Обалдеть можно.
5: Вообще.
3: Супер.
5: Зря только время теряем.
3: Напрасно.
5: Короче, покупайте у нас термостаты. Пользуясь случаем, я хочу вас предупредить. Покупайте термостаты. Потому что уровни будут холодные.
3: Спасибо вам большое. Вот этого я и ждал сейчас,
5: ну,
3: кукусик. Уровни будут холодные.
4: А какими они должны быть?
3: Какими должны быть, кукусик? Об этом
5: теплыми.
3: Следующий.
5: Ну, теплыми, а будут холодными. Что тут объяснять?
3: Петр.
4: Да,
3: ну,
4: действительно.
3: Ну, конечно.
5: Ты живешь с отцом, с мужем, с кем?
3: Ну, отвечай, кукусик.
4: Как кукусик?
5: С отцом, с мужем, с кем?
3: С кем ты живешь, кукусик?
5: С этим, что ли, ты живешь?
3: Кукусик.
5: Нормально, скажи.
4: С термостатом?
5: Ну, это глупо. Просто скажи, с кем ты живешь? С ним или с отцом, с мужем, с кем?
3: Она живет с термостатом.
4: А чем он?
5: Да?
3: Да.
5: Очень смешно. Ну и живи с термостатом.
0: Жизнь с термостатом. Подойди поближе.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Флора и фауна родной планеты.
6: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. настоящее время Безаровому козлу придан статус уязвимый.
7: С нами хорошо. 101.ru
8: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
9: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
10: Мэй итна бока кью хун. Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоڑ ке бхаг жати е. Куч руска батайе.
9: Тум жаб пьяр ме бока хоке дил ка чори карега, то яхи хога. You are бока чор. Чалу каро. One,

0: Ювар Букачур.
1: Если вдруг захочешь пива
2: или водки в тот же миг,
1: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени. Вы знаете, что меценаты люди? Они ходят по земле, как мы.
2: Вы мне ответьте, зачем скинхед и ирод приходят к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
1: На лестнице?
2: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице?
1: На лестнице?
2: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
1: Не разве,
2: по
1: да.
2: Запаху?
1: Да, по запаху.
2: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
1: И что вы делаете?
2: Конечно,
3: дайте мне сказать.
1: Хорошо.
2: Дайте мне сказать.
1: Да.
2: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
1: У меня есть.
2: В связи с его измененным психическим состоянием...
1: Так надо дать мне.
2: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
1: Запах? Знаете?
2: Ну что-то ведь осталось.
1: Надо понюхать.
2: И если он тоже как-то почувствует, то может дать ему первую вспышку возвращения
1: что?
2: К себе.
1: Развращение?
2: Поймите.
1: Вы развращаете людей.
2: Как можно разговаривать, он ничего не понимает.
1: Я смотрите
2: не
1: внимательно.
3: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
2: Я заказывала.
3: Да, но вы
2: ну,
3: как заказывали? Вы с ним не
2: это
3: встречались, когда заказывали сценарий?
2: Ну, будьте добры, откажитесь от этих линий.
1: Понимаете? Нет лимона,
2: Данте,
1: нет.
2: Данте, да, прохождение кругов. Там даже там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса? Можно найти массу других способов.
1: У какого пса? Не надо про
2: пса. Поймите, хорошо с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну, поймите, нет лимона.
1: Что нет лимона?
2: Литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более, тем более нет гроба зарытого в землю,
3: из
2: которого
3: поняли?
2: Кристина
3: вот
2: в следующей
3: Михайловна,
2: серии, поймите, выбирается, как в убедило. Ну, понимаете, Тарантино это замечательно. Ну, полагаю,
1: в убедило.
2: Смешивать его кино с жанром нашего сериала не вполне эстетически корректно.
1: Раз.
2: Убить
1: Билла. Что говорю? В «Убить Билла» когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
2: да,
1: один раз?
2: Да, «Убить Билла».
1: Чтобы в «Убить Билла». Это же,
2: видите,
1: это же смотрит.
2: Это не...
1: Надо видеть это.
2: Это не корректно.
1: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
4: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой, не спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Не спящие».
1: «Парапет времени».
3: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
2: Ой, я не там много-много вопросов.
3: Я не знаю, как... Ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
2: Ну, конечно.
3: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
2: Да, это очень, вот это очень, очень интересно.
3: Понимаете?
2: Интересно.
3: Вот мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
2: Понимаете, у нас...
3: Заносчив.
1: Смотри-ка.
2: Понимаете, у нас фильм.
1: Ты видишь? Ну, извините. Да.
2: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
1: С чем?
2: За взаимоотношения.
1: Ничего подобного.
2: Кристины и Максима.
1: Ничего подобного.
2: С обретением их себя.
1: Ничего подобного. Где? Где скинхеды, где Ира?
2: Я думаю, понимаете, что...
1: Где Ира?
2: Я думаю, что Кристина, она не должна видеть.
1: А
2: не должна
1: происходить
2: такого природного чуда.
1: Подглядывали.
2: Потому что произошло.
1: Вы...
2: Природное чудо.
3: Стойте.
2: Она должна вместе
3: Бобика.
2: видеть. Она должна...
3: Бобика.
2: Остановите
3: ее. Вы его, Бобика, я говорю,
2: остановите.
3: Колесико. Взять, врача зови. Ух, выноси ее.
1: А ноги?
3: Да просто неси.
1: А ноги? Ох. Парапет времени.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
5: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana Viina Juhoppa.
1: С нами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Осмелей, Иванзи. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: И мы вернулись в студию, как и обещали. С вами Лабиринт Леонардо, с вами Юрий Бурзон и Павел Макарович Призоев, потомственный арканщик Буя.
4: Ну, я, во-первых, не одного буя, а буев.
3: Буев, арканщик Буев, 107 штук,
4: важно за арканина. Понимать, да. Мы говорили о том, что буйство буя вещь опасная. Зачастую бывает так, что буй начинает буйствовать и совладать с ним очень трудно.
3: Но вы-то можете.
4: И тут все должны, кто находится вокруг в это время, все должны быть снисходительны. Все должны понимать, ну что сделаешь? Буйство буя.
3: Да вы философ, Павел Макарович. Вам же приходится...
4: Правда. Сермяга правды.
3: И вам же в книге «Жизнь без буя» вы все это описываете.
4: Да, «Жизнь без буя» это, конечно, да, описано.
3: Крах.
4: Ну, да.
3: Ну, да, естественно.
4: Ну, конечно. Во-первых, это и сами все знают.
3: Да, но у вас есть и книга, извините, Павел Макарович, давайте заговорим, как говорится. Нас сказали «А», скажем и «Б», естественно, если про буй говорить. И есть у вас «Жизнь без буя», «Жизнь с буем». У вас сейчас вышло. Я вас просто поздравляю.
4: Это третий том трилогии.
3: Жизнь с буем.
4: Да, жизнь с буем.
3: Да.
4: Ну, на самом деле, эту книгу я редактировал. Ну, я автор, соавтор.
3: Подождите, кто тогда ваш коллега?
4: Ну, что коллега? От первого лица пишет «Жизнь с буем».
3: Ну?
4: Людмила Сбоева.
3: Сбоева? Сама?
4: Ну, конечно.
3: Я же не знал. Конечно.
4: Она рассказывает о том, как она прожила свою жизнь с буем.
3: С буем.
4: Да. Буй у нее, так сказать, как говорится, ее приструнил.
3: Ну, в общем, да, я понимаю.
4: Жизнь
3: была
4: непростая.
3: Это очень интересно. Жизнь непростая.
4: Буй ведь как стержень, как основа, как, так сказать, как явление, которое управляет сегодня.
3: Вообще ситуация.
4: Ну, конечно, как вы понимаете, мы куда бы мы ни приблизились, мы либо ограничены буем, если буя нет.
3: То есть мы упираемся в буй. Послушайте,
4: если мы, если буя нет, то мы и не ограничены. А если буй есть, то мы ограничены. А буй практически всегда есть.
3: Всегда,
4: и мы всегда ограничены буем.
3: Вот почему опять же.
4: Вот ты захотел что-то, а не можешь, потому что буй мешает тебе.
3: Буй мешает. Понимаешь?
4: С одной стороны, он мешает.
3: А с другой стороны...
4: Сдерживает.
3: Сдерживает.
4: Что важно. И... Потому что если нет сдерживания, то как же? Нет. Буй одновременно и буйствует.
3: Да.
4: И сдерживает.
3: И сдерживает.
4: Вот это глубина философии.
3: Вот это вот эта глубина, философская мысль.
4: Конечно.
3: Это ведь это весы, которые предложила нам сама природа.
4: Конечно.
3: Как только мы как бы доползли, доплыли до этого буя, мы вот тут же и поняли всю философию, дорогие наши друзья, философию буя.
4: Да?
3: Или буя. Нет, буя. Конечно, буя.
4: Ну...
3: Так вот, хочу сказать вам, но все-таки немножечко коснуться буй на отдыхе.
4: Да.
3: Вот что это такое, скажите мне, пожалуйста, буй на отдыхе. Ну, вы отдыхали с буем или нет?
4: Не, ну почему я должен с ним отдыхать, я с ним работаю.
3: Нет, вы работаете, но иногда бывает и отдых, когда вам хочется расслабиться, когда буй тоже не буйствует, а отдыхает.
4: Ну, знаете, расслабленный буй, в принципе, мало кому интересен.
3: Интересен, да?
4: Да. Угу, давайте будем честными.
3: Ну да, то есть это уже буй, не буй.
4: Буй
3: уже
4: на отдыхе,
3: как бы,
4: ну это разные
3: уже,
4: вещи, понимаете?
3: Да.
4: Это же разные вещи.
3: Да.
4: Буй
3: да.
4: на отдыхе.
3: Что это такое?
4: И буй расслабленный.
3: Да.
4: Это две разные вещи.
3: А, вот я и хочу уточнить.
4: Буй на отдыхе бывает, может и буйствовать.
3: Да, то... О!
4: Как и любой на отдыхе. Он что же вам не человек, что ли?
3: Ну, естественно, ну, понятно. Конечно. То есть вообще это живая субстанция, дорогие друзья. Правильно я понимаю, Павел Макарович?
4: Буй, конечно.
3: Буй – это живая субстанция. Абсолютно живая субстанция. И на этом, я вам хочу сказать, мы подводим сейчас уже итоги, как бы. Мы с Павлом Макаровичем говорим вам спасибо, что вы выслушали и вы прислушались к бую. Или к бую.
4: К бую.
3: К бую. Прислушайтесь к бую. Спасибо, Павел Макарович, вам большое человеческое спасибо.
4: Ну и прекрасно. Все. Обнимаю вас.
3: Буй. Ну и буй. Буй есть буй. До свидания.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый. С совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук.

0: nimismiestä puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli polkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Всегда свободен!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио. Сегодня программа «Всегда свободен». И в студии сегодня ваш Владислав Жульпацкий и наш гость. Гость наш сегодня необычный. Мы решили поднять жестко и остро, поднять сначала, а потом и поставить вопрос о людях, которые являются людьми без определенного места жительства. Ну и сегодня у нас в гостях бомж-перфекционист Вайзон Аметистович, который просил не называть его фамилию, естественно. Ну, это вообще странно звучит, согласитесь. Здравствуйте, Вайзон Аметистович, прежде всего, здравствуйте. Ну, это странно звучит, согласитесь, бомж-перфекционист. Ну, мы понимаем, что мы вообще всегда привыкли, обычные горожане, видеть, что люди без определенного места жительства, они, так сказать, ведут такое, ну, в общем, честно говоря, такое не очень, как говорится, ну, чистоплотный, что ли, образ жизни, да? Ну, вот они как-то не очень следят за собой, неизвестно, где ночуют.
5: Здравствуйте. Во-первых, еще раз здравствуйте.
4: Ну, мы уже поздоровались с вами, Вайзон Аметистович.
5: А для меня это очень важно, чтобы...
4: Порядок был во всем, был, да? Порядок, ну, порядок, понимаю порядок. Вас. И вот сегодня вы, как бомж-перфекционист, да, сегодня у нас в гостях. Да. Я хотел бы сразу вам задать вопрос. В чем, так сказать, вообще расскажите о том, как получилось, что вы стали... Что было сначала, перфекционизм ваш внутренний или все-таки вот эта вот мечта бомжевать?
6: Как-то сочеталось. Mm-hmm. Я познал сначала эклектику.
4: Ах, вот оно же.
6: Да, эклектику.
4: Эклектику жизни. Эклектику мира.
6: Да, когда все вроде бы, все как-то не связано, все как-то...
4: Разрозненно.
6: Разрозненно. Все как-то не состыковано. И вот хотелось все время...
4: Я так... просто, вы знаете, что-то... хочу сказать, да, что да, те, да, те наши слушатели, которые видят нас, да, не только слышат, но и видят, ну, да, они сегодня обращают внимание вот сейчас прямо на вас, и я вижу эти ваши шелковые, струящиеся, длинные, потрясающие волосы.
6: Да.
4: Ваш удивительный пиджак, и мне хочется спросить, а каким же образом вы без определенного места жительства, и я понимаю так, что без работы, да, ничего практически не делая.
5: Я понял.

0: Я понял. Я просто понял, почему. Я понял, прежде всего, вас волнует, откуда такой блеск, да. Такой шик, да. Такой лоск.
1: Да. Да.
0: Почему это бомж вдруг такой дэнди?
1: Угу.
0: Да, это есть немножко. Я не скрываю этого. Я собирал это долго по разным отхожим местам. Ну, я так называю. Я не называю помойки помойками, потому что это не помойки, это отхожие места.
1: Угу.
0: Места, где отходят какие-то вещи на задний план. И вот я с заднего плана вытаскиваю. И вот вам, пожалуйста. Вы видите?
2: Всегда свободен!
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое. Здоровое питание.
6: О-о-о, Автобоб. Торгуем контейнерами.
7: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
8: Лицензия 45784.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл о буле, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Обуздыватель» на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий. У него в гостях, у этого Владислава Жульпацкого, это я, Владислав Жульпацкий. Сегодня у нас в гостях смельчак. Человек с большой буквы «О». О-человек, человек, который сделал так много всего. Это уникальный человек, человек уникальной профессии. Зовут его Кирилл, фамилия его Гайский, и он является обуздывателем. Обуздыватель Кирилл Гайский.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
0: Кирилл, ну, приятно. Во-первых, сразу начнем, сразу перейдем к делу.
1: Да,
0: обуздыватель – это такая редкая профессия сегодня.
1: Очень.
0: Она не часто встречается, и я хотел узнать вас. Вот вы, как я посмотрел, это, кстати, в Википедии, вы обуздыватель... Четвертый,
1: совершенно верно. Четвертой
0: категории.
1: Да.
0: А сколько всего категорий обуздывателей бывает?
1: Четыре категории.
0: Угу. Ну, то есть четвертая это самая...
1: Это высшая категория.
0: Угу.
1: И затем мы отправимся с вами. Но чуть позже. Позже мы поговорим.
0: Я хочу вас узнать. Давайте, да. Потому что, ну, все-таки наши радиослушатели, они абсолютно, мне кажется, не готовы к такому, ну, не знаю, что такое обуздыватель и куда, и с этим обуздывателем, как говорится, куда его пихать, пристраивать. Чем занимается обуздыватель в принципе? Я понимаю, что он обуздывает.
1: Да, естественно, прежде всего я обуздываю.
0: Угу.
1: И я вам больше вам скажу. Если вас интересует, как это началось.
0: Да.
1: Первый раз.
0: Да.
1: 17 апреля 1973 года в 10 часов 48 минут.
0: Удивительно.
1: Я обуздал в первый раз.
0: Вы в первый раз обуздали в 10:48 17 апреля 1973 года.
1: Я сделал это.
0: Вы это сделали.
1: Я сделал.
0: Удивительно.
1: Да.
0: Удивительно.
1: Я это почувствовал по всем, кто окружал меня в тот момент, кто стоял.
0: Скажите, это внезапно произошло?
1: Это внезапно.
0: Обуздание произошло?
1: Да,
0: внезапно
1: обуздали? Да, это я обуздал внезапно.
0: Внезапно.
1: И они как стояли, как вкопанные, так и стоят. Они даже кто-то по пояс стоял уже в земле. А потому что с этим связано все. С обузданием. Когда обуздываешь, человек как бы в землю входит прям.
0: Ну как бы, не на самом деле.
1: Ну как бы, естественно. Но у них было полное ощущение. Они мне говорили об этом. У нас, говорит, полное ощущение было, что мы по пояс стояли в земле.
0: Ну я понимаю так, что в 73-м году вы же были еще и ребенком.
1: Отчасти.
0: Ну, я имею в виду по возрасту.
1: По возрасту, да, но так отчасти.
0: То есть вы уже были ребенком, ну, то есть вы были ребенком, но как бы и не ребенком.
1: Я уже охотился.
0: Охотились куда? На что?
1: Я охотился на зверя, на птицу, на рыбу, на ягненка.
0: Я просто хочу спросить у вас, получается, вы что же, вы сирота?
1: Нет, не совсем. Отчасти.
0: А кто? Я хочу узнать, как вообще все произошло?
1: Ну да, я понимаю.
0: Вы, я понимаю так. Ну, во-первых, вы владеете компанией Абуз-Д.
1: Да, я владелец компании Абуз-Д. Да, пожалуйста, я прошу вас это запомнить.
0: Я узнать, знаете, что хочу? Вот еще что. Вот это вот Абуз-ТВ на 34-м канале.
1: О, нет, что?
0: К вам не имеет отношения?
1: Это смешной разговор. И они постоянно что-то пытаются там какие-то эти логотипы пускать. Ну что это несерьезно.
0: А Буз-ТВ?
1: Конечно. Я прежде всего родоначальник. Я обуздыватель, так скажем, в первом поколении. И после того, как Гайский начал это движение... Я могу вам привести пример.
0: Великолепно.
1: Да,
0: вы знаете,
1: пожалуйста.
0: Сейчас буквально, дорогие друзья, мы вернемся к нашему гостю, обуздывателю Кириллу Гайскому,
1: да.
0: Смельчаку, буквально через несколько мгновений, когда небольшая пауза произойдет у нас. Да. Спасибо.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Умело играем помпонами. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Культура.
2: Всемирно известный кинорежиссер Демьян Рыба сообщил о начале съемок нового блокбастера. Премьера картины запланирована на конец следующего года. По словам Рыбы, это будет остросюжетная музыкальная комедия с элементами триллера. Подробности сценария держатся в строжайшем секрете, однако нашей радиостанции удалось выяснить, что в основу сюжета ляжет история о взаимоотношениях косули афроамериканки и козы трансгендера, которые остались без связи с внешним миром на Таймыре в начале зимы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Возвращаемся в студию.
3: А сколько вы зажимаете за смену?
4: Я 4, где-то мне получается 4, ну 5 иногда там бывает. Ну, это уже сильно уже, так сказать. Я имею в виду атмосферу.
3: То есть прямо руками?
4: Ну, естественно, а как же? Ну,
3: то есть в межручье у вас порядка 5
4: атмосфер? Ну, где-то вот так, 5, да, где-то там. Но это надо сильно, это надо в любом случае там держать, это надо держать, потому что не этот, который с пальцем ходил, понимаешь?
3: А у тесочников, вот я хочу спросить, да. Социалка у них какова?
4: Социалка, да не очень, честно говоря, но там все равно, там иногда бывает и спускается сверху этот, понимаешь, все вот эти тарифы какие-то там специальные, эти самые, на такие догрузки какие-то там.
3: А у вас профсоюз же есть?
4: У нас профсоюз тесочников, естественно. У нас, мы прежде всего, мы в Висковую, эту самую область, мы писали. Нам прям там присылали оттуда бумаги. И по бумагам прям, по губам, можно сказать. По губам прям. И дали как, и все.
3: Потом, ну, слава богу.
4: Слава богу, да. Ну,
3: и детский сад, я слышал, построили.
4: Детский сад построили, потом там пристань сделали. Нормально. Там лодки, там хорошие, там улов хороший, там.
3: Пора пас. А вы еще и рыбак, Матвей, да?
4: Да, конечно, рыбак. Я люблю это дело.
3: Понимаю вас. Ну что ж, дорогие друзья, я рад сказать, что сегодня у нас в гостях в программе «Чья спецовка», программе, посвященной профессиям, был наш старый, давнишний друг, слесарь, тесочник, да. Матвей Стежко.
4: Да ладно.
3: Спасибо, спасибо, Матвей. Спасибо, Мотя.
4: Нормально.

0: Дешевка. Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
2: Итак, в эфире наша постоянная рубрика «Найди себя». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня она. Она виновница нашего сегодняшнего с вами разговора, нашей встречи. Татьяна Болеславовна Фонарева. Танечка Болеславовночка. Я вас прошу, только успокойтесь.
3: Нет, я собралась, я нормально.
2: Соберитесь,
3: я нормально собралась. Просто я простужена, извините меня.
2: Ничего.
3: Я простужена.
2: Ну ничего. Дело в том, что Татьяна Болеславовна, она работает. Уже сколько вы работаете?
3: 30 лет
2: работает в цеху.
3: Да.
2: Акуса. Излишки. Да. Это адская работа, друзья мои. Это просто, вы не представляете себе. Адовая работа. 30 лет. Она в этом цеху. Она отдала всю. Ну, будьте здоровы. Да.
3: Татьяна,
2: будьте здоровы. Промокните, запейте. Запейте что-нибудь.
3: Спасибо.
2: Запейте. Татьяна, понимаете, окусывает излишки 30 лет год за годом. Это день за днем. Это все тянется.
3: Да.
2: Это вот этот неустанный труд. И вдруг...
3: Окусывальщица,
2: а вы главная окусывальщица.
3: Окусывальщица, конечно, я главная.
2: Вы окусывальщица, да. Татьяна Болеславовна, подождите, сейчас я расскажу просто, в чем ситуация.
3: Да.
2: И вот надо же в какой-то момент совпало, что и простудилась одновременно.
3: Да.
2: И уронила окусыватель в чан.
3: Да.
2: Это ужасно.
3: Понимаете, я просто не хотела пропускать рабочий день, не хотела брать больничный. Поэтому 39,2 была температура, пошла
2: 39,2
3: на работу. Пошла все-таки на работу, понимаете, заставила себя пойти.
2: Господи, боже мой, я не представляю.
3: Ну и тут, понимаете, как сказать, хотела высморкаться.
2: Вы одновременно хотели высморкаться,
3: да.
2: И в то же время окусывали в этот момент.
3: Да, окусывала, и поэтому у меня выскользнуло, окусыватель и упал в чан. И получилось, что я и окусыватель утратила, и высморкаться нормально не смогла.
2: Господи, боже мой, меня тоже. Я почувствовал, какой-то у меня... Интересно. Просто это, может быть, передается. Ну, действительно, вы понимаете, мои дорогие друзья, Татьяна Болеславовна была уволена.
3: Да, в этот же день.
2: В этот же день.
3: Мне год до пенсии остался, понимаете? Год.
2: Остался до пенсии. Господи, боже мой, ну как же можно было? Вот, но из-за всего... Да, я понимаю, это действительно... Это очень серьезно.
3: С моим трудовым стажем. 30 лет.
2: 30 лет. С этим трудовым... Татьяночка Болеславовна.
3: Да.
2: Еще.
3: Извините,
2: запейте. Запейте, я вас спрашиваю. Дело в том, что чан громадный в цеху.
3: Огромный.
2: И дело в том, что туда специально люди должны спускаться.
3: Если роняются предметы, особенно окусыватели, это важно.
2: Окусыватель.
3: Поднять. Это целая экспедиция,
2: это
3: понимаете,
2: целое,
3: в чан.
2: Да, это два человека, в смысле, два часа, два дня.
3: Два дня идет только спуск в чан.
2: Два дня спускаются только в чан.
3: В чан только два дня спускаться надо.
2: Громадный чан.
3: Потом там еще найти надо окусыватель, понимаете?
2: Да, там в темноте же они работают.
3: В темноте работают. И там много предметов всяких. Таких, которые не вытаскиваются.
2: Да я вас понимаю. Меня тоже действительно стало. Я как-то, я не знаю, я проникся тем, что вы рассказываете. Просто я не знаю. Мне это как-то, боже мой. Это прямо, я не знаю, как-то у меня кровь даже пошла. Вы знаете?
3: Может быть, вам салфетку дать?
2: Давайте салфеточку. Да, я
3: возьмите.
2: Не, я да, вам, ну давайте
3: возьмите,
2: я возьму.
3: Возьмите.
2: Да, спасибо. Возьмите. Вы знаете, да, как-то мне, знаете, я из-за этого разволновался. Это, вы знаете, вы должны понять.
3: Ой, вы меня простите, пожалуйста.
2: Вы меня должны понять, потому что, видите, я даже разволновался так, что меня даже сильно...
3: Может, вы сковырнули ногтем как-то?
2: Может, я сковырнул. Дело даже не в этом. Вы понимаете, вот вы почувствуете...
3: Надо йодовую сетку сделать.
2: Йодовую сетку мы сделаем. Естественно, это обязательно. Я вам скажу так, что, понимаете, это удивительный момент. И вдруг начальник цеха,
3: да.
2: Кармен Аисович Боев.
3: Кармен Анисович, это
2: Анисович.
3: Да.
2: А он Анисович, да. Ну вот.
3: Кармен Анисович Боев в этот же день меня берет и увольняет.
2: Да, в этот же день. Он увольняет. Заслуженную работу. Вы же кавалер.
3: Я кавалер, конечно.
2: Вы же висите в главном здании.
3: Я вишу рядом со Стеллой.
2: Рядом со Стеллой.
3: Да.
2: Прямо рядом со Стеллой висит.
3: Да.
2: Татьяна Болеславовна Фонарева, да, как, да, главная акусовщица,
3: да,
2: цеха.
3: Да, да, что, что вы, у меня штука и почетные грамоты.
2: Мы же встречались, да, с юными перами.
3: Да, да,
2: с конечно. Как они называют? Юнперы, да?
3: Юнпер, да. Юнперы, да. Которые молодые, вот эти вот ребятки, которые, да, в школе по их приходят, начинают окусывать со,
2: ну,
3: школьной сами.
2: Ну, которые вот с вами начали, да, окусывать.
3: Да, да, да, да.
2: Вы их учите с, да, с измальства буквально.
3: С измальства учим, окусывайте потом.
2: Это,
3: же, да, да,
2: я, это удивительно. Как, будьте здоровы. Как руки, руки ваши. Покажите всем ваши руки. Это же удивительные руки. Ну, эти пальцы, которые окусывают.
3: Ну,
2: вы,
3: да,
2: понимаете? Это удивительно. Вы знаете, в чем дело? Я считаю, что вам, конечно, мы, естественно, предложим сегодня работу.
3: Да?
2: Потому что,
3: да,
2: конечно, конечно.
3: Ой, помогите,
2: ну,
3: мне,
2: наша
3: пожалуйста,
2: рубрика,
3: помогите.
2: Ну, дорогая,
3: я так с надеждой шла сюда,
2: дорогая,
3: к вам, да вы бы мне поможете.
2: Я бы не был Юрием Бурзоном, если бы не предложил вам сегодня работу.
3: А какую?
2: Подождите, Татьяна Болеславовна, ну подождите.
3: Понимаете, ну я же сейчас в гипсе еще.
2: Я знаю, вы же в гипсе.
3: Да,
2: вы,
3: да, потому что когда
2: же
3: подымали,
2: вы упали в чан же.
3: Когда подымали.
2: Вот расскажите, что там произошло-то, когда стали подымать, вы же еще подсказывались.
3: Понимаете,
2: что
3: так, вот, так, вот, да, смотрите, да, да, вот, да, состояние, да, просто, ну, поймите, да, человеческое состояние.
2: Ну расскажите, расскажите. Да. Да,
3: вот,
2: да,
3: у меня была вот 39-2 температура.
2: У вас была 39.
3: Простуженная сквозь,
2: да,
3: вообще,
2: да,
3: абсолютно, да,
2: да.
3: Да?
2: Ну,
3: и
2: да,
3: вот,
2: да,
3: это вся,
2: да,
3: происходит ситуация, в этот же день меня увольняют. А на следующий день вот, да, эта бригада, вот эта, которая спускалась в чан,
2: да,
3: а я опять поехал на работу, чтобы, думаю, помочь как-то людям.
2: Ну как-то, да-да-да-да-да.
3: И хотел помочь ей.
2: И, ну расскажите, ну что же, не стесняйтесь уже, господи.
3: Я туда чуть-чуть как подскользнулась и почти упала в чан.
2: Ну так вы упали или не упали, я не понимаю.
3: Я, нет,
2: вы как-то зацепились там.
3: Я зацепилась ногой, как раз и сломала ногу.
2: А, господи боже, ну как вот, вы понимаете, вот так это вот все получается. Все. Будьте здоровы, я спрошу вас, господи боже, запейте что-нибудь, я вас спрошу. Запейте что-нибудь вообще.
3: Мне бы закапать что-нибудь.
2: Не, ну сейчас мы закапаем после эфира, давайте сначала запейте.
3: Мне надо закапать.
2: Я вам закапаю обязательно, господи боже мой, естественно. Вы понимаете, Татьяна Болеславовна, мы долго думали, мы выбирали, у,
3: да,
2: нас целый есть,
3: да,
2: перечень, так сказать, работ.
3: Главное, чтобы меня с гипсом взяли.
2: Возьмут. Там как раз там с гипсом-то можно.
3: Можно?
2: Там с гипсом можно, конечно. Поскольку эта рубрика, еще раз повторяю,
3: да,
2: называется «Найди себя». То,
3: да,
2: есть,
3: да,
2: это работа для потерявших,
3: да,
2: работу.
3: Да, вы помогаете же людям.
2: Мы помогаем людям,
3: да,
2: естественно. И вот, Татьяна Болеславовна, к вам...
3: Так.
2: Выпала честь, я считаю.
3: Так.
2: Вы подождите, только не волнуйтесь.
3: Ой, не могу.
2: Я подожду, ну, я вас прошу.
3: Ну, ну, ну.
2: Господи, боже мой, у вас даже губная помада измазалась чуть-чуть.
3: Извините.
2: Ну, ничего, ничего.
3: Извините.
2: Ничего, вы сегодня во всем праздничном, Татьяна Болеславовна.
3: Я старалась как-то,
2: да, нет,
3: одеться.
2: Это приятно, это приятно.
3: Да.
2: Я хочу сказать вам, вы будете поднимать малые величины. Эта работа тоже, конечно, ответственная, очень серьезная. Подъем малых величин. Вы готовы к этому, скажите, пожалуйста?
3: А начальник у меня кто будет?
2: Нет, ну начальник у вас будет Хрустов.
3: Михаил Владимирович?
2: Да, вы знаете.
3: С Михаилом Владимировичем,
2: конечно,
3: я готова работать.
2: Да, да, Михаил Владимирович Хрустов.
3: Михаил Владимирович
2: Михаил,
3: Хрустов.
2: Да, господи боже, я Михаил. Михаил Владимирович Хрустов.
3: А это он сам предложил?
2: Он сам предложил вам. Он узнал,
3: да,
2: вашу ситуацию.
3: Потому что он хороший человек.
2: Мы
3: просто
2: пытались звонить этому Боеву, этому, вы понимаете, Кармену Анисовичу.
3: Бесполезно ему звонить.
2: Да бесполезно. Он ругался.
3: Совершенно бессовестный человек.
2: Он взял на... Он,
3: надругался.
2: Я должен сказать, он буквально надругался. Над Татьяной Болеславной. Ну, скажем так, в присутствии всего цеха. И в результате он взял свою дочь на...
3: Конечно, он взял Розу.
2: Он взял Розу. А Роза, она, собственно, руками-то ничего делать не,
3: да,
2: может.
3: Она вообще ничего делать не может. Откуда она умеет что-то делать?
2: Что она? Она губами шлепает.
3: Да ничего она не может делать. Она ни разу окусатель в руках не держала.
2: Вот, вот, вот. Она ни разу не окусывала. Вы понимаете, Татьяна Болеславовна?
3: Да.
2: Вот подъем малых величин.
3: Я согласна.
2: Вы согласны?
3: Особенно с Михаилом Владимировичем. Такой хороший человек.
2: Конечно.
3: Вот,
2: конечно,
3: есть все-таки люди, понимаете? Вот,
2: вот
3: люди.
2: Удивительный, да,
3: да,
2: удивительный. Я просто хочу, чтобы вы еще раз рассказали о своей работе. Как вы окусываете? Как вы этим занимаетесь?
3: Ну, понимаете, ну, я с юности начала окусывать.
2: С юности окусываете, да?
3: Я окусывала, я понемногу сначала окусывала.
2: Понемножку.
3: А потом все больше и больше.
2: Но вы сначала ведь делали это в поле.
3: Нет, сначала были полевые работы, да.
2: Вот,
3: полевые,
2: да, вот.
3: А потом уже там развивалось.
2: И вы начали окусывать в поле сначала.
3: Да, да, да. Сначала окусывала в поле по чуть-чуть.
2: Ну, скажите, вот это интересный случай, как вы там окусывали, и что у вас там произошло в поле?
3: Да нет, там просто...
2: Ну, что там
3: было? Там просто была там история с зайцем, да. Вы имеете в виду?
2: Да, с зайцем, зайцем.
3: Ну, с зайцем, потому что я как бы окусала в поле, это были вот эти выездные у нас вот эти вот работы в поле.
2: Ну, в поле, да. Там был заяц, потом почему-то после зайца...
3: Нет, а заяц потом я к себе взяла, он у меня жил же. Тимошка.
2: Тимошка?
3: Тимошка,
2: что вы ему окусывали-то?
3: Нет, слава богу, ему я ничего не успела.
2: А, ничего?
3: Ну, да, потому что...
2: А кому же вы окусили-то?
3: Не, как кому?
2: Ну как кому? Там был комбайнер. Вы же помните, в поле
3: это
2: работал.
3: Дмитрий Николаевич. Ну, это был такой, да, это такой случай, ну, случайно. Чуть-чуть окусил у Дмитрия Николаевича.
2: Ну,
3: да.
2: Часть это было кончик.
3: Нет, это был мизинец.
2: Но все-таки мизинец.
3: Мизинец, да,
2: комбайнер. Вы мне сказали, что поначалу вам показалось, что вы окусили ему,
3: нет, это мизинец.
2: Мизинчик был, да?
3: Который совершенно для комбайнера не имеет никакого значения.
2: Мизинчик не важен для комбайнера.
3: Да, не важен, совершенно, да.
2: Ну, слава богу.
3: Там средний палец нужен и большой, а мизинец, ничего страшного, он даже...
2: Средний и большой палец комбайнеру нужен?
3: Да, да, да.
2: Это как приятно.
3: Да.
2: Вы, наверное, знаете? Будьте здоровы, я вас очень прошу. Вы знаете, в чем
3: мне
2: дело?
3: Мне капли нужны.
2: Капли. Я вам скажу, капли Дропова. У нас есть капли Дропова. И
3: да?
2: Вы обязательно... Да, да, да, да.
3: А я все время принимал капли Слюсарева.
2: Нет, Слюсарева не надо, понимаете, они вяжут, а вам не надо это. У вас руки должны работать.
3: Да,
2: руки,
3: да, да, мне пальчики. Сейчас на новой работе вот пригодится.
2: Да, да.
3: Чтобы...
2: Вообще, я надо сказать, что вы за время вашей работы,
3: да.
2: Ну, сколько вы окусили уже? Сколько вы окусили?
3: Ой, не знаю.
2: Ну, скажите уже, пожалуйста.
3: Мне вот эти молодежь, вот это, она мне принесла какие-то плакаты. Когда у меня был юбилей, и принесла плакаты, и там какие-то цифры были. Вот сколько уже окушено за мой стаж трудовой.
2: За мой стаж,
3: Ой, ну там уж на тысячи идет, понимаете.
2: На тысячи уже идет, господи боже мой.
3: Уж не удержишь в голове все.
2: Господи боже мой. Ну и будьте здоровы, я спрошу. Значит, я объясню вам. Подъем малых величин. Здесь нужна, чтобы работала диафрагма. Вы понимаете, ваша диафрагма.
3: Что?
2: Ну, диафрагма – это живот. Живот. Понимаете, там тужиться надо. Вы сможете тужиться, скажите? Ну, когда поднимаете малые величины, нужно тужиться чуть-чуть.
3: Я не знаю.
2: Не знаете. Ну, ничего, человек, вы разберетесь. Ну, вы с хрустом уже знакомы.
3: Я не знаю, смогу ли я тужиться.
2: Ну, не надо, тужиться.
3: После всего вот этого.
2: Ну, надо тужиться.
3: Ну, надо тренироваться.
2: Надо тренироваться. Давайте вы будете тренироваться. И я вам просто желаю, чтобы произошло
3: спасибо.
2: В вашей жизни.
3: Спасибо вам большое.
2: Чтобы это было счастье.
3: Спасибо.
2: Вашего Тимошку, он же жив до сих пор.
3: Ну, конечно, да.
2: Вы же ему окусили только этот самый маленький... Что вы?
3: Нет.
2: А что вы ему окусили?
3: Ничего не окусил его.
2: Ничего,
3: нет.
2: Тимошки?
3: Нет. Так я только ногти ему окусываю
2: ногти?
3: Чуть-чуть, да. Потому что отрастают ногти и, ну, скрести начинает.
2: Да. А почему у него все время так, у него, вы рассказывали, что очень сильно растут ногти?
3: Потому что в домашних условиях живет.
2: А, в домашних условиях я просто...
3: Не стирает, то, что зайцы обычно, они стирают об асфальт и так далее.
2: А здесь
3: все-таки дом не асфальт, понимаете?
2: Ну, дом-то не асфальт, конечно, естественно.
3: Да.
2: Хорошо. Значит, я вам... Будьте здоровы, господи боже мой. Ну, что же вы, прям, я не знаю. Успокойтесь. Значит, запейте.
3: Я пить больше не могу.
2: Нет, ну надо запить чуть-чуть. Запейте.
3: Мне капли давайте Дропова.
2: Запейте немножко. И давайте вас поздравим с новой работой, с новым назначением. Будете работать... На подъеме малых величин.
3: Завтра
2: Татьяна
3: уже.
2: Татьяна Болеславовна, завтра в гипсе, только сбейте температуру.
3: Ну, я сейчас приму, да.
2: И давайте диафрагмой. Работайте диафрагмой.
3: Пока не знаю, как
2: вы. Надо. Всего вам доброго.
3: Спасибо.
2: До свидания.
3: Спасибо, дорогие. Спасибо.
2: Всегда
3: спасибо.
2: Ваши.
3: Спасибо.
2: Всего доброго. Будьте здоровы.
4: Найди себя.
5: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

Усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. One on one. Are you?

0: И вот мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня сам Вениамин Кропотов, полковник вихре штурмового отряда. Харизмой просто на разрыв, я бы сказал. На разрыв харизмы, которая работает. И вот вопрос. И вот тут неожиданный вопрос, который я хотел вам задать в предыдущем часе. А если враги женского пола попадаются вам, скажите?
1: Ну, конечно, попадаются.
0: Как? А как вы себе поступаете?
1: Да вы знаете, они, во-первых, не сопротивляются никогда.
0: Ага.
1: У них только одна проблема, они очень сильно привязываются потом.
0: После наказания.
1: Ну, после наказания,
0: конечно. Ну, естественно, конечно. Это, конечно.
1: Что, нужно понять, что наказанный враг – это новый друг.
0: А, вот так даже?
1: Ну, конечно.
0: Это же, это практически вы, это как лозунг.
1: Ну, да.
0: Наказанный враг.
1: Это как миру мир.
0: Да, это миру мир. Ну,
1: я могу сказать, что часто бывает так, что наказывая врага в логове, мы, ну, таким образом принимаем на себя всю эту вот энергию.
0: Да, я понимаю.
1: Мы ведь наказываем по-разному. Бывает, наказываем индивидуально.
0: Да, а бывает и целой группой.
1: Группой наказываем. Ага.
0: Вот с женщинами, я помню, у вас был случай. Вот расскажите.
1: Ну, у нас был случай, да.
0: Да,
1: мы ворвались.
0: Вот. Как вы всю группу женщин наказали?
1: Ну, надо сказать, мы ворвались вдвоем.
0: Вдвоем. То есть вы были и ваш...
1: Логово в это время после веерной бомбардировки логово было в количестве 3 экземпляров.
0: Ого!
1: Отряд на этот момент весь рассредоточился. И мы вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Да.
0: Это же ваш...
1: Лапин.
0: Лапин,
1: конечно.
0: Капитан.
1: Конечно.
0: Капитан Лапин.
1: Да. Мы с Лапиным вдвоем.
0: Да.
1: Естественно, мы в перми ворвались в логово.
0: С вашей харизмой,
1: да,
0: конечно.
1: Ну, конечно. Мы ворвались, так сказать. Ну, и харизма с нами.
0: Да, и...
1: Вот. Да. Ну, мы ворвались, а там 11.
0: Ой, боже мой.
1: 11 особей.
0: И все женского...
1: Все до единой.
0: Пола. Ох, тяжело.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, я вам
0: скажу. Что началось?
1: Голодные. Сильные. Прямо... Ох!
0: Крутобедрые?
1: Ну, это само собой.
0: Это естественно, да.
1: Ну, и мы взялись за это дело.
0: Ну, понятно, да. Так.
1: Ну, управились за 4 дня.
0: Все-таки за 4?
1: За 4 дня.
0: И что же после этого привязались к вам?
1: Трагедия заключается в том,
0: да,
1: что когда мы их уже вывели, все 11.
0: Ну, да.
1: Они ведь не сразу могли подняться после наказания.
0: Нет, конечно.
1: Так устали. Так они... Мы же наказываем без шуток. Мы же не делим, так сказать, женские особи, мужские.
0: Да, там по полной.
1: Мы уж наказываем, как говорится...
0: Да.
1: От всей души.
0: Что, как говорится...
1: И вдоль,
0: и поперек.
1: Как говорится, да.
0: Да, да,
1: понимаю. И в хвост,
0: и в гриву.
1: И в гриву,
0: да.
1: Что правда.
0: Что так оно и есть. О, да,
1: но все 11 были сохранены, никого до смерти не довели.
0: Так.
1: Ну, было там две, было...
0: Немножко сникли.
1: Ну, со здоровьем слабо.
0: Понимаю.
1: Кормят у врагов плохо.
0: Плохо, понимаю. О.
1: Ну,
0: но
1: мы
0: потом-то накормили их уже после наказания?
1: Ну, нет.
0: Нет.
1: Не накормили.
0: Почему?
1: Потому что мы сразу после наказания их через 4 дня вывели.
0: Так.
1: Из логова.
0: На свет.
1: На свет.
0: На свет, боже.
1: На свет, боже,
0: да,
1: вывели.
0: Так, так, ага.
1: Вот. А они, конечно, привязались.
0: Да.
1: Ну и хотели, конечно, другой жизни.
0: Я понимаю.
1: Вот.
0: Понимаю.
1: Но одно, как говорится, к одному.
0: Как поступили?
1: Другой. Мы, честно говоря, передали их в обычные части.
0: В обычные части, это там, где их распределяют.
1: Потому что харизма гуманна.
0: Гуманна. Харизма гуманна, друзья мои.
1: Миру мир.
0: И на этой миру мир. Мы давайте будем все-таки с вами, наверное, прощаться, я думаю. Да.
1: Не забывайте, дорогие друзья, наказывайте врага в его логове.
0: Всего вам самого доброго, Вениамин.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: На врага!
3: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
4: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
5: Поэзии.
6: Русь моя,
2: чего ж ты не запела? Мне во след, когда я уходил, вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране, но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
5: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
4: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
7: Вперед, Ротозеи!
8: Итак, снова с вами программа «Вперед, Ротозеи!» Ватага Ротозеев, движение, которое организовали Джон Плужников, хирург, и Сергей Че, космонавт. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. Так вот, мы вернулись опять к носкам, потому что действительно потрясающе совершенно. Вот я сама недоумеваю, как и зачем, и сколько нужно было и покупать, и носить, когда все так просто. Просто сними носки и все. Забудь,
9: это,
8: проблемы.
9: Видите, да. это снова мы приходим к тому, что мировая закулиса...
8: Мировая закулиса,
9: вот,
8: да.
9: Мировая закулиса...
8: Да. Да.
9: Навязывает нас куда-то к каким-то страшным вещам, когда выясняется, что ноги потеют, и людей обвиняют, а во всем виноваты, оказывается, носки.
8: Слушайте, мне кажется, я поняла, почему вы в майках. Почему майки это
10: скажите, произнесите.
8: Ну, потому,
9: уже вслух произнесите.
10: Давайте вслух, не бойтесь. Мы ждем Сергей и Джон уже для чего.
8: Ну, вы знаете, я скажу, пришли? Потому что у нас смелая передача, я могу сказать. Потому что я поняла, что кроме ног, второе место, которое, в общем, все пытаются как-то дезодорировать и как-то, я бы сказала, завуалировать, это, не побоюсь этого слова, подмышки?
10: Конечно.
8: И вот, собственно, ответ на все вопросы.
10: Вот и все.
8: Майка наше все.
9: Это и есть. Вы видите, какая работа проведена ротозеями. Как быстро, как внятно, как четко. В потливости виноваты носки. Всегда нужно носить майку.
8: А галстук для того, чтобы прикрыть немножко гланды.
10: Я вам скажу больше. Зачем вы прикрывать гланды?
9: Нет. Галстук — это просто культура.
10: Культура и как это? Это, я вам скажу. Это стиль.
9: Эстетика.
8: Эстетика.
10: Это ориентир, это стержень ротозеев.
9: Потому что мы оба Ленинград.
8: Ленинград.
10: И я вам скажу, и теория наша, мы о ней, так сказать, вот сейчас еще коснемся ее, теория...
9: Да уже коснулись.
10: Теории коснулись, да. Теория чистого заступа, она в действии. Ну, вы знаете, что такое чистый заступ?
9: Заступать или не заступать?
10: Вот и все.
8: Ну да, переступ... Да. Нет, именно в заступать.
9: Заступить.
8: Заступи за черту.
10: Да.
9: Вот, собственно,
10: теория чистого заступа. То есть у нас всегда мы заступаем за черту. Всегда.
8: Принцип, так сказать, это принцип движения.
10: На этом все построено. Это золотая... Это как сечение золотое. Это как древние египетские пирамиды.
8: Потрясающе.
10: Понимаете?
8: Вы видите, дорогие наши слушатели, зрители наши, скольких тем мы сегодня как просто прикоснулись к многому, и к поэзии, и, так сказать, гигиене, я бы даже сказала.
10: Да.
8: И все это благодаря нашим гостям, прекрасному Джону Плужникову, хирургу, и Сергею Че, космонавту, который возглавляет потрясающее, набирающее популярность движение «Ватага Ротозеев». До свидания.
9: До свидания, спасибо.
10: Всего доброго.
8: Спасибо.
7: Вперед, Ротозеи!
4: Знай и люби свой край.
11: Флора и фауна.
4: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
11: 101.ru.
3: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.

0: во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Мы снова вернулись в студию.
2: О бизнесе хочу спросить. Вы же сухофрукт берете где?
3: Ну, как?
4: На рынке, конечно.
3: Ну, как на рынке? Правда? Опять-таки наши трое друзей. Вот
4: да,
3: этих прекрасных
4: Алида, средних.
3: Они в Среднюю Азию за ним. Не абы что, понимаете, чтобы купить?
4: Нет, конечно.
2: Я просто хочу спросить. И вы потом загружаете.
3: Да.

0: наш покупатель дотрагивается рукой до петарды, золотой дракон, начиненный, скажем, кишмиш, или начиненный, скажем, чернослив. Он как бы уже сразу платит двойную цену, я правильно?
1: У нас очень гуманные цены, очень гуманные.
2: Очень-очень.
0: То есть получается, что гуманность этой цены,
1: да,
0: в том, что практически бесплатно сухофрукт едет в Китай.
1: Понимаете, дело в том, что наши трое друзья обожают ездить. Я начала с этого.
0: Все время.
1: Они ездят еще.
0: Я просто хочу узнать.
1: Да.
0: Вы же можете брать сухофрукт прямо в Китае.
1: В Китае можно взять сухофрукт. Понимаете, он не тот.
2: Нет, конечно.
1: Ну не тот сухофрукт в Китае. Виталь, не надо сейчас говорить.
2: Хорошо.
1: Я говорю, что сухофрукт не тот.
2: Я понимаю, да.
0: Значит, вот в чем дело. То есть вы не в ущерб качеству.
1: Абсолютно нет. Если качество на первом месте.
0: И в любом случае должен ваш покупатель должен доверять.
1: Абсолютно, слушай.
0: Качеству компании «Бабах».
1: Конечно,
0: потом, понимаете,
1: никакого ущерба в цене нет, потому что трое друзей наших замечательных коллег.
0: Это Баницкий, Отко и Колин. Они сегодня присутствуют в студии, потому что они в командировке.
1: Они
0: как раз, наверное, и поймут.
1: Знаете, у них золотые карты Аэрофлота, им бесплатно багаж дают. Они готовы ездить, они хотят, им нравится самолет.
0: Экспедиция, они сопровождают, вполне возможно, сейчас сухофрукт.
1: Конечно, так и есть.
0: Вот еще важный момент, который я хочу узнать, и это нашим слушателям важно, потому что я знаю, они прислушиваются к тому, как устроен малый бизнес. Сопровождение сухофрукта ведь это не только важная составляющая, но сопровождая сухофрукт, сопровождая сухофрукт, вы таким образом его как бы и поддерживаете. Он чувствует, что он не один.
1: Вы знаете, знаете, что вам скажу? Вот как растения, домашние комнатные растения, они чувствуют человека. Так и сухофрукт чувствует человека. Поэтому это совсем не случайно. И люди должны быть рядом с сухофруктом.
0: Раз уж мы, так сказать, углубились настолько, Розочка, я хочу спросить, не боится ли сухофрукт загрузки в петарду?
2: Нет.
0: Чувствует ли он, что взрыв неминуем?
2: Он чувствует это, но он подготовлен уже. Он уже подготовлен, потому что Розочка своими заботливыми руками его немножечко погладила.
0: Я вот что хочу сказать еще. Такой вопрос у меня. И не только у одного меня, но и наших радиослушателей, я уверен. Так сказать, какое количество золотого дракона, то есть знаменитой петарды с сухофруктами, вы способны выпустить в месяц?
1: Это Виталий пусть отвечает, потому что я женщина, цифры занимаю немножко.
2: 20 и еще раз по 20. Вот так бы я сказал.
0: Неплохо.
2: Да, 20 раз по 20.
0: Но мы, поскольку я понимаю, мы гарантированы.
2: Да, абсолютно.
0: Ручная сборка.
2: Да,
1: абсолютно.
0: Ну, и на цене это не отражается.
1: Нет. Абсолютно не отражается, в том-то дело.
0: Уникально. Дорогие друзья, сегодня в программе «Веселые сапожата» уникальные представители, компаньоны, работающие вместе и создавшие вместе великолепные, произведения. Произведения.
1: Да, можно так сказать.
0: Это компания ООО «Бабах». Вот, петарды из Чэньчжоу. Сегодня у нас была Роза Алоева и Виталий Баков. А вот Баницкого, Отко и Холина не было, что, в принципе, и составляет название «Бабах». Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья, что вы сегодня с нами.
1: Не забудьте попробовать.
0: Не забуду попробовать.
2: Обязательно.
0: Да,
2: Оля тоже должна щупать. Обязательно. Оля должна.
0: Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. До свидания. До свидания.
3: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Харлям. Мы продолжаем программу.
1: А скажите, вот ведь давно мучает меня вопрос. И действительно, да, я так проникся.
2: О питании хотите спросить?
1: Ну, давайте о питании.
2: Ну, вы понимаете, ведь кишечник.
1: Так.
2: Он ведь все, кто в святых сотах, все должны быть чистым кишечником.
1: Вот-вот поподробнее.
2: Вы знаете, ведь у нас же как?
1: Да.
2: У нас движение как? Пришла вот или сестра пришла, или брат, если то мы обнялись, конечно,
1: да.
2: Сразу.
1: Ну да, конечно.
2: Я же говорю вам, соток соте лепится.
1: Да,
2: лепится.
1: Да.
2: И они вот лепятся. Но главное, первая проверка.
1: Проверка.
2: Вот чист ли кишечник?
1: Ага,
2: конечно.
1: Как проверяете-то?
2: Ну, господи, ну это ж простая вещь.
1: Ну уж расскажите,
2: ну,
1: уж
2: просто поделитесь. Сразу, без разговоров, уже приходит, как говорится, ну, предположим, вот брат пришел.
1: Да.
2: А ему сразу вопрос такой.
1: Да.
2: А сотый братушка пришел?
1: Да.
2: А клизмование это делал?
1: А, вот оно что.
2: Вот оно просто.
1: Ну да, я понимаю.
2: Вот оно просто.
1: Вижу.
2: И все.
1: Да.
2: Конечно.
1: Агнешку клизмовали?
2: Вы знаете, она уж пришла клизмована.
1: А, вот оно что.
2: Ну, конечно.
1: Ну, и бывает еще и клизмованный приходит к вам уже,
2: во-первых,
1: да?
2: Во-первых, ну, конечно. Ну, конечно, из уста передают.
1: Ну, да.
2: Уж знают.
1: Ну, да.
2: Уж знают. А я уж и по-честному так спрашиваю.
1: Да, да.
2: Я так уж сразу.
1: Да.
2: Придет вот.
1: Ага.
2: Новенькая придет.
1: Да, да, да.
2: Ну, что, милочка моя?
1: Да.
2: Клизмована. Сеструль ты моя.
1: Да.
2: Клизмовать-то будем?
1: Да.
2: Она... Или уж клизмовалась сама?
1: Да.
2: Ага. А она вдруг скажет, бывает, так сама клизмовалась.
1: А-а-а.
2: А я говорю, о, подожди.
1: Да.
2: Верю тебе, конечно.
1: Вот.
2: Да хорошо ли клизмовалась ли, милая?
1: Да, вот это важно.
2: Вот, понимаешь?
1: Вот это вот важно.
2: Отличный человек ведь не сразу. Вот человек,
1: он же
2: в миру-то, ох, его волтузит по-разному.
1: Да. Вот ведь
2: он
1: как...
2: же думает, что он исклизмовался, а на самом-то деле нет и половины.
1: И даже половины нет. Боже мой.
2: Конечно.
1: Вот, тебе вот хотел спросить у вас все-таки.
2: Ну-ка.
1: Хочу спросить у вас.
2: Ну-ка,
1: жест у вас, вы называете его а-та-та. Ну, расскажите, поделитесь,
2: ну,
1: я прошу.
2: Что же, друг мой, не бывали ни разу на песнопениях на
1: наших? Ну, нет, конечно, да.
2: А как вот бывает, так обнимемся, слепимся?
1: Да.
2: И вот так бывает, пока лепимся.
1: Так.
2: Бывает, мы же лепимся, ох, по многу,
1: да.
2: Бывает, и три дня бывает лепимся.
1: Даже так?
2: Бывает такое даже складывается.
1: Как сила-то какая у вас прямо.
2: Ох!
1: А так вы знаете,
2: а
1: соты помогают?
2: А святые соты силу-то дают. Конечно.
1: О-о-о.
2: Забираешь вот так вот из силы всю энергию, забираешь.
1: Ну вот и про а-та-та вы расскажите.
2: И в это время, вдруг раз, уже прям чувствуешь, вот оно, вот.
1: Да, вот.
2: А вот и время песни.
1: Ага.
2: А как время песни приходит, и уже сразу так, прежде чем его запить,
1: вот это вот всем вместе.
2: Ой, святые соты.
1: Да.
2: Прежде чем начать,
1: да?
2: Нужно же дать сигнал.
1: Да.
2: И, конечно, этот сигнал а-та-та.
1: А, вот это.
2: Но звучит он не каждый раз.
1: Не каждый?
2: Конечно.
1: Как
2: придет
1: интересно.
2: Энергия, бывает, а бывает, не придет.
1: Вот ведь что творится-то. Вот ведь приятно как. Но вот хочу о таком спросить. Не знаю, уж приятно будет вам, неприятно. Но уж простите, как говорится. Но есть один такой, как бы, я даже не знаю, что за человек такой. Вы, наверное, знаете. Вот основатель такого движения. Называет он себя там вот «Власть прополиса», вот Терентий Выхин. Может быть, слышали что-нибудь про него? Что скажете?
2: Знаете, да, как говорится, святые соты ему судья.
1: Ах, вот оно что.
2: Вот и все. Бедный, жалко его.
1: Жалко, да?
2: Конечно. Ему прийти-то полепиться к нам, полепиться, немножко как-то быть с нами, слепиться.
1: Да.
2: Ну, строиться как-то вместе, так нет. Он же все какую-то войну придумывает. Он все думает, что что-то, ну, хочет все ухватить, как бы, оторвать кусок соты.
1: Да.
2: Ну как? А мы на эту черную зависть и не смотрим.
1: Вот,
2: а
1: хорошо.
2: Потому что а-та-та.
1: А-та-та. Вот как спасибо.
2: Я ведь Терентия, я помолю, отмою.
1: Да?
2: Помолю, отмою, Терентия. От глупости, от всякой. А то они там трутся этим прополисом, господи.
1: Ну, да. Ну, пахнет немножко, конечно.
2: По-честному, ну, что ж тут. Прополис-то ведь нужно же понять. Это ж...
1: Это что?
2: Отвал от наших сот.
1: Отвал?
2: Отвал просто, конечно.
1: Вот оно в чем.
2: Конечно, это отваливается. Все, что грязно, отваливается. Все, что...
1: Все, что нечистое.
2: Нечистое. Отбрыкивается от нас.
1: Но я и вижу, вы такая одежда у вас красивая. Вот вижу, что сладкий.
2: Сладость. Ведь святые соты – это же сладость.
1: Это сладость.
2: Конечно. Как обнимемся, лепимся друг к другу. Ой, как сладко.
1: Сладко становится.
2: И сладко. Ой, огнешкой бывает сладость дает.
1: Бывает, да? Дает.
2: А потому что атата.
1: Атата. И вот, знаете, на этой удивительной ноте такой, и как бы такой вот лучистой ноте, атата, мне хочется и закончить нашу встречу с удивительным таким сладким-пресладким человеком.
2: Милую, милую, милую всех.
1: Спасибо. Всего вам всего.
0: Харлям. Окусываем наледи. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Мякотница однолистная. Геофит — многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
4: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты

0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Спорт высоких.
3: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! Вас приветствует программа «Спорт высоких». И напротив меня удивительный, потрясающий такой, прямо ух, а не человек. Это тренер по женскому виду спорта, а называется он бадминбол.
4: Да, сразу скажу.
3: Вероника Долговязова.
4: Вероника Доглязова.
3: Долговязова. Доглязова, Вероника Доглязова.
4: Сразу скажу, времени мало, потому что мне тренировка еще, чемпионат
3: мира впереди. Да, хорошо, слушаю. Это новый вид спорта, да. Вот смотрите, время пришло. Вот сначала назывался он балминтбон.
4: Сначала он назывался...
3: Балбадмин. Вот почему вы изменили название? Скажите, Вероника.
4: Ну, во-первых, не мы изменили название.
3: А кто?
4: Изменил название федерации.
3: Так.
4: Да. А во-вторых, это, по-моему, звучит... Бадминбол звучит чуть покрасивее.
3: Да, это приятнее.
4: Казалось мне и девочкам в команде.
3: Конечно.
4: Поэтому мы только за эти изменения, которые сделала федерация.
3: Правила, пожалуйста, расскажите правила, я вас прошу.
4: Правила очень простые, все знают нашу добрую старую игру футбол.
3: Да.
4: И не менее старую игру бадминтон.
3: Бадминтон, естественно.
4: Так. Есть валан, есть мяч футбольный. Что касается инвентаря, это ракетка.
3: Да.
4: Ракетка, значит, бамбуковая ракетка.
3: Бамбуковая.
4: Валан.
3: Так.
4: И мяч.
3: Валан какой? Чесучевый.
4: Валан чесучевый,
3: естественно, конечно. Да.
4: Вот, и мяч.
3: Да.
4: Играет команда, 30 человек.
3: Так, две команды.
4: Две команды, по 30 человек.
3: Так.
4: Женщины, которым за 30. 30 плюс, это важно.
3: Только 30.
4: Это важно, да. Девочки за 30.
3: Так.
4: И, значит, важно, чтобы валан не упал на землю.
3: Так.
4: То есть, вот все с ракетками перекидывают. Это верхняя часть работает, вот это.
3: Да,
4: вот.
3: Верхняя, я вижу.
4: Что касается низа, то работают ноги, и мяч должен попасть в ворота, и одновременно в ворота должен был быть забит валан.
3: То есть и валан, и мяч должен оказаться
4: одновременно,
3: в ворота.
4: Абсолютно,
3: потрясающе,
4: да.
3: Потрясающе.
4: Есть тренеры, которые работают с верхней частью.
3: Да,
4: вот
3: конечно.
4: С этой вот частью работают. Посмотрите, я показываю вам.
3: Я вижу.
4: Вот только верхняя. Есть, которые только с низом работают.
3: Ну, а вы-то?
4: Я-то работаю там и там.
3: Вероничка, я так и почувствовал, что вы и там, и там.
4: Да, что упускать возможности. Поработаешь снизу, вверху что-нибудь уплывет. Работаешь, а низ уедет.
3: Я согласен. Да.
4: Поэтому надо под контролем держать.
3: Некоторые паразитируют на валанах, да, правда?
4: Да, очень многие паразитируют на валанах. Федерация обещала разобраться с этой паразитацией вот этой на валанах. Страшной. Бутсы подорожали у нас.
3: У вас дутые же бутсы.
4: У нас дутые бутсы с включениями алюминия, да.
3: Да, то есть с алюминиевыми вставками.
4: Так.
3: Ну и что? И пробует решить, значит, все-таки вопрос.
4: Федерация обещала решить.
3: Ну, я понимаю. Значит, все-таки пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф. Есть такой вид. Для наших друзей расскажу. Баскетгольф. Что это? Что это такое? Скажите, как может баскетгольф соперничать с бадминболом?
4: Да я у вас спрошу. Просто быстрый вопрос. Сколько на стадионе зрителей во время баскетбола?
3: Баскетгольфа. Или баскетбола?
4: Бадминбола. Боже мой, вы мне со своим этим гуглом совершенно
3: с ума сошли. Вероника, да.
4: Бадминбол. Сколько зрителей?
3: Ну, 30 тысяч. Десятки тысяч, конечно.
4: Да. А это баскетгольф?
3: Ну, там у них нет трибун даже.
4: Там вообще нет зрителей, понимаете? Вот смешно говорить.
3: Смешно, да.
4: Даже рассуждать.
3: Как он может соперничать?
4: Да никак.
3: Это смешно.
4: Да никак. Просто смешно. И Аркадий Лузов, это председатель федерации.
3: Вот председатель федерации Аркадий Лузов.
4: Да он просто паникер.
3: Паникер!
4: Просто паникер.
3: Все за бадминбол и за Веронику. За Веронику нашу Доглязову.
4: Доглязову.
3: Мы прощаемся с вами и говорим вам спасибо, Вероничка.
4: Спасибо
3: вам. Какая конфетка была у меня в гостях. Всего доброго.
4: Ребята,
3: спасибо.
4: Ребята, спорт.
3: Спорт и бадминбол. Сейчас мы с вами уйдем на небольшую паузу и вернемся к бадминболу и Веронике Доглязовой.
2: Спорт высоких.
0: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи.
5: Мексиканец. Плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
6: Номер 3, 13, 45, 37, 28, 975, ЗМВ, УЛЖ, ТКУ, 9 января 46-го года.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было, было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо. Вода стекала за шиворот. Майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду. Я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов. Он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос. Меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: с вами снова я, Ирина Рыбрыбладзе. У нас острейшая передача «Рядом с криминалом». У нас в гостях человек, который занимается, да, рыботорговлей. Икс. Так вас надо называть, так?
1: Да мне по барабану, хоть так, хоть я так, неважно. Короче говоря...
0: А если вам по барабану, может, вы скажете нам ваше настоящее имя?
1: Нет, не скажу.
0: Почему? Ну, вам же уже все по барабану.
1: Ну, я все-таки хочу хоть как-то, может быть, получится там уйти как-то от этого, от закона, от всего, от преследования. Потому что вот вы говорите там рыбы-самки, права рыб-самок. Я, кстати, с ними общался, с этими представителями, которые занимаются правами рыб-самок.
0: Правами рыб-самок, да. Это целый комитет, я извиняюсь, у нас существует.
1: Ну,
0: да.
1: Я общался. Это сидят эти... Взяточник на взяточнике там. Все равно они рыб-самок подставляют, и никаких прав у них нету. Как их, этих самок, так и до сих пор, и дальше так их и будут.
0: Скажите, почему рыба-самка особенно в цене? Вот почему она ценится больше всего? Почему охотитесь вы именно за ней?
1: Ну, во-первых, она мечет же.
0: Так.
1: Она же мечет икру.
0: Что делаете с икрой? Честно только, отвечайте.
1: Едим.
0: Немыслимо. Ну, что тут сказать? Просто немыслимо, ну, понимаете? Ладно, просто немыслимо.
1: Ладно, это самое, Ирина. Короче, давай про этих, про кобелей. Рыбы-кобели, они же, во-первых, с зубами. Вот, собаки эти. Ну, в общем, от самок, конечно, отличается очень сильно. Естественно, что рыбы-кобели, они опасные. Они злые такие собаки.
0: То есть кусали вас?
1: Да, было, было. Но мы...
0: Насколько я понимаю, у них укусы еще, они выпускают какой-то яд, ведь есть ядовитые рыбы-кобели.
1: Кобели есть и ядовитые, но главное не в этом, а они потом, понимаешь, они ходят стаями. Самки-то по одной, а их на мормышку-то легко, понимаешь?
0: То есть вы хотите сказать, что рыбы-кобели за вами ходят стаями?
1: Стаями, да, они ходят стаями. Понятно. Да, да, да.
0: Ну, и покусывают вас. То есть я правильно понимаю, что у вас дома живет несколько рыб-кобелей?
1: Нет,
0: которые с тех пор с вами так и ходят?
1: Да нет, ну почему они ходят? Они не ходят, они... Они сидят, в смысле... Ну, они сидят в воде просто, и все.
0: Сидят в воде. Но у вас в ванной есть рыбы-кобели?
1: Ну, в ванной есть, да. Я и для этого и приспособил, потому что я как-то... Ну, это как получается, знаешь, это сапожник без сапог, а здесь, наоборот, как бы... Ну, поскольку я ими занимаюсь, то как бы я их и к себе и пустил в ванну.
0: То есть вы их приручили, они, правильно я понимаю...
1: Да, они сидят.
0: Да, они сидят, они охраняют, попе. Они охраняют ваш дом, они вас могут
1: они
0: защитить?
1: Они сидят на попе в ванной, вот и все, понимаешь, рыбы-кобели. Сидят на попе в ванной.
0: Они могут вас защитить, скажите?
1: Да чем они меня, как они?
0: Ну, они же с зубами.
1: Ну, они никак не реагируют.
0: Это с этих пор вы перестали мыться?
1: Да. Вот это вторая...
0: Вот и ответ на все вопросы.
1: Вторая вещь, которую я хотел сказать. Я как-то подумал, что надо бы уже помыться, а теперь я не знаю, как это сделать.
0: Я не знаю, понимаете, вы себя сами загнали в такой адский угол. Ну скажите, а в унитазе у вас ведь тоже живут рыбы, я так понимаю?
1: Да, в унитазе тоже.
0: Так подождите.
1: Ну, у меня там две только рыбы.
0: Но они тоже с зубами, правильно я помню? Вы рассказывали уже где-то в какой-то передаче, мы же не первые, кому вы пришли, да?
1: Да, я рассказывал еще в одной программе там. Короче, мне надо вот что, решить все это дело. Тем более, что вы понимаете, что я все равно в ответе за каждую рыбину, и за кобелей, и за этих. И главное, что вы понимаете, что и... Открыл новый наркотик. Вот в чем все.
0: Да, вот в том-то и дело, что было благодаря таким людям, как вы, которые занимаются вот этим страшным делом, рыботорговлей, мы, которые уже практически избавились от наркотиков,
1: да.
0: И вот новая волна наркотическая пошла. Вот этот вот страшный новый наркотик, рыбный газ. Правильно?
1: Рыбный газ, да. Ну а что делать? Рыбы, они, особенно самки, выделяют газ. Ну, в общем, короче, вот это, вон там. Ну, понятно, да?
0: А скажите, во что вы его собираете?
1: Куда я во что его собираю?
0: Газ во что собираете? Ответ на этот вопрос мы получим после небольшой паузы.
2: Рядом с криминалом. Флора и фауна родной планеты.
0: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крохоли устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
2: С нами хорошо. 101 ру.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
3: 32-312-657-2, Минздрава. Здраво.
4: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
5: Взаимовымещение.
6: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами я, Ирина Рыбладзе. Вы меня, конечно же, узнали, несмотря на то, что я сегодня без очков, да, не очень хорошо вижу, но куда-то они пропали, просто из студии. Это волшебство какое-то или детектив, не знаю, но не в этом дело. Не в этом дело, нас ничто не остановит. Мы на Фоменко Фейк Радио, и напротив меня сидит Георгий Лейсанович Лотков. Здравствуйте, здравствуйте, Георгий Лейсанович. Простите, а вот сразу первый вопрос. Да, не в бровь, а в глаз, так сказать. А ваш отец, вашего отца зовут Лейсан?
7: Да.
6: Ну, это же женское имя.
7: Кто вам сказал?
6: Ну, как-то сказал, мне многие говорили. Да.
7: Нет, нет.
6: Нет, мужское?
7: Нет, это вам.
6: Мимо?
7: Не поймал. Ну, это цветы.
6: Извините, я потом подниму, да.
7: Это вы потом поднимете.
6: Неожиданно.
7: А, неожиданно, да, правда?
6: Ну, конечно, конечно.
7: Я специально хотел сделать вам приятное.
6: Ну, я поняла, я поняла. Была не готова, была не готова.
7: Ну, это нормально.
6: Ну, так вот. А так вот скажите мне, пожалуйста, дорогой, чем известен, чем нам интересен, кроме того, что он обаятельный мужчина и просто симпатичный очень человек, чем нам еще интересен Георгий Лейсанович? Лотков. Нам он интересен тем, что он как прекрасно вымещает, взаимовымещает.
7: Взаимовымещает, да.
6: Вот и скажите теперь, когда вы начали вымещать?
7: Ну, значит, я хочу оговориться.
6: Первое,
7: что к злобе это не имеет никакого
6: вообще
7: отношения.
6: Вообще никакого.
7: Абсолютно, абсолютно.
6: Так. А на ком или на чем вы вымещаете?
7: Ну, на всем. На всем, практически на всем,
6: так.
7: Я вымещаю свое вот это вот состояние.
6: Да.
7: На всем, кроме людей и животных. Ты поняла меня, сучка! Ты слышишь меня, козлина! Тварь! Ну, это вот.
6: Это вы с кручки, да?
7: А?
6: Кручки.
7: Да.
6: Шариковый.
7: Да, вот, да.
6: А, слушайте, ну это потрясающе.
7: Когда я вымещаю,
6: ага.
7: Вот, или, как я говорю, взаимовымещаю,
6: угу.
7: Вот, вот, например, взять...
6: Хотя... А можно выместить, я извиняюсь, вот, например, на пиджак?
7: Конечно, я могу.
6: Можете показать?
7: Могу. Но единственное, что должен сначала вам рассказать.
6: Да.
7: Значит, что такое вообще вымещать? На этом зиждется все.
6: Да, вот расскажите, да.
7: На этом и как бы...
6: То есть человек, который умеет правильно и грамотно вымещать, да. Он, так сказать, он и окружающий, застрахованный, просто живут в мире и согласии.
7: Он в мире и согласии. Да. Потому что если вы вот выругали, отругали...
6: Ручку как ручку, следует, да.
7: Отчитали
6: ее.
7: Вот как
6: ее,
7: я
6: да.
7: сейчас, например.
6: Да.
7: Причем даже в грубой форме.
6: Да.
7: Ты козел сраный! Ты понял меня? Ушейся, козел! Ушейся!
6: Прекрасно!
7: Вот, это просто я...
6: Знаете,
7: по поводу...
6: я в восторге, просто
7: да,
6: в восторге.
7: Да. А как только вы сказали это пиджаку, все, он...
6: А пиджак как-то реагирует?
7: Абсолютно. Он просто...
6: Как влитой. Скажите, а на растениях можно вымещать?
7: На растениях можно, но там,
6: там
7: понимаете...
6: например, там какой-нибудь березе там.
7: Ну,
6: ты...
7: Нет. Вот не надо. Сразу вы не пробуйте вот это. Это надо чувствовать. Это надо по ощущениям своим. Не надо фальши.
6: Не надо фальши.
7: Да. Так устроен мир. Когда вы вымещаете свое, вы в то же время вступаете в гармонию с этим миром.
6: В гармонию,
7: вот,
6: да.
7: Ну, естественно. Ну, так распорядилась природа, вы понимаете? Mm-hmm. Прекрасно, да. Вот попробуйте открыть рот,
6: да.
7: Вот сейчас вы,
6: да, да,
7: и
6: да.
7: произнести букву «П».
6: «П».
7: Я говорю, открыть рот.
6: А «П».
7: Нет, секундочку. Ну, давайте сосредоточьтесь.
6: Ну, я знаю, что нужно.
7: Откройте рот.
6: Ну.
7: Вы откройте сейчас рот. И вот теперь произнесите букву «П».
6: «П».
7: Нет, с открытым ртом.
6: Вы покажите мне, я сделаю.
7: Я один раз показал одному.
6: Ну так давайте мне покажите.
7: Дело в том, что открыть рот и произнести букву «П» практически
6: невозможно.
7: Невозможно.
6: Но вы, наверное, умеете.
7: Ну, конечно.
6: Ну, покажите.
7: Ну, что вам сказать?
6: Но мы просим вас, Георгий Александрович, покажите.
7: Вот я помню, отец мой...
6: А, нет, вы уходите от темы.
7: Нет, секунду.
6: Мне нравится. Вы сначала меня попросили произнести букву «П» с открытым ртом, а теперь вы...
7: Хорошо.
6: Ну, давайте.
7: Хорошо. Ты, говнюк, улетай отсюда, понял? Нахрен! Ну, это я с козырьком разговаривал сейчас.
6: Ну, я поняла, что с козырьком козырек далеко не улетел. Ну, а где буква «П» с открытым ртом?
7: Вот, я вижу, вы заинтересовались уже.
6: Да я заинтересовалась уже.
7: У вас и повеселело все?
6: У меня давно все повеселело.
7: Ну вот, сейчас у вас...
6: А почему вы пиджак не выбросили? Отругали, но не выбросили?
7: А я вам скажу, пиджак нельзя выбрасывать.
6: Почему?
7: Ну почему? Ну подумайте, ну почему?
6: То есть есть какие-то сакральные вещи?
7: Есть сакральные, потом так распорядилась природа, что вы...
6: Пиджак нельзя выбрасывать.
7: Вы в пиджаке, вы в брюках, вы, не знаю, в сорочка у вас, или у вас футболка,
6: да.
7: или у вас манишка,
6: да.
7: даже если. Вы можете отругать манишку. Манишку, но вы не имеете права выбрасывать манишку.
6: Ну вот вы сейчас кепку выбросили?
7: Ну, кепку, да.
6: Кепку выбросили?
7: Конечно.
6: А пиджак нельзя?
7: А потому что кепка сучка. Вот что я вам скажу.
6: А наушники?
7: Тварь. Наушники? Наушники. Ты меня понимаешь? Услышь меня! И заткнитесь, наушники, хоть на час. Вот, видите?
6: Все, и они час не будут работать?
7: Они не будут работать вообще. После этого не будут. Абсолютно.
6: Но вы бы предупредили?
7: Они заткнулись.
6: Я бы просила больше ничего не говорить этим предметом.
7: Микрофон я не буду трогать.
6: Да, потому что нам все-таки еще работать в студии,
7: мы
6: понимаете, после вашего ухода.
7: Мы еще общаемся с вами, да.
6: Общаемся
7: хотя
6: еще, да.
7: Хотя микрофон...
6: Не надо.
7: Ну ладно, не буду. Я не хотел говорить, кто микрофон.
6: Хорошо, а скажите, пожалуйста, То есть ни один из предметов в вашем доме ничего не доброго слова не услышит?
7: Ни в коем случае, кроме женщин и животных. Женщин, хотел сказать. Людей, конечно.
6: То есть все предметы наказаны?
7: Хотя я начинал с женщин и животных.
6: Подождите, то есть все предметы наказаны?
7: Вообще все.
6: Но иногда же вы можете похвалить предмет?
7: Нет, никогда.
6: Почему?
7: Никогда. Ну, потому что, ну, а какой вы предмет можете хвалить? Какой?
6: Да ту же ручку возьмите, да похвалите.
7: Ну, вы видели, как я с ней разговариваю?
6: Ну, может, она будет хорошо писать, и вы ее похвалите?
7: Ну, как это можно?
6: Ну, попробуйте. Ну, попробуйте, пожалуйста.
7: Ирина.
6: Ну, я прошу вас.
7: Вы меня прямо...
6: Ну, я вас прошу.
7: Я сказал,
6: я
7: начинал с женщин и животных. Вы понимаете, что это серьезно?
6: Я хочу попросить вас, чтобы вы с ручкой поговорили ласково.
7: Ну, давайте один раз.
6: Один раз, пожалуйста.
7: Только я прошу, если это будет потом где-то в сетях.
6: Нет, что вы, нет, это мы оставим для себя.
7: Да,
6: для себя, для внутреннего пользования.
7: Все будут говорить, что Лотков...
6: Ласково говорит с ручкой,
7: да? Лейсаны, да,
6: да, совсем уже обезумел.
7: Да, обезумел, разговаривал с ручкой ласково. Пожалуйста. Ну, это смешно.
6: Ну, я прошу
7: это
6: вас.
7: Это все равно, что с песиком целовать.
6: Ну, я прошу. Ну, я вас прошу.
7: Ну, давайте.
6: Ну, давайте,
7: ладно,
6: да.
7: Ладно. Ну, сейчас я должен взять ее. Совсем.
6: Ну, возьмите ее.
7: Ну, а я должен как бы приманить ее.
6: Ну, давайте, приманивайте.
7: Это я обезвожил ее.
6: Ах, вот что.
7: Да, я убрал ее пестик.
6: Так, и дальше что?
7: У ручки же есть пестик.
6: Так, ну
7: вот
6: начинайте.
7: Это пипка.
6: Начинайте.
7: Чтобы вы понимали. Ну, я же вам рассказываю. Это пипка, это пестик. Не перепутайте. Пестик-пипка. Пипка-пестик. Пестик-пестик. Видите, опять. Сука! Не могу я. Ну, значит, видите, вот, ну...
6: Ну, понимаете, у нас все-таки передача, знаете ли.
7: Я понимаю, но вот я не могу ласково.
6: Для культурных людей. Почему вы вот неужели нельзя интеллигентно?
7: Ласково. Не могу я ласково. Тварь ты бумажная!
6: Я думаю, что как бы чуть-чуть я, знаете, уже начинаю себя опасаться.
7: Надо опасаться, не надо. Я вам скажу, я объясню, в чем дело. Вот видите, вы удивились. Смотрите, я беру еще раз. Ради вас, Ира. Только не надо опасаться, я вам прошу. Пожалуйста. Вот. Значит, ну что вы хотите, чтобы я ей сказал?
6: Нет, это вы сами.
7: А, хорошо, ладно. Значит так, слушай меня, тварь. Ну.
6: Почему тварь?
7: Ладно, ладно, ладно. Все, все, тихо, тихо, тихо, тихо. Тише, тише, тише. Ну, ладно. Значит так, Ира попросила разговаривать с тобой мягко. Мягко я с тобой разговариваю. Послушай меня внимательно. Когда я пишу, если ты хоть раз... запнешься на какой-нибудь букве, особенно на букве «Ха», я сделаю с тобой, ну, я буду любить тебя так, как никто тебя еще не любил. А?
6: Вот видите, получается.
7: Ну да,
6: вот
7: но видите? Это один раз. Сука ты! Сука ты, тварь бумажная! Сколько же ты продала! Даже закашлял.
6: Ну, вот видите, спокойно, понимаете, опасно. Вас звать опасно,
7: нет,
6: понимаете,
7: нет,
6: в эфир.
7: Нет, нет.
6: Ну, потому что, а что мы будем делать? Вот это все, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот
7: нет.
6: Это все.
7: Ну, почему? Ну, это разговор, это разговорный язык. Я же...
6: Нас дети смотрят, алло, вы с чего?
7: Подождите секундочку, Ирочка.
6: Конечно.
7: Ириша.
6: Вы что?
7: Подождите, я начинаю обоссаться просто. Вы что? Вы действительно, да?
6: Ну, а как же? А как вы думали? У нас серьезная передача.
7: Вы нам, детям нам... это...
6: И мы как бы... А кто? Я откуда же знаю, кто включит телевизор-то вдруг? Родители рядом не окажутся, и какой-нибудь ребеночек будет сидеть и смотреть вот это вот
7: это все? Ребеночек смотрит вот наше с вами...
6: А да? Может быть, я не знаю, а может быть. И как? И начнет свои игрушки наказывать.
7: Ну, в общем, да.
6: Поэтому
7: а вы
6: я
7: замечали,
6: вас и попросила.
7: Кстати, секундочку.
6: Да.
7: Нет, Ирочка, дорогая Ирочка, Ириночка. Как вам удобнее?
6: Мне все равно.
7: Ну, хорошо. Дорогая Ириша. Даже Ариша, может быть, нет? Хорошо. Ирусик. Ирюнечка. Что я хочу сказать? Видите, как я ласково с женщинами и детьми.
6: Детей
7: и...
6: пока здесь нет,
7: ну,
6: не могу проверить.
7: Животных
6: тоже, да.
7: Животными...
6: Но с предметами чудовищно.
7: Ну,
6: просто
7: вот,
6: чудовищно.
7: Объясню вам. Как это вам сказать? Ну, господи боже мой.
6: Я уже поняла, что вы взаимовымещаете.
7: Нет,
6: так
7: я
6: сказать,
7: вымещаю.
6: На предметах
7: все,
6: что накапливается из общения с людьми, животными и детьми.
7: все, что накапливается...
6: С людьми, животными,
7: с детьми? С людьми, животными и детьми. Особенно,
6: да,
7: когда с детьми накапливается, вы знаете, как сильно.
6: То все идет на
7: получает
6: предметы.
7: Получает за это, да, естественно. А как вы хотели это сказать?
6: Ну, в принципе, удобно. Что я могу сказать?
7: Наказывает. Почему ребенок наказывает игрушку? Ведь никто... Это гены, это на подсознательном, это на клеточном уровне. Ирочка.
6: Да. Я хотела вот у вас спросить уже...
7: Не трогайте этот гондон микрофон. Ну, в смысле...
6: Ну, осторожнее. Я вас прошу, осторожнее. Я хотела спросить. У вас же есть некоторые, некие курсы, на которых вы как бы преподаете. Просто чтобы как бы...
7: Курсы называются взаимовымещение.
6: Курсы взаимовымещения.
7: Да.
6: Так вот, я бы хотела всем нашим слушателям и зрителям порекомендовать посетить эти курсы, потому что действительно жизнь меняется.
7: Сиди, я сказал.
6: Хорошо. Жизнь меняется и улучшается, и взаимоотношения в семье, на работе и так далее улучшаются очень сильно. Но только не трогайте предметы, которые у вас на рабочем столе, потому что они вам могут еще пригодиться. Вот. Правильно?
7: Дети, я вам к чему возвращаюсь?
6: А и сейчас у вас месячник скидок, правильно?
7: Ну, сейчас да, конечно.
6: 20% скидки все-таки, да.
7: Дело в том, что я ведь тоже в детстве наказывал игрушки.
6: А вот это я не удивлена.
7: Да.
6: Наверное, страшно наказывали?
7: Я ужасно наказывал игрушки, особенно эту самую...
6: Коня.
7: Коня-то, само собой. Не дай бог кому-нибудь так наказывать коня. Вот. Просто страшно.
6: Вот я и говорю, что страшно.

0: Да, но больше всего я наказывал железную дорогу. Вы понимаете, у вас была железная дорога?
1: Нет, у меня не было. Это моя мальчиковая игра.
0: Это... Очень плохо. Нет, это не мужская игра. Это для всех. И для женщин, и для стариков. Для всех. Он должен пройти эту дорогу и должен наказать ее. Разорвать ее просто. Взорвать эту дорогу. Понимаете, куда?
1: Что вы и сделали?
0: Что я и сделал? Причем каждый раз, когда отец покупал мне, я наказывал железную дорогу, он опять покупал, я ее опять наказывал. Так было.
1: То есть можно сказать, что в игрушки вы не играли, вы только наказывали?
0: Да, до 16 лет я наказывал игрушки. После этого сразу я получил паспорт.
1: А, ну все,
0: да,
1: понятно.
0: Да. Тогда в 16 лет получали паспорта. Я не сказал ничего.
1: Когда... Игрушки закончились, вы начали наказывать предметы.
0: Да, да. Первое, наказал паспорт. Сразу. Сразу! Вот это вот! Тварьгу, блин!
1: Ну, вы же потом пришлось менять.
0: Я плевал в него просто.
1: Пришлось же менять потом.
0: Ну, потом я поменял. Я
1: и наказали раз. Следующий?
0: Я несколько раз менял паспорта. Потом я отложил просто паспорт. У меня есть специальная такая кладовая, так сказать, это сам, куда я откладываю. Вот вещи, которые я больше не хочу видеть.
1: Просто, да.
0: Да, да, да. Ну, когда надо там в какой-то... Да, я иду куда-то.
1: У вас ведь и паспорт в алюминиевой обертке, чтобы вы его не разорвали, правильно?
0: Да, один раз я наказал фантик. Ну, так наказал, что даже конфету я после этого не мог есть. Потому что фантик наказал, понимаете? Прямо вот... А внутри была потрясающая, удивительная
1: начинка, да.
0: Трюфель, конечно.
1: А, Георгий Александрович, скажите, да, и вы преподаете на курсах?
0: Я преподаю на курсе. Курс, так он и называется, «Вымещение и наказание».
1: Угу.
0: Вот, собственно говоря, это классика.
1: Классика,
0: знаете.
1: Да, да.
0: Вы же читали «Вымещение и наказание», правильно?
1: Там, по-моему, 3 года, да, у вас обучение?
0: Да, 3 года обучения. Это, в принципе, дорого, но люди идут.
1: Ну,
0: люди
1: идут, да.
0: Люди,
1: да,
0: идут, я вам скажу, потому что людям нужна правда.
1: Правда. Угу.
0: Вот когда
1: у
0: сидит
1: вас
0: пиджак...
1: с пиджаком сейчас опять происходит, мне
0: да
1: кажется.
0: Да он просто... Кончай, я сказал! Кончай! Сидя! Сидя! Хоу! Вот сейчас лучше.
1: Сейчас
0: уже.
1: Нормально.
0: Да.
1: Так вот,
0: да.
1: Ну что же,
0: да, пожалуйста, да.
1: Георгий Александрович, нет, да, а что
0: да,
1: же?
0: Да.
1: Ну, на самом деле, пришло время расставаться.
0: Ну,
1: я еще раз хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о курсах,
0: я
1: которые вы ведете.
0: Я очень люблю
1: да.
0: вас.
1: Да, спасибо, спасибо.
0: И животных.
1: Да, и животных,
0: Юрочка,
1: и детей,
0: вас,
1: да.
0: И животных.
1: А, да. Ну, да, ну что же, я, например, просто ощущаю себя счастливой. Вы понимаете, из-за чего? Потому что я не предмет, понимаете? Потому что так было бы страшно совсем мне. А вот я не предмет. Нет, так все-таки как-то полегче, полегче
0: да
1: становится.
0: Все хорошо.
1: Ну что
0: не
1: же,
0: волнуйтесь.
1: А я вам желаю много хороших учеников, так сказать, гармонии в семье.
0: Да,
1: а, вот, чтобы пиджаки вас слушались,
0: да.
1: Ручки боялись, да, сковородки просто преклонялись да, перед вами. Спасибо вам огромное, Георгий Александрович.
0: Спасибо,
1: с вами была
0: спасибо,
1: я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, передача «Взаимовымещение». А сейчас послушаем группу «Бильбао».
2: Взаимовымещение.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
5: Täällä Tora, minä hyvä krähän.
6: Kato Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia on Tora on the road, hei!
5: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
6: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
7: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
6: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
5: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
6: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Text. Hei, kevyt fiili.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101.ru.
3: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.
4: С вами снова я, Ирина Рабладзе. У нас в гостях доктор медицинских наук, академик Георгий Станиславович Пазух.
5: Да.
4: Да, который нам рассказывает о чудесном средстве, которое было изобретено в лаборатории его имени, да. Которое называется просто диванит. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, мы, значит, уже знаем, что незаметно для мужа жена должна капать вот это вот средство.
5: Это капается, да, и постепенно, постепенно.
4: В борщ, там, в щи.
5: В борщ, в щи, в зелень, как говорится, можно даже в салаты.
4: А скажите, а спиртные напитки можно капать?
5: Можно, это даже усиливает. Вот,
4: усиливает,
5: кстати, в нашей лаборатории мы пробовали. Специально прелые травы,
4: да.
5: Как бы преломляли,
4: да.
5: Их вместе со спиртным.
4: Да, да, да.
5: И это давало еще больше эффект.
4: Алкоголь, то есть
5: а он, между прочим, эффект пазуха. Эффект пазуха. Он так и называется. И
4: да,
5: я
4: да,
5: уже
4: да.
5: защитился.
4: Да.
5: Так что вы можете меня поздравить.
4: Алкогольный эффект пазуха.
5: Алкогольный эффект пазуха.
4: Да, да, да.
5: Так он и, так сказать, назван. И...
4: То есть, например,
5: да.
4: за обедом муженек
5: да,
4: просит
5: да,
4: рюмку
5: да,
4: водки,
5: да,
4: а
5: да,
4: ты
5: да,
4: раз
5: да,
4: незаметненько
5: да.
4: так подошла и кап-кап-кап.
5: Можно капнуть чуть-чуть вот
4: да.
5: этого просто диванита.
4: Угу.
5: Значит, постепенно что начинает происходить?
4: Вот расскажите, что начинает происходить?
5: Значит, начинают прорастать корни.
4: Мать честная, куда?
5: Из области таза.
4: Так,
5: у мужчины так. из тазовой области.
4: Ягодичные.
5: Ягодичные, тазовые, ягодичные
4: угу.
5: области.
4: Так.
5: Начинают прорастать корни. Корни.
4: Вот,
5: он
4: ну...
5: даже не замечает, как эти корни
4: так.
5: начинают прорастать в диван. Прямо в диван.
4: Скажите, а подождите, вот сейчас у меня в голове не укладывается. Корни, они как выглядят? Как у растений или как у...
5: Ближе к корням прелых растений.
4: Вот прелых растений.
5: Да, прелых

0: телевизора,
1: диван?
0: На диване, да. И так далее. Вот именно в диван. Мы, да, работали именно, мы работаем именно с диваном.
1: Так, ну вот извините, вот, ну, может, да, быть, да, несколько, ну, как сказать, прямолинейный, ну, вопрос, да, но, да, что, да, делать? Да. А вот, извините, а если нужда?
0: Объясню. Значит, нами разработаны специальные, значит, туалетные комнаты. Есть, да, клиника, которая выпускает эти туалетные комнаты.
1: То есть, он же диван, он же туалет? Так получается?
0: Да, диван-туалет. Диван-туалет, это нормально, так
1: сказать. А прелестно,
0: да,
1: слушайте,
0: да,
1: прелестно.
0: Конечно,
1: и главное,
0: конечно,
1: не нужно, да, да, даже отрываться,
0: да,
1: от просмотра.
0: И когда он постепенно, как бы срастается, да, да, он срастается с этим диваном, он уже как бы без него не может.
1: И Вова, и жена
0: и он психологически, тоже... главное, что он вырастает не только корнями, да, и из области таза, да, но он еще и психологически срастается с диваном, да, и он как бы, это его продолжение.
1: Продолжение.
0: Продолжение.
1: А жена
0: ему,
1: уже
0: продолжение
1: приходит и берет его, надо сказать, тепленьким.
0: Ну да, она уже берет его тепленьким, и с диваном он уже не может выйти, собственно говоря, никуда.
1: Но скажите, вот нет все-таки в этом какого-то, ну, не чувствует ли вот этот вот муж, который вроде как и обрел благополучие, конечно,
0: да,
1: потому что он и с диваном,
0: ну,
1: и даже по нужде не надо вставать,
0: да, да,
1: и жена рядом всегда, и водочка опять.
0: Под боком,
1: да,
0: конечно.
1: Да, да, под боком, да, но, да, вдруг все-таки какая-то, понимаете, прихоть возникнет куда-нибудь выйти?
0: Конечно, в этом да, случае как бы мы и продумали, почему мы работаем именно, да, с диванами, а не с креслами,
1: да,
0: не с каким, не со стульями,
1: да,
0: вы понимаете.
1: Да, да, да.
0: Потому что со стульем, с креслами, да, можно, в общем-то, каким-то образом просочиться,
1: да,
0: и выйти,
1: да,
0: на воздух, что,
1: да,
0: называется, из квартиры, да, из дома, откуда
1: угодно.
0: Но тут
1: угодно уж никак не выйдешь.
0: Но с диваном уже это невозможно.
1: Так вот я и говорю. А
0: с
1: вот
0: диваном
1: это, да,
0: невозможно.
1: С диваном невозможно. Да,
0: да, да, да. Невозможно,
1: да,
0: абсолютно.
1: Да.
0: Невозможно.
1: На этой, ну, я бы сказала, даже драматической ноте,
0: да,
1: прервемся,
0: да,
1: чуть-чуть ненадолго.
0: Да.
2: Корни. Трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Парапет времени.
3: Мы снова вернулись в студию.
4: А можно задать вопрос Елену Борисовичу? Вот немедленно.
3: Да, пожалуйста, конечно.
4: Елен Борисович, зачем вы сейчас снимаете пиджак? Зачем? Мы в студии. Зачем вы снимаете пиджак?
3: Елена Борисовна, ну давайте все-таки уважать наших и радиослушателей, и все-таки и,
4: ну, ну можно попросить?
3: И Азалию Львову.
5: Когда я чувствую себя, вы знаете, как вдоль по Питерской, да? Знаете, как все такое?
3: Я понимаю вас, да? Я понимаю.
5: Спасибо.
4: Вот, собственно говоря, вот понимаете, вот в этом-то и причина вот этого вот увольнения. Потому что Велен Борисович чувствует себя все время вдоль по Питерской. Постоянно.
3: А давайте все-таки, подождите, Велен Борисович, дайте нам возможности все-таки понять, потому что зрители, они же наши слушатели, не очень понимают, в чем дело. Скажите, вот вам нравится, вот я просто хочу узнать,
4: Азалия Львовна, скажите, пожалуйста.
3: Ну вот вы за более чем 30-летнюю карьеру в театре.
4: 35-летнюю карьеру в театре.
3: Ну, я прошу прощения, но вы же молодая. Вы одна из самых молодых главных режиссеров театра.
4: Да, я начала рано руководить.
3: То есть буквально в 5 лет. Вам сейчас 40, а 35 из них вы работаете.
4: Конечно. Конечно.
3: Это неплохо.
4: Да, я знаю, что это почетно.
3: Аплодируем.
4: Спасибо большое, спасибо.
3: Ваши многочисленные постановки и ваши победы в премиях и полные зрительские залы говорят, конечно, о многом. Вот. Но я вот что хотел спросить.
4: Да.
3: Вы же сами распределили Велена
4: Борисовича?
3: Да, Велена Борисовича.
4: На лифтера.
3: Да.
4: Да, конечно, я, потому что он прекрасный актер.
3: 8 месяцев репетировали.
4: Да, он 8 месяцев репетировал. Он прекрасный актер. И в этом нет никаких сомнений. Он тоже отмечен всячески регалиями и титулами и так далее.
3: Нет, подождите, я просто хочу сказать, давайте уже к деталям профессии, что ли, перейдем. В первом акте, где лифтер появляется в лифте, но лифт не открывается, и зритель как бы не видит его, не слышит. Ну, вернее, слышит, но не видит. Вот это вот, вот этот голос из сломанного лифта.
4: Да.
3: Это же, ну, я понимаю, по задумке вашей режиссерской, это как бы сквозное действие, что ли, да? Это сквозная нить, это событийный ряд некий.
4: Нет, вы знаете, дело в том, что лифт-то должен был открыться. Конечно. Лифт открыться был обязан просто. Потому что там сцена очень интересная, драматическая сцена, которая происходит в лифте. Лифт не открылся по причине...
3: Это как раз, подождите, он должен как раз был открыться в какой момент? Когда Вероника с Анжелой вступает в конфликт с Сухим или как?
4: Нет. Лифт должен был открыться, когда лифтер находится в лифте с Анжелой.
3: Ах, вот оно что.
4: Конечно.
3: И тут как бы Сухой понимает,
4: конечно,
3: что
4: да.
3: Его обманули.
4: Его обманули, да, это драматическая сцена. Лифт должен был открыться, но открыться он не мог по причине того, что Велен Борисович. Велен Борисович. Просто Велен Борисович,
3: да.
4: Как и сейчас в студии, вот видите, он сейчас уже снимает бабочку, вот пиджак он уже снял, снимает бабочку, он разделся догола в лифте. Как я могла открыть лифт?
2: Парапет времени.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
6: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему, почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
4: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным

0: отступай!
1: Здравствуйте! Передача «Не отступай». С вами Ирина Рыбладзе, в гостях кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости, о том, что нас всех так волнует, дорогие наши слушатели, зрители. Вот, что я еще хотела узнать. Скажите, пожалуйста, а вот мы говорили про то, что часть тела какая-то может отдельно пострадать вот от затхлости.
2: Да, вот мы говорили про большой палец.
1: Большой палец, подмышечную впадину.
2: Подвержен подмышки и большой палец.
1: Впадина, скажем так, да. А вот скажите, а чем отличается, есть какие-то отличия затхлости от замшелости?
2: Есть. Вообще это все и начинается-то с замшелости.
1: Ах, так.
2: Конечно.
1: То есть сначала замшелость, которая потом
2: развивается. Мы специально поэтому институт моха. Мы же обратились туда, потому что все замшелости связаны
1: с мохом.
2: Так или иначе с мохом. Институт моха.
1: Мхом.
2: Извините. Да,
1: с
2: конечно.
1: Мхом.
2: Он с мхом связан, а институт моха.
1: Да. А институт моха, да.
2: Или мха.
1: МХА.
2: МХА, конечно. Извините.
1: Ну, вам лучше знать, наверное.
2: Да, конечно, да. Институт МХА. Нет, я просто отвлекся, потому что я стал
1: о другом думать,
2: вспоминать, да. Да, я стал вспоминать первые мои, так сказать, исследования в области замшелости.
1: Замшелость.
2: Ну, так да, я помню, да. Значит, институт МХА изучает профессор Букин.
1: Букин, да-да-да, Иван Федорович, да.
2: Иван Федорович Букин занимается МХОМ. И всеми проявлениями его как бы вот...
1: Производные. Замшелость.
2: Да-да-да. Вот вся эта вся. Мохнатость.
1: Мохнатость, замшелость.
2: Нездоровая мохнатость.
1: Нездоровая мохнатость, замшелость, да.
2: А она и начинается как бы... И он его вывел три стадии. Нездоровая мохнатость, потом замшелость. Потом легкая унитазность.
1: Унитазность. В чем проявляется, кстати, легкая унитазность?
2: Как бы это такие унитарные вещи.
1: Так.
2: Вот. Она начинает... Привкус неприятный. Неприятный
1: просто
2: привкус.
1: От человека.
2: От
1: пошел,
2: человека
1: да.
2: Привкус неприятный.
1: Да.
2: Неприятный привкус.
1: Это уже третья
2: это
1: стадия.
2: Это уже унитазность.
1: И эта третья стадия заканчивается, и сразу наступает
2: затхлость. И начинается
1: затхлость. Понятно.
2: Затхлость – это конечная стадия.
1: Конечная стадия.
2: Это приговор, я вам скажу. Почти приговор. Да.
1: Только бризовое обертывание.
2: Бризовое обертывание.
1: Да.
2: Бризовые, я вам скажу, обдувы.
1: Обдувы. Специальные.
2: Со всех сторон.
1: Да.
2: А, да, для этого
1: вентиляционные шахты.
2: Вентиляционные шахты, куда погружают
1: человека
2: людей. Приезжают они на вагонетках. Вы знаете, ездят на вагонетках.
1: Да.
2: И их продувает по полной программе.
1: Скажите, история с замшелостью.
2: Да.
1: Меня волнует вот что.
2: Да.
1: Связано как-то растение, мох, который мы все знаем.
2: Ну да, да.
1: Любим походить,
2: конечно,
1: потоптаться.
2: Это приятное ощущение.
1: Да.
2: Сам по себе мох, он не вреден, он безопасен.
1: Богу, Господи,
2: конечно. Вот эти мховые прогулки.
1: Да, замечательные.
2: Все эти, да.
1: Любимые.
2: Вот я вам скажу просто, дело
1: как
2: в том,
1: же он
2: что
1: передает?
2: Вот каким-то, я вам скажу, неуловимым.
1: Спорами?
2: Споры, я думаю.
1: Споры. МХА.
2: Но это надо, институт МХА, туда к вам, так сказать, скорее всего, профессора Букина.
1: Букина
2: Ивана
1: надо
2: Федоровича,
1: позвать, Иван Федорович.
2: Надо оттуда оторвать его от МХА.
1: Да, от
2: знаете,
1: МХА
2: как говорится?
1: Немного,
2: от МХА, потому что он весь в МХУ.
1: Да,
2: я ему говорю, в МХУ я сколько раз
1: Иван
2: уже...
1: Иван Федорович,
2: в МХУ я вас видел уже. Вот и все, понимаете? Обычно я так ему говорю. Ну вот, он действительно в МХУ постоянно.
1: Да. Скажите, вот вы просто вот так вот, буквально, вот мимо вас проходит человек на улице.
2: Да.
1: Вот просто мимо идет человек на улице.
2: Ну да.
1: Шляпы, очки, не знаю, зонтики.
2: И я могу
1: быть.
2: Определить уже.
1: Можете определить?
2: Да, конечно.
1: Как?
2: По его искривленным бровям.
1: Да вы что?
2: Да.
1: То есть брови показатели.
2: Да, он немножко...
1: Первый показатель.
2: Да, первый показатель. А потому что первый подвержен этой мшистости.
1: Мшистости брови?
2: Брови.
1: То есть чем гуще брови, тем,
2: так сказать,
1: опасность увеличивается.
2: Опасность начинает назревать.
1: Дорогие слушатели, мы ненадолго прервемся, потому что самое интересное будет дальше.
0: Не отступай!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
5: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Все. вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Нёба в меду, рука в рыбе. Фоменков и Икрадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Надорви уголок.
4: Потяни язычок.
3: Глотни и скомкай.
4: Рима задин. Озноб уйдет.
3: Не является лекарственным препаратом.
4: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: И вот мы снова с вами в студии. Это программа «Ловкие люди» и рубрика «Работа для потерявших работу». И с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный человек, укладчица и еще раз укладчица от Бога, я бы сказал, Зинаида Прыскина.
3: Я продолжаю, да, историю?
2: Да, продолжайте
3: историю. Так вот, у нас был полдник как раз, полдник, вот этот как вафли вот эти с кефиром.
2: Ага.
3: И после этого я прихожу, значит, на свое рабочее место опять, вся, значит, отстерилилась, вот это вот, дезинфицировалась, все. Значит, прихожу, начинаю работать. Думаю, что ты, батюшки?
2: Что такое?
3: Что у меня с пальцами-то происходит?
2: Растопыриваются, в смысле? Или...
3: Да они липнут, понимаете, слипаются. Потому что изюм мне подсунули, такой вот влажный, липкий, неправильный
2: какой?
3: Изюм был.
2: В смысле, засахаренный?
3: Засахаренный, слишком изюм был. И поэтому пальцы начинают слипаться. А слипшиеся пальцы, это для укладчицы совершенно смерть просто, понимаете?
2: Вы не волнуйтесь только, пожалуйста. То есть, короче, это
3: работать
2: ужасно.
3: Невозможно слипшимися пальцами?
2: Ну, ты, естественно, конечно,
3: вот
2: да.
3: Вы пробовали когда-нибудь слипшимися пальцами работать?
2: Я один раз пробовал, но я сейчас не хочу.
3: А что вы укладывали?
2: Ну, я не укладывал, это другое, это там было. Ну, давайте не будем, это чисто интимно, так сказать. Ничего страшного.
3: Я думаю, вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Понимаете, это совершенно... Это невозможно работать.
2: Да.
3: Слипшимися пальцами работать невозможно.
2: Да, понимаю вас. Зинаида, скажите...
3: Докторами, понимаете, я разлепляла. До
2: как
3: докторами,
2: как?
3: У меня в крови
2: как?
3: Был, весь изюм в крови.
2: О,
3: потом.
2: Господи, кровавый изюм. Это ж просто звучит, это как-то... Это в голове просто не укладывается. Это кровавый изюм.
3: Да
2: боже,
3: это ужас
2: мой.
3: Какой-то был, понимаете?
2: Господи, боже. Я вас понимаю. Вы знаете, вот все-таки давайте мы... коснемся все-таки. Давайте чуть-чуть о хорошем. Все-таки давайте сейчас отодвинем.
3: О каком хорошем?
2: Ну, у вас хорошее же было с Пысиным.
3: Ну, Пысиным. С Пысиным только и был хорошее, и с девочками.
2: Вот скажите, вот девочки все любили Пысина.
3: Ну, конечно, Пысина все любили. И девочки,
2: поздравляли его,
3: и мальчики,
2: да?
3: Любили Пысина.
2: И даже так. Мальчики любили.
3: Ну, потому что у нас и мальчики работают на укладке.
2: А он и красавец был.
3: Ну, конечно.
2: Он же еще при оттепели
3: да
2: начинал.
3: Он настоящий мужчина просто был, понимаете?
2: Ну, да.
3: В отличие
2: от
3: этого нового, вот этого, и нашего вот этого.
2: На ледоколе он, по-моему, тоже выступал, да? Вот когда вы...
3: На ледоколе, когда собрание было, выступал, конечно.
2: Ну,
3: у нас
2: да.
3: Там был отчетный сбор, и всех укладчиков, да, конечно.
2: Всех прям на ледокол...
3: На ледокол, там и груши, яблоки, все. Чуть чернослив, все были. И по конфетам были укладчицы там.
2: Ага, и по конфетам тоже,
3: по
2: да?
3: Барбарису, да, по лимончику.
2: Вот это вот самое интересное. Вот есть разные же конфеты.
3: Конечно, это очень, это совершенно разная укладка. Абсолютно, как и изюм отличается от яблок и кураги, так и лимончик, понимаете, вот. От стратосферы и так далее.
2: А
3: ледокола.
2: Есть такие названия, да?
3: Конечно. Что, стратосферу не знаете?
2: Нет, я не пробовал, я просто... Это вкусно?
3: Стратосфера? Да вы что, это прекрасно просто. Это лучше конфет шоколадный, вы что?
2: Вы знаете, дорогие друзья, я вас прошу, приобретайте стратосферу, потому что это удивительные какие-то, так сказать, конфеты, о которых нам сейчас Зинаида Прыскина рассказывает, укладчица от Бога, ну, как мы ее назвали.
3: Стратосферу, конечно, вы можете взять, но берите именно, чтобы укладчица была 521-555-642. Потому что это укладчица Антонина, она очень хорошая. Совершенно укладка отличается
2: Тонечка.
3: От всех других, да.
2: А, я видел ее тоже на доске почета, Тонечка.
3: Конечно, да.
2: Она же тоже с вами висит там, да?
3: Тони, конечно. Тони, да.
2: И уже который тоже. Год висит, по-моему,
3: который
2: да?
3: год висит вместе со мной рядом, а мы же рядом там висим.
2: Ну, вы рядом прям, практически.
3: Ну, конечно, вы же видели, вы бы заходили к нам.
2: Я
3: у цеха-то у нас.
2: Да я с удовольствием зайду. Что вы?
3: Зайду, вы же заходили сегодня.
2: Нет,
3: уже.
2: Сегодня я заходил, но я еще раз зайду. Я еще раз хочу зайти к вам. То есть, вот у вас там висят фотографии.
3: Фотографии.
2: В красном уголке вы встречались с Пысиным, да?
3: И в красном, мы везде с ним встречались, и в красном уголке. И вот на этом ледоколе, как вы говорите.
2: Ну,
3: и
2: да,
3: в каком зале мы с ним все время встречаемся.
2: Ледокол Иван Пидов. Это был очень...
3: Ледокол Иван Пидов, естественно.
2: Да.
3: Конечно.
2: Да, конечно. Это и знаменитый ледокол. Это вообще это мировое просто.
3: Раз в год у нас там встреча происходит.
2: Раз в год, да. Вы знаете,
3: сделаем... О проблеме мы будем говорить о моей?
2: Зинаида, сейчас, не волнуйтесь. Я просто хочу, чтобы вы попили сейчас пока водички, там какой-нибудь компотик, да, или компотик вы не любите?
3: Вы мне еще кефир предложите.
2: Нет, кефир с вафлями не будет. Сделаем паузу, Зинаида, и вернемся через мгновение.
1: И веселые сапожата.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: 睡睡。
1: 101 Rock. Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, да. Любимая ваша передача «Веселые сапожата», и с нами Дмитрий Замлязов, да. Представитель ООО «Канатка».
3: Да.
2: Мы говорили сейчас о его дяде, да. И чуть-чуть даже коснулись его отца, которого тоже звали Григорий, как и дядю.
3: Ну, я не хочу просто про отца.
2: Не хочу, да?
3: Да.
2: Ладно, значит, хорошо, не будь.
3: Про дядю, про дядю.
2: Давайте про дядю.
3: Да, про
2: так,
3: дядю.
2: Так вот, вы, значит, вынули его из котлована. Вот что я хотела спросить.
3: Да.
2: Как же звали этого прекрасного человека физрука, который, собственно, благодаря которому, с которого все и началось?
3: Его звали Степан. И, да, Степан Берзоев.
2: Степан Берзоев?
3: Да.
2: И он был просто физруком в вашей школе?
3: Да, он был физрук, и он мне этот канат подарил, надо уж сказать, так сказать. Я просто хорошо скакал через коня. Ну, имеется в виду спортивный конь.
2: Естественно, естественно.
3: Вот.
2: Да.
3: Не, а через, канат, не через а козла, а имеется в виду,
2: а через коня. Через я коня, понимаю, что совершенно разные вещи.
3: Да.
2: А скажите, а что же вы с канатом-то что происходило? Что вы делали в школе с канатом?
3: Не, я ничего не делал, просто он мне его подарил,
2: просто
3: он у меня лежал дома.
2: Подарил.
3: А потом, когда я пошел к котловану, я взял его с собой. Вот.
2: Ну, как вы говорили, вы вообще его никуда, собственно говоря, все время с собой
3: носили. Я все время с собой его
2: куда
3: таскал.
2: Куда вы идете, туда канат с собой берете.
3: Туда и канат я беру.
2: Правильно.
3: И вот, и вот он
2: и
3: мне,
2: не случайно.
3: И вот он мне не случайно, он мне пригодился. И таким образом я спас дядю.
2: Григория Замлязова.
3: Дорогого Григория Замлязова, знаменитого котлованщика. И он выгонял вагонетку. Первую вагонетку, кстати, он выгонял.
2: Первую котлованную вагонетку.
3: Да, да, да, да. Вот. И вы знаете, я придумал постепенно рычажный этот метод.
2: Метод.
3: Да. Да, да,
2: да.
3: И постепенно, постепенно, постепенно я стал организовывать на горе. Есть,
2: да,
3: вы
2: вот,
3: знаете,
2: да,
3: это
2: и,
3: есть,
2: естественно, да,
3: известное,
2: да,
3: так сказать, это предгорье.
2: Да,
3: вот.
2: Да, да.
3: И там, там я расположил, как бы вот, я применил уже... Как
2: Затуманское
3: бы,
2: взгорье, да.
3: Затуманское,
2: да, да,
3: взгорье.
2: Да.
3: Я применил там впервые рычажный метод,
2: метод
3: уже в полную силу,
2: полную
3: скажем так.
2: Силу. Канатка заработала в полную
3: канатка
2: силу.
3: Канатка заработала в полную
2: Правильно
3: силу.
2: Правильно я понимаю, да, что она там заработала, в отличие от истории с котлованом, не вниз,
3: да,
2: а вверх.
3: Да, она пошла вверх.
2: То есть на затуманские вот эти вот склоны.
3: На затуманские склоны, на затуманские она пошла склоны наверх.
2: Так,
3: да,
2: значит, канатка идет вверх, да?
3: Да, да,
2: а,
3: да, да.
2: По ней, так сказать, туда отправляются люди.
3: Да, естественно, туристов,
2: вот,
3: очень
2: вот
3: много,
2: да,
3: туристов.
2: Да. Вот самый главный вопрос.
3: Да, да, да, да.
2: Острый вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: А где люди? Потому что, как известно,
3: да,
2: те, кто, собственно, по канатке рычажным методом был,
3: да,
2: отправлен в,
3: да,
2: на это...
3: Вы хотите спросить, почему? Вы хотите спросить, почему никто
2: не возвращался?
3: Ага, ну да, я понимаю. Да,
2: никто
3: это,
2: их,
3: кстати,
2: больше не видал.
3: Да и в этой «Вечерней звезде» мне тоже задавали этот вопрос.
2: Ну,
3: кстати,
2: извините, но
3: да,
2: что
3: нет, сделать? Ничего, ничего, нормально,
2: да,
3: Ириша.
2: Да, да.
3: Ириша, я,
2: да,
3: могу вас так,
2: конечно,
3: называть,
2: да,
3: Ириша,
2: конечно,
3: да.
2: Да, да.
3: Вы молоды, вы,
2: да,
3: как бы, да, вы,
2: да,
3: просто замечательно выглядите. Это, так сказать,
2: спасибо,
3: даже...
2: Спасибо,
3: это,
2: спасибо.
3: Это даже не комплимент,
2: спасибо,
3: это я просто, считайте, что я поставил вас перед фактом.
2: Перед фактом.
3: Перед фактом, да.
2: Очень мило, спасибо вам большое.
3: Ну да.
2: Спасибо, Дмитрий.
3: Понимаете, в чем дело?
2: Да.
3: Почему не возвращаются?
2: Почему не возвращаются люди?
3: Ну, во-первых, никакого желания у них нету возвращаться.
2: Да.
3: Я специально узнавал.
2: А-а-а.
3: Да, я связывался с горой.
2: С горой?
3: Да, естественно, да. Я...
2: Затуманские сводки, ведь они как-то
3: сводки,
2: поступают к нам.
3: Сводки,
2: да,
3: поступают. Людям там хорошо.
2: Хорошо.
3: Я объясню.
2: Угу.
3: Я устроил там рай.
2: Просто?
3: Да.
2: Просто,
3: да,
2: рай.
3: Своими руками. Все это, все своими руками. Вы представляете? Каждый,
2: да,
3: камушек, каждую, как бы, скамеечку, каждую какую-то...
2: Правильно ли я понимаю, что там уже жилища какие-то?
3: Там жилища, там люди...
2: Земляночный какой-то там...
3: Там есть землянки, там есть,
2: да,
3: и такие домики посолиднее.
2: Посолиднее уже, да?
3: Для солидных, так сказать, людей.
2: Mm-hmm.
3: Но главное, что они не хотят спускаться вниз. То есть им понравилось на этой канатке, так сказать, кататься, вот. Они даже... Они
2: так
3: даже,
2: они катаются все-таки,
3: ну,
2: на канатке?
3: Ну, как бы они все-таки катаются.
2: Катаются. То есть иногда они катаются вниз, иногда вверх.
3: Иногда, да.
2: Но
3: иногда,
2: внизу,
3: да,
2: не сходят.
3: Да, да.
2: Не сходят. Никто
3: не сходят, не... они просто катаются и все.
2: Просто катаются.
3: Да, да, и не сходят.
2: И,
3: да,
2: сколько,
3: да,
2: там уже народу живет, интересно?
3: Дай бог памяти, 98 человек.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Боже. Интересно, на этой прекрасной, интересной ноте мы на секунду прервемся с вами, чтобы вновь,
3: давайте,
2: услышаться и увидеться.
3: Спасибо.
1: «Веселые сапожата».
0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: пони. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная революция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Итак, сегодня здесь Всеволод Коньков. Здравствуйте, Всеволод.
2: Здравствуйте.
1: И первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу» – это Ния. Здравствуйте, Ния.
3: Здравствуйте. Первая продвинутая.
1: Ой, прекрасно как. Как прекрасно. Ну и так, дорогие друзья, сейчас мы вас посвятим в чем, значит, во всю историю. Дело в том, что Всеволод Коньков, я уж, разрешите, я за вас быстро расскажу. Всеволод Коньков буквально 8 месяцев назад увидел в интернете удивительную разработку японских специалистов, и которые, ну, это удивительная действительно вещь. Это искусственные, первые искусственные женщины, которые стали поступать в открытую продажу. Да. И Всеволод Коньков, ну, задался целью, так сказать, приобрести вот такую вот модель. Да. Ну, а дальше уже расскажите, как вы решились?
2: Ну, я сразу скажу, что, сказать, конечно, это удовольствие, как вы понимаете сами, дорогое удовольствие. Mm-hmm. Но я для себя решил, что...
1: Ну, вы же индивидуальный предприниматель.
2: Я индивидуальный предприниматель. У меня ИП, ИП, соответственно, ИП Коньков, mm-hmm. ИД, mm-hmm. ИД, mm-hmm. Коньков ИД. Mm-hmm. Значит, я широко распространяю шезлонги. Mm-hmm. Вы знаете, я работаю с шезлонгами.
1: Ах, вот оно,
2: конечно,
1: что.
2: Конечно, конечно. Mm-hmm. Шезлонги по всему миру.
1: Вот, и, в принципе, я понимаю так, что ваше ИП дает вам возможность, в общем, не жировать, то, как говорится, жить не бедно.
2: Не бедно, не бедно.
1: И вот
2: я на сайте. Mm-hmm. Я открываю, так сказать, я периодически просматриваю сайты, естественно, мне это все нравится. Mm-hmm. Вообще заглядывать на сайты, mm-hmm. вы понимаете?
1: Ну, я понимаю, не будем спрашивать. Не
3: я сайты. Была на 5-й странице.
2: А, ты чудо какое! Чудо, да?
1: Не.
2: Я все-таки не
1: ошибся. Дорогие друзья, напомню, что это не первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу.
2: Да, моя сладкая. Ну, так я ее называю. А как-то я сразу, как только увидел ее на сайте, сразу я почему-то назвал ее сладкая.
1: Понимаю, да? Сладкая, скажите, пожалуйста, и что? Вы ее увидели на сайте.
2: На сайте.
1: Значит, и полюбили?
2: Вы понимаете? Нет, это же, вы понимаете, это сразу пронзило меня как-то. Молния какая-то, я не знаю. Я в этот момент как раз партия шезлонгов пришла. И мне надо было разобраться с ситуацией, потому что там были, так сказать, поставщики, так сказать,
1: подводили. Загрузочные работы, погрузочные, разгрузочные.
2: И вдруг, раз, и я открываю сайт вот так вот
3: пятая
2: у себя.
3: Пятая страница.
2: Да, пятая страница. Ты моя сладкая. Ну вот, я на себя нажимаю, так сказать, да, и вдруг я... Что такое?
3: Привет, Сева.
2: Привет, Сева, говорит.
1: Привет, Сева. Всеволод Коньков и Ния. Удивительно. Вот какие у вас отношения?
2: И как-то я даже не знаю, как это совпало все. Она по знаку, будем считать, киска.
1: Да подождите, мы уже далеко забрались.
2: Хорошо.
1: В киске куда-то. Пожалуйста, я хочу спросить. В нашей программе «Сексуальная революция» уже неоднократно обсуждали технологические возможности.
2: У
1: нас были инженеры, изготовители фалоимитаторов.
2: Да,
1: ты, кстати, вагинопластика.
2: Все это мы в курсе, обсуждали. Я просматриваю.
1: Обсуждали. Да. Но теперь вот мы уже добрались и до искусственной женщины. Да. Первой искусственной женщины. Да, она у нас здесь в гостях. Это не... Значит, скажите, во-первых, дорого ли?
2: Дорого. Дорого. Мне пришлось даже, я скажу, партию, которую я отправлял в Копенгаген.
1: Да подождите. Соответственно, спрашиваю просто.
2: Ну, я понимаю, да.
3: Дорого потому что я продвинутая.
1: Вот оно что, дорогие друзья. Это потрясающе. Мне очень приятно слышать голос Нии, конечно, здесь. Это программа «Сексуальная революция». Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу», у нас здесь в гостях. И мы делаем небольшой музыкальный перерыв. Сейчас звучит музыка.
2: С удовольствием.
0: Сексуальная революция. Шлеп.
4: проснется, возьми ее сонную.
5: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИ НРГК «Вымпел».
6: Сайта пока нет.

0: Минутка поэзии.
1: И я сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет.

0: мою пить! И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить!
1: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
3: Путь огурца! Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио снова выдающаяся программа. Она, как вы уже поняли, называется «Путь огурца». Я, ведущий Влад Жульпацкий, рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава Ивановна! Ну, вы знаете, так, я хочу спросить. Вот, знаете, да. Станислава Ивановна, столько хочется всего узнать, а хочется побыстрее, поэтому можно я буду у вас без отчества?
4: Ну, Станислава-то?
3: Да.
4: Ну, пожалуйста, конечно, мне приятно.
3: Спасибо огромное. Ну вот, Станислава, сегодня речь пойдет об огурце.
4: Об огурце?
3: Да, и это так неожиданно, честно говоря. Неожиданно. Неожиданно, что речь поет об огурце. Почему?
4: Ну как почему? Для меня это совершенно неожиданно. Для меня это очень неожиданно. А о чем еще со мной можно говорить, как не об огурцах? Иначе зачем бы вы меня позвали?
3: Ну, конечно. Клиника амбулаторные инфузии прямые.
4: Конечно, прямые, прямые абсолютно инфузии. Ну, что сказать, что сказать? Ну, огурец, ну вот казалось бы, да, вот мы все думаем, ну что в огурце? Вот вода и шкура, да, больше вроде ничего.
3: Казалось бы.
4: Казалось бы. А вот я вас спрошу, а вот сколько у вас воды? Вот вы знаете, сколько?
3: Ну, во мне, вот лично во мне.
4: Лично у вас.
3: Я считаю, процентов 95.
4: Нет, ну, конечно, вы ошиблись, чуть-чуть преувеличили. На самом деле не 95, 60. 60. В человеке 60% воды.
3: 60?
4: Да, 60. А все остальное, понимаете ли, от всякие органические соединения. То есть мы получаем то же самое. Понимаете, шкура, вот эта вот органика, и опять-таки вода.
3: То есть, по факту, мы простой огурец.
4: Ну, мы к этому придем. Не так скоро, не так быстро, а то вы прям сразу все выдаете, все карты, так сказать, все козыри. В общем, да, мы, как сказать, близки.
3: Ну, вы знаете, я вот перед тем, когда я готовился к передаче, конечно, еще вчера вечером, прямо в ночи листал энциклопедию и обнаружил ваши работы.
4: Да.
3: Ну, у вас в соавторстве 16 работ.
4: 16 работ, да.
3: Во всех ваших 16 работах...
4: 20, между прочим, 16, из 16 20 без соавторства.
3: А, ну это просто я не успел.
4: Да.
3: Ну вот что, скажите, пожалуйста, начало жизни, как получается, и конец этой самой жизни, и начало, и конец...
4: Да.
3: Прямо здесь находится в огурце.
4: Прямо вот непосредственно в огурце. Ведь геном огурца посевного насчитывает 350 миллионов, понимаете ли, пар оснований ДНК. Да, 5 из 7 хромосом общих с дыней, между
3: прочим. Вот!
4: Да, потому что вот мы сейчас об огурце говорим, да, вот, может быть, следующая передача уже о дыне.
3: Ой-ой-ой-ой-ой, закрадываются у меня вопросы сразу, да.
4: Вот-вот-вот, да, я знала.
3: Я вот что хочу спросить вас.
4: Да.
3: Мы с вами перед началом передачи, до того, как включился микрофон, беседовали о том, что вся жизнь, все буквально зародилось в огурце.
4: В огурце. В огурце.
3: И теперь, как я понимаю, становится совершенно очевидно, что просто так на нашей земле, вот так вот раз из пустого места зародился огурец, такого, конечно, быть не могло.
4: Ну, конечно, мы же не какие-нибудь чудики легковерные, понимаете, чтобы взять и поверить в такую ерунду, лабуду, я бы даже сказал.
3: И вот это вот все наводит нас на мысль, и, как я понимаю, это и есть ваша основная теория, ну, что огурец прибыл к нам издалека.
4: Ну, давайте-ка вспомним, знаете что? Вот, например, ребят, вспомним, вот появился огурец сколько назад?

0: Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня здесь, в студии Фоменко Фейк Радио, в программе «Антре», «Антраша», Юрий Бурзон.
2: Здравствуйте.
1: Владислав Жульпацкий. С большим удовольствием встречаются с удивительной женщиной. Женщиной, которая... Женщиной, которая всю
2: Праздник.
1: Свою жизнь посвятила цирковой арене. Сегодня у нас в гостях знаменитая дрессировщица, продолжательница династии Леся Чук.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Праздник, просто брызги шампанского.
1: Я хочу сразу вас спросить.
2: Давайте.
3: А давайте.
1: Дорогая моя Лесечка, скажите, пожалуйста.
3: Да.
1: Во-первых, я хочу вам сказать.
3: Да.
1: Мы были у вас на премьере.
3: Да вы что? Правда?
2: Конечно.
1: Были. Ну, то есть мы были на премьере два года назад, уже два года.
3: Конечно, это два года назад была премьера.
1: Ваше представление. Ну, что я могу сказать? Лесечка.
3: Да.
1: Этот потрясающий номер, который называется «Две Гагары»,
2: да,
1: он просто сносит голову.
3: Ой, как я рада, что вам понравилось.
2: Правда,
3: боже.
2: Правда,
3: Лесь, так приятно. Лесь, вы не представляете.
2: Чума.
3: Вроде уже привыкаешь к комплиментам. Ну, к ним
2: вы
3: нельзя все-таки привыкнуть. Невозможно.
2: Уже вы прямо взяли как бы за живое нас.
3: Ну, я так и хотела.
1: Конечно, захотела. Я хочу сказать, ну вот, Лесечка, я хочу вас узнать.
3: Давайте.
1: Все-таки, вы знаете,
3: да,
1: почему Гагары?
3: И я знала, что будет такой вопрос.
2: Конечно, мы очень хотим узнать.
3: Ну почему, почему, почему? Ну. Потому что Гагары — это наш тотем фамильный.
2: Да, да, да.
3: Ну, поподробнее. Ну, понимаете, я же потомственная дрессировщица. Да. У меня папа был дрессировщик, известный Килим Кунгурович. Да. А дело в том, что он был хант, и наш семейный тотем — это Гагара.
2: Гагара.
3: Да.
2: То есть это знаменитый его номер — две Гагары. Да.
3: Да, на самом деле сначала Гагар было три. Три было Гагары. Лена, Лена, Иртыш и Опи. Да. Было три, да. Но одна утонула достаточно быстро, и поэтому осталось две. И поэтому был номер «Две Гагары», очень известный. Ну, даже вы.
1: И вы, продолжая династию, тоже, так сказать, ведете цирковое представление.
3: Да.
1: Это цирковое представление.
2: Ну, давайте зададим
1: и, конечно, вопрос. Гвоздем этого циркового представления является ваш номер «Две Гагары».
3: Да.
1: Ну, вот тут вот у нас возникает вопрос. Поскольку мы ходили два года назад на ваше представление, вот мы, конечно, с Юрой удивились одной вещи.
3: А вы где сидели, простите, ребят?
1: Мы в 17-м ряду.
3: В 17-м? В 17-м мне это плохие места. Ну, плохие места. Вы мне сказали, я вас привела.
2: Мы в следующий раз.
3: В следующий раз, да, я вас зову.
1: Я хочу сказать, вот мы были на представлении, и в вашем номере 8-3.
3: Да, правильно. 8-3,
2: как, кажется, стыкуется.
3: Да, правильно.
2: 8-3 и 2 Гагары.
3: Дело в том, что 2 Гагары — это память...
1: называется 2 Гагары, а там ни одной Гагары нет.
2: Все 8-3.
3: Ну, все правильно, вы совершенно правы. 2 Гагары — это память отца, потому что у него был номер 2 Гагары, но вот те оставшиеся Гагары, одна утонула, как я вам сказала, это была Опь. А мы обнаружили, что Лена и Иртыш, мы сначала думали, что это две девочки. Две девочки. А потом уже они, дело в том, что как бы определяются к трехлетнему возрасту как-то, что это оказалось, что это мальчик и девочка. И как раз получилось, что Иртыш и Лена. И они улетели на гнездовку и потерялись. Вот. Да, да, да. Такая печальная история была. Да, да, да, да. Ну, мы не расстраиваемся.
2: Отец переживал, конечно.
3: Отец переживал, да, ждал их и выставлял там в окно все всякие там предметы, которые они любили, с надеждой, что они прилетят. Но они не прилетели, они потерялись. Да, да, да, да.
2: Но все-таки,
1: вот ваш номер. Вот это вот «Две Гагары».
3: «Две Гагары»,
1: «Две Гагары», несмотря, так сказать, в память о Гагарах и в память об отце одновременно.
3: Да.
1: Ну, у вас память, в принципе, в память у вас ведь она одинаковая, что об отце, что о Гагарах, правильно?
3: Да, вы совершенно правы. То, что Гагары — это были, это были члены, так сказать, семьи.
1: Как только вспоминаете про отца, сразу вспоминаете про Гагар.
3: Конечно,
1: как только вспоминаете про Гагар, так вспоминаете об отце. Гагары неразрывно связаны у вас в голове с отцом.
3: Да, потому что отец очень любил еще и Пушкина, и поэтому сначала было три Гагары, и поэтому по сказке Пушкина было сделано, три Гагара вечерком пряли.
2: Вот
3: да, да, да. Да, да, да, да.

0: припряли, да.
1: Да. Дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв в программе «Антраша», и мы скоро к вам вернемся.
2: Все, да. Антраша!
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Online Radio 101 Audio. 101 RO.
1: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Вот, ну почему-то меня сейчас взволновал этот клещ, который озлоблен, расстроен, ходит вокруг юрты и как-то...
4: Не волнуйтесь, он боится воды, он боится лисы, ну, он страшно. Много всего боится. Вы
3: это
4: понимаете?
3: Сложная жизнь, да.
4: Главное, выйдите спокойно из юрты, тихонечко так, трусцой.
3: Лучше, да? Трусцой. Пишем, да. Радиослушатели, да. Трусцой.
4: Трусцой, да. Спокойно подошли, сделали свои дела, отошли, юрта уже...
3: Вопрос.
4: Да.
3: А если дела крупные?
4: Понимаю вас, есть дупло. Дупло, конечно. Вы знаете, что это обязательно какое-то дерево, которое
3: то
4: недалеко находится.
3: Рядом с юртой должно быть дерево.
4: Да, конечно.
3: Вода, дерево.
4: Вода, дерево и дупло.
3: Лисы,
4: это основа.
3: Да.
4: Я как юрта-елок вам говорю. Вы же понимаете меня.
3: Да, конечно, нет. Да. Я не то, что понимаю,
4: нас,
3: абсолютно.
4: Нас называли нас юртоводами, но на самом деле юрта-елок. Это все равно...
3: Тогда
4: это
3: лучше так. Называть юртоёлок.
4: Конечно, конечно.
3: Хорошо, Аркадий.
4: И когда в дупло вы все...
3: Вываливаете?
4: Вы все вывалили, все как бы вывернули, как бы наизнанку, все выложили. И вот только после этого вы можете вернуться к юрту, когда она уже перестелена, волосочки аккуратненько касаются ягодиц.
3: Сеточкой, да?
4: Ягодиц. Да, конечно. А все в юртах, все голые. Вы что, не знаете?
3: Нет, извините,
4: как? А там... Там только есть небольшая такая, как бы это, накидочка такая.
3: А-а-а.
4: Да, в юрте очень тепло. Так... Почему зайранский клещ лезет туда и гадит? Вот такой, прямо раз его, все. И вода.
3: Да.
4: Понимаете, о чем я говорю?
3: Я под таким впечатлением, я, честно говоря, столько узнала от себя нового.
4: Вот.
3: Просто потрясающе.
4: Передайте радиослушателям, передайте от меня огромный привет.
3: Да, да, радиослушатели, я думаю, были просто счастливы услышать вас, Аркадий. У нас был в гостях Аркадий Шацкий, замечательный юртоёлок. Потомственный, правильно, да?
4: Потомственный,
3: да. Я думаю, что радиослушатели записали все ваши рекомендации.
4: Ни один клещ не пройдёт.
3: Один зайранский клещ
4: дупло,
3: вам не страшен.
4: Дупло, помните,
3: да,
4: дупло.
3: Да,
4: наделайте в дупло,
3: да,
4: и
3: да.
4: В собой хорошо.
3: Спасибо, спасибо. До свидания.
4: До свидания. До свидания. До свидания.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
7: Hey! Olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu Pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
8: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla kutsuttaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

питаем геранью. Фоменко Фрик Радио. 101.ru

0: Сегодня у нас в гостях Тимур Назеев, человек, который прополз, ползком преодолел Северный полюс. Прополз через Северный полюс, и сейчас мы выясняем, как же Тимуру ползлось. Тимур, скажите, пожалуйста, я, насколько мне известно, это ведь не просто ровный ледовитый океан, просто ровный лед, покрытый снегом. Это же огромные, скалы.
1: Скалы, это бугристость, которая меня...
0: Везде ползли.
1: Везде. Только благодаря моим специальным упражнениям, которые я делал в батискафе.
0: Можно я спрошу? Да. Скажите, специальная техника?
1: Конечно.
0: Кто ее, как вы ее создавали?
1: Во-первых, это были ползунки. То есть мне специально изготовили ползунки.
0: То есть специальный материал, который, не рвется.
1: Вообще не мнется, не рвется, вообще в руки не дается.
0: Я вот что хочу спросить. А как вы боролись с холодом?
1: Тяжело было. Поначалу, первые 10 часов. На 11 час вдруг я почувствовал какой-то, что-то мне это как-то ветерок какой-то легкий обдувать стал. И как-то что-то, и ползунки начали как-то ерзать.
0: Вот скажите, пожалуйста. Вот вы, ползли.
1: Да.
0: Каково было питание во время проползания
1: Никакого
0: через Северный
1: питания
0: полюс?
1: Питания вообще быть не может, когда минус 56, и ты ползешь, ты только подсасываешь. Специальный был флакончик здесь. В ползунки уходит.
0: Как флакончик. Космическое питание.
1: Да. И ты посасываешь.
0: И вот теперь вопрос второй, стоящий остро.
1: Да.
0: Этот вопрос задают и космонавтам.
1: И хорошо.
0: И я, конечно, задаю вам, многоуважаемый Тимур. Хочу спросить вас. Как вы, прошу прощения, опорожняли кишечник? В минус 56, и при этом находясь в горизонтальном положении, ползком.
1: Понимаю. Приходилось делать маленькие ямочки. То есть во льду. У меня специальный был, у этих, как это называется, которые дергают рыбок из-под льда. Это у них называется коловорот. У меня был все наоборот. Так и называется. Все наоборот. Это система. Это система
0: все наоборот. Я хочу сказать. И вы сделаете такую ямку к ней.
1: И туда как бы писну. И тут же ползу. Сразу надо отползать.
0: У меня вопрос. А если разговор пойдет о более крупном опорожнении?
1: Ах, вы меня поймали сейчас. Поймали за самое, я бы сказал, сокровенное.
0: Это важно.
1: Это важно.
0: Потому что, понимаете...
1: Первые 10 часов.
0: Я впервые вижу человека, который прополз Северный полюс. Прополз.
1: Я сам первый раз и увидел себя, когда я прополз. Я просто помолодел.
0: Я понимаю так, мы не будем вдаваться все-таки в подробности.
1: Смотрите. Нормально?
0: Вижу, понимаю вас.
1: Я что вам говорю?
0: Я хотел спросить. Понятно, что, как-то вы этот кишечник ваш опорожняли. Как-то все-таки его опорожняли.
1: Опростал я его.
0: Но у меня есть остро стоящий вопрос.
1: Еще острее?
0: Да, еще острее.
1: Давайте.
0: Вы, демонстрируя человеческую безграничность,
1: выносливость,
0: ограничивая себя во всем, во многом,
1: абсолютно,
0: вы достигаете разные, безграничные рекорды, ставите
1: во всем,
0: в жизни,
1: даже в сбросе каловых масс.
0: Скажите, правда ли, что вы надкусили алмаз?
1: Да, конечно. Но я сделал это без помощи рук.
0: И мы вернемся к этому разговору буквально через минуту, дорогие друзья.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено.
2: Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
3: На правах рекламы.
4: И снова мы с вами, дорогие слушатели, зрители. Наша передача «На правах рекламы». С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях Орест Музенидис. Он риэлтор.
5: Музенидис.
4: Музенидис. Да? Я правильно говорю сейчас?
5: Зе музыка и Музенидис. Зе музыка, Музенидис, да. Вы чувствуете вот это как бы слияние, да? Это же сообщающиеся сосуды.
4: Конечно, конечно. Вот как сообщающиеся сосуды, так у вас сообщилось. И вот то, с чего вы начинали с туалетов, к туалетам вы и вернулись, получается.
5: И к туалетам в результате вернулся. Вот как удивительно.
4: Вот удивительно, да, такое, да.
5: Уже зе музыка.
4: Да, да, зе музыка.
5: Только уже зе музыка.
4: Да. Так, и значит, в туалете у вас можно все теперь. То есть, на самом деле, большую часть времени
5: отдохнуть,
4: получается, человек...
5: Сыграть на бильярде.
4: Человек проводит в туалете.
5: Все в туалете. Мы сыграли на бильярде с друзьями, например,
4: да, да, да.
5: Вам захотелось, ну, как и говорят...
4: За деньги, естественно.
5: За деньги.
4: Да.
5: Конечно. Вам,
4: да.
5: Ну, нет, это уже игра.
4: Вы, ну, естественно.
5: Вы же у себя дома. Вам захотелось
4: за шуточные деньги.
5: Что-то сделать за деньги. Вы это сделали, пожалуйста.
4: Да, прекрасно.
5: Опустили денежку, специальный автомат и так далее.
4: Прекрасно. Вот еще такой интересный вопрос. Правильно ли, что каким-то своим постоянным клиентам, а такие уже есть, я знаю, да, у вас есть подарки.
5: Да,
4: да?
5: Конечно.
4: Это брелок-пульсомер.
5: Брелок-пульсомер.
4: Да, и виброручка.
5: Виброручка,
4: вот расскажите о виброчке поподробнее.
5: Виброручка,
4: что это?
5: Это в основном увлекаются, конечно, женщины.
4: Женщины, да?
5: Женщины после 40, там,
4: после 40.
5: 4, 5.
4: А скажите, вот, кстати говоря, вот женщины берут вот ваши эти студии-однушки 700 метров?
5: Нет,
4: да?
5: Это мужчины. Мужчины,
4: да.
5: Абсолютно.
4: А у женщин, наверное, трешки-распашонки.
5: Трешки-распашонки.
4: С большим туалетом.
5: Туалетом, со всеми, так сказать...
4: Делами?
5: Делами, как говорится, да.
4: Вот. Да. Ручка, да, ручка вибратор.
5: Виброручка.
4: Виброручка.
5: Женщины очень как бы часто пользуются виброручки разных размеров.
4: Разных.
5: Абсолютно разных размеров. Мы продумали таким образом, чтобы можно было, ну, как бы, скажем, от рослой женщины, да, так сказать,
4: да, да, да,
5: мощной,
4: да, осанистой.
5: Да, осанистой, так сказать, да. Косая сажень там.
4: Да,
5: там,
4: да, да, да,
5: быть,
4: да, да.
5: Такая женщина.
4: Ну, конечно, висит, такие есть.
5: Да.
4: Слава богу.
5: Есть женщины косая сажень.
4: Да. В русских
5: сережках.
4: Есть
5: две косых сажени.
4: Да.
5: Женщины.
4: Да.
5: Вот даже для них есть виброручки, ну, большие, громадные. Это колосс. Это
4: прекрасно.
5: Ручка-колосс.
4: Она как-то ведь тоже у вас со звуковыми эффектами.
5: Конечно, это же за
4: помимо,
5: музыка.
4: Помимо вибрации,
5: конечно,
4: естественно.
5: Это же,
4: все вот эти подарки,
5: и
4: о которых мы говорим.
5: Да,
4: да. Связано с этим, вот с этим.
5: Слуги,
4: да,
5: Ареста,
4: с новым
5: Музенидис,
4: комплексом,
5: да,
4: о котором мы уже говорили и будем говорить. Зе музыка, который совершенно восхищает и потрясает воображение.
5: Вот.
4: Просто.
5: И поэтому виброручка, она тоже музыкальная. Она и вибро, и музыка. Как бы. Получается почти вибро. вибра-музыка.
4: Да.
5: Вы чувствуете, как это удивительно? Потрясающе.
4: Но, она же ключ, по-моему, в квартиру, правильно?
5: Ключ и маленький пылесос.
4: То есть она очень многофункциональна.
5: Да, можно пропылесосить у себя где-нибудь там в чулане. Есть специальный чулан под хохлому, например.
4: Да?
5: Мы делаем.
4: Интересно. Же, в трешках распашок.
5: Художник, как вы думаете, кто художник?
4: Ну, Павис, конечно, да, Константин.
5: Павис, конечно.
4: Да.
5: Павис, естественно.
4: Да, он хохлому замечательно делает.
5: Да,
4: просто
5: Павис,
4: замечательно.
5: Я
4: да,
5: ему
4: да,
5: всегда
4: да.
5: говорю, как Александр Сергеевич.
4: Да, да, да.
5: Как бы в Торе Александр
4: да,
5: Сергеевич
4: да,
5: Пушкин.
4: Да, да.
5: Айда Павис, айда...
4: Да.
5: Ну,
4: да, сын.
5: Сын.
4: Наш.
5: Сын. Айда этот сын. Вот. Значит, что я к чему я говорю? Много интересных подарков.
4: Ну,
5: значит,
4: вот
5: единственное,
4: да, пульсомер. Пульсомер еще
5: это,
4: у вас?
5: Единственное, что вот эта вот однушка,
4: да.
5: Значит, да и трешка тоже.
4: Да.
5: Распашок. Там единственное только это поскольку The Music, только,
4: The Music,
5: то там нет бассейна.
4: Нет
5: там
4: бассейна.
5: Единственное, нет, да. То есть люди, это нет бассейна и нет кинотеатра.
4: Поподробнее мы об этом узнаем буквально, конечно, через минутку.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
2: С нами хорошо. 101.ru.
3: Колеблем непоколебимая. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Культура.
2: Всемирно известный кинорежиссер Демьян Рыба сообщил о начале съемок нового блокбастера. Премьера картины запланирована на конец следующего года. По словам Рыбы, это будет остросюжетная музыкальная комедия с элементами триллера. Подробности сценария держатся в строжайшем секрете, однако нашей радиостанции удалось выяснить, что в основу сюжета ляжет история о взаимоотношениях косули афроамериканки и козы трансгендера, которые остались без связи с внешним миром на Таймыре в начале зимы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится. Спа-галерея «Воздух» кинешь мы. Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
3: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Здесь Владислав Жульпацкий, и сегодня у нас удивительные гости Ираида Кремнева, урожденная русалка. То есть благодаря вам корюшка на наших прилавках в таком количестве.
1: Да
0: вот
1: не
0: так
1: только
0: вот.
1: Корюшка, понимаете, ну шпроты.
0: Ага.
1: А сельдь-васи.
0: Ага.
1: А бычок, томат.
0: Конечно.
1: Вы думаете, откуда? Ну, конечно, да, это все я.
0: Это все вы.
1: Да, я даже знаю, что, ну, это спасибо Леониду, на каких-то вот новых сейчас жестяных банках будет надпись «Привет от Ираиды».
0: Ого!
1: Да-да-да. Ну, вот это такая дань, как сказать, памяти нашим отношениям и продолжающимся еще, ну,
0: потрясающе. Еще, Ираида, я хотела вас спросить. Вот скажите, как вы работаете с косяками?
1: Ну, это очень просто. А что вас именно интересует?
0: Ну, как вы, так сказать...
1: Сгоняете?
0: Реакция, да? Как вы сгоняете косяки?
1: Ну, понимаете, ну так вышло, что рыбы слушаются нас.
0: А.
1: Мне даже не нужно ничего, никаких усилий. Я говорю налево, направо, вперед. Поешь, пошли.
0: И все буквально.
1: И все, пошли. Ну, как стадо овец загоняют у вас. Вот.
0: Скажите, а вы в каком работаете регионе океаническом?
1: Я в Средиземноморье.
0: Ах, вот оно,
1: да,
0: что.
1: Да.
0: В тепле.
1: В тепле, конечно.
0: Понимаю. Ох,
1: тепле.
0: Какая прелесть. Еще такие технические вопросы, которые, конечно, интересуют детей в основном. До какой скорости разгоняется русалка-то под водой?
1: 60 км в час.
0: Ох ты!
1: Да, как хороший. Ну, такой старенький, но хороший еще автомобильчик.
0: Ох ты, боже ты.
1: Нет, ну, многие, вы знаете, многие себе пристраивают двигатели. Ну, сейчас, конечно, век-то уже такой, высоких технологий, поэтому пристраивать я, ну, я против этого. Я против классических операций, против, потому что они встраивают прямо себе, не буду говорить, куда, моторчик, да.
0: Ага,
1: поэтому могут очень быстро передвигаться.
0: Мне кажется, 60 вполне достаточно.
1: Ну, 60, мне тоже кажется, а куда спешить?
0: А куда спешить?
1: Кажется, да. Рыбку я и так загоняю, и без всяких моторчиков.
0: Вот. Скажите, пожалуйста, ну, теперь поговорим о оплате, пенсии, вот это.
1: Все есть.
0: Все есть,
1: все есть,
0: да?
1: Знаете, хорошо. А у нас заботится очень...
0: В пароходстве.
1: Да. Нет, и в пароходстве, нет, от пароходства это отдельно. У нас на морских глубинах свои все предприятия, ЖКХ, это все свое есть, да. Ну, потому что у нас есть и жилище, там и все, и коммунальные услуги есть, ну, как, свет, газ, все нормально.
0: Понимаю вас. Ну, в общем, у меня вот какой вопрос. Последний, буквально заключительный.
1: Да.
0: Перед тем, как мы попрощаемся. Сегодня, напомню, дорогие друзья, у нас в гостях Ираида Кремнева.
1: Да.
0: Профессиональная, урожденная, прошу прощения, русалка. Вот. Я хочу спросить у вас вот что.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, если вот вдруг, гипотетически,
1: да.
0: Вот, например, вдруг ни с того ни с сего Михаил...
1: Мишка?
0: Да. Русал.
1: Ну да, да, я понимаю.
0: Неожиданно... предложит вам руку, как говорится, и сердце.
1: Нет, но если он оставит своих пятерых, то может быть.
0: Вот что!
1: Да, конечно, я же вам говорю. Ну что, ну у него и, как называется, и Ольга,
0: ага.
1: И, боже мой, кто там еще? Гераида. Да-да-да, Гера, Ольга. Ну, в общем, это даже, понимаете, ну, я просто не вдаюсь в подробности, потому что это, да, невозможно.
0: Ну, а скажите, а сколько человек, сколько, прошу прощения, русалок работает на, так сказать, на рыбодобычу?
1: Я.
0: Одна?
1: Ну, я одна.
0: То есть вы целиком захватили рынок?
1: Это не фигуры была, а речи. Шпроты, бычки и так далее. Это я, поэтому привет от Ираиды. На банках скоро будет, покупайте.
0: Ой, Ираидочка, ну огромное вам спасибо, во-первых, за наше питание.
1: Ну, это все, понимаете, если бы не вот это вот, если бы не вот эта случайная наша встреча, вряд ли бы я увлеклась рыболовством. Для нас это же пустяк, это же пустячок. Но на это тратится время все.
0: Ну, я понимаю, что и доходы приличные.
1: Ну да. У меня неплохой домик.
0: Понимаю вас.
1: Да, к сожалению, не могу вас пригласить. Вам
0: там
1: будет тяжело,
0: конечно,
1: да.
0: Глубоковато, да.
1: Да, глубоковато.
0: Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях была Ираидочка Кремнева, русалка, которая, так сказать, рассказала немного о своей жизни, о трудностях, но и о радостях работы русалки в Средиземном море. Мы прощаемся с вами. Это был Фоменко, Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Здесь и сейчас целуем вас. До новых встреч.
1: Ешьте рыбку.
2: Русалка. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
2: Но
3: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Автомобильная промышленность.
4: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
2: Спорт.
4: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
2: Финансы.
4: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
3: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века.
6: Мяу. Крэкс, пэкс, фэкс. Не работает. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы продолжаем программу.
1: Как это действует?
2: Это важно сказать.
1: Давайте, давайте.
2: Экстракт.
1: Так.
2: Вы просто берете и спокойно снова разводите его. Просто с водой.
1: Вот и все.
2: И внутрь.
1: Боже мой.
2: Его не надо ни колоть, ни укалывать. Ничего не нужно делать. Ничего.
1: Что, ничего. Скажите, как, когда наступает вот это удивительная как бы вот реакция, когда вот человеку наконец становится легче? Ну, вот, например, я не знаю, вот первое, что нам в глаза, вот, так сказать, бросается у человека, например, помутнение...
2: Мозгов?
1: Помутнение яичек.
2: Ну, помутнение яичек – это что?
1: Ну, вот помутнение что? Яичек, помогает?
2: Это что? Вы знаете как? Это же внешнее. Помутнение яичек – это внешнее.
1: Это внешнее,
2: а помутнение,
1: да,
2: мозгов – это внутреннее.
1: Внутреннее,
2: и
1: да.
2: И вот смотрите тут, как мы берем экстракт.
1: Вот расскажите.
2: Если,
1: вот,
2: например,
1: да,
2: если у нас, например, одновременно,
1: да,
2: помутнение бывает ведь такое. Помутнение,
1: да,
2: яичек и помутнение,
1: да,
2: мозгов – это одновременное.
1: А это параллельно.
2: Это практически... Нет, это не параллельно.
1: А как?
2: Ну что? Ну
1: подождите, что?
2: Это одновременно.
1: Одновременно.
2: Помутнели яички.
1: Да?
2: Помутнели мозги.
1: Боже мой.
2: Помутнели мозги, помутнели яички. Ну это же ясно.
1: Да, это естественно же.
2: Посмотрите,
1: яички и мозги.
2: Посмотрите, практически у любого, у кого помутнели мозги,
1: да,
2: у того же помутнели яички.
1: Да, это
2: есть. Или наоборот, с помутненными яичками, всегда с помутненными,
1: да,
2: мозгами.
1: Да.
2: Любая женщина скажет.
1: Любая женщина скажет, конечно, вам, конечно, тоже, естественно.
2: Помутнение мозгов связано с помутнением яичек,
1: естественно.
2: Но здесь экстракт гуппи,
1: да,
2: работает абсолютно, абсолютно широко.
1: Широко.
2: Вы экстрактом,
1: так, так,
2: обмазываете помутневшие яички,
1: так, так,
2: и пьете внутрь по лечению мозгов.
1: Да.
2: Вот и все.
1: Сколько нужно времени на то, чтобы прийти, ну, как бы, ну, к результату?
2: Ну, давайте посмотрим, когда вы обратились.
1: Ну, например, у помутнения уже яичек уже месяц.
2: Но это они отваливаются.
1: Ага, поздновато. Ну, давайте так, неделя.
2: Да-да-да-да-да-да.
1: Ну, так.
2: Позднее обращение уже.
1: Позднее
2: обращение.
1: Хорошо, когда
2: же? Вам потребуется, конечно...
1: Полчаса?
2: Да. Ведь как это происходит?
1: Так.
2: Если у вас вдруг вы чувствуете...
1: Вот уже полчаса.
2: Вот уже началось.
1: Да.
2: И вдруг вот только... Если вы только секунду почувствовали сразу...
1: Да.
2: Сейчас будет помутнение яичек.
1: Да.
2: Сразу обращайтесь к экстракту.
1: Понимаю.
2: Да просто носите его с собой.
1: Где же приобрести? Где, скажите? Ну, это же очень важно,
2: ну,
1: Борис,
2: это, знаете,
1: Борисович.
2: Ну, давайте будем честными.
1: Да,
2: везде.
1: Везде. То есть в любой аптеке.
2: Просто никто не... Дело не в аптеках.
1: А где?
2: Везде.
1: А, вообще, они, конечно, везде продаются?
2: В магазинах, во всех.
1: Супермаркеты.
2: В одеждах, в одежде,
1: мой,
2: в обуви, везде.
1: Хожгалантерея.
2: Конечно. В бокалейных отделах, пожалуйста.
1: Бокалейн, боже,
2: пожалуйста,
1: мой, как приятно.
2: Экстракт. Это все.
1: Это,
2: понимаете,
1: будущее, дорогие.
2: Понимаете?
1: Да.
2: Ведь основная масса, вы поймите,
1: да,
2: основная,
1: да,
2: масса,
1: да,
2: она,
1: да,
2: ведь, она ведь всегда, всегда недолечена.
1: Угу,
2: поэтому,
1: угу,
2: экстракты, поэтому они везде у нас находятся, во всех точках.
1: Да, вот это
2: потому
1: удивительно.
2: Потому что если мы, например, экстракт гуппи от помутнения яичек,
1: да,
2: и помутнения мозгов,
1: да,
2: это, во-первых, это болезни взаимосвязаны.
1: Да.
2: Они никак не разделяются.
1: Естественно.
2: Не может быть такое, чтобы у вас было помутнение яичек, а помутнение мозгов не было.
1: Не было.
2: Нет,
1: да,
2: конечно,
1: такого нет. Конечно.
2: У вас либо есть, так сказать, помутнение яичек,
1: да,
2: и с,
1: да,
2: ним вместе
1: с ним
2: обязательно
1: вместе
2: всегда,
1: да, как
2: помутнение мозгов.
1: Да.
2: Либо у вас есть помутнение мозгов, и с ним всегда помутнение яичек.
1: Вот удивительно.

0: С любовью. Фоменко Фейк Радио. Хобби-хобби.
1: В эфире передача «Хобби-хобби». С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях известный, конечно, уже всем вам Игорь Пусин, так сказать, художник.
2: Вы уже приглашали
1: вагины.
2: Меня уже
1: в искусство. Вагина-художник.
2: Вагина-художник.
1: Да,
2: да, вагина-художник.
1: Да. Вагина-мастер.
2: Вагина-мастер, да, да, да.
1: Да. Вот.
2: Был же Данила мастер, мы помним.
1: Да, да, да, это вагина-мастер.
2: Это вагина-мастер, да.
1: Так вот, и он, мы его пригласили в передачу «Хобби-хобби», это узнав, что он все-таки немножечко оттолкнулся, достаточно сильно оттолкнулся от вагины.
2: Очень
1: и
2: сильно.
1: Попал уже в синичник.
2: В синичник, да. А после этого пошел детлятник.
1: Детлятник, да.
2: И я больше скажу, я на этом не остановился.
1: Да.
2: И дроздятник.
1: Дроздятник?
2: Да.
1: Да вы что? Ну, я так слышала, даже еще дальше вы пошли.
2: Ну,
1: пингвинятник?
2: Ну, вот сейчас я пока решаю это, решаю, так сказать, чисто графически.
1: Графически, но вас останавливает то, что пингвин не летает, я понимаю.
2: Ну, пингвин не очень, да, в
1: но
2: этом смысле.
1: Но все-таки вам он близок.
2: Но он близок.
1: Близок.
2: Чем-то пингвин все равно заманивает.
1: Заманивает, да?
2: Заманивает пингвин, особенно когда вот он начинает стучать своими крылышками.
1: Да-да-да-да.
2: Вот, смешной.
1: Это правда, это правда, это правда.
2: Их называют глупый. Даже мы знаем как бы знаменитую классику, так сказать. Да, глупый пингвин робко прячет вот это вот все.
1: Тело, да.
2: Тело, да, жирное, так сказать.
1: В утесах.
2: В утесах, естественно. Но! Я бы не называл пингвинов глупыми. Нет,
1: нет, ну нет, что вы, нет, они, а мне даже в голову не приходило.
2: Это умные птицы, я скажу. Но, тем не менее, про них, как бы их отверстия я еще не изучал.
1: Да.
2: Вот, поэтому для них отверстие еще будет готовиться.
1: Зато,
2: зато дроздятник. Я вам скажу, вот, а как я вдруг, мне в голову пришло.
1: Да.
2: Я увидел синичку, которая почему-то вокруг своего синичника летала-летала. Угу. И захотелось, как бы, вернее, наоборот, я все перепутал, да.
1: Но
2: дятел стучал-стучал,
1: да.
2: Вот он достучался, как говорится, до того, ну, голова-то у него постоянное сотрясение, когда он стучит-то.
1: Да.
2: Дын-дын-дын-дын-дын.
1: Да,
2: постоянно,
1: ну, конечно, конечно, да.
2: О, голова сотрясается, естественно. И после этого он что-то с головой, я смотрю, он начал в синичник тыркаться. Да, и тут-то мне и пришло в голову, что я могу сделать.
1: Каждой
2: я
1: птице
2: как вагиномастер, конечно, как вагиномастер. Я могу помочь и здесь дятлу.
1: И я здесь.
2: И здесь я могу.
1: И дятлу, и синице.
2: И дятлу, и синице я могу помочь. Значит, дятел, если он захочет залететь в синичник, а это отверстие меньше, конечно.
1: Не выйдет.
2: Дятел больше. Это с одной стороны.
1: Да.
2: Но я же вагиномастер.
1: Да.
2: Я же как бы ультра и мега художник.
1: Инженер.
2: Инженер.
1: Да.
2: И я скажу вам, а от простого пошло. Была масленица в этот момент.
1: Да.
2: И я взял этот жирный блин.
1: Угу.
2: После того, как я, естественно, попробовал его. Это, так сказать, замечательные вот эти блины и так далее. Я оставил маленький кусочек и промазал блином
1: отверстие.
2: Да Боже мой!
1: То есть, подождите. Это очень важно, очень важно мне сейчас понять.
2: Да.
1: То есть, получается, что любой дятел может просто взять и залететь в синичник.
2: В синичник, если он схватит блин, ну, как пример этого, это может сделать человек.
1: А чем же тогда отличается синичник от детлятника?
2: Я скажу вам.
1: Да.
2: Скажем так, юркостью.
1: Юркость.
2: Юркостью. То есть, как бы там юркостью отличается синица.
1: Синица.
2: А дятел юркостью там уже не отличится.
1: Не отличается.
2: Он просто залезет как бы туда с размаху, если промазать блином, он сюда попадет.
1: Скажите,
2: туда.
1: А вообще построение, вот форма дома у синичника или у детлятника?
2: Ну, я здесь пошел все-таки от вагинопластики, потому что, естественно, это должно что-то напоминать, так сказать, какие-то моменты этих самых, ну, вот этих вот каких-то удивительных, каких-то, скажем так, природа-мать должна здесь поработать.
1: Да, мы к этому вернемся буквально через минуту.
2: Давай. Хобби-хобби.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6,7 мм. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
1: Все на чистоту.
2: И с нами программа «Все на чистоту». Боже мой, боже мой. С вами Юрий Бурзон, но напротив меня такая женщина. Боже, я не могу усидеть в кресле. Мне хочется вырваться навстречу. Это Людмила Парабас.
3: Здравствуйте,
2: Людочка, здравствуйте. Юрочка, как вы меня называете?
3: Юрик.
2: Юрик, боже, как мне приятно. Я чувствую себя... Дурашка?
3: Юрашка.
2: Это мне показалось, вы сказали дура. Юрашка. Мне даже, как бы, я почувствовал себя юношей.
3: Правильно,
2: Когда я с вами беседую, да. Так это приятно, дорогие друзья. Просто это сама непосредственная красота. Первозданность, я бы вот так сказал.
3: Благодарю.
2: И вот скажите, пожалуйста, вы... предлагаете,
3: да.
2: Вы распространяете,
3: да.
2: Капсулы страсти для женщин.
3: Именно.
2: Расскажите,
3: так.
2: Людочка, дорогая моя, что же, в чем же этот секрет этих капсул для женщин?
3: Ну, дорогой Юра,
2: ну если
3: я сейчас начну рассказывать,
2: ну,
3: в чем
2: что-то
3: состоит секрет?
2: Ну, хорошо, хоть что.
3: Вы же понимаете, что начнется какой-то...
2: Ну, я, боже,

0: Это да, точно.
1: Так,
0: это я вам обещаю.
1: Так, хорошо.
0: Что капсула страсти – это только желатин.
1: Желатин, вот,
0: оболочка.
1: Хорошо. Так, ну хорошо. Да. И что же они...
0: Что же они делают?
1: Что же они делают со мной, боже мой?
0: Вы
1: вернее,
0: знаете,
1: не со мной,
0: словах,
1: а с женщинами, да.
0: В двух словах даже сложно это описать.
1: Но все-таки, что они гарантируют, скажем так?
0: Они гарантируют вам настоящую, 100%.
1: Угу.
0: Сочную жизнь.
1: Боже, да. Как вы говорите?
0: Да.
1: Как она говорит, Людмилочка?
0: Вы начнете получать удовольствие просто от всего.
1: Да.
0: От всего, от каких-то вещей, которые вы даже не задумывались, что могут принести такое количество удовольствия.
1: Боже мой, это просто море наслаждения.
0: Вот я могу
1: понимаю.
0: Вас спросить,
1: пожалуйста.
0: Если можно, да?
1: Ну, Людочка,
0: вот когда,
1: конечно.
0: Когда в последний раз вы, Юрий,
1: да.
0: получали настоящее удовольствие от новых брюк?
1: Боже мой, я не помню.
0: Вы не вспомните, может, этого и не было.
1: Да, может, этого и не было.
0: А от борща?
1: Господи, боже мой. Да нет, конечно, я не вспомню.
0: Понимаете?
1: Я не вспомню абсолютно.
0: А между тем, это то, что окружает нас ежечасно, ежеминутно.
1: Да?
0: Да, от любые...
1: То есть вы хотите сказать, и брюки, и борщ, и что еще? Полет... Шмеля даже.
0: Полет шмеля. Полет на самолете авиакомпании «Ямал».
1: «Ямал» даже?
0: Тоже может принести удовольствие.
1: Боже мой, почему именно «Ямал»? Ну хорошо, пусть будет «Ямал». Ну,
0: пусть будет все что
1: то
0: угодно.
1: Есть мы говорим о сочной жизни.
0: О сочной жизни,
1: но
0: конечно.
1: Только надо не путать, как вы сказали, с личной.
0: С личной ни в коем случае. В
1: нет.
0: том-то и дело.
1: А вот в чем?
0: Понимаете?
1: Раскройте здесь, пожалуйста, этот...
0: А пришла я к этому
1: да.
0: не сразу. После третьего развода.
1: Ага.
0: Да, я поняла, что сколько времени вообще тратится на личное.
1: Да.
0: На личные вот эти вот отношения.
1: Вот это вот трение.
0: Сначала
1: вот это
0: долго
1: вот...
0: что-то выстраиваешь.
1: Да,
0: что-то
1: притираются.
0: За что-то борешься.
1: Да, да, да. А, да, да
0: что-то
1: да.
0: постоянно идешь на какие-то уступки.
1: Боже мой, да. я вас прошу, да. мы сделаем легкую паузу.
0: Да,
1: вот
0: пожалуйста.
1: Когда... И мы
0: да,
1: сразу вернемся.
0: Да,
1: сразу
0: конечно.
1: Вернемся. Сразу вернемся к вам обратно, дорогие друзья.
2: Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох. Покрылся корочкой льда. Ветер задумался. Его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина.

0: Доброго здоровья, дорогие все вы наши! И, как говорится, в физике, и психике, и все-все-все сегодня в гости к нам, потому что с нами доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов.
1: Ботов пришел.
0: Ботов здесь. Как говорится, Ботов в ботах. Прямо
1: в ботах. Ну что уж вы так.
0: Ну нет, но это как-то пришлось.
1: Какие боты?
0: Вы знаете, все-таки я хочу все-таки сказать и сказать, что это гордость нашей науки. Вы гордость. И действительно, эффект Ботова знаком сейчас каждому практически здравомыслящему человеку.
1: Да, это правда.
0: И расскажите
1: об этом. Угораздило, как говорим
0: мы. Об этом открытии удивительно.
1: Мы, как мы, физики, психики, говорим о том,
0: да,
1: что
0: да.
1: Вот угораздило меня сделать открытие.
0: Да.
1: Я, вы знаете, в какой-то момент, вот когда я говорил о поле, да, которое возникает внутри большого скопления психически невменяемых, я вдруг понял в какой-то момент, что это не просто даже поле.
0: А
1: я пытался ухватить его каким-то своим ощущением,
0: потому
1: что приборов тогда никаких не было.
0: Ну, конечно.
1: И в какой-то момент вдруг я почувствовал, даже как-то понял, осознал, что это зуд.
0: Ах, вот оно в чем дело.
1: Конечно.
0: Вот это основа.
1: Это зуд.
0: Это основа. Вот зуд как причина и зуд как последствия. Вот
1: да.
0: Это ваше открытие, Ботова,
1: эффект Ботова, вот. И в этом и заключается.
0: Я еще раз повторю, зуд как причина, дорогие друзья, и зуд как последствия.
1: Вообще, давайте так, без зуда физики нет.
0: Вот.
1: Это понимание пришло еще, 50-70 лет назад.
0: На заре.
1: Я просто успел подхватить, как говорится, систематизировать.
0: Ага.
1: И таким образом получается, что вот на мое имя этот эффект Ботова записан. В чем же дело?
0: В чем же дело?
1: Вы в какой-то момент, любой человек, в какой-то момент вдруг чувствует, что у него начинает зудеть. Зудеть может как угодно и где угодно.
0: Вот поподробнее,
1: вот,
0: пожалуйста.
1: Вот, смотрите, какой норматив зуда вы хотели? Сейчас уже все зуды, как говорится, систематизированы.
0: Ага.
1: Систематизированы.
0: Ну вот зуд,
1: они,
0: например,
1: уложены.
0: Вы знаете, зуд чужой жены. Вот.
1: Слушайте, ну что вы приводите какие-то?
0: Ну,
1: о чужих не знаю. Вы в себе разберитесь.
0: Ну хорошо.
1: Какой жены? Что вот у вас? Вот, есть у вас зуд?
0: Ну, вы меня поймали прямо сейчас, знаете.
1: Скажите мне просто, есть у вас зуд?
0: Ну, есть.
1: Я же не врач, я ученый.
0: Нет, вы ученый, я вот как ученому вам как бы признаюсь.
1: Но я вам хочу сказать, что вы вот, у вас есть зуд.
0: Зуд,
1: правильно?
0: Да.
1: Ну, вот вы с этим зудом и останетесь, понимаете?
0: Вот, вот.
1: Вот и
0: вот, видите как.
1: Вот.
0: Но все-таки
1: этот
0: влияние.
1: Зуд заставляет вас заставляет что?
0: Что? Совершать какие-то действия.
1: Да.
0: Вот.
1: И вот это простая логическая мысль.
0: Зуд
1: как пускатель основных физических законов на планете.
0: Удивительная ясность пришла. Дорогие друзья, у нас в гостях завкафедры сил разрежения, статика и лоббильность НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов. Мы скоро вернемся к вам. Флора и фауна родной планеты.
2: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
0: Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
2: А вот сейчас, когда вы услышали эту композицию, я не случайно ее сейчас вам дал послушать, очень хочется спросить вас, вы переноситесь и абсолютно отдаете себя этим контактам. Это влияет на вас, скажите, в нашей повседневной жизни? Это мешает вам или, наоборот, помогает?
3: Не знаю. Я раздала себя всю на контакты.
2: Это трудно. Это тяжело. В вас постоянно как бы вторгаются. Вы это чувствуете?
3: Совершенную пустоту.
2: Скажите, в этой пустоте, что бы вам хотелось? Что бы вам все-таки хотелось в нее добавить, в эту пустоту?
3: Контактов?
2: Еще контактов.
3: Да, я с тех пор, как это произошло в первый раз, во второй.
2: Да?
3: Ну, это продолжается многие годы, поэтому...
2: Сколько у вас контактов было, скажите?
3: Я бы не хотел отвечать на это.
2: Хорошо,
3: вопрос.
2: Не надо. Тогда такой вопрос. Вы посланник, скажите, или вы посланница?
3: Я посланник и посланница.
2: Одновременно. Вот видите, дорогие друзья.
3: Я путник и путница.
2: Угу.
3: Я дождь и снег.
2: Вы слякоть?
3: И космос.
2: Удивительно. Как это удивительно. И даже тогда я хотел бы такой простой вопрос, может быть, он бытовым покажется, но вы не думаете, наши друзья, которые нас слушают, что он бытовой. Вот я знаю, что вы моете ноги уксусом перед вашими контактами. А почему, скажите?
3: Очень просто. Чтобы не забеременеть.
2: А все-таки вы предохраняетесь?
3: Конечно.
2: Да, я понимаю. Но вот ситуация тогда у вас был с красным фетром.
3: Это сложная история.
2: Вот вы мне тогда рассказали.
3: Вы ведь... не очень правильно его называете.
2: А как его назвать?
3: Красный фетрух.
2: А, красный фетрух. Нет, просто дело в том, что вы сначала говорили вообще, что вы почувствовали себя жужелицей, когда вы с ним общались. Это так?
3: Нет, я периодически чувствую себя жужелицей, но жужелица относится к такому семейству насекомых, которым близко счастье.
2: Так? Ну вот с фетром.
3: Был такой, да.
2: Вы же не предохранялись. Вы мне сами сказали.
3: Ну, предохранялся он. А? Он мыл ноги уксусом.
2: Ах, вот оно что мы делаем, я понимаю. А? Как это удивительно, потому что в вас говорит сейчас Земля. И в то же время в вас говорит Вселенная.
3: Я Земля, и я Вселенная.
2: Вы чудо.
3: И лампа. Вы... И подоконник. И цветок.
2: Дайте ей попить. Извините, наши друзья, дорогие. Мы сейчас в какой-то момент должны почувствовать, что Эльвира ушла в нечто. Сейчас, когда она вернется, мы обязательно с вами продолжим. А пока насладитесь и посмотрите в иллюминаторы.
0: To the universe.
2: Мы вернулись с вами, и вот сейчас, вот я вижу, наконец, задышала Эльвира. Боже мой, Эльвира, Эльвирочка, Эльвирочка, тише, тише, тише. Вот спасибо, спасибо, что вы с нами опять. Я хочу в финале спросить вас самое, наверное, удивительное. Вам хотелось бы что-нибудь передать землянам? Вы хотите что-то сказать? Пожалуйста.
3: Да. Аккуратнее убирайтесь в комнате. Потому что вы можете смахнуть его вместе с пылью. В каждом доме есть они. Они рядом. Обратите на них внимание. У меня все.
2: Спасибо. Я благодарю вас всех, кто слушал нас. Спасибо, Эльвира. Помогите ей. До свидания.
0: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.

0: 101.ru.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
2: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья. На Фоменко Фейк Радио снова выдающаяся программа. Она, как вы уже поняли, называется «Путь огурца». Я, ведущий Влад Жульпацкий, рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава Ивановна! Ну, вы знаете, так, я хочу спросить. Вот, знаете, да. Станислава Ивановна, столько хочется всего узнать, а хочется побыстрее, поэтому можно я буду у вас без отчества?
3: Ну, Станислава-то?
2: Да.
3: Ну, пожалуйста, конечно, мне приятно.
2: Спасибо огромное. Да. Ну вот, Станислава, сегодня речь пойдет об огурце.
3: Об огурце?
2: Да, и это так неожиданно, честно говоря. Неожиданно, что речь поет об огурце. Почему?
3: Ну как почему? Для меня это совершенно неожиданно. Для меня это очень неожиданно. А о чем еще со мной можно говорить, как не об огурцах?
2: Действительно.
3: Иначе зачем бы вы меня позвали?
2: Ну, конечно. В клинике амбулаторные инфузии прямые.
3: Конечно, прямые. Прямые абсолютно инфузии. Ну, что сказать? Ну, огурец. Ну, вот казалось бы, да? Вот мы все думаем. Ну, что в огурце? Вот вода и шкура, да? Больше вроде ничего.
2: Казалось бы.
3: А вот я вас спрошу. А вот сколько в вас воды? Вот вы знаете, сколько?
2: Ну, во мне, вот лично во мне.
3: Лично у вас.
2: Я считаю, процентов 95.
3: Нет, ну, конечно, вы ошиблись, чуть-чуть преувеличили. На самом деле не 95, 60. 60. В человеке 60% воды.
2: 60?
3: Да, 60. А все остальное, понимаете ли, от всякие органические соединения. То есть мы получаем то же самое. Понимаете, шкура, вот эта вот органика, и опять-таки вода.
2: То есть по факту мы простой огурец.
3: Ну, мы к этому придем. Не так скоро, не так быстро, а то вы просто сразу все выдаете, все карты, так сказать, все козыри. В общем, да, мы, как сказать, близки.
2: Ну, вы знаете, я вот перед тем, когда я готовился к передаче, конечно, еще вчера вечером, прямо в ночи листал энциклопедию и обнаружил ваши работы.
3: Да.
2: Ну, у вас в соавторстве 16 работ.
3: 16 работ, да.
2: Во всех ваших 16 работах...
3: 20, между прочим, 16, из 16 20 без соавторства.
2: А, ну это просто я не успел.
3: Да.
2: Ну, вот что, скажите, пожалуйста, начало жизни, как получается, и конец этой самой жизни, и начало, и конец...
3: Да.
2: Прямо здесь находится в огурце.
3: Прямо вот непосредственно в огурце. Ведь геном огурца посевного насчитывает 350 миллионов, понимаете ли, пар оснований ДНК. Да, 5 из 7 хромосом общих с дыней, между
2: прочим. Вот!
3: Да, потому что вот мы сейчас об огурце говорим, да, вот, может быть, следующая передача уже о дыне.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, закрадываются у меня вопросы сразу, да.
3: Вот, я знала.
2: Я вот что хочу спросить вас.
3: Да.
2: Мы с вами перед началом передачи, до того, как включился микрофон, беседовали о том, что вся жизнь, все буквально зародилось в огурце.
3: В огурце.
2: И теперь, как я понимаю, становится совершенно очевидно, что просто так на нашей земле, вот так вот раз из пустого места зародился огурец, такого, конечно, быть не могло.
3: Ну, конечно, мы же не какие-нибудь чудики легковерные, понимаете, чтобы взять и поверить в такую ерунду, лабуду, я бы даже сказал.
2: И вот это вот все наводит нас на мысль, и, как я понимаю, это и есть ваша основная теория, ну, что огурец прибыл к нам издалека.
3: Ну, давайте-ка вспомним, знаете что? Вот, например, ребят, вспомним, вот появился огурец сколько назад? Более 6 тысяч лет назад появился огурец. Где? Я вас спрошу.
2: Как огнец божий?
3: А вы мне ответите, наверное, что, наверное, он появился в Индии. И будете абсолютно правы. Но я вам скажу, что он появился не просто в Индии, а в тропических и субтропических, так сказать, вот этих местах Индии.
2: Где максимально гниет все.
3: Гниет, да. А это, между прочим, подножие Гималаев. А как еще называется Гималаи у нас? Обитель богов.
2: Вот оно что.
3: Вот и все. понимаете?
2: Вот такая прямая связь
3: абсолютно
2: получается.
3: Абсолютно прямая связь. Тут даже, понимаете, не то, что много ума-то, не надо, чтобы просто это понять.
2: Угу.
3: Просто чуть-чуть нужно...
2: И вы как бы с самого детства взялись за это?
3: Конечно, конечно. Я еще, ну, где-то нет. Ну, не просто, не то, что прям с самого-самого-самого. Но где-то с класса второго начала интересоваться.
2: Со второго где-то класса начали заниматься прямо уже непосредственно сразу в юнацком
3: прям
2: кружке.
3: Сразу
2: стали заниматься как практически как юнат.
3: Как юнат.
2: Стали заниматься огурцом.
3: Да-да-да, природоведение у нас было, вот это вот все. И вот я вот как-то, вот понимаете, огурец
2: пошла,
3: как-то
2: пошла,
3: был
2: пошла. Понимаю. Вот что я хочу спросить, Станислава.
3: Да.
2: Но ведь развитие вашей теории в конечном итоге...
3: Да.
2: Подошло уже к практическому опыту. И открытие, которое вы совершили, о котором мы сегодня будем, конечно, говорить. Безусловно.
3: Я бы хотела.
2: Да, не то, чтобы, так сказать, там жизнь зародилась в огурце. Это ясно. Это уже ясно.
3: Это уже понятно.
2: И уже мы понимаем, что... Уже мы поняли, что огурец прибыл к нам издалека. Ни на что, как бы я сейчас не намекаю.
3: Да.
2: Но прибыл к нам издалека.
1: Путь огурца. Наказываем

0: Найди свой край.
1: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: И снова в эфире Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий с программой «Ветер перемен». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, как я уже не раз говорил, Артур и Виктория. Ну, это просто друзья. Они удивительные люди, они настоящие упыри. Да, мы уже обсудили, чем отличаются упыри от зомби. Выясняется, что упыри – это высокоинтеллектуальная элита. Люди другого уровня. Да, ну мы попросим чуть позже почитать стихи, которые пишет Артур. Угу. Вот. И сейчас я задаю жестко, но очень, так сказать, острый вопрос. Угу. Скажите, пожалуйста, почему упыря, Артур, нельзя убить? Почему он бессмертен? В чем дело?
1: Когда упырь приходит на эту землю, упырь уже в этот момент находится под защитой.
0: Ага. Прав ли я, когда, так сказать, говорю о том, что упыри приходят группами?
1: Конечно.
2: Да,
0: конечно. Упыри приходят группами.
2: Группы разные бывают, меньше, больше, но группы обязательно.
0: Ага, ну группы обязательно. Я вот что хочу спросить у вас. Одинокий упырь – это нонсенс или это правило?
2: В общем, да, конечно, это не правило, это нонсенс. И такой упырь наиболее уязвим.
0: Уязвимость упыря – это, конечно, отдельная тема. Я хочу узнать.
1: Да.
0: Почему упыри бессмертны? Конкретно почему? По каким медицинским показаниям?
2: В него не попадает ничего.
1: Ну, вы можете представить себе, что дождь, как бы вот ливень, а вы стоите сухой.
2: Вот я и говорю, Владислав, в него просто ничто не попадает. Не попадает.
0: То есть как оружие, ничто не касается.
2: Так абсолютно. И бактерии, понимаете, абсолютно, которые абсолютно атакуют порой человека.
1: Да, да.
0: Угу. Мимо, скажите, вот я сейчас задам вопрос, который беспокоит всех сегодня, касательно этой темы. Угу. Поскольку вы бессмертны, я хочу вот сейчас спросить сначала Артура. Артур, сколько лет на этой бренной земле вы уже упырствуете?
1: Ну, как вам сказать?
2: Ну, говори. Скажи, скажи.
0: Да просто скажите и все!
1: Вы меня прям даже сейчас напугали. Вы знаете, 2098 лет.
0: 2098 лет? Дорогие друзья, сегодня я просто потрясен. То есть вы... Так вы, да. Я прошу прощения, да. Видели самого, так
1: видел,
0: сказать.
1: Видел.
0: И видели, как его, говорится.
1: Да.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. А до этого вы видели?
1: Я видел тех, которые...
2: Угу. Теперь вы понимаете, откуда природа и интеллектуальность?
0: Подождите, понимаю природу и интеллектуальность, но, Викочка, можно я буду вас так называть? Ну, скажите мне, пожалуйста.
2: Да.
1: Помнишь, тебя так называли?
0: Викочка, я просто хочу сказать, что вот 2098 лет – это Артур, а Виктория...
2: Я младше.
0: Младше. Ну, естественно, женщина и должна быть младше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
2: Ну, мне чуть-чуть перевалило за 2000.
0: То есть 2030?
2: Ну, преувеличиваете.
0: 2010? То есть это гак, но гак небольшой. 2000 с гаком.
2: Да,
0: ага, понимаю вас. Вот что я хочу. А вы скажите мне сразу. Вы встретились сразу? Вы были в одной группе?
2: Нет.
0: В единой группе упырей? Или вы были в разной? Упыри были на разных концах?
2: Мы были совершенно на разных концах. Мы были в разных группах. Поэтому нам, для того, чтобы найти друг друга, мы столько, как сказать, столько было испытаний, столько драматических событий.
0: О, боже мой!
2: Да, это очень история.
0: И мы сейчас перейдем к самому интересному, но прежде...
3: День дружили все. Тени машин и кошек. Тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы, те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь беспечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу. Но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
4: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
5: Классика в эфире.

0: мечту. Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
1: Энергия!
2: Как мне приятно. А где она? В каком?
3: Ну, а вы давно бегали, скажите. И хороводы
2: давно,
3: водили давно?
2: Да я давно, конечно.
3: Ну, вот видите как.
2: Да уже давно.
3: Да? Ну, вот, может быть, пора. Ну, хотя бы не пробежаться. Ну, хороводик-то вы можете небольшой дом организовать?
2: Один-два хороводика.
3: Один-два хороводика в день и все.
2: Да можно завести, почему нет?
3: Ну, вот вы у вас...
2: А я боюсь, если я заведусь...
3: Семья-то у вас большая?
2: Да, конечно.
3: Ну, вот, берете семью.
2: И все,
3: ставите в хоровод.
2: А если вот так заведешься и никак тебя не отпустит потом?
3: Да, отпустит, понимаете? Отпустит. Но главное, понимаете, утренний хоровод, он самый ценный.
2: Утренний, да?
3: Утренний хоровод. Ага. Вот поэтому нужно будить своих домочадцев, ну, где-то часов 5 утра.
2: Уже, да?
3: Ставить в хоровод, да.
2: Ставить их в хоровод, выставлять.
3: Да, выставлять в хоровод, да. Они могут быть сонные, какие угодно.
2: То есть они даже сонные?
3: Да, ничего страшного. Ну, по кругу-то они могут пройти.
2: Ну, конечно, могут. Господи,
3: ну и что? А потом...
2: Просто они будут такие сонные ходить.
3: Ну, сонные чуть по кругу походят. Часа полтора.
2: Немножко... Будет напоминать чуть-чуть привидений. Нет,
3: это нормально. Отлично, это будет отлично. Понимаете, на часа полтора вот такого утреннего хоровода.
2: А где это, может, на улице или где-то?
3: Понимаете, на улице лучше всего, конечно.
2: Ну, а люди-то не испугаются другие-то? Что вот ходят сонные такие вот немножко это...
3: А начхать?
2: Начхать, я согласен.
3: Какая разница, что там другие люди? Другие люди не испугаются, мало того, многие станут с вами в хоровод.
2: А, правда так?
3: Да, вот мы так организовывали около своего дома. Так, ну, понимаете, дело это все пришлось остановить, потому что многие на работу стали опаздывать, потому что не могли из хоровода выйти.
2: И выйти, некоторые же засасывают
3: хоровод.
2: Да.
3: Полтора часа прошло, они все уходят.
2: И с утреннего хоровода до вечернего хоровода, да?
3: Да. Ну, понимаете, вот я вернусь немножечко к бегуну, потому что...

0: Пожалуйста.
1: Ну, вы прицепили, например, да, приборчик.
0: Так, да,
1: прицепили
0: да.
1: прибор.
0: Да.
1: Прицепили прибор, убрали так. в бесшумный режим, как да, я да, сказала, так, да, так. все это сделали. Но, так. чтобы, так сказать, бегун все-таки оставался в правильном нам качестве,
0: так.
1: нужно его чуть-чуть отвлечь, как бы окутать разговором. А-а-а. Откутать разговором таким вот совершенно ничего не значащим, легким, милым, приятным.
0: Ну, например.
1: Чтобы энергия пошла хорошая.
0: Ну, какой, например?
1: Ну, я не знаю, например. Например, ну, не знаю, бегуны любят о чем? Об овощах.
0: А
1: как бы знает ли он...
0: То есть вы как бы бежите вместе, да?
1: Знает ли он, сколько бета-каротина находится в моркови, и как правильно ее выжимать, и как нужно пить сок. Это он, ему будет это очень интересно.
0: А ничего, он так не испугается, если вот к нему подходит такой человек и начинает говорить, а знаете ли вы, сколько бета-каротина...
1: Нет, вы знаете, бегун не испугается. Любой другой человек, который идет на работу, он может испугаться.
0: Он испугается.
1: А бегун нет, он весь, понимаете, состоит из этих мыслей.
0: А-а-а.
1: Он весь как бы думает, а сколько витаминов, какие витамины, конечно. И думает, как у меня с бета-каротином.
0: Сколько из бета-каротина?
1: Да.
0: Я
1: так
0: понимаю.
1: Вот, и вот этот разговор, наоборот, будет и на пользу, и вы много сведений почерпнете и для себя, и ему передадите. Так вот, вы окутываете его разговором.
0: Да.
1: И поэтому, пока отвлекаем мы от этого, можно подзарядить, например, авто.
0: Авто свое. Даже?
1: Да.
0: О, как...
1: И целый день вы едете на машине уже, которая вот бегун вам передал.
0: Бегун передал этот, как бы, зеленую энергию.
1: Зеленую энергию, вот, да. Значит,
0: получается, что у нас и практически наш весь автопром, дорогие
1: да,
0: наши
1: да, да,
0: друзья.
1: Да, да.
0: Я вам должен, как бы, признаться да. и порадовать, что Луиза Мозес
1: да.
0: Щегла нам предлагает, наконец, уже пересесть,
1: пересесть уже на электромобили.
0: На электромобили,
1: ну,
0: которые заряжаются не от этих ужасных батареек, которые, знаете,
1: да,
0: как
1: да,
0: бы,
1: да.
0: ну, как бы вы понимаете, так сказать, да,
1: да
0: эти
1: конечно.
0: Батарейки, да.
2: Энергия. Флора и фауна родной планеты.
3: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие и мелодичные свисты. Кли, и кли, и кли.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был. Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией. Поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
3: Дорогу

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете
1: «Фоменко Фейк Радио».
3: С трудом проскальзываем внутрь. «Фоменко Фейк Радио».
4: Об отношениях.
5: А вот мы снова в студии, да. С Камеей Захарьевной Потской. Это женщина-калька.
6: Да.
5: Юрий Бурзон перед вами, у ваших ног практически. Потому что вы удивительно растворяетесь в собеседнике.
6: Это правда, да.
5: Ну, не вот случайно вы являетесь женщиной-калькой, конечно.
6: Да, поэтому я решила заняться журналистикой.
5: Ага.
6: Потому что есть у меня все-таки определенные способности моментально располагать к себе любого человека.
5: Вот, это очень хорошо. Это очень,
6: да,
5: приятно.
6: Он открывается, как сказать.
5: Потрясающе.
6: Можно с ним беседовать на любые
5: темы. На любые темы. Да. То есть получается, что все-таки вы пошли в журналистику.
6: Пошла в журналистику, да. Ну, потом еще 6 институтов.
5: Еще 6 институтов?
6: Да, сейчас заочно учусь.
5: Боже мой, боже мой, да. Боже мой. Это просто удивительно.
6: В институте стали из плавок.
5: И даже стали из плавок?
6: Да, да, решила, что это очень интересная мужская такая вроде история, но
5: ну?
6: Мне тем более интересно. Про стали из плавок.
5: Ну да, то есть вы хотите все мужское как-то вот на себя.
6: Ну да, правда, потому что я уже много где училась, потому что все, что связано с моделированием одежды, вот это все женское, это я все уже постигла.
5: Угу.
6: Поэтому теперь надо приниматься уже за мужские какие-то.
5: Как отрасли. Интересно. Вот даже косу вы как-то очень интересно заплетаете.
6: Да, я так чуть-чуть ее тереблю.
5: Тереблю. Это хорошо. Это интересно. Тереблю – это вообще красивое такое название. Я бы вам даже предложил бы, может быть...
6: Тереблю? Это блюдо есть такое. Вы разве не пробовали никогда?
5: Нет, не пробовал.
6: Тереблю.
5: Нет. А что это такое?
6: Ну, это очень интересное, по-моему, французское, что ли, блюдо. Тереблю.
5: Тереблю.
6: Да.
5: Угу. Да. Не пробовал,
6: пудинг, пудинг, определенный пудинг, мягкий такой.
5: Мягкий, удивительно. Да. Вы вообще вся мягкая.
6: Да,
5: такая.
6: Я люблю все мягкое.
5: Это
6: но если надо, могу полюбить и жесткое.
5: Правда?
6: Но останусь мягкой.
5: Ах ты, боже мой.
6: Да.
5: Как это приятно. Но вот мы с вами перешли, наконец, от девочки Кальки к барышне Кальки. От барышни мы перешли уже...
6: Нет, а к барышне мы никуда не будем.
5: Никуда. Ходить. Ну, давайте про барышню Кальку тогда еще поговорим.
6: Ну, потому что барышня Калька, это, да. Это как бы на этом можно остановиться, потому что...
5: Давайте.
6: Я не собираюсь идти дальше.
5: Вообще?
6: Ну, конечно.
5: То есть вы до сих пор барышня Калька?
6: Ну, конечно, нет, но барышня-то я буду всегда, независимо ни от чего.
5: Да уж, конечно, естественно, да.
6: Да.
5: Но вот скажите, чуть ближе к вашим отношениям, ну, скажем так, вот с мужской половиной.
6: Ну, что с мужской половиной? Ну, очень хорошие у меня отношения. Понимаете, даже не знаю, чем, насколько я...
5: Мужчины буквально носят вас на руках.
6: Представляю интерес, да. Для вашей передачи, которая любит острые всякие темы и вопросы.
5: Мы любим
6: потому
5: острые,
6: что,
5: да?
6: Ну, у меня ничего острого нет. Понимаете, никаких углов, потому что я сглаживаю все углы.
5: Это же замечательно.
6: Ну, в общем, да.
5: Это хорошо.
6: Ну, в общем,
5: это
6: конечно.
5: Мечта в какой-то степени.
6: Ну,
5: да?
6: Вот поэтому я 7 раз замужем уже была.
5: Как здорово. Ну, да. Я так понимаю, что это не предел.
6: Не знаю, насколько, ну, как сказать.
5: Ну,
6: насколько
5: да.
6: Будет изобретательным мой муж.
5: Ну, я понимаю.
6: Потому что мне же нужно осваивать другие горизонты. Он понимает, что если я
5: да.
6: такова, то ему тоже нужно что-то все время в себе новое
5: открывать,
6: чтобы мне было куда что подстраиваться.
5: Да, это вообще постоянно, то есть это ощущение танго.
6: Ощущение,
5: где
6: да.
5: он ведет ее, да.
6: Да?
5: Да, но при этом все время предлагает ей разные
6: да.
5: пути.
6: Да, да, да.
5: И она под...
6: Да.
5: Под его влиянием,
6: да,
5: так
6: да,
5: сказать,
6: да,
5: трансформируется.
6: Да. Конечно, конечно.
5: Женщина-трансформация.
6: Женщина-трансформер.
5: Женщина-трансформер. И вот давайте на этой удивительной сентенции «Женщина-трансформер», да, которая сидит передо мной, сделаем легкую паузу.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101.ru. Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк-радио.
1: За кулисами вдохновения.
2: Итак, за кулисами вдохновения здесь у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, которая рассказывает, она как поэт Грубиян, рассказывает сегодня о том, каков же сценарий. Киносценарий – это первый стихотворный киносценарий, где артисты будут разговаривать стихами, которые она сейчас пишет, рассказывает сюжетную фабулу.
3: Да, но немного ошиблись, потому что, понимаете, все стихами там, понимаете, не получается, чтобы все разговаривали стихами, потому что там ведь фигурировать будет и мой первый муж, и мой второй муж. Ну, понимаете, они стихами совсем это, они не могут этого. Совершенно,
2: да?
3: Конечно.
2: Говори, даже не могут. А вы ведь достоверны?
3: Да, конечно, достоверность.
2: А кто, по-вашему, должен играть вот эту бородатую Веронику, которая, так сказать, в молодости побрилась тогда?
3: Вы знаете, ну, сейчас еще идет, ну, как сказать, идут еще пробы. Еще идут пробы. Это сложный вообще момент всегда. Всегда сложный момент.
2: Но вы глубоко участвуете в этом.
3: Естественно, без меня никуда. Ну, как сказать, здрасте, мордасть, так сказать. Без меня куда?
2: Понимаю.
3: Без меня никуда. Шиш вам, кстати. Ну, вот. А, значит, я участвую, да. Мне пока никто не нравится. Ну, может быть... Ну, может быть, одна есть такая, ничего, такая, как сказать, такая забористая девчонка такая, есть одна, например.
2: Не Ирина Лутко, часом.
3: Смотри, что творится, а. Ну, она что, вот единственная актриса у нас хорошая, да, получается, мы из молодых, Ирина Лутко.
2: Ну?
3: Ну, вот что делать, а? Куда катится наш кинематограф, скажите мне? Куда?
2: Ну, простите.
3: Владислав, ну вы знаете, должны знать.
2: Ну что ж, я не полез не в свое, как говорится. Полез не в свое. Полез и... А там, как говорится...
3: А там одна Ирина Лутко.
2: Да.
3: Вот так. Вот этим все и заканчивается.
2: А у меня к вам вопрос. Скажите, а вот вы в собственной кинокартине, которая называется «Убегай», вы не покажетесь на экране? Как бы полунамеком, может быть?
3: Ну, понимаете, ну, как сказать, я не хотела это приоткрывать вот эту завесу, так сказать, тайны. Но для вас и для ваших слушателей.

0: слушатели и зрители, ну, могу сказать, что да, да, буду, я там буду, в какой роли не скажу.
1: А-а-а.
0: Потому что даже, может быть, вы меня не узнаете, что тоже бы... Не знаю. Пока еще думаю, в узнаваемом ли образе предстать, так сказать. Mm-hmm. Совершенно неузнаваемым, но... Но хотят, меня хотят.
1: Mm-hmm.
0: Меня mm-hmm. хотят.
1: Ну, я понимаю, что, конечно, хотят, вас хотят. Так, боже мой, кто бы не хотел бы Веронику Листопадову? Ну, это было бы странно, поэтому вы у нас здесь сегодня в программе.
0: Вырвалась, наконец.
1: Да. Я вот что еще хочу спросить.
0: Давай.
1: Вот этот вот ваш цикл «Не засуну».
0: Не засуну.
1: Не засуну, не засуну эту память я назад. Вот я хотел у вас узнать.
0: Давай.
1: Какой объем этой памяти, который, так сказать, не засунуть?
0: Неисчерпаемо, слышишь?
1: Боже!
0: Все неисчерпаемое, понимаете?
1: То есть...
0: Вы книгу видели?
1: Да, 474 страницы.
0: Да нет, это вы видели только первый том из трех.
1: А-а-а!
0: Ну что вы, ну что
1: вот
0: вы?
1: Так вот.
0: Ну да там, не засуну два, не засуну три, вы что? Ну вы что? Три тома, трехтомник, понимаете, продается.
1: То есть вы таким образом хотите сказать, что вы подводите Вероника, вы подводите
0: итог? Да какой-то, что вы, нет, мне до этого все далеко. Да
1: мы, нет, ваши поклонники, хотим...
0: Нет, ну, нет, нет, если случай... вы хотите сказать, что это «Лебединая песня», нет, вы не дождетесь, какая
1: слава
0: «Лебединая
1: слава
0: песня»,
1: тебе,
0: нет.
1: Господи,
0: ну, что
1: слава
0: вы, нет.
1: Тебе, Господи.
0: Нет, это трехтомник, ну просто так пошло у меня.
1: Господи, слава
0: так
1: тебе.
0: Пошло, так пошло и поехало, понимаете, наконец я освободился от третьего мужа и понеслась, понимаете, я могу вставать ночью, как хочу, утром, днем, когда угодно, никто мне не мешает. Прекрасно. И вот трехтомник, пожалуйста, вот вам жизнь в одиночестве. Что вообще, что дает?
1: Да. И мне становится ясно, сегодня мне становится ясно, дорогие друзья, что судьба, вдохновение,
0: да.
1: творчество настоящее,
0: да.
1: даже у такого великого поэта,
0: да.
1: поэта Грубияна, кстати,
0: да.
1: как Вероника Листопадова сегодня, которая у нас в гостях,
0: да.
1: связана с одиночеством. Творчество – это одиночество.
0: Да.
1: Это
0: да.
1: голое
0: да.
1: одиночество.
0: Голое одиночество, да. Да.
1: Ну что да, ж, вот. Мы сейчас будем прощаться уже с нашими радиослушателями. Дорогая Вероника, может быть, вы прочли бы какое-то...
0: Ну, я могу небольшое прочесть еще под финал.
1: Давайте.
0: У меня тут есть блокнот, специально с собой взяла. Какими-то там ранними стихами.
1: Угу.
0: Потому что они сейчас уже не переиздаются. Меня просят уговаривать. Но мне как даже уже неловко. А может быть, слушателям, вот и вам, Владислав, может быть, интересно. То, что ранее давно не слышали. Жить со мной непросто. Жить со мной опасно. Хочешь, поцелую, чтобы стало ясно.
1: Господи, здесь, к сожалению, у нас в студии нет зрителей. Я думаю, зал бы взорвался. Зал взрывается каждый раз, когда слышит это стихотворение.
0: Да.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» была поэтесса Вероника Листопадова. Покупайте книгу стихов Вероники Листопадовой,
0: да.
1: «Не засуну».
0: Да. И ждите меня во всех ваших городах, потому что я сейчас отправляюсь в большое турне. Большое турне? Да.
1: Спасибо, дорогая моя. Мы прощаемся с вами. До свидания.
0: До свидания, до свидания.
2: За кулисами вдохновения. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: стало понятно. Люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Жизнь без пупка.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях удивительный человек. В гостях сегодня Томислав Кредов. И встреча с этим человеком, с этим интереснейшим человеком, произошла не случайно. Сам по себе Томислав – сенсационное явление. Томислав – человек без пупка. Здравствуйте, Томислав.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно. Здравствуйте. У меня сразу к вам два вопроса. Давай.
4: Давайте.
3: Как вы появились и что вам дает отсутствие пупка?
4: Ну, давайте я сразу отвечу на второй вопрос, хорошо?
3: Ну, пожалуйста.
4: Значит, смотрите. Ну, вообще, я всего добиваюсь сам. Понимаете, да? Ну, ничего мне не дает пупок. Запомните еще раз.
3: Я запомню.
4: Ничего.
3: Прекрасно.
4: Понимаете? Сам все. Своими руками, своими способностями, своим вожделением. И я добиваюсь все сами. Все двери, вы думаете, что просто так передо мной откроются? Нет, не откроются двери. Понимаете?

0: шаровая.
1: Да,
0: она
1: шаровая.
0: Как зык да. делает.
1: Зык и... Да.
0: Зык,
1: зык
0: и
2: волны. Ну, я и скажу, давайте да. вот историю про свалим историю.
0: Давай, Ромка, давай. Давай, давай
2: по-простому. Давай, давайте давай, объясню.
1: Да.
2: Ну, смотрите, значит...
0: Смешно, да.
1: Спокойно.
2: Князь Игорь.
1: Да, был такой?
0: Да,
1: да. Да.
2: А жена у него?
1: Ольга.
2: Оля.
0: Оля.
1: Ольга.
2: Оля.
0: Оленька.
2: Оля. Оля. Имя на О. Это же шар-буква. А да, если шар-буква...
1: Секундочку. Ну какой же это шар, если это овал?
0: Нет.
1: Это
0: Оленька,
1: овал.
0: Это чисто, не овал.
2: Это в чистом виде шар.
1: Ну, знаете, шар это круглое, а овал это вот такой, ну как сказать...
2: Ну что ты будешь, Ир, со мной про геометрию?
0: Ируч,
1: я-то могу и не говорить, но слушатели будут интересны.
2: Ну что слушатели, я тебе говорю как есть. О,
1: Ром, это шар.
0: Ром, подожди.
2: О это буква,
0: Ром,
2: да.
0: Я
2: а ноль это давай. Цифра.
1: Так.
2: Понимаешь,
0: Ром? Я объясню, я понимаю, Ром, да. объясни.
1: Ну объясните.
0: Объясни. Оленька.
1: Угу.
0: Это Оленька, куда ты котишься?
1: Ага.
0: Ты понимаешь?
1: Ну, ко мне
0: в рот попадешь.
2: Не воротись.
1: А,
2: вот такой простой разговор.
1: Да. Ну, вот, как сказать, я и все наши слушатели, мы вообще считали, что шаромышник это произошло от этимологии, так сказать, слова. Это вот шарами, наполеоновские войска отступали.
0: Да
1: и помогите, помогите, пропросили у, так сказать, у населения. И от этого пошло слово шаромышник.
0: Охренело.
1: А у вас совершенно другая история, о чем мы узнаем буквально через минутку после музыкальной паузы. Thank you.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, Марьин башмачок, петушки.
2: С нами легко.
0: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Икрадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-532-11-96-80.
0: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Да. Я хочу вот что спросить у вас.
1: Да.
0: Сейчас немножко о технике.
1: Да.
0: Мне бы хотелось все-таки узнать, вот такие вот возможности сегодня технологические. Ваша пониженная гравитация,
1: да,
0: плюс наши космические достижения высочайшего уровня, лучшие космические,
1: конечно,
0: достижения. Они, как бы сочетаясь, наверное, дают новые высочайшие технологические откровения, правильно?
2: Вот, вы попали в точку, да, Владик. И вы попадаете постоянно в точку. И, кстати, я замечаю, что я мог бы в какой-то 95-й раз, когда я отправлюсь на эту планету, я не... планета Карлик не назвал, как мы назвали ее, как бы имя ее.
0: Не нужно.
2: Не надо, я думаю, что не стоит сейчас называть. Так вот, вы знаете...
0: Во-первых, нас могут услышать,
2: нас,
0: кстати, наши
2: нас
0: конкуренты.
2: Да, этого не надо. Тем более, мы не говорим ни координаты, ни имя планеты.
0: Угу.
2: Вот. В Центурии, я имею в виду, ее,
0: ну, понятно,
2: как бы, положение,
0: да,
2: и так далее.
0: Понятно.
2: Я не называю вообще, чтобы не было даже тени, как бы, никакой. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Я мог бы на 95-й раз взять вас с собой. Вам надо только проверить себя на центрифуге. Я-то не проверялся.
0: Почему?
2: Потому что космонавт с низкой пониженной, как бы, гравитацией, ему не нужна центрифуга.
0: Понимаю,
2: конечно,
0: вас.
2: Конечно.
0: Но она не нужна, потому что не нужно ничего уже, как
2: ничего
0: говорится.
2: Ничего не нужно.
0: Для вас перегрузки,
2: а для меня
0: они вовсе и не перегрузки.
2: Ерунда. Смешной разговор, все перегрузки.
0: А вы знаете, вот я сейчас понимаю вас.
2: 28G я испытывал.
0: Ой-ой-ой-ой.
2: Вы понимаете.
0: И ничего.
2: Да? И ничего.
0: А вот я хочу еще задать вопрос. Вот,
2: да,
0: этот,
2: пожалуйста,
0: вот случай, когда у вас колено, и, так сказать, обшивка порвалась.
2: Вот обшивка, да, да.
0: Порвалась,
2: да, да,
0: обшивка.
2: Да.
0: Ну, вы помните, что это была притча в Иисусе, это обсуждали.
2: Ну, естественно,
0: широко,
2: конечно.
0: Не открывая, как бы.
2: Это только, но, внутреннее,
0: да,
2: было обсуждение.
0: Но при этом
2: обсуждение
0: обсуждалось широко.
2: И был форум, конечно, был форум.
0: Конечно,
2: да.
0: Как оно?
2: Да,
0: как,
2: да,
0: так получилось, что,
2: да,
0: с коленом, как,
2: да,
0: обшивка порвалась.
2: Да, да,
0: вот,
2: да.
0: Ну,
2: да,
0: я понимаю, что...
2: Гравитация, опять же, почему мы очень боялись, что подействует на... потому что порвано было колено, соответственно, комбинезон был порван. Гравитация могла дать о себе знать.
0: Mm.
2: В смысле, я имею в виду радиация, не гравитация, mm, само собой. Радиация. Mm. Мы же понимаем, мы не отменили гравитацию.
0: Ну вот, еще хочу сказать, а вот пониженная гравитация,
2: да,
0: она как-то связана все-таки с радиацией?
2: Они, скажем так, они друг на друга, они не любят друг друга.
0: Вот.
2: Вот,
0: угу,
2: вот. И вот это меня и спасло, потому что разодран был шлемофон.
0: Угу.
2: Вот этот,
0: угу,
2: вот шлемофон. И... Потому что это тоже мой как настоящий.
0: Я понимаю, понимаю.
2: Это
0: брат,
2: друг мой.
0: Брат.
2: Брат.
0: Угу.
2: И поэтому я его целую и тысен. Больше мы никому не позволяем целовать,
0: mm-hmm,
2: потому что это дорогого стоит. Вот,
0: mm-hmm,
2: он меня спас, шлемофон,
0: mm-hmm,
2: и разодранное колено, но пониженная гравитация и плюс эта самая радиация, они друг на ноль свели.
0: Ах, вот оно что. То есть вам посчастливилось.
2: Конечно.
0: Понимаю.
2: И я успел шлюз перекрыть.
0: Вот
2: успел
0: оно
2: перекрыть,
0: вот
2: шлюз.
0: Вот оно что.
2: Да.
0: Вот оно,
2: так
0: что.
2: Так вот, я вам скажу. И на этой планете, не будем называть, опять же, мы ни ее, ни координат, это планета Карлик. Единственное, что я могу сказать, это зеленый карлик.
0: А,
2: да,
0: а!
2: Вот это я могу сказать уже.
0: Mm-hmm.
2: То есть есть, вы знаете, есть оранжевые карлики.
0: Ну, вы понимаете,
2: есть,
0: что, да, сейчас, да, наши конкуренты, они же наши партнеры, они кинутся сейчас.
2: Они кинутся. А куда?
0: А куда они кинутся?
2: Что
0: они могут?
2: Боже мой.
0: Вот.
2: Боже мой, нет, нет. Зеленый карлик и все. Но там есть самое интересное. Вот раз я вам раскрыл сенсацию, и теперь мы можем, потому что теперь за нами потянутся, будут пытаться карабкаться в этой космической гонке, но за нами уже не угонишься.
0: Да, дорогие
2: космонавта
0: друзья
2: с пониженной гравитацией, натурала тем более.
0: Да, Виктора Лядова.
2: Виктора Лядова,
0: да,
2: перед вами, да? Так, на сегодня нету в мире, на нашей планете пока не обнаружено, кроме меня, ни одного больше
0: дело
2: натурала.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня, да, в программе «Низкая гравитация»,
2: да, да,
0: был первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Это человек, который носится, как говорится, по космосу, и наша космическая промышленность, ну, так сказать, является лидером благодаря ему, потому что именно он своей природной низкой гравитацией облегчает и дает возможности. Он, так сказать, создает те эффекты космические, которые позволяют нам шагать по пыльным дорожкам, как говорится, соседних планет. Спасибо вам, дорогой Виктор, за то, что вы пришли сегодня. Мы прощаемся. прощаемся с нашим дорогим космонавтом. Это первый космонавт, наш родной, национальный, первый космонавт с пониженной гравитацией, Виктор Лядов. Спасибо.

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Очевидное.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Фоменко Фейк Радио всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром. Это оператор Аркадий Бозин. Скажите, три финала ведь у вас в фильме?
3: Ну да, у нас ведь предполагает это полный метр. Во-первых, это полный, абсолютно полный
2: абсолютно
3: метр.
2: Абсолютно полный метр.
3: 360D.
2: Да.
3: Я говорю, когда видно со всех сторон, все
2: да.
3: выпукло, все выпукло.
2: Все время, да? Вот
3: все
2: это?
3: Время, все, все, вот так вот. Это очень тяжело работать.
2: Это же может как-то подташнивать,
3: у
2: нет?
3: нас и всех подташнивало, и меня тоже, и помощников даже моих. Жорку подташнило, рвало прямо его на части там. Особенно, когда вот
2: на аппаратуру, что
3: начал прям? Стучать членом по грибам.
2: Так это опять со всех сторон да, снимали?
3: Да, да, да, да. Когда Стас там стучит, ну вот, по грибам. Всех начал рвать. А мне-то тяжелее, потому что как бы, я-то за камерой
2: снимаю. Ну, конечно, вам же за все вы ответите.
3: Да, ну да, вот. И, короче говоря, когда это началось, вот такая ситуация, все там, конечно, плакали. Все плакали.
2: Плакали, да. А почему финал это три?
3: Три финала, потому что, ну, как бы на выбор зрителю. Мы даем на выбор. Мы ему даем как бы...
2: Ну вот смотрите, вот кинотеатр, сидит там 300 человек.
3: Да.
2: А вы же не можете, как сказать, спросить у каждого...
3: Нет, а это же специально, это же онлайн все время, это уже другое поколение.
2: То есть это не в кинотеатре, это не будет идти?
3: будет в кинотеатре
2: а
3: идти.
2: А как вы спросите у зрителя, какой финал?
3: Нет, у него пульт в руке, он там...
2: Ну экран-то один?
3: Экран один.
2: Конечно. А как быть?
3: Ну вот он нажимает пультом, соответственно. И вот так они будут нажимать друг другу, значит...
2: И будет перескакивать тот...
3: будет перескакивать, да, и как бы в результате...
2: Ну, точно может стошнить, извините?
3: Естественно.
2: Ну, может, вы этого и...
3: Да, конечно. Не могу я. Просто тяжело. Когда...
2: Какой-то... Аркадий Алексеевич, наверное, я так поняла, что у вас очень тяжелый был съемочный процесс...
3: Ну, ничего страшного.
2: Вы просто устали, наверное.
3: Да, да, потому что мы же все время...
2: Снимали на природе все время.
3: Ну, как это? Естественно, на природе.
2: В дождь?
3: В
2: снег?
3: Дождь. Да, да. Потом они растут, эти постоянно эти тусики.
2: Так что, и что такого страшного? Я не знаю про этот грипп, я не знаю, что вы так все время начинаете плакать, когда вспоминаете об этом гриппе.
3: Да нет, дело в том, что вы, это же настоящие были грибы, это же не реквизиты,
2: ну,
3: не искусственные. Ну,
2: и что, вам жалко сильно... грибы или
3: нет,
2: что?
3: Нет, мне не жалко эти грибы. Зачем они...
2: Так почему? Что вас так трогает?
3: Ну, потому что это вода любого тронет. Вот если бы вы увидели, это вас бы тронуло тоже. Как бы, вот вы сморчки, знаете грибы?
2: Ну вот сморчки я знаю.
3: Это еще хуже, понимаете? Гораздо, гораздо хуже, понимаете? И запах очень, очень такой тяжелый, едкий. У нас Андрон, вот, который играл этого Стаса-то грязного, его тоже немножко подташнивал чуть-чуть. Ну а что делать?
2: Ничего себе, съемочки у вас были. Всех,
3: тяжело.
2: Всех рвало бесконечно.
3: Да, всех рвало, нимф тоже рвало. И получилось у нас
2: но
3: даже
2: хоррор,
3: мы сделали
2: вот
3: три.
2: Получился хоррор.
3: Мы получился хоррор, и мы сделали три финала. То есть где рвет один финал, второй там только подташнивает чуть-чуть, и третий все абсолютно держат себя в руках. Вот
2: ага.
3: так. Вот. Но я не буду рассказывать специально, это же никому
2: ну,
3: не
2: конечно,
3: интересно.
2: Ну, конечно, конечно.
3: Какие
2: конечно.
3: По-настоящему финалы, что там происходит с нимфами в результате
2: конечно.
3: С этим Гарри.
2: Билеты очень дорогие, понимаете?
3: Билеты дорогие, но, понимаете, это же 360D.
2: Ну,
3: понимаете,
2: да.
3: это же...
2: Я понимаю,
3: да,
2: конечно,
3: это же первый раз.
2: Не каждый сможет себе позволить.
3: Ну, есть скидочные, да. Так билет стоит...
2: скидочные для кого?
3: Портер 480 рублей.
2: Так, а скидочные для кого?
3: Ну, для тех, кто проберется как-то, я не знаю, там, ну... На балкон или куда-нибудь там, ну, к
2: то
3: нам...
2: есть это, то, опять-таки, то есть это какие-то состязания, то есть не то, что там
3: мы проводим перед этим состязание, естественно, называется это эротические старты, это будет в фойе. Вообще, это я вам всю рассказываю историю.
2: Да-да-да, ну, конечно, а как же?
3: Надо режиссера этого позвать.
2: А как зовут режиссера?
3: Матвей Занов. Да, Матвей Занов, это абсолютно молодой парень.
2: Он такие
3: парень.
2: Всегда снимал домашние, милые сериалы.
3: Ну, домашние, у него хоум было.
2: Да.
3: Сначала начинал с хоум-видео. А вот теперь вот эротический уже хоррор. И он меня позвал, потому что он знает, что я прямо прямо кидаюсь в это, прям как на амбразуру. Ну, единственное, что я сам не участвую.
2: Ну и слава богу,
3: да.
2: Знаете, слава богу.
3: Я не могу, я говорю, я переживаю.
2: Вы и так переживаете, понимаете, если бы вы участвовали, я же не знаю, что, чем да бы все закончилось, вы нам очень дороги, понимаете? Потому что таких операторов по пальцам перечесть, на самом деле.
3: Спасибо, ладно.
2: Просто по пальцам перечесть.
3: Ладно.
2: Да. Ну что же сказать вам, Аркадий Алексеевич? Ну, мы благодарим вас. Благодарим про ваш рассказ.
3: Покурите, ты сам.
2: Сейчас пойдем, я вам покажу, где можно покурить.
3: Да.
2: Ну вот так вот, да, уважаемые телезрители, уважаемые слушатели, вот такие вот фильмы у нас выходит, но, понимаете, ну, мне это очень интересно посмотреть. Я еще не видела, конечно. Он
3: вам надо посмотреть обязательно.
2: Да, но я вот, ну, надо запасайтесь какими-то пакетами.
3: Я предупреждаю, что это тяжело.
2: Потому что, вот как говорит Аркадий Алексеевич, подташнивать будет.
3: Подташнивать вам будет, да. 21 есть уже?
2: Мне есть, да.
3: Ну, хорошо,
2: спасибо, мне очень приятно. Вот. Да, так что, друзья, запасайтесь пакетами и радостно идем на фильм «Растление грязного Стаса». А режиссер, напомните?
3: Занов.
2: Ну, да. А оператор,
3: Матвей,
2: конечно...
3: Матвей Занов, да.
2: А оператор, конечно же, Аркадий Бозин, который только что у нас был в гостях на Фоменко Фейк Радио. С вами была я, Ирина Рыбладзе. До скорых встреч.
0: Очевидное.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: С вами передача «Береги берегущего». В гостях Каля Рубеночка-Задьян, основатель холдинга «Займ». Все новое, самое новое в экономике. И я, Ирина Рыбладзе. И сейчас нам Каля Рубенч расскажет, как же вернуть обратно деньги. Сможет ли МОД и Транжира вернуть деньги обратно? Какие для этого есть условия? Итак, слушаем вас.
1: Вот, Ириночка, я немножко хочу сказать, что есть три варианта всего. Это не так много для МОДа и Транжира. Это немного. Как получить деньги обратно? Значит, это первый контракт. Контракт не менее 5 лет. Пяти лет, вы понимаете?
0: То есть даже если он там после 4 лет прибежит и скажет, ну нужны, ну отдайте. Нет,
1: контракт не менее 5 лет. Не менее за это время. Что делает? Первый вариант. Справка.
0: Так.
1: Значит, от нашей организации.
0: Так.
1: Справка, что он действительно мод. Понимаете? Наш специалист проверяет мотовство. Это, значит, в течение недели.
0: Мотовство.
1: Да.
0: А потом эту справку, кому он может предъявить вообще, в принципе? К чему она может послужить, помогать ли она к чему-то? Может, при походе в театр?
1: Обязательно, что в театр, кино, шмино, все.
0: Его бесплатно пустят просто.
1: Его везде пустят.
0: В цирк,
1: шмирк. Обязательно все пустят. Да,
0: отлично.
1: Конечно.
0: На выставке, правильно?
1: На выставке, шмыставке, обязательно, конечно.
0: А за границу пустят?
1: За границу Мареницу обязательно, конечно, пустит.
0: Бассейн.
1: Конечно, Ириночка. Пусть сыр немножко вкусный.
0: Обязательно. А скажите, а в рестораны будут пускать с такой справкой?
1: Будут пускать понемножку сначала, потом будут пускать. Но вопрос о чем?
0: Это прекрасно. Я хочу такую справку.
1: А это справка, да, я понимаю. Так вот, смотри, значит, на мотовство он должен продемонстрировать свой... В течение недели он должен показать все, на что способен.
0: То есть это, я бы даже сказал, какой-то следственный эксперимент.
1: Следственный эксперимент. Он должен потратить уйму денег, уйму-шмуйму.
0: И не менее 15 барышень, да, он должен как-то...
1: Не меньше 5, от 16, но мы начинаем считать от 16.
0: От 16
1: и дальше начинаем считать.
0: И все и должны быть они довольны.
1: Они все довольны обязательно. И, значит, только справку он получит. Наш специалист проверяет все справки. У нас специалист работает, он молодец, он, дай бог здоровья. Замечательный человек. О, дорогой Сурен, спасибо.
0: Это вот как раз тот человек, который проверяет.
1: Проверяет, да, Суренчик, все проверяет.
0: И ламинирует справку потом.
1: Все ламинирует, шминирует, все делает. А вот после этого второй вариант.
0: Так, интересно.
1: Сложнее. Значит, если первый вариант, он все должен...
0: Первый вариант
1: за
0: Сурен.
1: Неделю промотать, да. Все. И
0: Сурен наблюдает.
1: Да. Второй вариант. Анализы все нужно сдать. Все анализы.
0: Медицинские.
1: Все медицинские анализы, какие есть у человека на Земле.
0: То есть все соскобы даже.
1: Все. Включая анус. Все, что хотите, все, пожалуйста.
0: А скажите, да. Неужели по медицинским анализам, по каким-то соскобам, по каким-то вообще каким-то
1: соскобам,
0: вот анализам?
1: Соскобам, маскобам, да. анализ.
0: По ним определяется мотовство?
1: По ним все, только по ним. А потому что все видно сразу, напрямую в кишке все заметно. Я тебе скажу, Лириночка, дорогая, я не хотел касаться этого вопроса, но если заговорить, все видно.
0: Сейчас мы
1: кишка не прощает мотовство, не прощает она. Понимаешь? Она откликается, она поет, она понимаешь, она ей плохо становится. Да.
0: Не скроешь ничего от прямой кишки.
1: Ничего
0: понятно.
1: Не скрываешь.
0: Хорошо, я поняла. А сейчас мы на секундочку прервемся и продолжим наш интерес.

0: свекла не грибы.
1: Мы веселые бобы.
0: Если ты откроешь рот,
1: то отправишься в полет.
0: Мы такие заводные,
1: с нами вам всегда везет.
2: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
3: Здоровое питание.
4: О-о-о, Автобоб.
5: Торгуем контейнерами.
6: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
7: Лицензия 4574-289-88-4857.
8: Классика в эфире.
9: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
8: Классика в эфире.
10: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Ирина Рыбладзе, и сегодня у нас в гостях аниматор. Потому что сегодня передача у нас будет посвящена анимации и всему, что с этим связано. Итак, у нас в гостях замечательный аниматор Клим Пистово. Потомственный аниматор. Здравствуйте, Клим.
13: Здравствуйте. Здравствуйте, да. Приветствую.
12: Здравствуйте. Как приятно, что вы пришли в костюме. Как приятно.
13: Всегда в костюме. Всегда рад, когда вам меня приглашают. Всегда рад, с удовольствием.
12: Ну вы, я так понимаю, что с рюкзачком, значит, вы какие-то для нас припасли интересные игры, да? Расскажете нам сегодня?
13: Я расскажу. Мне нравятся такие вот костюмы, как... Например, у нас был костюм саранчи. Костюм саранчи, что это такое? Это не пугает, это не отпугивает, это привлекает, потому что костюм саранчи, она везде. То есть это ощущение, что вы в одном целом, вы сами саранча, с вами общается саранча, вы все саранча.
12: Ну, правильно, вы же работаете группой, я так понимаю,
13: конечно.
12: Со своими подопечными.
13: Ну, конечно.
12: А правда, что вы сейчас взяли линию на жесткую анимацию?
13: Немножко да, но мы взяли даже жесткость. Она нужна иногда. Сейчас 17-й год, это надо об этом понимать. Нужна такая немножечко чуть-чуть жестковатая какая-то, какое-то ощущение упругости, что тебя уперлись ну, как бы, ну, как мы говорим, вам упираются сзади, как бы в вас, да, упираются. Это нормально, это хорошо. Ничего, mm-hmm, страшного в этом нет.
12: Да,
13: этом.
12: Я понимаю, да. Скажите, вот в прошлом году был очень популярным костюм у вас, в котором вы выступали, костюм сыворотки.
13: Ну, я понял.
12: Да?
13: Да, сыворотки.
12: В чем причина такой популярности этого костюма?
13: Ну, я вам опять скажу, вот как с саранчой, так и с сывороткой. Знаете, это неожиданность. Люди любят что-то такое броское. Как бы они хотят...
12: Блеска.
13: Они хотят блеска. Они хотят...
12: Мишуры.
13: Они, да, хотят как бы вот из повседневности вот вырваться и как бы... И когда их спрашивают, это рассчитано ведь на фантазию.
12: Это была ведь у вас свадебная анимация,
13: это
12: правильно?
13: Это свадебная анимация, все были в костюме сыворотки, и как бы, и вы знаете, даже были костюм тюбика, потому что выжимали, как будто из тюбика что-то выжимают.
12: Да.
13: Это же тоже интересно.
12: Ну, конечно, с этим столько связано конкурсов и всяких шуточек. Конечно, конечно. Скажите, а вы продолжаете уезжать за границу, на море, представлять свои...
13: Все время, конечно. Вот, например, мы собирали ракушки. Начиная от маленькой ракушки, заканчивая такими громадными.
12: Это в костюмах саранчи, правильно?
13: Все были в костюмах саранчи, собирали ракушки. Вы знаете, и потом одной этой ракушкой всех накрыло, и это как бы был апофеоз, и люди целовались.
12: Да.
13: Это на свежем воздухе. Прибой, mm-hmm, морской, чайки едят подряд все. Это приятно.
12: Скажите, пожалуйста, а вот утреннюю зарядку в отеле вы проводите обычно в каких костюмах?
13: В костюме шезлонга.
12: Да вы что?
13: Да,
12: а вот это интересный ход.
13: Да. А потому что люди привыкли просто валяться, а когда ты сам шезлонг, то это тебя обязывает.
12: Да.
13: На тебя могут лечь, во-первых, на тебя могут развалиться, и ты должен почувствовать вот эту грань.
12: Вопрос острый. Ну, скажите, да, а костюм шезлонга с матрасом или без?
13: Без. Абсолютно нормальный,
12: да
13: жесткий.
12: Что?
13: Да, конечно, жесткий шезлонг.
12: Жесткий.
13: Я даже говорил, ну-ка, теперь на вас будут прыгать, и как бы вам приятно будет, конечно.
12: Замечательно. Скажите, ну какие праздники вы больше всего любите проводить? Скажите.
13: Ну вот, мы даже ввели, помимо костюмов сыворотки, у нас праздник сыворотки. Праздник сыворотки. Это карнавал.
12: Ну, это известный праздник.
13: Это известный праздник, да. Люди начинают фонтазировать, фонтанировать. Вы понимаете, человек превращается в фонтан.
14: У нас была, пожалуйста, одна программа «Человек-фонтан».
12: Нет, подождите, да. Я знаю, что вместе с костюмом сыворотки еще большой популярностью пользуется костюм кефирного грибка, по-моему, да?
13: Есть кефирный гриб тоже, да. Но это немножечко такое, как бы мы делали такие программы для женщин, ну скажем так, возраста уже за.
12: Ну, сейчас за. Женщин не удивишь. Сейчас женщины у нас все ходят в костюмах сусла.
13: Сусла. Конечно, да.
12: Да.
13: Вы знаете, вот мы были на Лебяжьем озере, знаете, это знаменитое место.
12: Да. Там вот слет аниматоров.
13: Слет аниматоров. Да. Вы знаете, вот первый же лозунг был какой? Дай сусло. Понимаешь? Вот как бы вот так люди хотят поступить. Да.
12: Спасибо, дорогой Клим. Мы сейчас прервемся ненадолго. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас Клим Пестово, потомственный аниматор, настоящий аниматор.
15: Знай и люби свой край.
12: Флора и фауна.
16: Коромысло рыжеватое.
17: Да небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
18: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
19: Ты peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi. Saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin. Teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin. Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin. Porschella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakunti todellinen hiimän. Luottaa teho munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sano, se on sitten makee. Pentti tykkäs vedestä ja kaivovedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä rulla ulla näkee. Ensi tapaaminen päättyy pieneen ehdotukseen. Pentti saakin yllättää.

0: Sinäkin olet ventti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
2: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: людей.
1: Доброго здоровья, мои дорогие, мои золотые, мои ненаглядные. Конечно, с вами Юрий Бурзон, конечно, с вами Фоменко Фейк Радио, и мы встречаемся с удивительной, я бы сказал, поэтессой своего, как это называется, даже не знаю, поэтессой своего удивительного какого-то мира ощущения. Понимаете? Она поэтесса внутренняя. Она как бы... Она по-другому видит мир. Эта женщина уникальна. Боже мой, больше не буду ее представлять. Просто скажу. Да, вам повезло. Сегодня у нас Ксения Тыхина. Сама.
2: Здравствуйте.
1: Как лучше, Ксюша? Как Ксения?
2: Ксения, пожалуйста.
1: Ксения, хорошо.
2: Да, будьте добры.
1: Дорогая Ксения, да. Наконец удалось вас вытянуть сюда к нам в студию, чтобы вы, наконец, скажем так, посетили наш уголок.
2: Да-да-да.
1: Вы так заняты, что я даже не знаю, с кем сравнить, господи боже, с президентом, с премьер-министром. Я боюсь, что они заняты меньше, чем вы.
2: Да.
1: Вот. Ну, вот скажите, первый вам самый вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Да. Вы, конечно, человек пишущий, вы человек мыслящий, вы человек провокационный, вы человек вспарывающий саму суть, как бы, событий,
2: да? По мере сил.
1: Так вот, да. Вот скажите, вот все-таки, почему вот вы взялись за эту неблагодарную, в общем-то, работу, понимаете?
2: Ну, во-первых, я хотела сказать вам, что да? наша фирма уже существует порядка 16 лет.
1: А у вас фирма?
2: Конечно, Жиши письмо. Жишепись, да.
1: Ага.
2: Жишепись. А
1: что это такое?
2: Ну, известное правило вам всем. Жиши через и. Жаща,
1: да?
2: Через,
1: да. Да-да-да.
2: Думали,
1: да.
2: Ну, как сказать, выбирая между жащапись и жишепись, выбрали жишепись. Как-то, мне кажется, благозвучно звучит.
1: Жишепись, хорошо.
2: Хорошо, красиво. Мне там она тоже понравилась.
1: Броско, просто.
2: И просто, очень просто.
1: Потому что
2: у нас очень грамотные сотрудники. Далеко не одна в фирме. А уже далеко не одна.
1: Далеко не одна. Но вы что? Да. Вы возглавляете?
2: Я возглавляю, конечно.
1: Жишепись, да.
2: Я главная в жишепись.
1: То есть вы номер один в жишепись?
2: Да, я директор, да.
1: Вы директор.
2: Но это, как сказать, не означает, что я ушла из практической работы. Я как бы все письма, которые составляются у нас в организации, все курирую я. Обязательно проверка через меня только идет.
1: Я должен сказать, что вы уже 9, почти что 10, наверное, лет уже, сколько уже, да? Вы работаете в этом ключе, то есть вы пишете...
2: почему 9 лет? Ну, я уже 16 лет, только что сказала, 16 лет.
1: Значит, я просто неправильно...
2: В фирме только 16 лет, а я работаю значительно раньше.
1: Очень приятно.
2: Да, вот, пожалуйста. Так вот, понимаете, если коротко о том, что мы делаем, понимаете, мы составляем письма деловые, инициативные, типовые, благодарственные, поздравительные, одобрительные, требования, пожелания, запросы, подтверждения, опровержения, этикеты, информационные, гарантийные, претензиозные, рекомендательные и сопроводительные письма. Но это как бы часть того большого перечня писем, которые мы можем составить.
1: Извините, Ксения.
2: Да-да, пожалуйста.
1: Чуть-чуть перебью. Да, ну да, вы же пишете и анонимные письма.
2: Ну, конечно,
1: пишете,
2: да. Ну, анонимные,
1: да-да-да.
2: Естественно, да-да-да, конечно, да. Нет, и это, конечно, да-да.
1: Как бы, вы пишете и манифесты.
2: Но вы понимаете, все. Мы пишем от пасквиля до поздравительной открытки. Мы можем написать все. Мы можем, как сказать, нам совершенно безразлично. То есть мы совершенно в этом смысле прекрасно... Подождите, дайте договорю. Прекрасно беспринципные, поэтому можем написать этому же человеку поздравительную открытку и сразу же в этот же день на него пасквиль. Понимаете, это как бы совершенно...
1: Вы сразу же пишете.
2: Мы сразу же работаем, понимаете, в этом, мы, конечно, вырываемся вперед, потому что как бы мы отказались от принципов совершенно, да.
1: Скажите, пожалуйста, как так выходит у вас, что как-то все оборачивается у вас, я не знаю...
2: У нас вообще все всегда оборачивается. Бесконечно оборачивается. То, что мы много работаем, понимаете? Много работаем. Если я вам так скажу, что раньше мы... Мы еще, как сказать, писали там на кого-то там. Для этого нужны были какие-то там запросы, сведения. Сейчас нам совершенно не нужно. Нам совершенно не нужно без доказательств. Нам как бы не нужно доказать совершенно.
0: То есть доказательные базы вам
2: абсолютно
0: уже
2: не нужно.
0: Мы
2: отказались от доказательной базы. Нам не надо.
0: Вы отказались.
2: Абсолютно.
0: Вы просто пишете паспорт.
2: Просто да, да, все. Да, или обвинение какое-то, или что такое.
0: А вот скажите...
2: Мало того, я вам больше скажу. Да, мы иногда пишем, практикуем, пишем признательные письма, когда человек вроде сам на себя доносит.
0: Да.
2: Это новое. У нас очень востребованное, вы знаете, очень востребованное.
0: Да я понимаю, естественно, господи, в наше время-то тем более. Вот недавно директор Уртаршняш.
2: Уртаршняш. Да, ну это директор, но это такое, это достаточно мелкое
0: вот
2: дело.
0: У него случилось, вы помните, что-то там, он с любовницей.
2: У него баллоны пропали, во-первых, на предприятии.
0: Пропали, да,
2: пропали
0: на
2: баллоны, 50 тысяч баллонов пропало.
0: Но, тем не менее, вы встретились с его любовницей,
2: да.
0: Тут же в прессе как бы вышла ваша статья.
2: А зачем? Нам не, я еще раз повторяю, мы вышли на новый уровень, нам не нужно ни с кем встречаться, понимаете? Зачем мне встречаться с любовницей? Я просто, как сказать, я сама напишу интервью с ней, и меня
0: все,
2: совершенно
0: без
2: она без любовницы, конечно.
0: Так а я думал, что вы с ней встречались.
2: Ну, конечно, но, понимаете, должна же быть какая-то творческая вжилка в работе. Ну какой смысл, если я буду встречаться с любовницей, она мне наговорит с три короба, я интереснее придумаю.
0: Да, я вас понимаю.
2: Конечно,
0: это интересно.
2: Ну, конечно.
0: Но ведь в результате Тысин Геннадий Михайлович...
2: Геннадий Михайлович Тысин, да.
0: В ванной... Ушел из жизни же.
2: Ну да, но он сам захотел, а предсмертное письмо мы писали, да.
0: А вы написали?
2: Да.
0: Вот, в чем все дело.
2: Да, ну, конечно,
0: а он
2: да.
0: так, там было написано,
2: да.
0: что я ни в чем не виноват.
2: Нет, почему? Наоборот, я все возьму на себя. Он взял на себя очень много преступлений сразу.
0: А, сразу?
2: Конечно, да. Во-первых, это очень удобно.
0: Да, согласен.
2: И нам хорошо заплатит.
0: Понимаю.
2: Ну, это все.
0: Ну, конечно, вы работаете, я понимаю, что...
2: Если вы думаете, что я сейчас не пишу, вы глубоко заблуждаетесь.
0: Вы сейчас еще пишете?
2: Да.
0: Даже прямо вот, когда мы с вами общаемся?
2: Да, вот прямо через секунду пишу, да.
0: Боже мой, господи, неужели это касается сейчас нашего...
2: А сейчас, я так понимаю, у вас новости должны быть, да?
0: Да, совершенно верно.
2: Но я знаю, просто я узнала ваше расписание. Давайте, говорите.
0: Хорошо. А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу. В эфире новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Для людей.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
6: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: 101.ru.
1: Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фрик Радио. Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое. Самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы. Напыление или сплавление. Снаружи или внутри. Гибкость или твердость, влажность или сухость. Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор, это, конечно, член-корреспондент, это личный представитель нано-презервативов в Российской Федерации Утюжин Виктор Алибастрович.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я, во-первых, я тронут.
1: Спасибо.
3: Я тронут. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы пригласили меня. Да. Конечно, эта тема очень важная, особенно в программе «Сексуальная революция», которая так мне нравится, да и вы так ее ведете хорошо.
1: Да.
3: Вот я что хотел сказать. Дело в том, что, конечно, очень важно понимать. Сегодня ведь молодое поколение совсем ведь не понимает.
1: Только простите, вы сейчас чуть-чуть поторопились. Вы можете прямо с первого пункта, прямо войти в это.
3: Конечно. Вот так я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что вы понимаете, молодежь сегодня совершенно... Ну что молодежь? Да и старики, куда там ходить далеко? Вот и старики, и молодежь, и средний возраст, и люди, ну, так сказать, они совершенно не в курсе того, что такое нано-презерватив. Потому

0: Не наша разработка, во-первых.
1: Это знамя наше.
0: Ну, в некотором смысле.
1: Да,
0: в некотором смысле,
1: да.
0: Конечно, это идет здоровье нации. Здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано. Это же нано-здоровье.
1: Нано-здоровье.
0: Нано-здоровье, понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
1: Да, да.
0: Наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, их, эти частицы зачастую и не увидишь.
1: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
0: Да, да, да. Пожалуйста. Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие? Ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом, ну, эти вот презервативы, как они появились вообще? Конечно, знаете, я сам бы надевал обычные презервативы до этого. Просто надевал их. Бывало, знаете, наденешь и знаете, и ничего. Наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
1: Да.
0: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность
1: так.
0: на более высокий уровень.
1: Так.
0: И самое главное,
1: так.
0: как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития
1: да.
0: оставались теми же самыми.
1: Какими?
0: Они и есть без презерватива.
1: Какими они и есть
0: как
1: без?
0: Природа да, нам да, дала, да. Как природа нам дала.
1: Вот,
0: как
1: вот,
0: природа
1: вот,
0: нам
1: вот,
0: дала.
1: Как природа.
0: А ведь природа нам дала.
1: Да.
0: Не забывайте.
1: Конечно.
0: Она дала нам и не раз, и не
1: два. Да, да, да.
0: Она
1: да,
0: давала
1: да.
0: нам много, и все да, время да, давала, да, и дает, да, и, да, продолж... да, и еще
1: да,
0: будет давать.
1: Да.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано-презерватив?
1: Как?
0: Ну, во-первых, почему нано? Почему да. микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать,
1: да.
0: что вообще среднестатистическая да. метода по определению того, да.
1: Как
0: ну, как, как говорится, как измерить сам, так сказать, размер, сам измерить
1: да,
0: размер.
1: Да, да, да, да.
0: А вот это вот особенно у мужчин, конечно.
1: Ну, естественно, мы сейчас говорим про мужчин.
0: Вы знаете, они, все эти замеры,
1: да.
0: ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно, ну, ну абсолютно не, знаете, не
1: доходило до смешного.
0: Да, правильно, да. Они, ну, все фантазийные.
1: Да.
0: Фантазийные.
1: Фантазийные.
0: Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера.
1: Ну, это же
0: известно. Я знал человека, который сказал мне, просто так в лоб сказал, 42, понимаете?
1: Да, 42.
0: Ну, так же не делается. 42, ну что?
1: Согласитесь. Ну, так же не делается.
0: 42, размер 42.
1: Зачем?
0: Ну, какой 42 у него может быть и
1: так же не должно быть.
0: Ну, и, конечно, после этого я сразу подумал, да, господи, боже мой, давайте будем честны. Честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И, ну, просто измерять, отлавливать людей на улицах. Измерять. И в результате выяснили для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
1: То есть вы сейчас имели в виду...
0: Да,
1: а, да вы что?
0: Но!
1: Так.
0: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
1: Колеблется
0: и невелик, просто невелик.
1: Ну, я понимаю.
0: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
1: Так.
0: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные, их практически...
1: Это буквально прямо...
0: Конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Удивительно.
0: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
1: Если
0: ну,
1: можно
0: намазывать или
1: ну, да.
0: ну, намазывать или напылять. То есть,
1: ну, да,
0: примерно так представим себе.
1: Да.
0: Вот вы одеваете обычный презерватив
1: да.
0: на свой, вот. Как говорится,
1: да.
0: на свой, на, ну, что у вас там есть.
1: Да.
0: На
1: ну,
0: это надеваете.
1: Это
0: надеваете, да. и, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится,
1: да.
0: или, ну.
1: Да,
0: или намазывать, так
1: сказать. Или намазывать.
0: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
1: Сегодня 22-е.
0: 22-й уже, но ну, пороги где-то 21-й заканчивается.
1: Вы что, конечно,
0: вот, и
1: конечно.
0: Я подумал, что, конечно, нанотехнологии,
1: да,
0: новейшие.
1: Да, да,
0: и тем более, вот создание нано-презерватива.
1: Да.
0: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
1: Да.
0: Вот обычный латексный.
1: Да.
0: Зачем он нам? Зачем мы одеваем презерватив, потом
1: да.
0: начинаем что-то намазывать или распылять на него.
1: Да,
0: ну, что это за глупость?
1: Это не серьезно.
0: Да, что за глупость?
1: Уже не серьезно.
0: Уже мы, понимаете, не можем. Конечно.
1: Ну, конечно.
0: И я сорвал
1: да
0: этот презерватив, сорвал.
1: Так?
0: И тогда это открытие заработало как следует.
1: Так.
2: Сексуальная. Революция.
0: Вы покупаете...
1: Так.
0: Покупаете баллон. Наш обычный, нашего производства, наш вот баллон.
1: Так.
0: Мы выпускаем баллоны трех видов.
1: Наша, он гибкий?
0: Нет, подождите.
1: Ага, хорошо.
0: Мы выпускаем три вида баллонов. Баллон малый.
1: Так.
0: Так называемый. Баллон средний.
1: Да.
0: И баллон крупный. Ну, баллон крупный, сразу скажу.
1: Баллон-гигант.
0: Баллон-гигант, да.
1: Да, ну, баллон-гигант.
0: Кстати, ну. Неплохое название.
1: Да.
0: Баллон-гигант.
1: Ну, вот, видите.
0: Вот, спасибо вам, вот, подсказочка.
1: Пожалуйста,
0: да.
1: подсказочка.
0: Очень приятно. Так вот, смотрите, нано-баллон-гигант, он, конечно, служит для того, чтобы просто стоять в спальне.
1: Конечно.
0: В вашей прямо спальне он стоит просто. Он абсолютно. Мы, кстати, не стали, ну, не стали ничего нового изобретать. Мы просто взяли обычный 20-литровый баллон, баллон, который дачники используют на даче. Да, и поставили, вот вы его спокойно покупаете и ставите. Да. И вот у вас специальная насадка.

0: кстати, молоко. И вы при случае, когда вам вдруг это нужно...
1: Да? Вот я прошу вас записывать, те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста, да, извините, я вас перебил, да, пожалуйста.
0: Да? Так вот в чем дело, я хотел сказать, что... Вы откручиваете головку баллона, баллона-гиганта.
1: Да, да.
0: Вы его сами двигать не будете?
1: Нет, конечно.
0: Ну, 20 литров, это объем все-таки. Но это для страждущих, кто-то, кстати, пользуется часто.
1: Часто, да.
0: Ну, что буквально, мне кажется, за ночь, ну, может быть, 3-4.
1: 4?
0: Иногда 5 раз.
1: Бывает, напыляет, конечно.
0: Берете, так сказать, уже себя в состоянии, конечно, возбуждения. Мы должны
1: уже, естественно.
0: Да, но мы говорим только о мужчинах, вы понимаете.
1: Хотя,
0: я могу сказать, мы сейчас работаем для нано-презерватив для женщин.
1: Бывает ли?
0: Но пока еще не готово. Еще не готова эта разработка. Вот, так вот, нано-презерватив, смотрите, вы его напыляете из этого баллона на себя.
1: Да,
0: естественно,
1: конечно.
0: Вы можете распылить его.
1: Да?
0: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот-вот, счастливый прыжок.
1: Да, да,
0: уже. И для того, чтобы уже вот перед тем, перед самым, как, так сказать, вот вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону, баллон-гигант, и открываете кран, и просто у вас такая специальная насадка, вы просто распыляете. Если вы вдруг ни с того ни с сего находитесь в командировке.
1: Вот, кстати.
0: Такое может быть.
1: Да.
0: Может быть. И мы подумали об этих людях.
1: Так.
0: Баллон малый.
1: А, вот оно, вот
0: он. Он выпускается в трех версиях.
1: Так.
0: 50 миллилитров.
1: Так, так, так, так.
0: Его можно положить с собой вручную
1: кладь тамбур.
0: В самолет.
1: Тамбур.
0: Тамбур нет, но нет, самолет.
1: Тамбур
0: да.
1: нет, но самолет.
0: Самолет, да.
1: Самолет.
0: Вы берете в самолет, провозите его спокойно. 50 миллилитров.
1: Удивительно.
0: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
1: Да, пожалуйста.
0: Это же важно.
1: Ну, конечно.
0: Вы уж простите, я сразу все.
1: Нет, нет, ну вы такой сразу, прям, вы прямо сразу удивительно.
0: Все.
1: Раскраснелись.
0: И давайте. Вы знаете, ну, это такая тема.
1: Это удивительно.
0: Вот. Да, ну да. И программа у нас.
1: Да и программа у нас.
0: Итак, вы берете нано-презерватив.
1: Да.
0: Да, и распыляете его прямо на свой, так сказать.
1: Да.
0: Прямо на себя его, на свое вот это вот, что у вас там оно.
1: Достоинство.
0: Средних размеров.
1: Да.
0: Или, может быть, даже малых.
1: Может быть, и бывает.
0: Да, бывает такое,
1: бывает.
0: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом, то если вы, если вы даже не можете рассмотреть, бывает такое. Не можете рассмотреть, где он там спрятался у вас. Вы на него, так сказать, распыляете нано-презерватив. Просто сверху, туда, где он должен быть.
1: Да.
0: Туда
1: напыляете. Вот,
0: где он должен быть, туда напылили.
1: Туда напылили.
0: Напылили. И уже спокойно, ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие. И, как говорится, себе.
1: И
0: вашей партнерши.
1: Да.
0: Вот, собственно.
1: Спасибо.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция.
1: Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
0: А вот я хотел вам как подарить сегодня вам вот этот набор, который называется «Малый, средний и большой».
1: Баллон-гигант.
0: Подарить этот набор подарочный. И напомнить, что, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
1: Какую?
0: Полностью пропадает сухость.
1: Ух ты!
0: Полностью.
1: Ух ты! Удивительно.
0: Вот.
1: Потому что, вы знаете, об этом мне многие пишут. И вот мы
0: это касались... устройство наше, отечественное.
1: Да?
0: Да. И у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перенести.
1: А вязкость?
0: Вязкость. Ну, послушайте, вязкость, она всегда... Она, знаете, вязкость, она либо есть, как говорится, нет.
1: Да,
0: тут уже зависит, как говорится,
1: это природа.
0: От матушки.
1: Это природа, природа.
0: Вот. Да. Одним словом, это наше родное, наше собственное. Ну, и, соответственно... Пожелаю всем хороших утех.
1: Очень бы хотелось. Да, скажите утех. Несколько слов, потому что нас слушают все сейчас.
0: Да.
1: Все прильнули буквально.
0: Да.
1: У кого?
0: Вот в вашей этой программе, вот этой вашей программе «Сексуальной революции», конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
1: Да.
0: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
1: Да.
0: Да.
1: Как интересно.
0: Да. И там, это секрет.
1: Ну хорошо, мы уже оговорились.
0: Я назвал название, но не сказал.
1: Нет. Вы какой прям.
0: Будьте готовы, в следующий раз, когда мы все я надеюсь, вы пригласите меня.
1: Я вас позову.
0: Конечно,
1: позову.
0: Я расскажу о шторме. Дорогие друзья, не забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
1: Тип-топ.
0: Да. Тип-топ.
1: И
0: в ту область, где у вас находится, так сказать, ваше главное обстоятельство, в котором область мы и, так сказать, распыляем.
1: Удивительно.
0: Никаких намазываний.
1: Да, согласен. Распыление. Итак, никаких намазываний. Никаких. Я вас прошу, запишите, пожалуйста, это.
0: Нано-презерватив, как он есть.
1: Вот. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо вам.
0: До свидания.
1: Я прямо вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот я сейчас проверяю, да? Это правильно я все делаю?
0: Да.
1: Спасибо.
0: Вы чувствуете, как поднимается темп?
1: Поднимается темп, а
0: да.
1: О-о-о, заканчиваем передачку уже. Я пойду.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Сексуальная. Революция. Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
5: Ай, Богданку Костровеци! Кого не були боеци? Ардио!

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Сто один точка ру.

0: И вот мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня сам Вениамин Кропотов, полковник вихре штурмового отряда. Харизм мой просто... На разрыв, я бы сказал. На разрыв харизмы, которая работает. И вот вопрос. И вот тут неожиданный вопрос, который я хотел вам задать в предыдущем часе. А если враги женского пола попадаются вам, скажите?
1: Ну, конечно, попадаются.
0: Как? А как вы себе поступаете?
1: Да вы знаете, они, во-первых, не сопротивляются никогда.
0: Ага.
1: У них только одна проблема, они очень сильно привязываются потом.
0: После наказания?
1: Ну, после наказания,
0: конечно. Ну, естественно, конечно. Это, конечно.
1: Что, нужно понять, что наказанный враг – это новый друг.
0: А, вот так даже?
1: Ну, конечно.
0: Это же, это практически вы, это как лозунг.
1: Ну, да.
0: Наказанный враг.
1: Это как миру мир.
0: Да, это миру мир. Ну,
1: я могу сказать, что часто бывает так, что наказывая врага в логове, мы, ну, таким образом принимаем на себя всю эту вот энергию.
0: Да, которая, я понимаю, понимаю.
1: Мы ведь наказываем по-разному. Бывает, наказываем индивидуально.
0: Да, а бывает и целой группой.
1: Группой наказываем. Ага.
0: Вот с женщинами, я помню, у вас был случай. Вот расскажите.
1: Ну, у нас был случай, да.
0: Да,
1: мы ворвались.
0: Вот. Как вы всю группу женщин наказали?
1: Ну, надо сказать, мы ворвались вдвоем.
0: Вдвоем. То есть вы были и ваш...
1: Логово в это время после веерной бомбардировки логово было в количестве 3 экземпляров.
0: Ого!
1: Отряд на этот момент весь рассредоточился. И мы вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Да.
0: Это же ваш...
1: Лапин.
0: Лапин,
1: конечно.
0: Капитан.
1: Конечно.
0: Капитан Лапин.
1: Да. Мы с Лапиным вдвоем.
0: Да.
1: Естественно, мы в перми ворвались в логово.
0: С вашей харизмой,
1: да,
0: конечно.
1: Ну, конечно. Ну, мы ворвались, так сказать. Ну, и харизма с нами.
0: Да, и...
1: Вот. Да. Ну, мы ворвались, а там 11.
0: Ой, боже мой.
1: 11 особей.
0: И все женского...
1: Все до единой.
0: Пола. Ох, тяжело.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, я вам
0: скажу. Что началось?
1: Голодные. Сильные. Прямо... Ох!
0: Крутобедрые?
1: Ну, это само собой.
0: Это естественно, да.
1: Ну, и мы взялись за это дело.
0: Ну, понятно, да. Так.
1: Ну, управились за 4 дня.
0: Все-таки за 4?
1: За 4 дня.
0: И что же после этого привязались к вам?
1: Трагедия заключается в том,
0: да,
1: что когда мы их уже вывели, все 11.
0: Ну, да.
1: Они, уже... ведь не сразу могли подняться после наказания.
0: Нет, конечно.
1: Так устали. Так они... Мы же наказываем без шуток. Мы же не делим, так сказать, женские особи, мужские.
0: Да, там по полной.
1: Мы уж наказываем, как говорится...
0: Да.
1: От всей души.
0: Что, как говорится...
1: И вдоль,
0: и поперек.
1: Как говорится, да.
0: Да, да,
1: понимаю. И в хвост,
0: и в гриву.
1: И в гриву,
0: да.
1: Что понимаю. Правда.
0: Что так оно и есть. О, да,
1: но все 11 были сохранены, никого до смерти не довели.
0: Так.
1: Ну, было там две, было...
0: Немножко сникли.
1: Ну, со здоровьем слабо.
0: Понимаю.
1: Кормят у врагов плохо.
0: Плохо, понимаю. Вот.
1: Ну,
0: но
1: мы
0: потом-то накормили их уже после наказания?
1: Ну, нет.
0: Нет.
1: Не накормили.
0: Почему?
1: Потому что мы сразу после наказания их через 4 дня вывели.
0: Так.
1: Из логова.
0: На свет.
1: На свет.
0: На свет Божий.
1: На свет Божий.
0: Да,
1: вывели.
0: Так, так.
1: Ага. Вот. А они, конечно, привязались.
0: Да.
1: Ну и хотели, конечно, другой жизни.
0: Я понимаю.
1: Вот.
0: Понимаю.
1: Но одно, как говорится, к одному.
0: Как поступили?
1: Другой. Мы, честно говоря, передали их... В обычные части.
0: В обычные части, это там, где их распределяют.
1: Потому что харизма гуманна.
0: Гуманна. Харизма гуманна, друзья мои.
1: Миру мир.
0: И на этой миру мир. Мы давайте будем все-таки с вами, наверное, прощаться, я думаю. Да.
1: Не забывайте, дорогие друзья, наказывайте врага в его логове.
0: Всего вам самого доброго.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: На врага!
3: Сварные швы, хлёпаный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
4: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
5: Классика в эфире.
2: заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которые и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос. И именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
5: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
4: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: Здрасте, дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Мускус». И у нас в гостях Виктор Мускус. Мы, значит, выяснили, что в удивительном огромном количестве, как я понимаю, Виктор выделяет мускус. Этот мускус, значит, для чего он? Ну, вот выясняется, что основная тема мускус – это топливо для барж. И сейчас получается, что мускус… Ну, вы говорите, что мускус вполне возможно в военных целях будет использоваться.
1: Да, в общем, мы так планируем сейчас. Мне там рассказали, что можно соорудить вообще такие военные баржи. Вот, на них там, ну, вот отправлять там далеко, за рубеж, естественно. Ну, это экспорт там туда-сюда.
0: Вот. То есть экспорт можно еще, им получается, экспортировать мускус ваш?
1: Можно экспортировать на них же, и можно экспортировать мускус.
0: Я вот что хочу спросить у вас. Экспорт мускуса, какие перспективы?
1: Да у меня его дофига просто. Вот в чем все дело. Я же не виноват.
0: Скажите, в чем если виноват, не виноват? Это польза для страны.
1: Конечно, польза.
0: Скажите,
1: конечно.
0: Вот такой вопрос. Вот, предположим, вот если, не дай бог, военные действия.
1: Да.
0: Вы, так сказать, если впереди колонны, например.
1: Ну, если впереди колонны, значит, это уже понятно, что там все, кто впереди, там на меня пойдут, они все
0: Наши противники все лягут. Потому что мускус.
1: Потому что мускус.
0: Мускус – это основа.
1: Это основа, да.
0: Просто они получается, лягут. У кого больше мускуса, то ли…
1: Да.
0: А вот такой я хочу задать вам вопрос сразу. А на международной арене вы уже появлялись?
1: Конечно, появлялся.
0: Я хочу вот у вас сразу спросить. А за рубежом есть аналоги вас?
1: Нет, к сожалению. А может, к счастью, а кто его знает там? Я же не знаю.
0: То есть вам по мускусу, в принципе, равных нет?
1: Равных нет.
0: Схлестнуться не с кем.
1: Да и в космосе тоже, я думаю.
0: Обалдеть можно. Обалдеть.
1: А туда уже пробовали каких-то этих отправлять хвостатых. Ну, ничего не получилось.
0: Я просто вот хочу задать вам вопрос. А вот я знаю, что у вас брали с собой ихтиологи.
1: Да, да.
0: Киты очень любят мускус и очень чувствуют его.
1: Да.
0: И ихтиологи брали вас, чтобы привлечь, так сказать, китов, чтобы изучать их поближе.
1: Ну, естественно.
0: Не убивать, не дай бог, просто изучать.
1: Ну, естественно.
0: Вы плавали с ними на пароходе, киты подплывали близко.
1: Ну, на барже мы плавали, во-первых.
0: Такой, на барже?
1: На барже, конечно.
0: На своей вот этой барже?
1: На своей барже, вот эта, которая уже переделанная, специальная такая.
0: То есть, в принципе, мускус на барже получается.
1: И получается мускус на барже, а киты, они нас сопровождали там до самого конца.
0: То есть, получается, сейчас вот я понимаю, да, что благодаря тому, что вы у нас есть,
1: да.
0: В принципе, выходит так, что мы защищены абсолютно.
1: Абсолютно.
0: Во-первых, не будет военных действий ни с кем.
1: Ни с кем. А
0: все знают, что у вас мускус.
1: Вот и все.
0: Вот.
1: Ни у кого другого мускуса нет. И все.
0: В таком объеме.
1: В таком объеме, конечно.
0: Потому что у меня он есть, но у меня его совсем практически и нет по сравнению с вашим. Ваш мускус, как говорится, всем мускусом мускус.
1: Понимаешь, что разница-то здесь?
0: Я вот что еще хочу спросить вас. Скажите, ну, предположим, если вот вы летите в самолете, например.
1: Ну, там сложнее, сопла забивается.
0: То есть в самолете не очень?
1: Не очень, поэтому я стараюсь не летать. Ну, как-то там, я говорю, больше на барже. На барже.
0: То есть даже если в отпуск?
1: На барже.
0: На барже идете.
1: Естественно.
0: Вот что еще хотел бы узнать. Вот вы приходите, предположим, в отпуск. Вот вы пришли.
1: Ну, пришел.
0: Ну, предположим, вы захотели отдохнуть, предположим, ну, где-нибудь там на Средиземном море.
1: Ну, да, да, на острове там, на острове.
0: Вот вы подплываете на барже.
1: Да.
0: Ну, все же чувствуют ваш мускус.
1: Ну, конечно, чувствуют.
0: Вот я сейчас сижу, честно говоря, в студии и прям чувствую... Ну, мне уже трудно работать.
1: Трудно, я знаю.
0: А я знаю, что вы сдерживаете ваш мускус.
1: Я сейчас очень сдерживаю. Я вообще, если бы я не стал сдерживать, сейчас все бы тут залипло вообще.
0: Боже ты мой.
1: Вся аппаратура залипла.
0: Два слова я хочу сказать перед тем, как мы продолжим.
1: Да.
0: Сейчас мы возьмем небольшую паузу, потому что мне нужно
1: порций.
0: Буквально две минуты, чтобы стряхнуть себя просто мускус.
1: Давай, конечно. Легко.
2: Мускус. Флора и фауна родной планеты.
3: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
4: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.
4: Соглядатый.
5: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный. Вы видите, вот этого потрясающего совершенно человека в этих каких-то просто невероятных очках, вот это вот Геннадий Степанович и есть, а он соглядатый.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. А скажите, у вас изображение там не меняется?
6: Нет,
5: я у вас в кружках каких-то, нет?
6: Все как полагается.
5: Все
6: вижу.
5: Как надо, да?
6: Я все вижу, все да? вижу.
5: А вот первый вопрос.
6: Да?
5: Сразу же к делу.
6: Да?
5: А почему принято решение заменить камеры, которые у нас на улицах бывают, ну, знаете, у подъездов,
6: да,
5: на автодорогах,
6: да,
5: вот эти камеры живыми людьми? И кем принято такое решение?
6: Ну, это на государственном уровне, естественно, принято.
5: Это понятно.
6: Это
5: да,
6: естественно.
5: Да,
6: да. Вот. Значит, сейчас уже строятся вышки.
5: Вышки?
6: Да, да, вышки по всей стране.
5: Так.
6: Во всех помещениях, во всех ларьках, торговых точках. Ну, в общем, везде.
5: Везде будут теперь вышки с соглядатами, так правильно я говорю?
6: Да. Даже, я вам скажу вам, я пока сниму.
5: Прекрасно, у вас такие чудные глаза, да.
6: Конечно, благодарю вас. Ну, это специально, это рабочие
5: камеры. Рабочие очки. Спасибо, что вы их взяли.
6: Они все усиливают. Они усиливают.
5: То есть, если зрение единицы, то усиливают до...
6: Ну, до бесконечности. Практически, да. Они фокусируют, и человеку не устает глаз.
5: Не устает глаз, а там еще, по-моему, есть какая-то... А, ну да, правильно, смотрите,
6: там фотографии есть ночная,
5: же не нужно.
6: Там есть ночное видение, там много всего.
5: Да.
6: Это специальная, как бы, система. Вот. Значит, это, я скажу так, в помещениях с низкими потолками работают отдельные.
5: Отдельные люди?
6: Да, соглядатые. Я работаю, поскольку у меня рост повыше, естественно.
5: Да.
6: Я работаю на улице.
5: На улице.
6: Вот. А вот в помещениях с низкими потолками там спецподразделение.
5: Спецподразделение?
6: Да. Это называется спецсоглядатые. Они низкорослые.
5: Низкорослые. То есть,
6: да,
5: это ни по какому национальному признаку не подбирается, это просто низкорослые люди.
6: Низкорослые люди.
5: Это карлики,
6: которые,
5: может быть.
6: Ну, иногда доходят до карликов.
5: Бывает, да?
6: Там, где уже совсем низкие потолки.
5: Детский труд ведь вы не используете.
6: Ни в коем случае. Нет,
5: дети у вас не работают.
6: Нет. Так вот, камеры — это все наносное. Почему мы от них отказались? Да, почему, как бы, на государственном уровне сейчас мы меняем всю нашу, как бы...
5: Ничто не заменит живого человека, живого человеческого глаза.
6: Абсолютно. Живой человек всегда все увидит, всегда все услышит и всегда все подсмотрит.
5: Подсмотрит, а потом расскажет, самое главное.
6: А потом всегда все расскажет.
5: Это важно. А скажите, вот, например, трасса. Например, огромная трасса.
6: Да.
5: Не знаю, 1000 километров.
6: Да.
5: И на протяжении вот всех этих 1000 километров стоят вышки.
6: Да, естественно, конечно.
5: Слушай, ну какая, главное, какое трудоустройство вообще потрясающее.
6: Да, во-первых, это занятость, большая занятость людей.
5: Да, занятость какая-то просто невероятная будет.
6: Мы даже знаем, что уже некоторые трассы уже оснащены такими вышками.
5: Так.
6: Сейчас, извините, мне как раз вот звонят, это по поводу этих новых вышек. Да, по поводу новых вышек.
5: А сейчас я думала, прямо с вышки вам звонят.
6: Ну, практически, это можешь считать с вышки. Сейчас я отвечу просто, и мы сразу продолжим.
5: Да, давайте.
6: Да, я слушаю вас, я слушаю. Угу. Да. С удовольствием. Ну, где-то, я думаю, это будет в районе 8 часов вечера. Вот так. Всего доброго, спасибо, до свидания.
5: Это вот с вышки вам звонили?
6: Да, с вышки звонили.
5: Да, понятно, какая-то рабочая встреча.
6: Да.
5: Вечерняя рабочая встреча, а когда же? У саглядатов, собственно, я так понимаю, выходных нет?
6: Нет. У саглядатов постоянным.
5: Постоянно,
6: так сказать, работа и конференции, естественно, пресс-конференции после этого.
5: Обмениваются увиденным.
6: Абсолютно, обмениваются. Да. И я вам скажу так, вот, например, трасса, о которой мы с вами заговорили.
5: Много километров. Давайте о трассе чуть попозже, сейчас ненадолго прервемся.
6: Давайте, хорошо.
3: Заглядатый. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: 101.ru.
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Прыткость или верткость?
2: Дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Прыткость или верткость» психолог-нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе.
3: Да.
2: И Клавдия Валентиновна сейчас как раз рассказывает о том, что же важнее, прыткость или верткость, и мы начали в семейной жизни,
3: да,
2: конечно. И мы начали прямо сейчас остро говорить о прыткости. Итак, прыткость.
3: Да. Прыткость. Итак, ну вот смотрите, вот если...
2: Ну, конечно, прыткость у женщин, да.
3: Ну, прыткость у женщин исключительно, да. Но если говорить, понимаете, о еще даже не о скандале, а о предскандале, есть стадия предскандала, да? Ну, все это знают, да? То она обычно начинается с простого вопроса, обычно вот вроде как простой вопрос мужа. Где? Он начинается всегда со слова «где».
2: Ага. Где ты была?
3: Да, где ты была?
2: Где обед?
3: Где мои носки? Где мой телефон, да? И вот женщин, у которых вот эта прыткость не развита, пока еще, да, она сразу же начинает вступать в какой-то диалог, что-то объяснять, где и что. А это совершенно нужно миновать эту стадию, просто оставить вопрос без ответа, понимаете?
2: Что делает сегодня нейротерапия для подростков?

0: удобного решения вопроса.
1: Но, как все знают, нейротерапия – это же метод тренировки мозговой активности.
0: Ага!
1: Я почему сказала, что как бы вот прыткость и верткость – это две стороны одной медали, а медаль – это сама мозг. Мозг.
0: Ах,
1: мозг.
0: Вот она же, мозг.
1: Тренируем мозг. Поэтому мы проводим всякие тренинги, всякие учебные занятия, учебки. И у нас на учебке очень много женщин приходит. Тренируем, так сказать. Тренируем мозг. Прямо вот тренируем.
0: И вот дальше мы, смотрите, вот мы с прыткостью вроде разобрались.
1: Разобрались, да.
0: То есть, в принципе, она, ну вот на вопрос «где?», вопрос предскандала всегда начинается с «где?».
1: «Где?», да.
0: «Где?».
1: Да, «где?».
0: Ну, предскандал. И тут, если женщина не проявляет прыткости, я правильно понимаю?
1: Не проявляет прыткости,
0: то
1: да.
0: То есть левое полушарие не очень у нее, да, не очень пока
1: задействовано. Не очень, да, не очень. Это что нужно сразу прятаться, понимаете? Прятаться, грубо говоря, просто прятаться в нору сразу. Она, если не прячется, сразу начинает отвечать, потому что что тут можно поделать? Сразу скандал.
0: А может быть, какое-то решение, может быть, для этого есть, для этой прыткости, может быть. Ну, например, где мой телефон, спрашивает муж, уходя из дому.
1: Да.
0: А жена сразу говорит, да вот же он.
1: Да вот же он.
0: Это относится к прыткости или все-таки...
1: Это уже верткость.
0: Ах, вот это уже верткость.
1: Да, конечно. Да? Это уже верткость, это уже верткость.
0: Это уже правое полушарие.
1: Это уже правое полушарие, так сказать, вступает в работу, понимаете?
0: Вот оно что.
1: Да.
0: То есть женщина как бы должна понимать, когда менять прыткость на верткость.
1: Когда
0: менять на прыткость.
1: И иногда даже их как-то соединять.
0: Комбинировать.
1: Прытковерт. Просто, да,
0: прытковерт.
1: Применять прытковерт, конечно.
0: Вот оно что. В семейной жизни это важно.
1: Прытковерт. Без прытковерта вообще невозможно.
0: Ну, то есть, скажите так вот. Если заменить полностью, так сказать, полностью заменить прыткость, убрать вообще, исключить из нейросистемы женщины. Просто убрать ее совсем.
1: Оставить только верткость.
0: Ну вот, да, оставляем только верткость.
1: Так она завертится, понимаете, все.
0: Она вся завертится.
1: Она завертится вся, понимаете, как просто, просто как какой-то чулок.
0: Как колбаса просто.
1: Как колбаса просто завертится.
0: Я понимаю.
1: И вот не женщина,
0: то есть,
1: колбаса.
0: В принципе, а он бесконечно задает вопросы и в предскандале. В предскандале. Где мой телефон, где мои очки, где мои носки, где моя майка.
1: Она вертится и вертится.
0: Она вертится и подает ему.
1: Но это уже жонглирующая женщина, понимаете? Это другая стадия, да.
0: Вот, это последняя практика.
1: Последняя стадия.
0: И я понимаю так, что вот жонглирующая женщина, так сказать, вот так вот, да, которая вот так себя ведет.
1: Вот так себя ведет, да.
0: Она, конечно же, максимально близка сразу же к разводу уже.
1: Конечно, женщина на катушках, понимаете, она уже, понимаете, на катушке.
0: Я понимаю. И вот у меня вопрос такой, а прав ли мужчина, который, не имея ни прыткости, ни верткости,
1: так
0: сказать, практически запустение у мужчины в, как сказать, в левом и в правом полушарии, какой у него шанс, ну, самому, как участнику брака, самому попытаться все-таки сохранить его? Как вот это сделать?
1: Молчать. Понимаете, просто надо молчать. Вот хочешь спросить. Вот хочешь спросить, где там? А не спрашивай, посмотри сам.
0: Посмотри сам. Да. Это советует нам Клавдия Валентиновна Мозе в программе «Прыткость или верткость».
1: Да, да.
0: Программа «Психологическая нейротерапевтия».
1: Да.
0: Буквально через 2-3 минуты мы вернемся к вам, дорогие друзья.
2: Прыткость или верткость?
3: Пасквили? Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Шилохвость. У шилохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды, без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
7: Рай. Хей, Велли, откипись, ван!

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Небесная высь.
2: Небесная высь. Небесная высь в эфире. В гостях у нас лифтер Евгений Ларин. Мы остановились на том, что вы в 15-летнем возрасте попробовали уединиться для того, чтобы перед тем, как
3: признаться
2: Кате в любви, вы, 15-летний, вбежали в высотку.
3: Я сбежал в высотку.
2: И вот тут произошла ваша первая встреча.
3: Я забежал в лифт.
2: Ага.
3: Да, но в лифте не было лифтера. Удивительно, как-то так получилось.
2: Даже как-то странно.
3: Да,
2: в те времена же, когда вы еще бегать могли, в те годы, были, в принципе, лифт, все-таки лифтеры были.
3: Не знаю, что с ним произошло.
2: Не было.
3: Да, ну что-то повлияло на него, и ему пришлось выйти.
2: Может быть, он отлучился?
3: Он отлучился. А я забежал. И вот я еду в этом лифте. Меня несет. Я уединился, я уединенный. Я чувствую Катю, ее губы.
2: Простите, вы чувствуете Катю? Как же вы чувствуете Катю, если вы уединены?
3: Я не знаю. Но, понимаете, как-то так получилось.
2: Ну, как будто вы скажете, да? И вы поехали почему-то наверх.
3: Наверх.
2: Скажите, а Катя жила в этом доме?
3: Да. Ну, конечно.
2: И вы ехали в лифте уединенно?
3: Я представлял себе Катю.
2: Понимаю.
3: Я доехал до самого...
2: Боже мой, как романтично.
3: Да.
2: Как это романтично,
3: да.
2: Все-таки. Я никогда не думал, что лифтер — это такая романтика.
3: Да, это удивительно. Я доехал до самого верха, и в этот мгновение я был уже... Уже все произошло. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Уже тогда я понял, что я лифтер.
2: Вот оно же.
3: Да.
2: То есть все произошло во время вот этого взлета на лифте наверх.
3: Да. Я понял, да, что моя профессия, я ее в этот момент определил.
2: Вот
3: и определил две вещи.
2: 15-летний возраст.
3: Что я буду лифтер, и что Катя будет моей.
2: Вот это да.
3: Да.
2: И она до сих пор ваша?
3: Да.
2: Вы живете до сих пор?
3: Да.
2: Вместе с Катей?
3: С Катей.
2: Обалдеть.
3: Удивительно.
2: Удивительно.
3: Да.
2: Удивительное,
3: да,
2: дело. Видите, все-таки, вот, может быть, прежде чем мы продолжим, я все-таки спрошу. Скажите, пожалуйста, Евгений,
3: да,
2: вы столько лет живете с Катей,
3: да,
2: и вот эта вот ваша уединенность в лифте, полет вот этот, определивший вашу профессию.
3: Да.
2: Скажите мне, пожалуйста,
3: да,
2: это ведь очень важно, мне кажется,
3: да,
2: неужели ваша профессия лифтер, вот так лифт влияет на супружеские отношения?
3: Да. Он непрерывно связан.
2: То есть вот эти подъемы, как говорится, и спуски.
3: И спуски.
2: Вот это вот очень влияет на
3: организм.
2: И любовная, так сказать, может быть, даже те, кто часто ездит,
3: да,
2: в лифте.
3: Да, да,
2: да,
3: да, да,
2: да. А ведь принято считать, что очень полезно ходить пешком по лестнице.
3: Я вам скажу,
2: вы знаете,
3: дело.
2: Да?
3: Дело в том, что когда вы несетесь вверх, и вдруг какая-то остановка, такая промежуточная остановка, вы все равно чувствуете, что вы там уже, там наверху. Катя ждет наверху.
2: Подождите, а вдруг, не дай бог, открывается дверь и входит туда, в этот лифт,
3: Бузов?
2: Да ну что же, ну почему здесь?
3: Я просто, извините, но это один знакомый, он часто заходит.
2: Вырвалось вас.
3: Бузов.
2: Скажите, пожалуйста, да, подождите секунду. Евгений,
3: да,
2: вы мне объясните, а если вот в лифт неожиданно вошла бы другая девушка? И вдруг она бы так...
3: Вы знаете,
2: лифт... Я к чему?
3: И
2: наши,
3: да,
2: слушатели, возможно, поймут, к чему я. А я к тому, что,
3: да,
2: может быть, лифт влияет на какие-то вот эти возвышенные чувства.
3: Да, было. Я должен признаться тебе, Катя. Было.
2: То есть это почти измена?
3: Это нет. А? Нет. Просто так получилось один раз.
2: Угу.
3: Ехала женщина. 50 лет ей было. И вдруг... Что-то такое удивительное. Я сижу в центре всегда, да, вы знаете, в центре стул.
2: Нет, подождите, вы, да, про это мне расскажете.
3: Я еще расскажу. Я ездил один раз, и это когда я уже работал, это уже я был ответственный работник, меня уже выставляли фотографии мои на стене.
2: Понимаю.
3: Этих самых.
2: Понимаю.
3: Да, и уже красовалась моя фотография, и эта женщина так мне удивительно улыбнулась. Я же сидел в центре, как вы знаете, я потом об этом буду рассказывать.
2: И вот это очень интересном,
3: да,
2: месте,
3: да,
2: мы,
3: да,
2: сейчас прервемся,
3: да,
2: для того, чтобы потом продолжить эту фантастическую историю. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Евгений Ларин, лифтер. Это программа «Небесная высь».
0: Небесная высь.
4: Проведи ладонью по плоскому.
5: Просто проведи. Господи, плоско, площадь, некуда.
6: Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
7: 30 номер 3, 13, 45, 37, 28, 975, ЗМВ, УЛЖ, ТКУ, 9 января 46-го года.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые спалины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы.

0: жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
1: Классика в эфире.

0: Мы вернулись через мгновение. Дорогой Нильс, расскажите, как вы встречались с резидентом?
1: С каким из резидентов? Я много резидентов видел и с многими встречался.
0: Ну, резидент Шульц. Я прежде всего, потому что...
1: Это закрытая пока информация.
0: Хорошо.
2: Молодец.
0: Хорошо. С Бустом?
1: Ну, господи, это ничего интересного. Он просто филер.
0: Филер? Боже мой, господи, боже мой. Как жаль, что вы не можете рассказать про Шульца, потому что у него были какие-то...
2: ну, он скажем, не может рассказать
0: не может,
2: про Шульца.
0: Не может про Шульца рассказать. Ну, хорошо. Я помню ваши встречи и с Дитрихом. Вы можете рассказать про Дитриха Шульца?
1: У меня такое впечатление, что вы начитались какой-то литературы.
2: Причем неправильно. Каких-то сказок.
0: Тогда, может быть, Ака мне поможет.
2: Каких-то сказок.
0: Ака мне поможет сейчас.
2: Не знаю.
0: Да, ну вот скажите, ну про кого можно рассказать сейчас, с кем вы встречались, с каким из резидентов?
2: Из резидента. А я не знаю, что за такая у вас задача говорить про резидентов. Если
0: хорошо.
2: У нас,
0: Нильс,
2: например, гораздо интереснее рассказать о нашем друге Мартине, например.
0: Ну, расскажите про друга
2: который
0: Мартина.
2: Который так много работает, который да. Самый труженик, да, Нильс?
0: Вот. Мы расскажем.
1: Конечно.
0: Про
1: я
0: Мартина.
1: Только хочу спросить.
0: Да.
1: Давайте все-таки я уже вернусь на место, потому
0: ну,
1: что
0: давайте, вернитесь.
1: Вы уже убедились, что я могу быть маленьким.
0: Да, спасибо. Это так приятно. Не доба, это,
1: сосчитайте
0: смысле,
1: до
0: не,
1: трех
0: не,
1: про
0: не,
1: себя.
2: Не, считайте до трех, да, про себя.
0: А,
2: не
0: хорошо.
2: Нервничайте, да.
0: Ну,
2: так,
0: хорошо.
2: Не надо нервничать, главное.
0: Да. Боже мой! Господи, боже мой, это удивительно.
3: Уменьшение и увеличение вещи достаточно сложно, но при этом они простые.
0: Нет, ну как это? Вот вы добиваетесь, что это...
3: Второе, что я хочу сказать, поддержать здесь Аку абсолютно, мы должны, конечно, поговорить о Нильсе.
0: Ну,
2: о
0: естественно.
2: Мартине.
3: Не о Мартине, прошу прощения.
0: О Мартине
3: мы и так говорим.
2: Да, да.
3: Конечно, да. Но
0: да, да.
3: Поговорить о Мартине. Мартин у нас действительно самый большой труженик.
0: Угу.
3: Он действительно, он так много делает для службы, его даже сейчас его нету, вот, но он есть.
0: А что,
2: да он,
0: что он делает, вот скажите?
3: Ну, прежде всего, когда гном ставит задачу,
0: да.
3: Он сразу, Мартин, сразу предлагает сеть решений.
0: Сеть.
2: А причем разрабатывает ее на кальке обычно,
3: да,
2: на вот
3: да.
2: Этой вот да, угу. Бумаге, там
3: да,
2: все прорисовано.
3: Да,
2: отлично,
3: да. Ну и потом мы уже действуем так, как написано, как
2: подписано. По кальке, идем по кальке.
3: Идем по кальке.
2: По выкройке. Как любит вот говорить гном.
0: Меня вообще
2: гном.
0: Удивительно.
3: Как, по выкройке, как любит выкройке. Говорить гном.
0: Гном.
2: Да.
0: Mm-hmm. И вообще мне приятно, что вы так и называете, знаешь, ваш руководитель, это, так сказать, босс, в общем-то,
3: ну, конечно,
0: да?
3: Конечно.
0: Босс-гном.
2: Да.
0: Как это, какая-то редкость в наше время, босс-гном.
3: Ну, вы знаете,
0: да?
3: В принципе, я бы пожелал, ну, это даже как-то, мне кажется, ну, мне кажется, даже, когда босс-гном, это хорошо.
0: Да?
3: Да.
0: Ну, а скажите, вот...
2: Конечно.
0: Ну, в этом нету ничего такого противоестественного, нет?
3: Босс-гном?
0: Босс-гном. Гном-босс.
3: Гном-босс.
0: Да.
3: А, может быть, вы... Ну, а что? Ну, что для вас? Мы даже не задумывались об этом никогда.
0: Ну, но... как бы у него маленькие...
2: Ручки.
0: У
2: маленькие
0: него маленькие ножки. У него
3: зато
0: маленькие...
3: у него огромный мозг.
2: У него огромная голова.
0: О, боже мой.
2: Понимаете?
0: Боже
2: в нашем
0: мой.
2: Деле ни ручки, ни ножки
0: да,
2: не помогут.
0: Да, нужен мозг. Нужен мозг.
3: Конечно,
0: извилины.
3: Конечно.
0: Извилины.
3: Дружечка.
0: Извилины Мартина.
3: Я у вас хочу спросить.
0: Да.
3: Ну, вот у вас. Как вы считаете,

0: вы могли бы, так сказать, ну, по возможности, вот если вас сейчас, например, уменьшить...
1: Ну, да-да-да.
0: Вы бы могли усидеть на диком гусе?
1: Ну, я не знаю. Нет, я думаю, что с самого начала...
0: А в полете?
1: Да тем более.
2: А в бреющем?
1: В бреющем тем более.
0: Ну, а чем вы тогда?
1: Нет, так я поэтому и спрашиваю вас.
0: А где уважение?
1: Уважение? И вот для того, чтобы перейти к вопросу об уважении, мы сделаем маленькую паузу.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
3: С нами легко.
2: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Вот, ну почему-то меня сейчас взволновал этот клещ, который озлоблен, расстроен, ходит вокруг юрты и как-то...
6: Не волнуйтесь, он боится воды, он боится лисы, ну, он страшно. Много всего боится. Вы
5: это
6: понимаете?
5: Сложная да. жизнь, да.
6: Главное, выйдите спокойно из юрты, тихонечко так, трусцой.
5: Лучше, да? Трусцой. Пишем, да. Радиослушатели, да. Трусцой.
6: Трусцой, да. Спокойно подошли, сделали свои дела, отошли, юрта уже...
5: Вопрос.
6: Да.
5: А если дела крупные?
6: Понимаю вас, есть дупло. Дупло, конечно. Вы знаете, что это обязательно какое-то дерево, которое
5: то
6: недалеко находится.
5: То рядом с юртой должно быть дерево?
6: Да, конечно.
5: Вода, дерево.
6: Вода, дерево и дупло.
5: Лисы,
6: это основа.
5: Да.
6: Я как юртаёлок вам говорю. Вы же понимаете меня.
5: Да, конечно, нет. Да. Я не то, что
6: раньше
5: понимаю,
6: нас,
5: я абсолютно...
6: Нас называли нас юртоводами, но на самом деле юртаёлок. Это все равно...
5: Тогда
6: это
5: лучше так. Называть юртаёлок.
6: Конечно, конечно.
5: Хорошо,
6: конечно.
5: Хорошо, Аркадий.
6: И вот когда в дупло вы все...
5: Вываливаете?
6: Все вывалили, как бы выворот, как бы наизнанку, все выложили. И вот только после этого вы можете вернуться к юрту, когда она уже перестелена, волосочки аккуратненько касаются ягодиц.
5: Сеточкой, да.
6: Ягодиц. Да, конечно. А все в юртах все голые. Вы что, не знаете?
5: Нет, извините, не
6: как?
5: Знаю.
6: А там только есть небольшая такая, как бы это накидочка такая.
5: А-а-а.
6: Да, в юрте очень тепло. Так... Почему зайранский клещ лезет туда? И гадит, такой прямо раз его, все, и вода.
5: Да.
6: Понимаете, о чем я говорю?
5: Я под таким впечатлением, я, честно говоря, столько узнала от себя нового.
6: Вот.
5: Просто потрясающе.
6: Передайте
5: просто
6: радиослушателям, да. Передайте от меня огромный привет.
5: Да, да, радиослушатели, я думаю, были просто счастливы услышать вас, Аркадий. У нас был в гостях Аркадий Шацкий, замечательный юртоёлок. Потомственный, правильно, да?
6: Потомственный,
5: да.
6: Конечно,
5: я думаю, что радиослушатели записали все ваши рекомендации.
6: Ни один клещ не пройдет.
5: Теперь ни один зайранский. Клещ
6: дупло,
5: вам не страшно.
6: Дупло, помните,
5: да,
6: дупло.
5: Да.
6: Наделайте в дупло,
5: да,
6: и все будет хорошо.
5: Спасибо, спасибо. До свидания.
6: До свидания.
5: До свидания.
6: До свидания.
4: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
1: Электрошаролеты.
2: Очень хочется остановиться вот на вопросе именно водителей для общественного.
3: Но мы начинаем открывать сейчас специальные школы.
2: Школы.
3: Потому что ответственность очень высока.
2: Кого будут набирать прежде всего?
3: Ну, давайте будет? Так. Да. Вот это вот все, что связано сегодня с водителями, которые, так сказать, занимаются общественным транспортом.
2: Да, да.
3: Абы кто.
2: Абы кто.
3: Я вот это назову.
2: Да? Так, так будет.
3: Очень много приезжают, как говорится.
2: Ну, естественно,
3: к нам.
2: Да. Приезжие.
3: Это для меня это совершенно неестественно, потому что безопасность.
2: Это ужасно.
3: Мы все знаем, насколько все тяжело у нас
2: да,
3: на дорогах.
2: Да, да, да.
3: Я вам как замминистра министра говорю.
2: Ну, естественно, вот.
3: Но мы
2: да.
3: будем так. выращивать наших родных отечественных водителей ага. электрошаролетов
2: ага.
3: только с высшим образованием.
2: А, вот
3: только
2: так.
3: с высшим
2: вот
3: образованием.
2: Ага.
3: Конечно. Другая культура, другие возможности.
2: Ну, естественно.
3: Ну, вот,
2: естественно.
3: Вы понимаете. Ну, очень это... хорошая будет зарплата. Люди постепенно, я уверен, откажутся и от собственных шаролетов. В этом нет никакого смысла. Ну, общественные да. шаролеты будут в огромном количестве доставлять в любые места.
2: Ну, или будет... так сказать, викинг просто...
3: Ну, викинг, если вы хотите, можете приобрести.
2: Приобрести викинг, пожалуйста.
3: Знаете, как говорится, не дороже денег он стоит.
2: Ну да, да, да, да. И потом же вы будете балансировать цены.
3: Это новая экономика.
2: Ну вот, вы открыли нам путь в новую экономику.
3: Ну вот.
2: Дорогой
3: все свое
2: Алексей.
3: Все. Вы знаете, мне, мы да. тут считали,
2: да.
3: ну вот если говорить о викинге, о да. первом частном, так сказать, электрошаролете,
2: да.
3: он пропрыгивает нашу страну.
2: За сколько?
3: Всего-навсего за 2.5 дня.
2: Ой, ты господи.
3: А на машине, о, вы представьте.
2: Ой-ой-ой, да ну что.
3: Да больше недели.
2: Да на машине еще ломаться будет. А здесь же никаких
3: здесь
2: поломок.
3: Нечему.
2: Нечему ломаться.
3: Ломаться-то
2: гель,
3: нечему.
2: Гель, водород.
3: Да, все.
2: Гелий, водород.
3: И все. Запрыгал по просторам.
2: Запрыгал.
3: И ведь вы знаете, я хочу вам
2: да.
3: сказать, ведь важно. И
2: да.
3: дорога ведь особенно и не нужна.
2: Да, да, да. И не ровен, и недалек тот час, так сказать, когда вот ваши попрыгунчики... имени, я не побоюсь этого слова, имени Владыкина гусара Алексеевича.
3: Ну зачем уж так?
2: Ну а почему нет?
3: Ну зачем?
2: Ну, почему? Нет, ну, зачем? Вы же,
3: мы же, я же говорю, мы обычные
2: как
3: слуги.
2: Министра.
3: Мы просто, да, я замминистра министра, ну, но это мы обычные слуги.
2: Согласен.
3: Мы просто служим,
2: согласен,
3: и все.
2: Согласен,
3: и вот это результат
2: согласен.
3: Нашей работы. И мы,
2: но
3: и мы, так сказать, опуская глаза долу,
2: да.
3: мы ждем реакции наших, так сказать, наших граждан, которые скажут свое веское слово. Ну, но я уверен, шаролеты полюбятся всем.
2: Полюбятся.
3: Да, шаролеты везде.
2: Полюбите шаролеты.
3: Да, конечно, полюбите электрошаролеты. И ведь самое главное, что это полный отказ от дорожной инфраструктуры.
2: Абсолютно.
3: Впоследствии электрошаролеты будут перевозить все. Малые электрошаролеты.
2: Грузовые.
3: Да, и грузовые, так
2: конечно,
3: сказать, грузы
2: конечно,
3: по всей стране.
2: Конечно,
3: вы понимаете,
2: конечно.
3: Как легко...
2: Да.
3: избавиться от ну, навязчивых, так сказать, иностранных, я скажу так,
2: ну, да, будем так
3: продуктов.
2: Продуктов.
3: Вот, собственно,
2: да,
3: и все.
2: Да,
3: вот.
2: Да,
3: вот.
2: Да.
3: Легко.
2: Наконец,
3: просто
2: отечественное...
3: подумать, поработать, подумать, создать, сделать
2: все
3: и все.
2: Все для Отечества.
3: Да?
2: Это
3: все
2: же
3: для
2: ваша книга.
3: Это да.
2: Но это
3: да.
2: же ваша книга.
3: Ну,
2: все
3: конечно.
2: Для Отечества.
3: Конечно.
2: И
3: да.
2: вы же определяете.
3: Ну, мы... Послушайте.
2: Ну,
3: давайте
2: ну,
3: мы
2: ну,
3: определяем, но не все.
2: Хорошо. Не
3: все определяют люди.
2: Люди.
3: Люди.
2: Все определяют люди. Гусар Алексеевич, благодарю. Обязательно буду на презентации. Жду встречи с вами.
3: И с электрошаролетом.
2: И с электрошаролетами.
3: Викинг. И Асока.
2: И Асока 2.
3: 9.
2: И Асока 9 уже.
3: Конечно.
2: Господи,
3: ну
2: 2. 9 уже.
3: Ну что?
2: Дорогой вы мой Гусар Алексеевич, спасибо от всего нашего много страдального контингента, потому что хотим сказать спасибо вам. Спасибо, вы заботитесь о нас. Вы заботитесь о самом нужном и насущном. Вы нас любите, а мы вас. Спасибо вам и всего вам доброго.
1: Электрошаролеты.
0: Окусываем наледи.
4: Фоменко Фейк Радио.
0: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
1: Ретро-охота.
2: А животные тоже группой выходят?
1: А, ну, по-разному бывает. Вот как-то был кабан, но совсем пожилой.
2: Угу.
1: Но я вижу, он ноги даже свои уже задние, он волочет свои знов.
2: Угу.
1: Понимаешь? И другой бы молодняк, он пожалел бы, да. Ну, пожалел, он говорит, ну все, уже, мол, ну это уже не желез. Но вот по-настоящему вдуть может. Только, блядь, пожилой охотник, я тебе скажу. По-настоящему вдуть. А мы так и говорим, блядь. Что такое? Мы не убиваем, мы вдуваем им, понимаешь? Вот.
2: То есть в некоторых случаях
1: да.
2: Животные пожилые остаются даже живые.
1: И живые абсолютно. Я тебе больше скажу.
2: Так это получается почти как фотоохота.
1: Это почти, но там по-настоящему. Чему все идет. Если пожилой кабан, извини, откинул кегли задние, а передние еще у него, понимаешь, держится, он же может подползти к пожилому охотнику.
2: Может.
1: А пожилой на привале, например.
2: Ага.
1: Трясет на облучки в этот момент, понимаешь?
2: Да.
1: И вот он рассупонился, он снял себе с себя эту одежду, понимаешь, он голенький. Пожилой охотник голенький. Раз, быстро, блядь, там, ну, там... Ну,
2: скажите, поним... голенький просто это фамилия или...
1: Да нет, ну, это может быть и фамилия, там, по-разному, понимаешь? Раскраснелся такой пузан. Пузан, да, понятно. И к нему на пузо закидывается это самое, этот, понимаешь, пожилой кабан. Ну, как это, понимаешь? Значит, он его должен быстренько схватить и вдуть как следует. Понимаешь, в чем дело?
0: Ретро-охота!
2: Как же все-таки это интересно. Вот
1: да это вот очень, я скажу.
2: Пожилые охотятся на пожилых.
1: Я
2: вот
1: тебе скажу, во мху постоянно ты находишься. Пожилые-то охотники, они все время во мху. Все время они следят за этими животными пожилыми. То есть буквально ты ко мху прирастаешь, ты понимаешь? Нах. Вот
2: это да!
1: Бобля.
2: Дорогие друзья, удивительная все-таки вещь ретро-охота.
1: Да.
2: Ну и я хочу сейчас уже попрощаться. У нас в гостях был Спартак Заурович Заев.
1: Да.
2: Да, сегодня это основатель клуба ретро-охоты.
1: Да.
2: И сам ретро-охотник.
1: Да.
2: И в следующий раз мы обязательно попросим Спартака Зауровича рассказать нам о особенностях охоты на ретро-утку.
1: На ретро-утку и на лиса. На лиса Джузеппе. Как мы его называем.
2: Господи, бог.
1: Лис Джузеппе, понимаешь, он постоянно в обтягивающем. Он как бы, мы его так называем. Это на самом деле у него кожа уже натянулась, понимаешь, вот-вот шандарахнет. И ты его говоришь, ну что, так бывало, выйдешь из мха. Ты же во мху, блядь, понимаешь? А ты из мха вылезаешь и говоришь, ну что, лис Джузеппена? Ты как, блядь, там? Как ты здесь очутился? И вот противостояние, понимаешь? Вот об
2: как
1: этом.
2: Как же это интересно.
1: Да.
2: Но об этом вы про Джузеппе в обтягивающем
1: конечно.
2: Вы расскажете, конечно, уже в следующий раз.
1: Конечно.
2: Итак, мы рады вас приветствовать. Это была программа «Ретро-охота». В гостях был Спартак Заурович Заев.
1: Всего тебе.
0: «Ретро-охота».
3: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.
4: Тариф безымянный.
3: Положи себе сам.
4: Занеси максимум.
3: Банк твой. Минутка поэзии.
5: По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж.
6: Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс».
3: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
8: Рядом с криминалом.
9: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас передача, наша острая передача «Рядом с криминалом». И хочу вам буквально с содроганием сообщить, что мы сегодня, наконец, пригласили всеми путями и не путями. Он отказывался, но все-таки мы убедили его. Как вы видите, рядом со мной сидит человек с закрытым лицом. Это не случайно. Это не случайно. Это он просил его называть «Икс». А этот человек, да, дорогие радиослушатели и зрители, занимается страшным делом, запрещенным, давно запрещенным у нас и в других странах, но он занимается и намерен им дальше заниматься. Этот человек X, скажем так, занимается он рыботорговлей. Я правильно все сказала?
10: Да, правильно.
9: Скажите, вы понимаете, что вы ходите практически по краю?
10: Я все понимаю, подождите. Я просто пришел, потому что... Ну, как-то уже все... Уже дальше невозможно. Я просто уже в этом... Я глубоко уже...
9: Погрязли.
10: Да. И поэтому я выговориться, что ли? Выговориться я хотел просто. У меня уже сил просто... У меня нет сил, и я поэтому пришел.
9: Я понимаю, но скажите, а почему вот такой вот просто вопрос в лоб? А почему бы вам просто не взять и не сдаться, так сказать, властям?
10: Кому? Кому?
9: Властям?
10: Каким?
9: Каким-каким? Нашим, которые отвечают за рыбу?
10: Да они не отвечают за рыбу.
9: Они вообще отвечают за рыбу. Я знаю, что они отвечают за рыбу и за все слои рыбного, так сказать, населения они отвечают.
10: Ладно, я так скажу.
9: Как скажите.
10: Как тебя зовут? Ира?
9: Ирина.
10: Ира или Ирина?
9: Ирина, пожалуйста.
10: Ирина, пожалуйста. Это что, твоя фамилия, что ли?
9: Так, вы хотели меня что-то спросить?
10: Да.
9: Спрашивайте.
10: Ну, в общем так, Ириш, вообще я так скажу. Поначалу было все нормально. Вообще рыботорговля – это такой опасный, конечно.
9: Опасный, да,
10: но,
9: да.
10: Да, да, но это интересный бизнес поначалу был.
9: Угу.
10: Вот, ну, и потом, и в любом случае, рыботорговля, еще раз говорю, она есть, будет, и...
9: Скажите, вас в подростковом возрасте уже туда затянуло вот эта
10: меня
9: вот компания?
10: Меня просто, да, меня...
9: Поймал, так сказать, в своей сети?
10: Ну, да, да, да, там были люди, которые как бы занимались этим, и, в общем, они меня привлекли к этому, они меня затащили в этот... В ангар. В общем, в ангаре там все это началось. Я увидел первый раз, как это все делается.
9: Вот этих вот несчастных вот рыб,
10: ну,
9: да?
10: Ну да, да, да. Но дело в том, что вы понимаете, рыбы-самки, они в цене. Понимаете, они особенно в цене, рыбы-самки.
9: Скажите, а защита вообще, защита прав?
10: Вы имеете в виду...
9: Рыб-самок. Ведь она есть повсеместно, во всех странах мира, у нас тоже. Вот вы не опасаетесь,
10: да, знаю.
9: Не опасаетесь, что все-таки веревочки долго не виться?
10: Виться, не виться, а надо побриться, вот что я вам скажу. Ну, это так, прибаутка такая.
9: Вы короче, еще шутите, дело... да?
10: Да,
9: потрясающе,
10: да, да.
9: Просто
10: а
9: потрясающе.
10: Чем мне остается-то? Мне... Я прекрасно понимаю, что я на краю, поэтому... Чем мне говорить?
9: Да вы на полном краю, понимаете?
10: Понимаете,
9: товарищ Икс.
10: Я вам скажу, есть права рыб-самок, да.
9: Да.
10: Права рыб-самок,
9: да.
10: Права рыб-самок, да, так и называется.
9: Которые вы совершенно,
10: да, я знаю,
9: просто, как сказать, наступаете на них.
10: Да, я знаю.
9: Они
10: да
9: поруганы, Вань.
10: Но я уже надругался над этими самками, но дело не в этом.
9: Боже.
10: Есть же рыбы-кобели, вот в чем все дело.
9: Ну-ка, и вот тогда у меня вытекает следующий вопрос.
10: Ну?
9: Не боитесь ли вы мести рыб-кобелей?
10: Да боюсь, естественно.
9: Ведь есть сейчас рыба-убийца, это же всем известно.
10: Рыбы-кобели – это вообще опасные рыбы, с ними сложнее, потому что рыбы-самки, они, так сказать, сами идут как бы на эту...
9: Да, вот на этой...
10: На мормышку
9: на
10: они,
9: этой
10: да
9: страшной ноте мы пока приостановимся и скоро вернемся, чтобы узнать до конца всю правду об этом.
8: Рядом с криминалом.
11: флора и фауна родной планеты.
9: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
11: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

осмелее, и вонзи. Фоменко Фейк Радио.

0: Писатели.
1: Да, вот я хотел все-таки узнать. А, действительно, ну, понятно, что челюстная дивизия именно Кропотова — это сухопутные войска.
2: Сухопутные войска.
1: А вот
2: но
1: если...
2: мы можем разворачиваться в воздухе.
1: В воздухе и на море?
2: И на море.
1: Расскажите подробно про воздух.
2: Про воздух, пожалуйста. Челюстью я лично могу зацепиться за любую обшивку любого транспортного воздушного средства и продержаться там в течение 48 часов. Говорите, не молчите.
1: А на море?
2: На море мы испытывали специальную подводную челюстную. Это отделение челюстное. Подводная челюстная дивизия. Мы пока работаем над этим. Пока что мы можем держаться за лодку со стороны хвоста только и следовать за ней в течение 18 часов непрерывно. За любую лодку, за лодку врага мы можем взяться. Естественно, пока что, пока лодка не может разглядеть.
1: Ну, можно я задам еще один вопрос?
2: Да.
1: Важный момент. Вы ведь при том, что у вас, например, 44 атмосферы, да, в челюсти.
2: Да.
1: Вы же можете эту лодку в общем и целом разгрызть.
2: В принципе, да. Мы готовы к этому.
1: Ну уж, да, я уж не говорю про надводные, так сказать, суда.
2: Да, не было приказа. Если будет приказ, разгрызем.
1: Понимаю вас. Понимаю. Ну, то есть вы разгрызаете просто... Ну, то есть, ну уж про цемент, так сказать, и здание, в принципе...
2: Цемент и здание – это пыль.
1: Понимаю. Понимаю, понимаю вас. Ну, вот а такой технический вопрос. Ну, предположим, вот вы пожрали здание, то надкусили здание.
2: Деформировали.
1: Деформировали здание.
2: Да, вот так.
1: А внутри, так сказать, внутрь что-то попадает, ведь и пыль.
2: Да, внутрь всегда попадает что-то. В этом ничего страшного нету, потому что мы произведены уже на свет с отсеивателем. Специальный отсеиватель.
1: И как бы у вас несколько другой выход, да?
2: Совершенно другой выход. Противоположный человеческому.
1: С другой стороны?
2: С другой стороны.
1: То есть вы в общем и целом, я понимаю так, что представители челюстной дивизии имени Кропотова размножаться не могут, слава богу.
2: Для этого не поставлена специальная задача. Будет нужно, будем размножаться.
1: Понял вас. Понял. Дорогой Аркадий, дорогой, сегодня, дорогие друзья, я прямо даже, знаете, в растерянности, потому что такой мужчина здесь у нас сегодня присутствует, и я, честно говоря, это майор Аркадий Сивцев, без отчества.
2: Без отчества.
1: Да, майор служит в челюстной дивизии имени Кропотова. Вот, ну, что я могу сказать? Низкий вам поклон, дорогой вы наш Аркадий, спасибо вам за то, что вы неусыпно охраняете нашу мирную человеческую жизнь. Спасибо вам и вашим челюстям за то, что они есть.
2: Спите спокойно.
1: До новых встреч.
2: Всего доброго.
0: Кусатели. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: 101.ru.
1: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста.
2: Павел. Павел Буранжес. Да. Профессиональный таксидермист.
3: Да.
2: Человек, который изготавливает чучело.
3: Да.
2: Только что раскрыл нам историю, рассказал нам ее о том, как он бросил мертвого альпиниста в гнезде Беркута на высоте 4800 метров. И у меня прямой вопрос.
3: Да.
2: Вы же могли отнести, несмотря на то, что существует специальная служба,
3: да,
2: у вас что-то человеческое. Человеческое должно в вас было сыграть, и вы могли бы
3: вам
2: отнести альпиниста.
3: Играло. Во мне играло.
2: Играло, да?
3: Во мне играло такое человеческое, я вам скажу. Но я связался тут же, у меня специальная рация. Я связался с этой службой доставки. Мне одному было бы тяжело спускать альпиниста.
2: Так.
3: Я бы сделал это, если бы это был мальчишка. Или если бы это был сурок, например. Сурка бы я спустил. Но вопрос-то не в этом. Я хочу сейчас рассказать про аквалангиста, которого я нашел.
2: А, кстати, вот я сейчас задам такой вопрос, он очень остро стоит.
3: Да, пожалуйста.
2: Очень.
3: Да.
2: Ведь чучело – это дорогие, так сказать, вещи.
3: Это очень дорогие вещи.
2: Ваша работа очень высоко оплачивается.
3: Она очень высоко оплачивается, и я вам скажу, что когда я работал с енотом...
2: Давайте про животных.
3: Да.
2: Вот из животных, какое самое дорогое чучело вы делали? Самое дорогое.
3: Пускач. Да. Пускач.
2: Пускач.
3: Да.
2: Ну, он же огромных, огромных размеров.
3: Пускач огромных размеров.
2: Огромных размеров.
3: Да.
2: Ну, у пускача все большое, крупное.
3: Все большое, и я вам скажу больше.
2: А вот что, скажите так, работать с мелким или работать с крупным? Что легче?
3: Я объясню вам сейчас. Ведь это все с моторикой связано. С моторикой, с моторикой. Есть мелкая, есть крупная моторика. Вот когда работаешь с пускачом, это крупная моторика. Пускач, конечно, дорого. Дорого стоит.
2: Сколько вы потратили на пускача времени? Просто по времени.
3: Месяц.
2: Месяц занимался пускачом.
3: Месяц
2: делали чучело пускача.
3: Все должно было быть тютелька в тютельку.
2: А дорого?
3: Дорого. Особенно, когда я работал с мошонкой.
2: Сидячий пускач был,
3: а мошонка на выворот была.
2: Ну, понимаю, ну что она видна.
3: Она видна, она на выворот, естественно.
2: Это самое сложное.
3: Это
2: да?
3: самое сложное, потому что с ней очень кропотливая. С мошонкой все время возится. Я знаю таксидермистов, которые так и до сих пор и возятся с мошонкой этих самых пускачей. Понимаете?
2: Уже по несколько лет даже.
3: Да, и ничего не происходит. К ним стоят люди уже в очередь, просят: дайте нам, покажите нам эту мошонку. Они не могут, а я это сделал.
2: Потрясающе. Вот. Потрясающе. Ну, да. Я сразу хочу спросить, поскольку это дорогое дело, значит, а что дороже? Вот чучело альпиниста или чучело аквалангиста?
3: Вы знаете, вы все-таки меня подводите как бы под самую такую острую.
2: Я просто хочу понять, как у вас совести-то хватает вот так вот бросать людей в гнезде Беркута, мертвого альпиниста бросить.
3: Вы поймите еще раз, вот вы сейчас зациклены на этом.
2: Да.
3: А если я вам расскажу, что случалось еще и другое, и аквалангист был.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Так я поэтому и спрашиваю вас. Я, вы знаете, так разнервничался сейчас.
3: Не волнуйтесь.
2: Я сейчас хочу сделать небольшую паузу. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня таксидермист, человек, который изготавливает чучело, Павел Буранжес.
1: Час таксидермиста.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ру

0: У вас же пятеро детей, правильно, Галина Викторовна?
1: Пятеро детей, они, ну, пока еще маленькие.
0: А как они отнеслись к вашей вот этой вот операции?
1: Они еще маленькие, не знают.
0: Ну, что значит маленькие? Старшему все-таки 20 уже.
1: Ну, это маленькие еще. У него еще даже не вырос кадык.
0: В 20 лет? Ну, вообще пора бы.
1: Ну, вот. А мы ждем, как только вырастет, мы будем сразу...
0: То есть все вообще сразу же, да? Все, все, да, раз.
1: Вы приходите ко мне в планетарий. Вам, да, кстати, да, да. Но у вас нет кадыка, поэтому вы уже как бы,
0: да,
1: решили
0: уже
1: свой вопрос.
0: Да, решила свой вопрос, поэтому даже
1: может
0: не знаю.
1: Может быть, усы? Может быть, хотите?
0: Нет, вы знаете, ну, никто как-то не думала об этом.
1: А
0: но...
1: вам, кстати, очень...
0: А это сейчас модная эта тенденция, вы же,
1: конечно,
0: да?
1: Да, конечно.
0: Да?
1: Что? Я вам скажу по секрету.
0: Да?
1: Да.
0: То есть надо, просто да, надо, да? Ну, я подумаю, но пока вот как-то
1: сейчас
0: не знаю.
1: В космосе сейчас летают усатые женщины в космос.
0: Космос?
1: Да. Просто их не показывают.
0: Ну, я вроде как космос не собираюсь, поэтому...
1: Кто знает, я же тоже не собирался сначала.
0: Да, да.
1: А потом вот раз, усы.
0: А что, вы правда говорите, что усы вообще нравятся, да, мужчинам?
1: Да.
0: Да?
1: Да, это проверено уже. Не только на моем муже. У меня и брат любит свою жену.
0: Она тоже усатая?
1: Да, да. Она удалила кадык. Ну, конечно, это же все-таки подруга моя. Вот.
0: А скажите, мне говорили, что вы еще иногда выступаете и поете. Это правда?
1: Да, я могу спеть.
0: Спойте, пожалуйста.
1: Да.

0: Вопрос. Вопрос. Сначала да? брала, а потом вопрос. Скажите, а может быть все-таки вот это вот желание петь арии сопрано тоже как-то повлияли на вот ваше вот это решение удалить кадык?
1: Ну, чуть-чуть
0: хотя бы, да?
1: Немножко мешало. Я начинал с баритона.
0: Да-да-да.
1: Я так иногда, когда усы появились, я вдруг начал говорить, я начинал.
0: Да, удивительно. Но видите, как все связано.
1: Это я скажу, это еще одна тема.
0: Это целая тема, мы обязательно ее затронем.
1: Я сейчас хочу ее затронуть. Это называется стирание грани между полами.
0: Ах, вот оно что. То есть полное стирание грани?
1: Постепенно.
0: Скажите, вы забиваетесь?
1: Что я делаю?
0: Забиваетесь?
1: Не везде.
0: Ну, я поняла, я имею в виду вот...
1: На голове, да.
0: Бигудями?
1: Да.
0: Да, я думала, что это ваши кудряшки.
1: Кудряшки спереди, да, а сзади я завиваюсь.
0: Да?
1: Да.
0: А почему сзади не вьются?
1: Я вообще сзади везде завиваюсь. Везде, да. И сзади, и везде.
0: То есть вот сколько времени у вас уходит утром на туалет?
1: Ну, 28-29 минут.
0: Ну, прилично.
1: Ну, да.
0: Прилично.
1: Ну, единственное, я люблю лак. Я все время делаю бесцветный. Мимикрии вот это замечательное. У меня еще был сначала хамелеон. Вот, но там немножко чуть стали...
0: Слоится. А, ну нет, это тогда не очень хорошо, не очень хорошо.
1: И потом прилипает к усам.
0: А.
1: Да, когда вот хочешь
0: поправить. А вот скажите, вот интересно мне узнать. Ведь это все-таки к усам. Нужно как-то приспосабливаться, потому что когда вы едите, все-таки по-другому чуть все происходит.
1: Да, особенно когда кушаю.
0: Да?
1: Мороженое.
0: Застревающее.
1: Я люблю, да, мороженое. Очень холодное и горькое мороженое. Ага. Я специально покупаю... Извините, что я... Сегодня немножко не в голосе. Может, да. Я пела я хорошо?
0: Пели бы чудесно, просто великолепно. Восторг.
1: Я колоратура.
0: Колоратура.
1: Да.
0: Ну что ж, Галина Викторовна, спасибо вам огромное.
1: Да, конечно, конечно,
0: я надеюсь, что благодаря нашей передаче о вас узнали многие слушательницы. И слушатели, конечно, тоже. И, наверное, на вашей следующей лекции в планетарии будет просто аншлаг, чего я вам очень искренне желаю. Да.
1: Приходите в планетарий.
0: Спасибо, дорогая Галина Викторовна, спасибо.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
0: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: И вот мы снова в студии. С вами Юрий Бурзон. И напротив меня Евгения Павловна Урина, ведущий уринотерапевт. Это практически кладезь, я бы сказал, нашей науки. И все, все, что вы хотите знать о моче, все, что вы воспринимаете, все, что вы пробуете на вкус, обо всем этом рассказывает Евгения Павловна.
1: Еще хотела вот сказать для тех, кто еще не купил мою книгу, что в этой книге очень подробно описывается.
0: Извините, ваша книга, я напомню нашим радиослушателям, ваша книга...
1: «Вся правда об Урине».
0: «Вся правда об Урине». И еще мы говорили с вами в предыдущем часе о... как это называлось? Спорт и упаренная урина. Вот расскажите немножко поподробнее.
1: Вот я сейчас как раз хотела. Но это есть и в предыдущей книжке про спорт, и есть в книжке вот про вот этой вот новой.
0: Да.
1: Про упаривание урины, потому что вообще, в принципе, очень полезны ингаляции.
0: Вы применяли ингаляции именно с Дузовой, с Ольгой Дузовой.
1: С Ольгой Дузовой, конечно.
0: И она, извините, взяла золото.
1: Да. Нет, это как сказать, это и она...
0: Она взяла золото в прыжке... Естественно, удивительно.
1: Катков, Степан.
0: Степан. Но он давно...
1: То же самое, он давно на Урине, конечно.
0: На Урине уже давно, конечно. Удивительно.
1: Так вот, я хотела вот что сказать, что в этой книге, значит, вот ингаляция как полезна. А дело в том, что когда урина упаривается, это значит, вы ставите ее на плиту, на медленный огонь, и идут испарения.
0: А, то есть как бы вот эта горечь, она немножко испаряется.
1: Многих останавливает запах. И напрасно, потому что как раз в этот момент происходит самый целебный эффект. Нет,
0: вот.
1: Наоборот, не вот, дорогие... Дорогие слушатели, вы вместо того, чтобы отходить от плиты, как бы запах мешает, подышитесь уриной,
0: хочется сказать, дорогие наши друзья. Да. Это настолько интересно. Это прямая вытяжка, скажите?
1: Нет, прямая вытяжка – это совершенно другое дело.
0: А что это? Вот расскажите.
1: Есть упаренная урина, есть прямая вытяжка.
0: Вот что это такое?
1: Это очень сложный прибор, который нам помогли наши исследователи, которые тоже занимаются, конечно, уринотерапией.
0: Но это наше, естественно, отечественное производство.
1: Только.
0: А как он называется? У-2, да, по-моему?
1: Он
0: прибор.
1: Называется...
0: От слова урина, естественно.
1: Называется ура.
0: Ура!
1: Конечно.
0: А, господи боже мой, да, ура, хочется сказать,
1: прибор
0: урине.
1: Называется ура, который как раз и делает вот эту вот вытяжку, прямую вытяжку. Это просто невероятная кладовая, я бы сказала, кладовая. Витаминов, которые потом растворяются в воде, клизмоваться очень хорошо этим.
0: А можно еще и клизмоваться?
1: Обязательно нужно.
0: Вы берете урину, вытяжку и клизмуетесь.
1: Да.
0: Какой эффект вы достигаете?
1: Вы так узко мыслите все-таки.
0: Простите, Евгения Павловна.
1: Эффект начинается с головы до ног. От мысли, понимаете, до стоп-ног.
0: Урина с головы до ног.
1: Пальцы на ногах просто даже начинают, вы понимаете, что оживает все. Начинает пульсировать.
0: Боже мой.
1: Это вот.
0: Все пульсирует.
1: Все пульсирует.
0: Я вижу, как в Евгении Павловне все пульсирует. Я хочу сказать, Евгения Павловна, спасибо вам.
1: Я еще хотела сказать,
0: пожалуйста.
1: В этой книжке вот вся правда.
0: Только извините, ради бога, мы тогда сделаем паузу легкую.
1: Хорошо.
0: А вы запомните, и мы с вами вернемся.
1: Да, я про важную вещь хотела.
0: Хорошо.
2: Влажная сила. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых, отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 000 клювов кальмаров.
5: В
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
4: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
5: Вивад найжет. Срам се робов. Лока сакке. Атте право. Росво сектори.

0: mennä suihkuun, jos ei tullut hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново.
4: Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
1: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
5: Хакеры бреющей сети.
6: То есть вот только пример. По прелостям, а ну какие-то другие, там, может быть, запах какой-то, может быть, еще что-то. Есть какие-то еще, как сказать, ориентиры для вас?
7: Есть, да? Есть. Один такой маленький нюанс. Естественно, все это издает тонкий, легкий, еле уловимый запах. Еле уловимый.
6: Приятный, нет?
7: Ну, кому, я не знаю. Кому он приятный, кому... Не, ну, есть некоторые, я знаю, там у нас... Эти в сети там такие любители этого запаха, они как бы немножко подсели.
6: Подсели, да?
7: Подсели. Угу. Я хочу пример привести. Вот недавно, угу. Ну давай уж раскроем, Серега.
8: Да.
7: Ну этот вот, седьмой флот.
6: Нельзя об этом говорить,
7: ну,
6: по-моему, вам делают знаки, да?
7: Ладно, ну что?
6: Ну хорошо, а серьезно, да, не выйдет поговорить. Простой вопрос, спите ли вы, друзья мои?
7: Да-да.
8: Не.
7: Не.
6: Ну, вот я поэтому я чувствую, как бы по тому, как вы себя ведете, что со сном не получается. Да, некогда просто.
7: Это перманентно. То есть мы чуть...
8: У вас много задач.
6: Много задач.
7: Конечно.
8: Мы выполняем много задач, которые, ну, направлены на, так сказать, мы на защите интересов государства.
7: Конечно.
6: Все-таки.
7: Конечно.
8: Государство. Нашего.
7: Да. Да.
6: Скажите, ну какие стимуляторы? Потому что нельзя же не спать все время. Какие стимуляторы используете?
8: А вот что ты хочешь, чтобы я сказал, что?
6: Я не знаю, что же это. Мне интересно, что используете вы, потому что вы люди продвинутые, и, может быть, и мне пригодится когда-нибудь
8: нашим слушателям. Аспирин, детка.
6: Серьезно? Просто серьезно, просто аспирин глотаем, все?
7: Не, ну какой аспирин? Сульфатрибазин.
6: Сульфатрибазин?
7: Ну, это простое, это больше.
6: Ну, не знаю, насколько это простое.
7: Ну, ладно, все, больше не буду.
6: В аптеках не продается.
8: Ну, одним словом, давайте так. Конечно, мы в тяжелых условиях
7: на сайте
8: работаем. Все. Ихтиозавр.нет.
7: Ихтиозавр.нет.
6: Но это по рыбам.
8: Да.
7: Это по рыбам. А так, если вдруг...
8: Кстати, рыбы, на самом деле, выделяют огромное количество энергетиков.
7: Да.
6: Рыбный коктейль, ну да.
8: Ты, ну, попила этот рыбный коктейль, и уже полночи ты как новенькая.
6: Да, это я знаю, он делается почему на плавниках, переболотые плавники.
8: Почему мы работаем ночью? Что на той стороне. Мы же находимся в месте, которое в обе стороны, ты понимаешь? Mm-hmm. Там ночь, там день. Mm-hmm. Тут работаем ночь, тут работаем день. Поэтому спать у нас нет никак.
7: Некогда.
8: Мы вот... бывает, ну, бывает... взаимообразно с Вованом, так сказать, меняемся.
6: Чуть-чуть, все-таки поспать удается.
8: Поспать удается, но, в принципе, трудно.
6: То есть на рыбном коктейле, а вы говорите, рыба вас не интересует. Вот, пожалуйста, рыбы-то вам помогают.
8: Не, ну они нам помогают, ну, конечно, надо сказать.
6: Тяжело, просто, тяжело.
8: Не просто.
6: Тяжело.
7: Я говорю, сульфадребазин.
6: А да. Отпуск бывает у вас?
8: Пока нет.
6: Пока еще не было, ни разу.
7: Отпуск. Какой может быть отпуск, когда ты на стыке постоянно, на стыке.
8: Потом мы же, так сказать, ну, мы многозадачность.
7: О!
6: То есть одновременное решение многих задач.
7: Абсолютно.
6: Это то, что делаете вы.
7: Абсолютно.
6: Ну, друзья мои, я понимаю, что мы вообще, вся наша жизнь, жизнь нашего государства настолько в надежных руках. Вот побеседовав с вами, я это поняла вот просто абсолютно точно. И какая-то начинает существовать уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, что ли. Спасибо вам, просто спасибо. Понимаете, спасибо, спасибо, дорогие. Спасибо, Сергей, спасибо, Владимир. С вами была...
8: Детка, пис.
7: Пис-пис.
6: Спасибо, друзья. А теперь буду рисовать на стекле. Я люблю тебя, Владимир. Я люблю тебя, Сергей. Проверю вашу теорию, да. Спасибо вам, спасибо, дорогие слушатели. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Хакеры преющей сети».
9: Знаете ли вы, что?
10: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: 101.ru.
1: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио. Как потерять нить?
2: В гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Это эксперт. Ниточник. Я вот что хочу спросить вас как эксперта.
3: Эксперта-ниточника.
2: Да. Юрий.
3: Да.
2: Вы же, так сказать, занимаетесь этим всю жизнь.
3: Да.
2: Вот. Наша программа называется «Как потерять нить».
3: Да.
2: Я вот о чем хочу сказать. Это сложно. Ну, то есть, вот у человека, предположим, линия судьбы, значит, она вся построена вокруг достатка.
3: Ну, да, конечно.
2: А вот если он ее взял и потерял?
3: Ну, я вам скажу так.
2: Это цель человека в жизни потерять нить или нет?
3: Вы понимаете, вот все вы опять как бы крутитесь вокруг да около, А я точно вам скажу, я вам точно определю. Мы рассматриваем человека на грани.
2: Человек на грани.
3: Да. То есть, например, есть два способа познать...
2: Я бы сказал так, когда человек... Еще не психанул?
3: Да.
2: Но уже псих.
3: Но уже, скажем так, на грани. Да.
2: Ну вот,
3: уже
2: вот.
3: На грани. Тут есть как раз два способа. Это же все как
2: Или
3: раз...
2: наоборот. Он уже психанул, но еще не псих. Уже псих, но еще не психанул.
3: Вот. Вот это хороший.
2: Такая вот, да?
3: Это хороший вариант.
2: Как
3: это
2: я
3: хороший.
2: Тонко чувствую вас.
3: Боже мой. Вот мне
2: понимаю
3: приятно.
2: Мне
3: приятно. Да. Я бы даже пригласил вас на мастер-класс.
2: Да. Спасибо.
3: Да, спасибо. Так он и называется. Вытька, нитька.
2: Ах!
3: Да, конечно.
2: Как потерять ее?
3: Как потерять нить?
2: И зачем?
3: Есть два способа.
2: Если она
3: я
2: есть.
3: Сейчас объясню. Есть два способа. Это химико-технологический
2: так.
3: и психофизический.
2: Ага.
3: Вы немножко коснулись уже психофизического. Угу. То есть я еще не псих, но уже психанул.
2: Угу.
3: Или я еще не психанул, но я уже псих.
2: Да.
3: Вот.
2: Логично.
3: Это психофизический способ.
2: Угу.
3: И я вам скажу. А первый – это химико-технологический. То есть мы как бы мы должны почувствовать химию. То есть ниточка – это ведь химия. Химия. Что такое химия любви?
2: Да, понимаю вас.
3: Да, вы знаете.
2: Понимаю
3: вот,
2: вас.
3: Вот, как потерять нить? То есть, все ищут, как найти эту нить.
2: Mm.
3: Да нет, не нужно искать. Она есть. Нить с вами всегда, внутри вас. А иногда нужно потерять ее.
2: Угу.
3: То есть, дать себе свободу.
2: Ну, то есть,
3: не
2: например,
3: быть заскорузлым.
2: Если вы тяготитесь какой-то нитью, ну, например...
3: Ведь человек психует из-за этого.
2: А, нитью достатка, например, вы тяготитесь. Лучше ее отбросить,
3: Гонится за длинным рублем.
2: Гонится за длинным рублем.
3: Он гонится. Mm-hmm. Он как бы погоняет. Он в этот момент забывает про все. Про родных, про близких. Потом вдруг вспоминает, что есть родные и близкие.
2: А поздно.
3: А он уже один.
2: Давай.
3: И вот в этот момент я хочу сказать... И вот в этот момент надо отмотать, знаете, как
2: Так.
3: Понимаете? Вы почувствовали сейчас, как я отмотал?
2: Удивительно, да.
3: Вот я вам советую, кстати. Вот именно вот это называется потерять нить. Отмотайте назад.
2: Вот.
3: Я
2: в новом месте.
3: На новом месте. И вы... Уже на новом месте.
2: Mm-hmm.
3: Вы чист. Mm-hmm. Вы
2: ну, скажите, а вот да. Я вот что хочу спросить.
3: Да, пожалуйста.
2: Это только, так сказать, ну, такое вот просто психотехнологическое воздействие
3: ну,
2: вашего.
3: Да.
2: Оно психотехнологическое.
3: Не бойтесь потерять нить.
2: При помощи чего? При помощи чего?
3: То есть
2: вы прикладываете какие-то...
3: Обязательно.
2: Не только беседуете.
3: Нет.
2: Но и прикладываете.
3: У нас есть датчики сенсорные системы, конечно. И вот мы берем немножко так... Они чуть-чуть, они как бы вас обволакивают.
2: Mm.
3: В основном вот в этих частях.
2: Я просто говорю, на голое тело или крепость?
3: Обязательно.
2: Mm.
3: Обязательно на голое тело.
2: Крепость.
3: Вы абсолютно, абсолютно должны быть голые.
2: Mm-hmm.
3: Вы заходите в камеру.
2: Mm-hmm.
3: Это, ну, скажем так, она отчасти напоминает барокамеру.
2: Mm-hmm.
3: Но будем говорить, что это гораздо mm-hmm. серьезнее. Я mm-hmm. и сам, конечно, изобрел ее.
2: Mm-hmm.
3: Я и первый ее и попробовал.
2: Ох,
3: боже мой. Какая свобода там? Вы не представляете, вы голенький, и у вас только датчики и сенсоры. Все.
2: Вот так.
3: Вот, вот. И вот вы так находитесь там в определенном. Это, естественно, это уже.
2: А ведь датчики и сенсоры — это тоже ведь нити.
3: Это нити. Это нить.
2: Нить.
3: Вот. И вот вы как бы, и вы тут же освобождаетесь от всего. Что такое медитация? Человек оставляет эту нить. Он расстается с ней на какой-то момент. То есть он теряет ее. И тогда он медитирует. Как только он постоянно с нитей. С нитей. Я имею в виду, вы понимаете.
2: Нитя это, так, нитя. Кстати, я понимаю вас.
3: Ну,
2: да,
3: мы ее, ну, нежно называем.
2: Нежно называете, да.
3: Нитька, нитя. Вот. Как он только с этой нитей находится. Это ретинута. Вы понимаете, что такое ретинута?
2: Нет.
3: Нет. Ну и хорошо. Так вот, смотрите, смотрите. Есть несколько слов, которые я попытаюсь вам объяснить. Ретинута. Одна из них. Ну, например, пастораль и абрис. Вот три, как бы,
2: важные вещи, которые
3: мы работаем,
2: из которых нить и слагается.
3: Конечно. Мы работаем на трех вот этих, как бы,
2: уровнях.
3: Уровнях. Уровнях. Или субстанциях. Вот.
1: Как потерять нить? Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
4: Не топырь-карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 грамма. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии на нескольких сотен самок самцы держатся обособленно.
5: Täällä Tora, minä hyvä krehe.
6: Kato, Aki ja Tora on lähdössä maailman kiertolla. Aki ja Tora on the road, hei!
5: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
6: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
7: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
6: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
5: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
6: Älä viitaa, Irvin skotsa ja Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyi.

0: Tex. Hey, give it Billy.
1: Правда запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Правда запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru.

0: самому себе. Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело. Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
3: Не дать и обезвредить.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях Леонид Кулагин. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
5: Добрый,
4: как мы все
5: добрый
4: уже
5: вечер.
4: Знаем. А вот в этом есть какая-то сермяжная правда, что
5: да.
4: ли? Вот как сказать, вот, может быть, иногда каких-то греховодников исследуют какие-то холодные места.
5: А вы сейчас предвосхитили, собственно говоря,
4: да
5: на, нашу программу.
4: То есть
5: да.
4: у вас специальная программа,
5: конечно.
4: Связана с охлаждением, так
5: сказать. Нет, она там называется «Остуди меня».
4: «Остуди меня».
5: Да, «Остуди меня». Это известная программа, она уже опробована во многих,
4: скажите,
5: да, во многих странах мира.
4: Да, да.
5: Вот, значит, она носит, собственно говоря, мое имя.
4: Леонид?
5: Леонид, да, программа называется «Леонид, остуди меня».
4: Леонид, Леонид,
5: да,
4: просто
5: да,
4: Леонид
5: да.
4: с цифрой какой-то.
5: Нет, Леонид, остуди меня.org.
4: Ага.
5: Угу. Вот, что хотелось бы отметить.
4: И какой там температурный режим, извините.
5: Температурный режим, и мы начинаем работать с минус 20.
4: С минус, да, 20.
5: С минус 20.
4: И на сколько туда помещается человек, вот, греховодник?
5: Греховодник помещается в специальную капсулу.
4: Так.
5: Да. Перед этим он подписывает все бумаги, конечно, он понимает. Во-первых, он признается в своем грехе.
4: Да, это первый.
5: А этому помогает наш
4: да.
5: специальный прибор. Он у меня здесь лежит,
4: да
5: я потом его покажу.
4: Собой, да.
5: Я взял с собой.
4: Да.
5: Хорошо, сразу скажу. Это прибор,
4: так.
5: называется «Длань-4».
4: А,
5: Длань-4.
4: Да,
5: вот образец. Это образец. Ой. Вот он, обратите внимание. Вот это вот, это называется специальный
4: корпус
5: щуп.
4: Корпус из какой-то стали.
5: Да, корпус это из бория. Чистый борий. Это сплав,
4: да
5: конечно.
4: Да.
5: Это практически, ну, скажем так, это 22-й
4: уже век.
5: Уже 22-й
4: век, потому что я знаю, да, что да. разрабатывался этот
5: японцы,
4: прибор.
5: Но... Японцы у нас хотят купить, мы пока не соглашаемся.
4: Но вы же долго очень разрабатывали,
5: мы
4: правильно?
5: Долго разрабатывали,
4: а вроде такая лаконичная конструкция, и кажется, ничего
5: очень,
4: страшного
5: очень
4: нет.
5: простая, очень простая, но борий, он настолько холоден. Вот даже я сейчас смотрю и держу руками, я потом, если вы захотите пощупать,
4: да, даже
5: потрогать.
4: Просто,
5: вы знаете, он холодный металл.
4: Холодный,
5: борий.
4: Да?
5: Это
4: да,
5: холодный
4: потому
5: металл.
4: Потому что на вид, вы знаете, не страшно. Вот
5: в таблице Менделеева, вы, кстати, знаете, борий, как напишется? Бо.
4: Просто бо?
5: Бо,
4: бо,
5: да, бо,
4: бо, бо. А скажите, ну вот
5: да.
4: я говорю, на вид, не
5: да.
4: страшно.
5: Не страшно.
4: Это нормально?
5: Как только щуп касается греховодника,
4: щуп.
5: Вот это
4: а
5: вот щуп.
4: Щуп да?
5: Обратите
4: ага,
5: внимание,
4: да,
5: вот сюда я вам показываю, чтобы
4: щуп.
5: Было видно. Вот это щуп.
4: Это специально он такой
5: он специально загнут, конечно, да, потому что он проходит все слои. Как только он входит...
4: Эпидермиса.
5: Эпидермис сначала, прежде всего эпидермис, конечно.

0: эпидермиса?
1: Конечно, он касается эпидермиса. Как только он заходит внутрь греховодника, так, здесь специально все рассчитано. Вот вы видите, здесь специальные существуют вот такие насечки. Вот, обратите внимание.
0: Да-да, сейчас вот вижу, да.
1: Очень трудно заходят.
0: Это в несколько этапов получается?
1: Это в несколько этапов. Они заходят не сразу. Во-первых, это холодно.
0: Ага.
1: Греховоднику становится холодно. Как только она на сечке он проходит, ему становится еще холоднее, потому что более, во-первых...
0: Так это все в капсуле происходит?
1: Это все в капсуле происходит, но...
0: Там же, значит, какой-то ассистент должен
1: там
0: быть?
1: Там есть ассистент, который и заводит...
0: Капсульник.
1: Заводит капсульник, да, совершенно верно, это капсульник. Mm-hmm. Он заводит щуп в капсулу.
0: Так.
1: Mm-hmm. Щуп заходит целиком, ну, скажем так, до отказа в греховодника.
0: Да-да-да.
1: Вот.
0: Потом проворачивается, что ли?
1: Нет, не сразу проворачивается. Нет. Это зависит от греха. Не дать и обезвредить.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются. На свои прошлогодние территории охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
5: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101.ру.
7: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко, Фейк-радио.

0: впадина, ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
1: Лицензия 162-37-99-97-11-17-64-83-42-15-67-422-86-11-УК-СМ-УПР.
0: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио. Программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.

0: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях, вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
1: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
0: Спасибо вам, Зор. Мы, знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
1: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
0: Ага.
1: Но я видел вашу землю во снах.
0: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
1: Этого мне было достаточно.
0: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
1: Конечно.
0: Их 193?
1: Нет, неправильно. Их 198.
0: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
1: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
0: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Вы как вы вообще? Это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
1: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
0: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
1: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
0: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
1: Да, я приземлился где-то у вас.
0: Угу. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, что ваш ведь корабль не был никем захвачен.
1: Я знаю.
0: Он приземлился, этот ваш корабль, никто на него не обратил внимания.
1: Я знаю.
0: А несмотря на то, что корабль приземлился неудачно, это никак не повлияло на ваше отношение к землянам?
1: Никак.
0: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
1: Как вы сказали?
0: Ну, все равно.
1: Мне похрену.
0: Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
1: Один.
0: Потрясающе.
1: Мне похрену.
0: Ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
1: Я полюбил ваш язык.
0: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
1: Мне похрену.
0: Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
1: Иногда бывают отличия. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
0: Одновременно?
1: Одновременно.
0: Самоудовлетворяете себя?
1: Мне похрену.
0: Ага. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернемся в студию, в которой сейчас у нас находится Зор Зок, инопланетянин, и вы узнаете подробности.

0: Доброго здоровья, мои дорогие друзья! С вами Юрий Бурзон. И напротив меня сегодня в программе «Чудо на белом». Это, конечно, программа прежде всего о, как раньше говорили, синематографе. Напротив меня потрясающий, в какой-то степени тоже чудо. Это Виктор Пистолетов. Да, друзья, мы добились его, наконец, это кинорежиссер. Это наша надежда. Я вас прошу, Виктор, это ваша, кстати, Пистолетов, это ваша настоящая фамилия? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, я прошу. Господи же, боже мой.
0: Ну, я вас прошу, ну как-то вы...
1: Боже мой, я...
0: Да?
1: Знаете, я, честно говоря, у меня уже просто, вот я не постесняюсь, ну, вы меня достали просто. Да, да. Нет, не настоящая это моя фамилия.
0: А
1: не
0: какая?
1: Настоящая.
0: Какая настоящая?
1: Настоящая у меня? Да, сколько можно повторить? Ну, моя настоящая фамилия Сергей Выюхов.
0: Сергей Выюхов.
1: Просто с ума можно
0: как
1: сойти.
0: Приятно.
1: Я этого не стесняюсь.
0: А это хорошо. Это хорошо.
1: Об одном и том же. Куда
0: не
1: придешь.
0: Вот давайте все-таки поговорим сегодня. Виктор, я вас прошу. Виктор. Все-таки давайте, Виктор.
1: Давайте.
0: Давайте.
1: Конечно.
0: И вот о последней
1: работе. Вы напомните, что я...
0: Вы Виктор Пистолетов.
1: Да.
0: А не Сергей.

0: Сергей Выюхов. Вы понимаете, о чем речь?
1: Нет, есть, ну, по паспорту я Сергей Выюхов.
0: Но, естественно, по паспорту вы Выюхов.
1: Мой творческий псевдонид Виктор Пистолетов.
0: Да вы
1: что
0: Выюхов.
1: Тут объяснять?
0: Вы по всему вы, этот, вы Выюхов. А так вы, естественно, Виктор Пистолетов. С нами Виктор Пистолетов. И вот я, Юрий Бурзон, хочу напрямую сейчас, прямо вот наотмашь, как бы вот, это удивительная ваша последняя работа. «Лебедь, рак и щука. Возвращение». Скажите, это камедрамеди или нет?
1: Я думаю, безусловно, это камедрамеди.
0: Да?
1: Это камедрамеди. Я хочу
0: так
1: сказать, что, конечно, это я не назвал, мою работу. А это жанр, в котором я работаю.
0: Ну, жанр,
1: это
0: есть.
1: Камедрамеди. В камедрамеди, ну, вы понимаете, сегодня не так много. Сегодня не так много в камедрамеди работников. Ну, не я, еще несколько ребят, которые работают, так сказать, по ту сторону океана. Ну, вы их тоже знаете неплохо.
0: Да, и прекрасно. Я даже не буду называть их фамилию, но
1: это непростой жанр. Камедрамеди.
0: Вот-вот, поподробнее.
1: То есть это одновременно, как вы понимаете из названия, вы понимаете, что
0: это, кстати,
1: одновременно и комедия, одновременно и драма, одновременно и ди.
0: Ди. Вот, вы знаете, вот я хочу про ди немножко поговорить, потому что, все, вот знаете, вот, а вот, подождите, а трагедрамеди?
1: Ну что трагедрамеди? Ну что вы лезете?
0: Вот день, там тоже...
1: Это не мое.
0: Почему?
1: Ну, потому что там работает, ну, Борис Сосов. Это известный кинорежиссер.
0: Да, естественно, мы знаем.
1: Знаете,
0: друзья,
1: прекрасно. Борис Сосов
0: это серьезный очень
1: кинорежиссер, конечно. Он работает в трагедрамеди.
0: А это его настоящая фамилия, кстати, или нет?
1: Да нет, конечно, господи. Ну, у кого в этом бизнесе настоящие фамилии? Ну что вы, сам деле? Его настоящая... И Кирилл Тетев.
0: Кирилл Тетев, господи.
1: Да, настоящая его фамилия.
0: Конечно.
1: Вот. А так он, конечно...
0: Он Тетев.
1: Он Тетев Кирилл. Да,
0: да нет,
1: он так сказать, в титрах, он Борис Сосов.
0: Борис Сосов, конечно.
1: Ну,
0: да
1: все.
0: я помню.
1: Понимаете.
0: Его, у него есть целый холдинг, Борис Сосов. Но у вас-то какой холдинг? Пистолетов и Ко. Да,
1: ну что вы, ну при чем здесь это?
0: Не, ну давайте уж не скромничайте, пожалуйста. Я вас прошу, давайте по все-таки, я вас прошу, несколько слов о лебеде. Давайте, пожалуйста, на лебеде.
1: Ну, во-первых, если говорить об этой картине, то есть она далась мне непросто. Дело в том, что, во-первых, подумайте, во-первых, это же вторая уже работа. Была же «Лебедь, рак и щука». Никогда.
0: Никогда.
1: Помните,
0: был,
1: да. А сейчас, так сказать,
0: лебедь,
1: рак и щука возвращение.
0: Возвращение,
1: конечно, как вы знаете, после успеха первой работы «Лебедь, рак и щука» никогда, естественно, я не беру уже переосмысление, другие, посылы. Но сегодня «Лебедь, рак и щука, возвращение» камедрамеди.
0: Это итог или это все-таки.
1: Нет, конечно, это минимум это трилогия.
0: Трилогия
1: будет. А так вообще я рассчитываю на пятилогию.
0: Секундочку. Вот у вас актер, который вы хотели, так сказать, взяли его, естественно, и опять взяли. Это знаменитый Тырин. Вот скажите, он что в нем вот такое вот все-таки? Что в нем? Он удивительный как бы человек такой, породистый, да?
1: Ну, послушайте.
0: Ну.
1: Тырин вообще хорош.
0: Вот.
1: Тырин хорош,
0: да, понимаете? Он во всем хорош.
1: Ну, все знают.
0: С какой стороны его не возьмут?
1: Послушайте, да, он породистый.
0: Да,
1: он
0: породистый. Вот я и говорю, он породистый.
1: У него, так сказать, у него это и во всем, и в лице,
0: и в ногах
1: у него, да.
0: И вот сейчас, перед тем, как мы продолжим разговор о ногах Тырина, я хочу вам сказать, дорогие друзья, давайте немножечко паузу с вами сделаем и скажем вам до встречи. Через мгновение.

0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, а на Фоменко Фейк Радио передача «Покорители». И у нас в гостях Артур Презин, создатель универсальной жидкости на «Нано-8».
1: Да, создатель и покоритель.
0: И покоритель, конечно, да, конечно, да, конечно. Да, да. И вот вопрос. Да. А правильно ли я поняла, что, собственно, эта жидкость на «Нано-8»
1: да.
0: Это как, это испражнение каракатицы?
1: Это испражнение, да, да, да. К сожалению, пока человечество не придумало ничего лучше испражнений каракатицы, обработанных кадмием. Да. Понимаете?
0: А вот я и как раз хотела спросить, вот, при чем же здесь нано? Потому что вроде наночастицы и так далее.
1: Так вот,
0: испражнения
1: кадмием
0: разбиваются на наночастицы.
1: Специально исправленный кадмий.
0: Так, исправленный.
1: Исправленный.
0: Улучшенный кадмий.
1: Улучшенный кадмий. Вот именно мы обрабатываем им.
0: Разбиваете испражнения.
1: И мы практически разбиваем в дребезги
0: испражнения.
1: От них почти ничего не остается.
0: Получается нано.
1: Нано.
0: Да. Получается нано. Скажите, ну и как на вкус?
1: Ну, вы когда-нибудь пробовали репу в кислой среде, скажем так?
0: Ну, репу я пробовала, в кислой среде не знаю.
1: Вот приблизительно что-то похожее, репа в кислой среде.
0: То есть это не очень приятно, я так правильно понимаю?
1: Это не очень приятно, но 400 миллиграмм они быстро заглатываются.
0: А запах, запах?
1: Запаха, все, мы, наконец, вот на «Нано-8» уже без запаха.
0: Лишено полностью запаха.
1: Лишено полностью запаха.
0: То есть лиса не страдают?
1: И лиса не страдают, и они не валятся от этого, иначе они валились именно от
0: запаха. Валились именно от запаха.
1: От запаха, конечно.
0: Просто валились. Деревья не выдерживали.
1: Деревья из-за такого запаха не выдерживали.
0: Задыхались и валились.
1: Абсолютно, валились.
0: Обморочный лес.
1: Просто падали, как подорванные.
0: Замертво, да.
1: Да, да, да.
0: Дубы, понимаете, дубы. Дубы колдуны.
1: Как подкошенные,
0: да, как подкошенные валились. Про осины речи нет. Слышишь?
1: Да, когда Чучуткин занимался.
0: Чучуткин, да, это крах Чучуткина, да.
1: Крах Чучуткина. Собственно, да. В статье же так и так, собственно,
0: провал
1: формулировался.
0: Чучуткина, крах
1: провал
0: Чучуткина, да, да. Пестрели
1: да,
0: газеты.
1: Да. Да.
0: Да.
1: Ну вот, короче говоря, значит, от каракатицы мы оттолкнулись, пошли, и теперь 400 миллиграмм вот этой жижи.
0: Без запаха?
1: Без жижи, без
0: она
1: запаха.
0: Она жижа, да, все-таки?
1: Все-таки жижа.
0: Жижа,
1: конечно,
0: да?
1: Это
0: какого
1: жижа
0: цвета?
1: Жижа, ну как бы вот, ну как вам сказать, ну как фиолетово-зелено, так бармалиновая. Не, как бы, вот
0: боже.
1: Да-да-да.
0: Да вы что?
1: Чучуткин попробовал, кстати, ее
0: да
1: в результате.
0: Да. Он не пошел, кстати, в космос, правильно?
1: Он не вышел в космос после этого. Он вообще не смог выйти никуда. Он сейчас дома.
0: Он дома просто, да. После того, как выпил, да. Понятно.
1: Да-да-да, он находится дома.
0: Да.
1: Вот. И вот смотрите, как интересно. Я попробовал это.
0: И сразу
1: после меня попробовала, вы знаете, это космонавт.
0: Да.
1: Биолог.
0: Брезентникова, да.
1: Брезентникова, Алла
0: Брезентникова. Алла Брезентникова,
1: Алла,
0: да,
1: Брезентникова,
0: да, да.
1: Она пробовала это, но она выпила 500 миллиграмм.
0: И что, и как это повлияло?
1: Она почувствовала какой-то прилив.
0: Прилив.
1: И после того, как она оттолкнулась от обшивки корабля,
0: да,
1: естественно, как
0: надо
1: это
0: оттолкнуться.
1: Надо всегда оттолкнуться, чтобы выйти в открытый космос. Она как бы сделала несколько вздохов, какие-то такие... Вот какой-то такой у нее был.
0: Она же была в специальных ботах.
1: Она была в ботах, вообще целиком вся зашнурована абсолютно. И вот первые вот эти ее крики... Это было тут же по всему миру, во всех СМИ, во всех телевизионных репортажах.
0: Так а дальше что было?
1: Да вот я расскажу вам, что было дальше.
0: А вы расскажете, что было дальше, через небольшую музыкальную паузу.
1: Давайте.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала. Я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: Вечер.
1: Приветствую вас, дорогие наши слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях очень интересная личность. Человек... автоответчик.
2: Да.
1: Валентин. А скажите, почему вы только Валентин? А отчество, ну, ваша фамилия?
2: Нет, я не хочу раскрывать.
1: И фамилию не скажете?
2: Нет, нет.
1: И отчество не скажете?
2: Нет.
1: Ну
2: нет,
1: хорошо,
2: нет,
1: просто нет, нет, Валентин.
2: Валентин. Валентин. Валентин. Валентин.
1: Так вот, да, почему же все-таки на смену цифровым технологиям приходит человек? Скажите.
2: А потому что, я вам скажу, это интеллектуальное решение.
1: Mm-hmm.
2: Это интеллектуальное решение. Инженеры завода электроизделий «Плазма».
1: Ага, «Плазма», так.
2: Да, «Плазма». Совершили прорыв.
1: Mm-hmm.
2: То есть они создали уже новый тип автоответчика. Понимаете?
1: Новый тип автоответчика, да, это же получается, новый. Это живой человек.
2: Да, это живой человек. Понимаете, вот когда стали уходить эти обычные городские телефоны.
1: Ну да, сейчас мало,
2: ну, как
1: кто
2: бы,
1: пользуется.
2: Мало кто пользуется, да. Уже неинтересно, уже, да, все. Да, вот. Горсеть,
1: да,
2: обратилась,
1: угу,
2: именно в институт, да, в институт, как бы, электроизделий «Плазма», попросила. И там нашли сильное такое вот прорывное
1: решение. Волевое решение.
2: Волевое такое, да-да. Они решили нанять людей.
1: То,
2: вот,
1: есть,
2: понимаете?
1: То есть в телефоне теперь не включается автоответчик.
2: Не автоответчик, а есть конкретно
1: человек.
2: Человек, который сидит просто... Во-первых, он, мы решаем вопрос занятости людей.
1: Угу.
2: Значит, он находится в офисе, он может находиться в квартире, может находиться,
1: да,
2: не знаю, в депо.
1: В депо.
2: Например, если там нужен,
1: ну,
2: автоответчик.
1: Нужен, да, автоответчик.
2: Естественно,
1: да,
2: это нормально. Вот. И он, естественно, все как бы конкретно объясняет.
1: То, что ему скажут, рассказывает?
2: Он рассказывает, естественно.
1: Слушайте, ну, я сейчас, знаете, подумала, ведь это такая вообще уникальная вещь.
2: Да.
1: Уникальная вещь стоит в том, что таким же образом можно решить проблему... одиночество.
2: Вот, вот,
1: понимаете?
2: Вот. Мы же про это и говорим.
1: То, что человек, который был без работы,
2: без всего.
1: Всего, он получает работу,
2: да,
1: и общение.
2: Все
1: получается
2: получает.
1: Так. И даже человек, который
2: и
1: ему
2: он
1: нужен,
2: находит любовь свою.
1: Иногда и так, думаю, да?
2: Да, конечно. А уже таких много случаев у нас.
1: Да?
2: Люди благодарят, мы сыграли уже 90 свадеб.
1: 90 свадеб?
2: Да, да.
1: С автоответчиком.
2: С автоответчиком, естественно. Так это называлось. Кстати, свадьба с автоответчиком.
1: Потрясающе.
2: И так и говорят в ЗАГСе. Дорогой автоответчик, поцелуйте свою, как бы, эту самоответчицу. Ну и так далее.
1: Понимаете? С ума сойти. А скажите, вот если, да, автоответчик, вот он же живой, абсолютно человек. Вы работаете же с подселением, да?
2: С подселением,
1: он
2: конечно,
1: живет,
2: естественно.
1: Да? А если какая-то маленькая квартирка, многодетная семья, вот где ему жить? Автоответчик нужен.
2: Я понимаю, не страшно абсолютно.
1: Не страшно, да?
2: Да, да, да, да, да, да. Во-первых, они, так сказать, привыкают к этим ситуациям.
1: Мало места
2: ситуации.
1: Занимают.
2: Да, да, да, да, да, да.
1: Мало места, мало места,
2: абсолютно, да.
1: На полу могут спать,
2: спать. Спать на полу.
1: Неприхотливые люди.
2: В коридоре. Некоторые устраиваются очень хорошо в ванной.
1: На балконе.
2: На балконе, на антресолях. Многие живут на антресолях.
1: Но
2: просто
1: надо успеть подойти к телефону.
2: Да, естественно, но на это и человек-автоответчик. Он, ну, есть... с антресолей должен быстро выпрыгнуть.
1: Да-да-да, и подскочить к телефону. А скажите,
2: да?
1: Значит, предполагаю, что есть какие-то курсы для этих людей?
2: Конечно, конечно.
1: Это
2: конечно,
1: же нужно,
2: конечно,
1: тренироваться, вот, чтобы была прыгучесть и ползучесть иногда, да, даже какая-то. А, вот, правильно?
2: Правильно, правильно.
1: Ползучесть,
2: ползучесть,
1: мне кажется, должна,
2: абсолютно, абсолютно, абсолютно. Естественно, это он должен поползать, плавать, прыгать, летать практически.
1: Ну, это просто практически Супермен получается. Так я это... не удивляюсь,
2: да,
1: что столько... желающих, так сказать, связать свою судьбу.
2: Не случайно, что теперь уже часто человека-автоответчика называют Супермен.
1: Супермен.
2: Да.
1: А скоро узнаем чуть поподробнее.
0: Автоответчик. Флора и фауна родной планеты.
3: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
0: Один ро. Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа.
1: Финансы.
0: Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
2: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
1: Наука.
0: Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана «Малый Клёпотов» в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
3: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: во всех аптеках для дальнобойщиков. Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
1: Рыбы. Кто они?
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий сегодня в студии Фоменко Фейк Радио. И у меня в гостях Виктор Сумняжный, психоневролог, но не обычный психоневролог, а психоневролог, который занимается проблемами рыб, как вы уже поняли из названия программы. Итак, здравствуйте, Виктор!
3: Добрый.
2: Скажите, пожалуйста, Виктор, вот какой у меня сразу к вам вопрос. Что за заставило вас заняться психоневрологическими проблемами рыб?
3: Владик, дорогой мой Владик, сама жизнь. Сама жизнь подтолкнула, потому что еще в детстве, я помню, каждый раз я возвращался домой из школы легкой походкой я входил в свою комнату. Конечно, там стоял громадный аквариум. Родители поставили их, когда я поступил в школу.
2: Их это кого?
3: Их это рыбы. Я так и называю их. Отсюда слово ихтиандр. Так я к чему говорю? Подождите. Вот. И каждый раз мои аквариумные рыбки меня не узнавали.
2: Когда вы возвращались домой?
3: Когда я возвращался домой. То есть я так постучу. Я тогда не владел еще. Сейчас я свободно владею рыбьим языком. Потом я вам продемонстрирую, сейчас я не хочу. Как я с ними общаюсь, просто нормально, то есть мы общаемся. Вот. Я тогда не владел еще языком, и поэтому я просто стучал, естественно, по этому аквариуму. Они меня не узнавали. А вы знаете, память у рыб 3 секунды всего. Ну, если точно, 3,2 секунды. Я уточнил это. У меня есть специальный аппарат. Вот. Я задумался, а хорошо ли, что рыба-то не узнают нас. Понимаете, о чем речь?
2: Мысль неплохая, она достаточно глубокая. Мне кажется, действительно, это ведь на фоне налаживания контактов с рыбьим, так сказать, царством, с рыбьим миром.
3: Конечно.
2: Я бы сказал, вот это вот налаживание контактов, оно, конечно, очень важно для нас.
3: Да.
2: Потому что, сейчас такое время, когда нужно налаживать контакт
3: мы
2: со всеми.
3: Мы должны уже с рыбами дружить.
2: Да, уже надо дружить хотя бы с рыбами.
3: Объясню вам, почему. Конечно, с людьми не получается. Вы видите, то-то-то-сё-то-то. С животными тоже не всегда. Есть особи отдельные.
2: Трудно.
3: Рыбы – это наше будущее. Потому что океан, потому что вода. Сколько занято планеты водой, вы все знаете?
2: 90%.
3: А в воде кто?
2: Рыбы. И вы поняли с самого детства, что пора сделать так, чтобы рыбы запоминали.
3: Чтобы рыбы помнили дольше. Дольше 3 секунд. И дальше я начал. Сначала 4 секунды, потом 5. Очень трудно далась 6 секунда. Но это было связано с эрогенными зонами. Ведь у рыб есть эрогенные зоны.
2: Да ладно.
3: Да. Я вам потом их покажу. Я с собой несколько рыбок взял, но они сейчас в отдельном аквариуме. Вот. Я не хочу их на ваш свет, у вас яркие софиты. Они немножко пугаются. Я с ними же поговорил, с рыбами. Давайте одно слово скажу. Да. Вот, хотите, я вам сейчас на рыбьем языке вам скажу?
2: Давайте все-таки сначала, перед тем, как вы заговорите на рыбьем языке, потому что я смотрю на вас, дельфины и русалка. Так вот, я хочу спросить вас. Подождите, каким образом вы решили, что вы будете продлевать им память? Расширять их мозговую деятельность?
3: Как я пришел к этому, в смысле, да?
2: Как вы добрались до этого? Что вы? Каким образом?
3: У меня был кот. Кот, я его звал Первертот. Действительно, потому что он крутился, вертелся. Вот как-то и так повелось. И окрестил я его Первертот. Еще потому, что он переворачивал рыбок. Да, к сожалению. Как только я за дверь, и тут же я слышу, как он оп, так лапкой оп, переворачивает, и она шлеп, и падает на землю.
2: Ну, понимаете? И умирает, естественно.
3: Ах, к сожалению.
2: Так вот, я хочу у вас спросить, не про кота, про вашего.
3: Нет,
2: я про
3: чему?
2: Рыб.
3: Нет, да. Так это было связано с котом. Милый Владик, с котом. Это связано с котом. Как это было? Я захотел, чтобы рыбы запомнили этого кота. И в следующий раз, как только он захочет лапкой их оттуда выудить, понимаешь, такой рыбачок. А они опачки и под корягу. Там была же у меня в аквариуме коряга, камни, там красиво, там подводный замок. Они оп-оп-оп-оп, и все спрятались. И первертот отдыхает, к сожалению, ничего не может сделать.
2: Скажите, пожалуйста, каким образом вы все-таки решили, что, ну как это, это что, таблетки, массаж, что вы делали с рыбами?
3: Ну что вы, нет, инъекции, конечно, инъекции. Это инъекция дарпиздадона.
2: Да. Это лекарство, просто, которое вы сами изобрели?
3: Естественно. Дарпиздадон, я вам объясню, почему. Это вообще смесь глобдарина и придемелиуса. Ну, на основе корня, естественно, всеглядки. Ну, корень всеглядки, вы знаете. Конечно. Не пользовались корнем всеглядки?
2: Да вообще ни корнем не пользовался никогда, честно говоря.
3: Да плохо, Владик.
2: Я вот вижу, дарпиздадон-то, честно говоря, никогда не употреблял.
3: Дарпиздадон-то обязательно попробуйте. Я вам говорю серьезно. Чуть-чуть внутримышечно, чуть-чуть. Утречком. Угу. Свежесть с лица.
2: Короткая инъекция дарпиздадона.
3: Да, короткая. Она ни к чему.
2: Увеличивает короткая инъекция дарпиздадона.
3: Да. Не обязывает
2: на основе
3: вас...
2: корня всеглядки.
3: Да, да.
2: Удлиняет память.
3: Удлиняет память. А у вас просто вытянется немножечко кожа на лице. Чуть-чуть. Разгладится.
2: И вот вы стали этот дарпиздадон колоть.
3: И я начал дарпиздадон. Просто вот дарпиздадонить. Вот. Знаете, по полной программе. А потому что я вам скажу так.
2: Рыбам. Каких рыб вы начали?
3: Ну, сначала маленькие вот эти, они называются...
2: Гуппи?
3: Гуппи, да, гуппи.
2: Гуппи-меченосцы?
3: Гуппи-меченосцы, но есть еще гуппи-уппи. Это вытянутый вариант гуппи. Вот сначала гуппи-уппи, потому что они длинные, и легче вводить было инъекцию дарпиздадона. Да. То есть не ускользает как
2: и
3: бы...
2: И в какой-то момент вы поняли, что дарпиздадон работает.
3: Работает на четвертый день. Вдруг я подошел, и ко мне так зю. Они так зю. Все вот эти гуппи-уппи, которые. Просто гуппи. Ничего. Как под корягой сидели. Они абсолютно... Ну, как я это называю, не признали.
2: Скажите, пожалуйста, сразу. А как вы поняли, что они вас запоминают?
3: Они начали тыкаться лбами и губами. А рыбы говорят губами. Ну, я не могу, никак не удержусь.
2: Давайте
3: я скажу на рыбьем языке.
2: Что это означает?
3: Это значит, Владик, мне очень приятно присутствовать сегодня на Фоменко Фейк Радио в вашей студии.
2: Спасибо вам огромное.
3: Это,
2: спасибо.
3: Это на рыбьем языке.
2: Спасибо.
1: Рыбы. Кто они?
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
5: Pikajuna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, Sierramandren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
6: Tervetuloa, gentlemen!
5: Huutaa keskyn terävän iso pat, ja pari kertaa kattoon laukaisee.
6: Niitä kuin jokainen nyt niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
5: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
7: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästä heten alla vois.
5: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
6: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelvoharvin. Viedään likaisen viilaluolaan tiedämät vetää.
5: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
8: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää. Muuten teistä kehno muisto jää.
5: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muokas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: 101.ru. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
2: В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами, ну что, конечно, Юрий Бурзон. И передо мной очень интересная женщина. Ох, как мы долго и давно ее добивались. Это Алевтина Павловна Зоб. Это анестезиолог. Причем анестезиолог непростой, но об этом мы чуть-чуть позже как бы коснемся этого. Сеть клиник «Не больно» вас приветствует вместе с Алевтиной Павловной. Алевтина Павловна,
3: здравствуйте. Во-первых, здравствуйте.
2: Очень приятно. Как да. Вы вся сегодня в каком-то таком удивительном, каких-то таких тонах, таких каких-то небесно-золотых.
3: Электрик.
2: Электрик.
3: Я бы сказал.
2: Электрик. Алевтина Павловна Зоб впервые, скажем так, открыла удивительный, она называет это, смертельный укус. Как бы, но это, чтобы вы не пугались, дорогие наши зрители и радиослушатели, это на самом деле не смертельно. И Алевтина Павловна об этом сейчас расскажет сама. Как вы пришли к этому, скажите?
3: Ну, вы знаете, это же долгая работа анестезиологом.
2: Да.
3: Как раз она вот, как сказать, позволяет сделать определенные выводы.
2: Так.
3: Да.
2: Да-да-да.
3: О том, чего хочет клиент.
2: Так.
3: И мы, в общем, ничего особого не делали. Мы просто пошли навстречу.
2: Так.
3: Нашим клиентам.
2: Ну, расскажите, вот первый раз, как это произошло.
3: Ну, что, как первый раз? Первый раз...
2: Вы действительно укусили пациента?
3: Нет. Нет, но ведь главное что, когда клиент приходит к нам,
2: да,
3: на какую-то там плановую операцию, ну, внеплановую и так далее, первый вопрос, какой, ну как ты думаешь, какой вопрос?
2: Больно или нет?
3: Ну конечно, да. Именно так, да, и спрашивают, больно или нет, больно, будет больно, будет больно.
2: И в конце концов,
3: мы просто немножечко, я поняла, что ну что ж такое, да пожалуйста, не будет больно.
2: Будет. Очень хорошо.
3: Вот и все. И вы не представляете, сколько радости я увидела в лице первого же пациента.
2: Да. Это удивительно.
3: Но все дело очень в том,
2: что получается, что как бы ты приходишь,
3: ты
2: просто платишь за визит, и тебе ничего не делают.
3: Ну, выходит, да. Ну, понимаете, как?
2: Ну, как? Вот это просто поподробнее расскажите.
3: Да, ты приходишь.
2: Да.
3: Во-первых, просто прийти не получится.
2: Ну, а как это нужно?
3: Это нужно записываться на прием. Причем по телефону этого сделать не удастся.
2: А-а-а.
3: Это нужен будет личный визит. Обязательно
2: А-а-а.
3: Личный, так, только так. Личный визит.
2: Угу.
3: К врачу.
2: Так.
3: Там работает, значит, ну, приемное, так сказать, отделение, которое записывает.
2: Да.
3: Да. Потом, значит, уже, если тебя записали, потому что может быть и отказ.
2: А как это так? Почему? Почему отказ?
3: Может быть отказ.
2: А у кого отказ?
3: Отказ врача приемного отделения.
2: А, даже так,
3: конечно,
2: как интересно.
3: Конечно, да. Мы не всякому это, можно сказать, показано, я бы сказал, да. Потому что у нас-то работают врачи экспертного уровня.
2: Угу, угу.
3: Я так на всякий случай, чтобы просто

Понимаю. Я на самом деле хочу сказать нашим радиослушателям, что вот Алевтина Павловна Зоб, как бы она пропагандирует, так сказать, не только как бы то, что вам ничего не сделают, вам даже не просто ничего не сделать, вам будет даже приятно немножечко, и вы постепенно, второй или третий раз, вы почувствуете уже какую-то приятность. Но об этом чуть-чуть позже.

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Исторические хроники. Так вот, получается, дорогие друзья, сегодня у нас, я напоминаю, в программе «Педикюр вчера, сегодня, завтра», у нас сегодня Валентина Тротова, исследователь, историк, которая посвятила всю свою жизнь исследованию педикюра.
3: Да-да.
2: Соответственно, ну, как вы помните, уже Валентина сказала, что педис – это нога, а куре – это ухаживать.
3: Да.
2: И вот возвращаемся прямо в Древний Египет, где окапывались воины, которые ничего не делали со своими ногтями.
3: Мало того, что они ничего не делали, они специально отращивали как можно длиннее.
2: Ну, вот
3: заостряли.
2: Такой, да. У меня вопрос, так сказать. Вот такой вопрос, он, может быть, прозвучит не очень, так сказать, ну, эстетично, но, тем не менее, ну,
3: понимаете,
2: важен.
3: Да,
2: важен.
3: Да, да, конечно.
2: Грибок.
3: Был ли?
2: Был ли.
3: А как же?
2: Так.
3: А без грибка никуда.
2: Угу.
3: Понимаете, но таким образом одна армия могла заразить вражескую армию. Конечно.
2: Так вот в чем открытие, насколько глубок педикюр, боже.
3: Глубок.
2: Глубок получается.
3: Раны, наносимые ногами, понимаете, были очень серьезные. Грибок внедрялся практически в плоть и кровь врагов.
2: Это, ну, благодаря вашим исследованиям, так сказать, я понимаю.
3: Конечно, конечно, естественно, да.
2: Боже мой, боже мой.
3: Да.
2: Вот получить рану от такого грибкового солдата, это же с ума может сойти?
3: Да, это были страшные люди.
2: И у меня даже, может быть, у меня вот как не у профессионала, ну, такой вот возникает вопрос, а возможно ведь и специально выращивался грибок на этих ногтях для того, чтобы овладевать армейскими, ну, вот этими победами?
3: То есть, вы,
2: ну,
3: смотрите в корень.
2: Господи.
3: Конечно, да. Понимаете, но это время тяжелое. Это время тяжелое, жестокое.
2: Это же времена Рамзеса II.
3: Нет, мы все говорим про Монтухатепа.
2: Ах, господи, это еще раньше.
3: Конечно. Это додинастический период. Бог войны, бог войны, бог войны.
2: Ой-ой-ой.
3: Да. Так вот, грибок выращивался специально в определенных местах. На живых людях.
2: То есть он, в принципе, был управляемым, этот грибок?
3: Конечно. Его как пересаживали, подкармливали, ухаживали за грибком. Да. Потом, перед тем, как идти в поход, как бы передавали воинам, насаживали на ногти. Да, конечно. Да.
2: И это было практически самым страшным оружием.
3: Да, грибковые войска.
2: Боже ты мой, как хорошо. Как хорошо. И видите, они куда-то канули, эти грибковые войска. Вот меня всегда в истории волнует,

0: куда это все уходит? Вот, казалось бы, зачем нам вот это вот пули, зачем нам вот эти снаряды, самолеты? Для чего? Когда были прекрасные эти знаменитые египетские грибковые войны.
1: Да.
0: Исторические хроники. Скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас такой вопрос прям не к месту. Мы, конечно, продолжим сейчас.
1: Здесь все к месту.
0: Понимаю вас. Так вот, возможно ли, как вы считаете, вернуть, так сказать, грибковые войска, возможно, в сегодняшнюю, как бы, ну, интегрировать в сегодняшнюю нашу армию?
1: Вы знаете, я много об этом думаю. Порой даже не могу заснуть ночью. Мне кажется, что это какой-то в этом был бы выход, понимаете? Для наших войск.
0: Вооруженных сил.
1: Конечно.
0: Вы знаете, мне тоже стало казаться, вот я так стал подумывать, я сейчас.
1: А потом, извините, просто не могу не сказать, я как представлю, понимаете, вот когда парады и идут
0: по
1: грибковые. Да,
0: войска. Войска. Господи, как же это должно быть красиво!
1: Это красиво.
0: А звук! Цак, цак, цак, цок, цок, цок. Цок все-таки, да?
1: Я думаю, да. Нет, когда грибок, вот если просто ногти, то будет цак. С грибком цок, цук. Цок, цук.
0: Цок, цук.
1: Цок, цук.
0: Да. Ох ты, боже ты мой.
1: Конечно, меняется звук, да. Как бы вот этой вибрации ногтевой пластины.
0: А из-за чего грибковые древнеегипетские войска грибковые, из-за чего они прекратили существование, скажи?
1: Вымерли.
0: Господи, ты бог, ты мой! Героически себя положили, получается.
1: Конечно,
0: вот,
1: да.
0: Все-таки были люди тогда, я понимаю. Все было
1: понимаете,
0: иначе.
1: Понимаете, у организма, который начинен грибком, у него плохая очень сопротивляемость инфекциям. Любой сквозняк, любой ветерок. И все, нету войска.
0: И да. То есть мне вот такой вопрос, я как профессионалу-историку, историку педикюра, хочу задать вам. Скажите, а не кажется ли вам, что вот эти вот грибки, которые находились, так сказать, в крови уже у древнеегипетских войск, соответственно, и на ногтях, естественно,
1: конечно,
0: не перешли ли они потом, так сказать, в почву? И не стали прорастать обычными грибами, так сказать. Не превратились ли они, не мутировали ли они, так сказать, ну, в наш родной, условно говоря, подосиновик?
1: Да нет, это очень, между прочим, правильный вопрос.
0: Так.
1: Потому что в подосиновик нет. Но, например, зонтичные грибы.
0: О!
1: Это, конечно, да.
0: Господи.
1: Это вот тот самый египетский грибок. Ну, додинастический.
0: Да. Ну, вы знаете, давайте мы.
1: Зонтичные так. грибы, мицелий зонтичных грибов оттуда.
0: Господи. Да. Но вы знаете, вот что я подумал. Смотрите, все-таки как же. Они как бы эти зонтичные грибы, они же мы же их не употребляем в пищу.
1: Как не употребляем? Да вы что? А сыроежка?
0: Простите меня, ради
1: бога. Да вы что?
0: Как же
1: а
0: я...
1: все валуи?
0: Ай-яй-яй.
1: Конечно. Ай-яй-яй. Да вы что?
0: Ну что ж, это и лисицы тоже там.
1: Лисицы зонтичные, конечно.
0: Господи ты.
1: Употребляй.
0: Так это мы все получается, мы как бы одно целое с древнеегипетскими грибами.
1: Это подарок, пришедший к нам из Древнего Египта.
0: Ох, спасибо. Да. Исторические хроники.
2: Надорви уголок.
3: Потяни язычок.
2: Глотни и скомкай.
3: Рима задин.
2: Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
3: ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
0: Поэзии.
5: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги, пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
4: Прекрасно.
0: Минутка поэзии.
2: Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Здравствуйте, Саша!
1: Добрый день!
0: Скажите, пожалуйста, я хотел бы спросить, в чем прорыв?
1: Прежде всего, свои-сваи. Свои-сваи.
0: Вот оно что,
1: конечно. Да? Мы выращиваем все на месте.
0: Ага.
1: Сваи растут на месте.
0: Вот это удивительное, да? Это новая абсолютно технология. Правильно я понимаю? В строительстве новая технология. Свои-сваи.
1: Практически город растет на глазах.
0: Из ваших. Чего вы их выращиваете?
1: Объясняю. Это очень просто и в то же время гениально. Как все простое, гениальное, просто. На генетическом уровне строительный бамбук. Вы
0: так,
1: понимаете?
0: Так.
1: Генетика вмешалась, наконец, в строительство. Мы давно
0: генетика
1: к этому шли.
0: Вмешалась в строительный бизнес.
1: Конечно. Строительный бамбук заложено, соответственно, генетически все в нем. Даже арматура, армирование. Все абсолютно. Первая линия у нас уже готова. Вы можете спокойно посмотреть.
0: Вы сказали, что вы скрестили бамбук. С чем вы его скрестили?
1: Очень просто. Мы просто скрестили бамбук и бамбук.
0: Вот оно же.
1: Да.
0: Взяли бамбук, и скрестили его.
1: Да.
0: И
1: да,
0: получился город, да, кстати, практически на сваях.
1: Город на сваях. Город на
0: сваях. Очень интересно. Да. Вот что я хочу у вас спросить.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, вот ваша компания, которая называется МРС.
1: Да.
0: Модно.
2: Знай и люби свой край.

0: и фауны.
1: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва.

0: А Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47-го года.
2: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
4: Мы снова вернулись в студию.
5: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где?
6: Изготавливаем? Да. Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. В Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск — прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть сейчас. А значит, это Каменно-Приуральско-Бассейнский завод. Вот там.
4: Скажи, пожалуйста, слышал, что Маргошечка, Маргошечка. Можно я так буду вас называть?
6: Ой, вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом, да.
4: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски?
6: Проектирую, ну, знаете, во-первых, у меня художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну, хватит проектировать, давай что-нибудь сделаем.
4: Вы его так и зовете, дорогой друг?
6: Дорогой друг, да.
4: Скажите, пожалуйста, Марго.
6: Дима, его зовут Дима.
4: Дима. Марго, такой вопрос у меня.
6: Да.
4: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Подскажите, это люди. Люди очень интересуются, понимаете, как заняться малым бизнесом?
6: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Сейчас сидела дома, я ничего не делала. Но у меня были какие-то занятия такие, цветы мне нравились, там еще что-то. А потом я думала: что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать! Возьми нитки в руки, дура! Сказала я сама себе, извините, может быть, дура, это я могу так себе сказать. Я как бы: ну, хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну, давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
4: Скажите, вот первые шаги, подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться, как приступить, как начать, где взять деньги?
6: Встать! Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе: я могу.
7: Так.
6: Я могу.
7: Так.
6: Ну, это у каждого по-разному.
7: Может, 2 раза?
6: Нет, ну, лучше вообще 3. Потому что желательно, понимаете, я говорила так: Марго, ты можешь. А потом: я могу. Марго, могу. И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
4: Скажите, пожалуйста, вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы идете? Что вы сделали?
6: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал: я могу. После этого я встала, оделась. Я хорошо оделась, опять-таки. Нет, я оделась. Я хорошо оделась, но не в персиковый цвет. Нет, тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный, даже сказал, алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую обязательно.
7: Во всем алом.
6: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
7: Как его зовут?
6: С которым до сих пор мы вместе.
7: Как его зовут? Прелесть.
6: Его зовут Юрий.
4: Скажите, а вот теперь скажите, пожалуйста, такая вот история вот с этим ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
6: Ну да, конечно. Не надо путать, не надо.
4: А почему? Что произошло?
6: Ой, ну это была, ну такая...
4: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
6: Ну конечно, ну понимаете, ну когда бизнес развивается, развивается успешно, его хотят захватить. Ну это противные люди, это нехорошие люди. Люди, это, ну, как сказать, ну...
7: Это не люди,
6: ну, это просто же не люди.
4: А у вас
6: ну, дай бог им здоровья вообще.
4: А силы, да, силы бороться, силы бороться у вас хватает?
6: Ну, конечно, вы знаете, у меня столько энергии теперь. Благодаря мулине, благодаря маске.
7: А вы можете сказать?
6: Даже я одеваю маску с утра, я беру мулине, я...
7: Вы сейчас в маске.
6: А вы не видите?
7: Да.
6: Ну, конечно, у меня конечно. Маска по цвету одежды, и персик,
7: да, да. А вот вы написали у себя там, у вас есть рубрика, написали «Я всегда в маске, и у меня брызги шампанского». Вот
6: да,
7: да. Вот поподробнее немножко.
6: Я всегда в маске, да. Ну, потому что все мои сотрудники, они ходят в масках.
7: Так.
6: Они приходят на работу, каждый день одевают новую маску, какую-то новую роль. Это, во-первых, придает какую-то праздничную, какую-то вот атмосферу праздничную, а во-вторых, это расслабляет людей, расслабляет. Так. Но брызги шампанского это потому, что в обеденный перерыв шампанское обязательно.
7: А всегда?
6: Да. Всегда,
7: о,
6: конечно.
7: Боже мой, Марго.
2: Веселые сапожата. Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
9: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: С нами хорошо. 101.ru Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
2: Короче. А почитайте стихи.
3: Давайте, и что-нибудь из АСПа. Ну, вы знаете, АСП.
2: Давайте Александр Сергеевич имя... Пушкин.
3: Конечно.
2: АСП.
3: АСП. Это как бы птички, птички, птички. А на самом деле, я говорю, вот-вот. Видите, да? Вот так. Ну вот, из Пушкина. АСП. АСП. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Я П.
3: Я П. Ч. М. К. Переводить.
2: Я памятник.
3: Нет, я помню. Чудное.
2: Я помню. К- чудное мгновение. Передо мной.
3: П. М.
2: Передо мной.
3: Я.
2: Явилась.
3: Я. Т.
2: Я. Т.
3: Да. Я. Явилась ты.
2: П-м-я-т.
3: П-м-я-т.
2: П-м-я, передо мной явилась ты.
3: Да, П-м-я. Да, да, да.
2: Я, П, Яп.
3: И вот это вот, это
2: Япчим.
3: Япчим.
2: Япчим.
3: Япчим.
2: Япчим. Я помню чудное мгновение.
3: Япчим, конечно.
2: Слушайте, это не меньше, не менее, ну, это практически так же красиво, как
3: Гбоусош. Конечно.
2: Гбоусош.
3: Да Гбоусош.
2: Гбоусош.
3: Это же красота.
2: Конечно.
3: Мы как бы этими, мы как бы двигаем.
2: А ведь мы живем с этими прекрасно. У нас ГИБДД.
3: Да.
2: РЖД.
3: РЖД.
2: ЛГБТ.
3: ЛГБТ. ЖКХ.
2: Ну, конечно.
3: Да, конечно.
2: ЖКУ.
3: А ведь и само СМС нам подкинуло как бы эту идею, когда я купался на вечерней ВЗ.
2: Угу. Вечерней заре.
3: Да, да, да, ВЗ.
2: Слушайте, ну это потрясающий закон,
3: конечно,
2: законопроект.
3: Конечно,
2: мне кажется, потрясающий законопроект.
3: Это удивительно.
2: Сегодня, дорогие друзья, у Владислава Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио в гостях Анатолий Ростиславович Замятин, который вводит новый закон. Теперь мы будем общаться с вами только в сокращенном виде. Время уже пришло.
3: Да я. Да, это я.
2: Да, это я. Прекрасно.
3: Вот и все. Вот как мы просто говорим.
2: Прекрасно. Да, как красиво. Вы замечаете?
3: Конечно.
2: Да я.
3: Да я.
2: Да, это я. Это,
3: да, это,
2: это
3: я.
2: Прямо потрясающе. Язык удивительный.
3: Мы летаем. В этот
2: становится,
3: мы
2: он
3: парим,
2: становится другим. Он
3: парим,
2: совсем другим.
3: Тише,
2: другим.
3: Дайте я скажу.
2: Спасибо вам огромное, Анатолий Ростиславович, за то, что вы вот так вот потратили половину своей жизни на создание вот этого закона и продвигаете его нам. И мы с таким... Мы так вам благодарны.
3: Ой.
2: Мы МТВБ. МТВБ. СВ. СВ. СВ. Спасибо вам, спасибо вам.
3: Да, я П.
2: ОБ. О, боже.
3: ОБЭП.
2: ОБЭП, кстати. ОБЭП.
3: Да.
2: ОБЭП,
3: вот.
2: Не дай бог к нам придет.
3: Не дай бог к нам ОБЭП.
2: Да,
3: П.
2: Да, ОБПП.
3: ОБПП.
2: МЗ.
3: ПЗ.
2: РЧ.
3: РЧ.
2: БУТЗ.
3: МУТЗ.
2: МЭТК.
3: МЭТК.
2: УЧЕК.
3: УЧЕК.
2: ЛДСТ.
3: ЛДСТ.
2: УРТЕН.
3: УРТЕН.
2: ЯС.
3: МУЛФ.
2: На РЖД.
3: На РЖД.
2: ИДМП.
3: И ДТП.
2: НБ.
3: НБ.
2: Не дай же бог.
3: Не дай же бог, НБ. Не дай же бог.
2: Спасибо,
3: спасибо
2: дорогой
3: вам.
2: Анатолий
3: спасибо
2: Ростиславович.
3: Вам.
2: Спасибо вам за это. Итак, новый законопроект. Сократи несократимое.
3: Благодарю вас.
1: Короче.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: В эфире программа «Танцуй, мое сердце». И по многочисленным просьбам наших радиослушателей у нас в гостях он. Это прима. Это первый всегда. Это лидер балета Волосов. Да, это он. Волосов. Я даже просто вот по фамилии, потому что вы понимаете, что вот Мариус Петипа, да?
1: Ну, в принципе, уже можно и не называть, конечно. Все знают, что я Владимир, естественно.
0: Владимир, спасибо, конечно, дорогие друзья. Конечно.
1: Очень приятно.
0: Да, Володенька.
1: Да-да.
0: Вот балет. Давайте сразу я хочу перейти к балету.
1: Давайте.
0: Все-таки самые запоминающиеся, да. Это эпохальные, так сказать, такие были балеты, в которых вы участвовали. Это «Священный водопад».
1: Ну, конечно, да.
0: Это «Пляска конечно. Смерти».
1: Да, конечно.
0: Ну и, конечно, удивительная партия «Грома» из балета «Эверест».
1: Ну, да-да-да-да.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Скажите, вот, ну, первый вопрос.
1: Да.
0: Ну, просто вот я сейчас вижу, вот вы в трико. Почему вы все время в трико? Я
1: ну,
0: несколько раз вас видел.
1: Ну, друг мой, ну, послушайте, да, меня, да, ну, вы да. должны понимать, у нас такая скорость. Я ведь работаю не только в Большом, не только, кстати, я работаю сразу в нескольких театрах. Я работаю в нескольких театрах, да. танцую много спектаклей, да. бесконечные перелеты, у меня большие контракты и в Европе, у меня два контракта в Америке.
0: Да. Ну,
1: то есть всего у меня сейчас 11 контрактов, понимаете?
0: Понимаю. 11 просто контрактов. Нет времени.
1: Ну, конечно, нет смысла переодеваться. Какой смысл переодеваться, если ты все время в работе? Все время в работе. Утром у меня класс, репетиция. После репетиции у меня даже обеда нет, я сразу переезжаю, перелетаю. Потом у меня вечером репетиция и снова спектакль.
0: Ага.
1: Понимаете, поэтому что говорить?
0: Ну, я понимаю. Это действительно, это ваш режим. Это удивительный. Это режим Волосова.
1: Это режим, это, ну, во-первых, это режим, да? Володьки Волосова.
0: Волоски, да.
1: Говорят, ребята,
0: да,
1: всегда,
0: ну, да.
1: Быстроват. Быстроват.
0: Быстроват. Да. Не, ну что делать? Что делать? Вы да. знаете, давайте мы придем, как бы, к чему. Вот все-таки партия «Грома». Mm-hmm. Вот это вот, когда вы достаете вот это вот, и, ну, как бы у вас это находится в трико, и вдруг вы достаете это и как бы ну, запрокидывая голову.
1: Послушайте, ну так поставлено.
0: Это поставлено,
1: я,
0: да?
1: Что же я буду, конечно, что же я буду, ну, как говорится, я не могу вперед балетмейстера. Это же,
0: да,
1: кстати, ну
0: да.
1: что я, зачем мне, я сейчас пока что я еще артист.
0: Я понимаю,
1: я еще
0: это
1: артист,
0: поставлено.
1: Друг
0: это,
1: мой.
0: Это конечно.
1: Да, и
0: конечно.
1: Артист это просто пластилин в
0: да.
1: руках балетмейстера, конечно, конечно.
0: Я понимаю.
1: Мы его задумки. Вот и все.
0: Ну, вы все-таки доверяете хореографу,
1: ну,
0: да?
1: Ну, как говорится, конечно, хотел бы сказать, доверяй, но проверяй, но.
0: Да, да.
1: Ну,
0: да.
1: знаете, ну, если говорить про Валерия Яковлевича, то если вы его имеете в виду, ну, Дипова вы имеете в виду или что?
0: Ну, Дипова, конечно,
1: ну, да.
0: Дипова, да.
1: Давайте договоримся так. Вы что все время меня хотите спросить?
0: Я все время, вы знаете,
1: масс-медиа, вот послушайте,
0: да,
1: масс-медиа
0: да,
1: все время
0: да,
1: тычет
0: да.
1: в нос мне вот этим случаем, когда я упал
0: да.
1: в оркестровый яму.
0: Да.
1: Ну, во-первых,
0: да.
1: я хочу вам сказать, я
0: да.
1: не падал ногобой.
0: Ну, подождите.
1: Я упал между двумя гобоями,
0: а вот
1: между первым и вторым, никого даже не затронув.
0: Да.
1: Вы не забывайте, какая культура тела у артистов балета. У артистов балета культура тела, находящаяся... Да.
0: И вот на культуре тела я хочу немножко прервать вас, Володенька, дорогой, уважаемый, потому что есть небольшая пауза, и мы буквально через люфт мы вернемся в нашу студию.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране, но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
2: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
0: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
4: Герметика.
5: Локализация протечек – это наша работа.
6: То есть вы работаете, так сказать, с простыми смертными, не обязательно с секретными работниками?
5: Ну, конечно, у нас есть коммерческое подразделение.
7: Ну,
5: мы занимаемся.
6: Например, денег же надо заработать.
7: Например, рыболовы. Так сказать, рыболовы всей страны,
6: да,
7: к нам обращаются, потому что, естественно, запах.
6: Нет, и звук.
7: Конечно.
6: Я рыба звуком.
7: Рыба, да, звуком.
6: Чтобы исключить шумы, так сказать.
7: Шумы, да, и при этом, естественно, запах.
6: Запах?
5: Но надо еще рыбить. Важно,
7: да.
5: Еще
7: рыбный
5: важно,
7: запах,
5: еще,
7: да, конечно.
5: Еще важно, так сказать, ну, донести мысль основную. Ну, работа в космическом пространстве.
6: Да. А вы и там работаете?
7: Ну, вот.
5: Мы работаем над человеком в космическом пространстве без средств защиты.
7: Да.
5: Полностью герметичный человек никоим образом не подвергается никаким воздействиям в открытом космосе. И способен. Ведь когда мы говорим о герметичности, мы говорим, что из него, в него ничего не входит.
7: Да.
5: И ничего не выходит из этого человека, понимаете?
6: А кислород, простите, кислород, вот откуда он, собственно, будет брать кислород? Он,
5: пожалуйста,
7: да, расскажу. Вот для этого и существует центрифуга.
6: Так.
7: На определенном этапе.
6: Да.
7: Еще вот на раннем этапе, когда мы раскручивали 13 махов. Это было, я скажу, ну, это средний еще средний. Человек, естественно, все отправления расплескивались прямо в кабинке, как бы, да? И вот, наконец, мы перешли, когда после 25-го уровня...
5: Начинали-то мы вообще без кабинки.
7: Без кабинки. То есть все расплескивалось прямо. Ну что делать?
5: Невозможно было работать.
7: Ну, невозможно.
6: В комбинезонах, наверное, были опять.
5: Ну, мы-то да.
7: Ну, мы-то да, но людям-то сложно было. Там были и нянечки. Мы их так называем, это мы образно называем. Это люди, которые убираются после того, как расплескивается все. Так вот, на следующем этапе уже 25-й уровень,
6: да.
7: Это уже 25, 26, и 28 махов.
6: И вот на этом уровне уже
7: на
6: появляется кислород.
7: Как? Кислород, да. Он, кислород,
5: начинает вращаться в организме безостановочно.
7: Вот.
5: И вам уже не нужно дышать.
6: Вопрос, а есть?
5: Зачем?
7: Не
6: потребление
7: надо.
6: Пищи, но
7: не
6: тоже
7: надо,
6: исключается.
7: Не надо, никакого.
5: Как? Все внутри.
7: Все внутри вас.
5: Ну, смысл примерно такой. Поели, попили, вдохнули, не выдохнули, не, так сказать, опустошили кишечник, не опустошили. И с этим в космос.
6: То есть и вот этого питания хватает на... Слушайте,
7: конечно.
6: Ну, во-первых, это просто...
7: Это нулевой цикл.
6: То есть,
7: вы понимаете?
6: Да. Понимаете, да. Может быть, вы да. сами даже не понимаете, какое изобретение у вас в руках. Потому что ведь так, какая экономия вообще. Человек может просто, как называется, без пищи, без еды, без всего.
5: Нет, он... Один раз поел.
6: Один раз поел, и год да. свободен.
5: Перед да. полной герметизацией один раз поел. Пока что, пока что, у нас двухмесячный... цикл.
6: Цикл, да?
5: Да. 50 получается 9-дневный.
6: Ага. Если понятно. Точно. Вот такой еще вопрос возникает.
5: Но мы работаем над удлинением.
6: Конечно.
0: Герметика. Флора и фауна родной планеты.
6: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
4: С нами легко.
8: Радио. 101 рубль.
0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
9: Olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, Puhu Pukille. Voit kertoa hurjimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
10: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
4: Назад в семью.
5: Дорогие друзья, программа «Назад в семью». Здесь у нас Эльвира Томина, глава компании «Верну любого». Ну, вы же сами до сих пор не просто руководите за столом в офисе. Нет, вы же до сих пор, как говорится, в поле.
6: В поле работы,
5: работаете,
6: да,
5: сами, да?
6: Да, конечно, сами. Я дело. Работаю сама. У меня есть одна только еще моя, собственно говоря, коллега. Надя, подруга моя давняя.
5: Ага, и вы работаете на пару.
6: И мы работаем.
5: Ну, так вот, возвращаясь к напечатанному, скажу, дорогие друзья, что... Если вдруг, например, какая-то жена почувствовала, что ее муж собирается развлечься на стороне, уйти налево, подгульнуть.
6: Не почувствовала даже еще.
5: Даже еще не почувствовала. А уже профилактически.
6: Ну, конечно.
5: Уже Эльвира...
6: Женщина-прививка спешит на помощь.
5: А, женщина-прививка. Вот оно что.
6: Да.
5: Эльвира Томина, прививка для сохранения, да, настоящего крепкого, да, семейного очага. Вот что хочу спросить. Как это технически происходит? Как вы окручиваете женатого гуляна?
6: Ну, во-первых, ну я узнаю, где он бывает чаще. Это единственное, что мне нужно. Так сказать, маршрут. Узнать географию. Все. Все. Все. А дальше уже это просто дело иногда даже минут. Иногда просто минут.
5: Ну, то есть вы знакомитесь с ним?
6: Знакомлюсь? Нет, вы понимаете, влюбляется сразу.
5: Безоглядно.
6: Влюбляется сразу безоговорочно.
5: Не было случая, чтобы не влюбился, не обратил внимания?
6: Ну, понимаете, ну, как бы самый крайний случай, когда я потратила на это, ну, не знаю, ну... Ну, часа 4. Ну, это самая долгая история. Самая долгая. Обычно на где-то 25-й секунде. Он мой. Все.
5: Влюбился?
6: Да. Все.
5: Дальше вы его, так сказать, окручиваете?
6: Ну, а что там окручивать? Уже нечего окручивать. Он уже все, понимаете, он мягкий.
5: И вы начинаете с окрученным, так сказать, гуленой,
6: да,
5: уже даже ведь, понимаете как, получается, да, если профилактика, он еще и не подумал
6: он
5: даже
6: вообще,
5: о том...
6: Он-то вообще не понимает сначала, в чем дело. Понимаете?
5: И вы, так сказать, начинаете организовывать совместный быт, организовываетесь.
6: Да, да, да.
5: Он,
6: да,
5: начинает жить с вами.
6: Да.
5: Правильно я понимаю?
6: Да, да, конечно.
5: Удивительно. И вот он живет с вами, ну... сразу хочу спросить.
6: Да.
5: Вот как с точки зрения морали? Получается, вот вы же вступаете с ним, так сказать, в сексуальные отношения?
6: Это очень редко и за большие деньги. Нет, нет, нет. За большие деньги. Ну, потому что дело в том, что ничего нету, никакого секса нет.
5: Ах, вот оно что!
6: Ну, конечно, а зачем?
5: Он в вас влюблен.
6: Ну, конечно.
5: И жизнь его начинает, живет с вами.
6: Да.
5: А вы медленно превращаете жизнь в ад.
6: Да, не-не-не-не-не. Ну, понимаете, много же всего. Ну, просто иногда, как сказать, иногда можно мягко отказать, что, дескать, там голова болит. Она прям сразу в рыло даю, и все.
5: То есть вы и деретесь,
6: да,
5: и бьете его.
6: Страшно,
5: то есть таким образом у него как бы есть сравнение.
6: Да, он как ко мне там обнимать, целовать, а я ему в рыло. А он опять, а я ему в пах.
5: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вот что хочу спросить, Эльвира. Скажите, пожалуйста, ну вот вы таким образом, ну, он, этот гуленок,
6: да,
5: проживая в таком аду, когда ему и по морде, и в пах, и кормить. А кормите-то вы его хорошо?
6: Ну зачем? Вопрос интересный.
5: Согласен.
6: А зачем это?
5: Согласен.
6: Интересно?
5: Он голодает у вас, видимо,
6: ну,
5: да?
6: Ну, конечно,
5: там?
6: Голодает.
5: И ходит грязный, да, немытый.
6: Грязный, немытый. Мыться не разрешаю.
5: Мыться? Ах, вот
6: стирать
5: оно что.
6: Стирать не даю.
5: Вот оно нет, что. Вонючий?
6: Нет, вонючий.
5: Кошмар вонючка. Какой, кошмар.
6: Вонючка, вот, я их так и зову.
5: Вот так вот, да?
6: Да.
5: Вот эти вонючки,
6: витания,
5: и работая с этими вонючками, вы таким образом буквально за короткий период времени даете понять, что настоящая это семья.
6: Да, настоящая семья.
5: Откуда он хотел гульнуть,
6: да,
5: на сторону.
6: Да.
5: Это рай.
6: Да, рай. Я еще не сразу отпускаю,
5: ага,
6: чтобы уж закрепить результат, так сказать.
5: А вы, так сказать, это как раз ад.
6: Да, конечно.
5: Но прямая трансляция из ада, так называемого, под названием «Верну любого». Здесь и сейчас у нас Эльвира Томина. Мы вернемся буквально через минуту, дорогие друзья, послушав приятную музыку.

0: Россия.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч. Тот самый заключенный, который, тот самый анестезиолог, тиран, который кусал спящих перед операцией.
2: Я хочу сказать, что...
1: Ой, Леонид,
2: ну,
1: скажите, пожалуйста.
2: Да, но да. Я хочу сказать важную вещь.
1: Важную вещь,
2: да. Я хочу сказать, что вы помните картину, американскую картину «Молчание ягнят»?
1: Конечно.
2: Ну, дело в том, что Виталий, ну, в свое время... насмотрелся этого фильма.
1: Пересмотрел, так сказать.
2: Пересмотрел, ну, большое количество этих. Перебрал, так сказать.
1: Перебрал, так.
2: Искусство.
1: Да, овердоз,
2: вот,
1: да.
2: И поэтому, как говорится, ну вот считает себя, что в молчании бубнят. В молчании бубнят, это как бы он герой этого фильма, понимаете?
1: Ага.
2: Вот, поэтому к нему серьезно относиться не
1: так
2: надо.
1: Так я понимаю, что серьезно
2: он
1: не надо.
2: Он анестезиолог-тиран, понимаете?
1: Ну, кому так понимаете? Ну, может быть, это какая-то мания. Это получается мания?
3: Не
1: это, может
3: мания.
1: Быть, в какую-то лечебницу надо...
3: Не мания.
2: Не мания, не мания.
1: А скажите...
3: Лёня!
1: А скажите,
3: мы с
1: пожалуйста,
3: тобой сколько я... лет знакомы,
1: да,
3: Люня?
1: Знакомы с,
3: как будто ты не знаешь, что я только облизывал их, но не кусал, потому что бубнята ничего не чувствуют.
1: Так, понятно. Скажите, пожалуйста.
3: Я люблю бубнят.
1: Мы поняли уже это, мы поняли. Скажите, а никакие препараты не даете? Может, успокоительные какие-то или что-то такое?
2: Ну,
1: а?
2: Его и судят за то, что он сам себе впрыскивал буридан.
1: А буридан это успокоительное?
2: Буридан это, ох.
3: Наоборот. Ох, это наоборот, это взбудораживающее.
1: Ну, сейчас-то ему никто не дает буридан, я надеюсь.
2: Вы знаете, трудно это...
1: Проконтролировать? Почему? Ну, неужели у вас буридан в открытом доступе?
2: Вы поймите, он профессиональный анестезиолог.
1: Он что, сам вырабатывает?
2: У него такое впечатление, сам вырабатывает.
1: Из мочи?
3: Измочалила ты душу мне, Иринка!
1: Хватит, ну, в самом деле, Мы вас позвали поговорить. Вы, между прочим, обещали ответить на все наши вопросы.
3: А я с удовольствием, я сказал.
1: Откуда вы берете буридан?
3: Ты какая прямо...
1: Откуда вы берете буридан? Скажите,
3: вот это
1: пожалуйста.
3: Это приятнее. Откуда вы берете буридан? Вот это приятнее. Ты, кстати, вот была бы моей пациенткой.
1: Леонид, скажите, неужели нет никаких просто подозрений? Откуда
2: есть
1: он может...
2: Есть подозрение, что он сам его вырабатывает.
3: Есть такая...
1: Буридановая слюна?
3: Фу.
1: У вас буридановая слюна, скажите честно?
3: А почему я должен вот сейчас так?
1: Я поняла, так он кусал и впрыскивал, собственно
2: абсолютно
1: говоря.
2: Абсолютно правильно. Просто мы не можем
3: ладно,
2: это открыть.
3: Ладно, Леня.
1: Так получается, что Виталий ядовит.
2: Конечно.
1: Такой ядовитый зверь.
3: Ох ты! Да пугайся же... меня!
1: Надо как-то прикрыть родовую часть, так сказать.
3: Нет. Я подглядел это... У очковых кобр.
1: Да,
3: я же был в Индии. Перед тем, как меня посадили, я был в Индии.
1: Да здрасте, вы были в Индии.
3: Я ведущий анестезиолог.
1: Дели?
3: Дели. Нью-Дели.
1: Ну, Нью-Дели, да.
3: Вот. Я проработал в клинике там имени Драхмапудра.
1: И там вы начали вырабатывать в слюне буридан?
3: Там я ничего не начал вырабатывать. Заползла во время операции кобра. Я Леньке рассказывал. Ленька рыдал вообще тогда. Заползла под эту, под покрывало к пациенту и его хотела укусить. А я укусил ее.
1: Кобру?
3: Кобру!
1: Ну, кобру
3: за очко ее укусил.
1: Да я понимаю, что кобру вы укусили.
3: И
1: вы
3: все.
1: Спасали,
3: сдохла.
1: А ну сдохла кобра, хорошо.
3: Видишь, Ленька а плачет. Да. Плачет Ленька.
1: Да подождите, а зачем? Ну как вам пришло в голову кусать пациентов, которые еще даже не оперированы?
3: Обожди.
1: Об этом мы поговорим чуть позже.
3: Давай.
0: Правосудие.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Зипирябе.
1: Практически мы служба спасения.
2: Естественно, только это не МЧС, а это Зипирябимес.
3: Хорошо, а скажите, да. пожалуйста,
1: вот. Зипирябимес.
2: Зипирябимес.
3: Сейчас даже запишу.
1: Очень много, вы видите, на ум употребляет, так сказать, нашей мази, потому что он все время в работе, в эпицентрах.
2: Да, все время.
1: Поэтому у него немножко так
2: сказать. Немножко, но для этого.

0: фитильком?
1: А сейчас я с фитильком, с двумя фитильками.
2: Ну, в принципе, с огоньком.
1: Ну, с огоньком.
2: С огоньком и с
1: фитильком. Всегда с огоньком.
2: Это-то, кстати, всегда. Уже поговорка такая
1: и
2: веселая.
1: И вот я, наша книга «Отошли» заканчивается каким постулатом?
0: Каким?
1: Отринь отрыбь.
0: Отринь от...
1: Фитильком.
0: Фитильком.
1: Да.
0: Ну, я так понимаю, что благодаря фитильку, мази, да, вашему прибору, дребазыб раз, дребазыб два, дребазыб три, да, мы как-то, ну, хотя бы хоть как-то можем контролировать все эти явления.
2: Yes. Ну, конечно, ребазыб это опаснейшее.
0: Мы это поняли.
2: Сложнейшее явление. И мы сейчас, наша рука... Наша научная рука.
0: Ваша длинная научная.
2: Мы будем простирать ее уже в пределы нашей галактики.
1: Вы понимаете?
0: Я думал, даже за
2: работая пределы. С космосом. Вы что думаете? Она что, закончилась? Вот здесь она и закончилась?
0: Да нет, я так понимаю, что все вот эти вот, когда что-то
2: колебания не баланки, ушли.
0: Аварии, это все...
2: Колебания ушли, вы понимаете? И колебания нужно достать, и оно прогнуло,
1: да,
2: пространство, а его надо вогнуть обратно.
1: Это же вогнутость.
0: Мне сейчас очень волнует вопрос. У космонавтов есть ваша мазь?
1: Обязательно.
0: Фитильки и все такое.
1: Они не выходят на орбиту без фитилька. Вы что?
2: Смеетесь?
1: Все с фитильками.
0: Ну, слава конечно. Богу, слава конечно. Богу. Слушайте, ну, спасибо вам огромное, Наум Георгиевич, Алевтина Аркадьевич, потому что ваша работа просто бесценна. И как хорошо, что у вас конечно. Так много сотрудников.
2: Ну
0: и,
2: да, это да. Просто другой уровень спасателей.
1: Естественно, конечно.
0: Спасибо вам.
1: С фительком на орбите.
2: Вот.
1: Это наша все. Новая книга.
0: Спасибо.
2: Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: Спасибо. Зыб и реп.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
3: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
5: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
6: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: А вот, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И да, мои золотые, передо мной она, пленительница моя. Да и не только моя, господи боже мой. Ну здравствуйте. Саманта Архипова, это первая женщина-негр.
1: Ну, наверное, не первая.
0: Ну, почему?
1: Да нет. Саманта Григорьевна.
0: Григорьевна.
1: Архипова, да.
0: Архипов, боже мой. Саманта. Ну, официально, ну, я не могу, я смотрю на вас. Вы зажигаете.
1: Ну, вы знаете, я очень любила своего отца, поэтому я бы хотела, чтобы...
0: Григорьевна,
1: да.
0: Саманта Григорьевна.
1: Да.
0: Ну, немножко официально звучит. Ну, а почему нет?
1: По-моему, отлично звучит. По-моему, красиво.
0: Как это красиво.
1: Да.
0: А вот с высоты какой-нибудь трибуны, если доведется вам выступать, скажем так, передадим слово сейчас Саманте Григорьевне
1: Архиповой.
0: Архиповой.
1: Да.
0: И мы во всем.

0: и красе. Господи, эти глаза, в них можно провалиться. Боже да. мой. Боже. Но... Ну, вот, и вот, и все-таки. Наша программа сегодня, дорогие наши золотые, наши ненаглядные наши радиослушатели и телезрители. Наша программа называется «А отбели себя». Mm-hmm. Вот как вы, как вот произошло это, как осветляться вообще? Как вы осветлились?
1: Ну, как осветлилась? Вы сначала, знаете, как я затемнилась,
0: вот,
1: так сказать.
0: Вот, давайте.
1: Я сначала же была черная.
0: Да.
1: Ну, сначала я была черная, но это как бы такой родилась, так сказать. Это вот спасибо маме как раз.
0: Маме, да?
1: Да,
0: но не
1: да. Нет.
0: А, понимаю. Так,
1: маме.
0: Да?
1: Ну вот, а потом в память об отце, так сказать, решила поменять цвет кожи. Ну, тут я хотела вот уточнить такую деталь очень важную. Очень важную для вас, женщины, потому что...
0: Да, внимательно, женщины, слушайте
1: Саманту. Если у вас не будет понимающего человека рядом, который будет помогать вам во всем. Если бы не мой супруг Семен, то как бы ничего бы не вышло, потому что он во всем меня поддерживал и говорил, что давай,
0: сказал.
1: Давай, как тебе хочется,
0: а
1: давай.
0: А вы почему не взяли вот его? А хотя я понимаю, почему вы не взяли его. Он же Бороздка.
1: Ну, Семен Бороздка, да.
0: Вот, но вы не взяли его фамилию.
1: Ну, потому что все-таки отец есть отец.
0: Есть
1: и опять-таки Семен мне сказал, что
0: да.
1: если речь идет о как бы мое, я не настаиваю. Я совершенно не настаиваю.
0: Тем более, что когда одна Бороздка, вы понимаете, да, сказать, это все-таки не стоит. Брать фамилию.
1: Вот, поэтому вот, это первое. Первое, что нужно, если хотеть вот менять цвет кожи, потому что есть мужья, понимаете, такого архаического склада, которые будут говорить, что... Да нет, будь такая и все, или будь сякая и все.
0: Будь такая, будь сякая.
1: А Семен говорил, как хочешь, дорогая, как хочешь. Люблю любую тебя.
0: Люблю любую.
1: Да, люблю любую.
0: А это же, между прочим, ведь это, вы же писали, у вас же книга есть.
1: У меня книжка есть, люблю любую.
0: Но это хорошее, я читал, кстати. Вот я подготовился к
1: нашей встрече. А вы второй том читали?
0: Нет.
1: А вы посмотрите, там в третьей главе для вас,
0: кстати, информация. Это как Эммануэль, сначала белое, а потом же Эммануэль черный, вы помните этот фильм, да, старый?
1: Значит, да.
0: Да, да так да. и у вас. Сначала «Люблю любую» один, а потом «Люблю любую» два.
1: Ну, два тома просто пока.
0: Два тома.
1: Ну, так вот. Так. Значит, первое все усвоили, да?
0: Да.
1: Это спутник жизни должен быть очень-очень трепетным человеком. Да.
0: Так.
1: Вот. Второе.
0: И после этого происходит как-то вот...
1: Да, объясню.
0: Осветление.
1: Да. Есть, так сказать, некие технические характеристики, так. Которые нужно соблюдать. Да, но пунктом 2 все-таки, я бы сказала, договориться, как я говорю, с генами.
0: С генами?
1: Да. Потому что нужно поработать с геномом, понимаете? На психологическом уровне нужно чуть-чуть обработать геном.
0: О, Господи, я вот смотрю на эту удивительную... Господи, во всей красе же просто.
1: Да, и вот эта вот история, разговор с геномом, это вот у меня, как сказать, если кто захочет повторить мой опыт, думаю, желающие найдутся, то записывайтесь...
0: А, собственно, у вас же занятия есть, вы их
1: конечно,
0: проводите.
1: Конечно, конечно.
0: На свежем воздухе, да, вы, по-моему?
1: На свежем воздухе только разговор с геномами.
0: Разговор
1: с геномами только на свежем воздухе.
0: Вот. Тем более, так у вас и называется же эта лекция «Поговори с геномом».
1: Да, поговори с геномом.
0: Поговори с своим геномом. Все-таки, вот своим. Очень хочется...
1: Потому что многие хотят поговорить с чужим геномом, но я бы не советовала. Договорить сначала со своим, а потом уже переходить на чужим.
0: А потом
1: уже... Ну,
0: хорошо.
1: Так вот, договорились с геномами,
0: да.
1: А потом уже идут прям очень простые несколько процедур. Во-первых, ну, вы делаете некую смесь, это отбеливатель.
0: Ага, да.
1: И желательно наш, конечно, покупать.
0: То есть наш, простой,
1: абсолютно,
0: отечественный.
1: Наш отечественный отбеливатель. Пока лучше никто еще ничего не придумал.
0: Угу.
1: А запах специфический, но, опять-таки, для этого тоже
0: потом
1: важен...
0: проходит запах, да?
1: Ну, не сразу. Для этого, опять-таки, мы возвращаемся к пункту номер раз.
0: Да.
1: Это трепетный спутник жизни. Потому что не всякий выдержит этот запах.
0: Да, Семен
1: Бороздка-то
0: выдержал.
1: Семен выдержал, так вот.
0: Да.
1: И вот это вот наш отбеливатель, бертолетовая соль. Ну,
0: соль.
1: Да.
0: То есть так просто.
1: Собственно говоря.
0: И весь секрет получается.
1: Смешиваете один к одному, и все, и покрываете
0: один
1: себя.
0: К одному.
1: Да.
0: Покрывай?
1: Да.
0: И происходит вот это вот отбеливание за какой период?
1: Ну, за ночь нормально.
0: За ночь. То есть утром Семен Бороздка встал.
1: Да.
0: И Да. Ошалел
1: просто. Да. Я девочкам хочу сказать, не делайте сюрпризов, не делайте. Предупредите мужа, поговорите с ним как-то, ну, не проведите работу.
0: Да.
1: А сначала надо договориться с геномами, потом нужно договориться с мужьями.
0: Ну да, да, да, это хороший, кстати.
1: Скажем так, да.
0: Хороший хэштег. Договориться с геномами, договориться с мужьями.
1: Да, да, да.
0: Это неплохо.
2: Отбили себя. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
2: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым. Кинь

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио.
1: Разлинуй лист.
2: В эфире удивительная программа «Разлинуй лист».
3: Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья. Ну, конечно же, давайте будем откровенны. Программа о шоу-бизнесе «Разлинуй лист», она очень быстрая программа, короткая. Мы просто здесь всегда разыгрываем какие-то призы, интересные какие-то, интересные, так сказать, подарки специально для вас, дорогие друзья. И сегодня у нас в гостях, сегодня у нас в гостях генеральный продюсер Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition, Сергей Пупыш. Очень приятно, Сергей. Вы ведь, я знаю, из Кишинева, да? Вот что я хотел вас спросить. Дело в том, что, конечно, не прошу вас рассказывать сейчас о планах. О ваших, так сказать, о планах. Это смысла никакого. Мы просто разыграем, да? Разыграем. Вы же пришли сюда с подарками. Ну, давайте так. Я прошу вас сейчас. Вы задаете вопрос слушателям. Ну, и, соответственно, я называю номера телефонов. Все как обычно. Готовы, Сергей?
2: Конечно.
3: Итак, первый вопрос.
2: Кто участвовал в клипе с Долиной?
3: Прекрасно.
2: Я повторю вопрос.
3: Прекрасно.
2: Кто участвовал в клипе с Долиной?
3: Ну, я понимаю. Теперь надо сказать следующее. Мы ведь с вами, знаете, в клипе с Долиной участвовали огромное количество народа.
2: Очень много.
3: Я понимаю, но я хотел бы спросить, а какой приз все-таки за правильный ответ?
2: Запись с Долиной.
3: Приз. Вопрос теперь повторите.
2: Кто участвовал в клипе с Долиной?
3: И приз запись с Долиной. Я хочу у вас, прежде чем, так сказать, сейчас наши слушатели думают. Кстати, давайте скажем, объявим номер плюс 7, номер телефона, да. Для первого вопроса и для нашей викторины. Первый вопрос, как вы помните, кто участвовал в клипе с Долиной. Номер телефона плюс 7 495 800. Звонок бесплатный. 3-0-161 минус 22-4-67-01. Вот. А второй вопрос?
2: Да.
3: Второй
2: вопрос простой.
3: Сергей, вы задавайте, пожалуйста.
2: Ну, конечно.
3: Второй вопрос. Что же вы в гости пришли?
2: Я заслушался. Вы так интересно рассказывали. Этот номер телефона. А кто участвовал в клипе с Дюной?
3: Первый вопрос в клипе с Долиной. Кто участвовал в клипе с Дюной?
2: А приз?
3: Запись с Дюной. Отлично. Запись с Дюной, это, честно говоря, конечно.
2: И
3: сразу метры. Телефон, да. Значит, кто участвовал в клипе с Дюной? Клипе с Дюной. Телефон плюс 7 495 800. Звонок из Москвы бесплатный. 3-0-164 минус 21-0-0-2. Уже, понимаете? То есть на конце. Для клипе с Долиной. Клипе с Долиной это 0-1, а клипе с Долиной 0-2.
2: В клипе с Долиной
3: 0-1.
2: Конечно.
3: Вот. И я хотел спросить, а кто участвовал действительно в клипе с Долиной?
2: В клипе с Долиной, вы знаете, а вообще...
3: Не в смысле того, чтобы вы ответили на вопрос. А просто очень странно, вы знаете.
2: Очень.
3: У нее в клипе с Долиной человек 40.
2: Много было. Человек 48.
3: 40 человек, 48.
2: 8 было на самом заднике. Вот. И получается, если 48, и еще один там маленький такой бегал.
3: Это было в клипе с Долиной.
2: Я бы хотел вообще сказать, что когда мы первый раз просто были с Дюной и делали запись с Дюной.
3: Вы сначала же делаете запись.
2: Потом уже в клипе с Дюной. Угу. Мы смотрели.
3: И еще вопрос сразу от наших радиослушателей, они посылают по СМС вопросы.
2: А что они там, да?
3: Они сразу. Ответы. Где было интереснее? В клипе с Дюной или в клипе с Долиной?
2: Знаете,
3: простой вопрос.
2: И так, я вам скажу.
3: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня из самого Кишинева у нас Сергей Пупыш в гостях. Это Money BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Итак, два вопроса. В клипе с Долиной и в клипе с Дюной. Приз запись с Долиной и запись с Дюной. Параллельно с этим, Сергей, вы хотели попросить, пользуясь случаем,
2: Я хотел бы, чтобы вы да, мы проводим небольшой кастинг.
3: А вы не волнуйтесь так.
2: Да я, знаете, вы знаете, я когда провожу обычно, я начинаю немножко волноваться. Вы звоните, пожалуйста, сейчас будет номер. Вот я хочу...
3: Какой чтобы кастинг сейчас... вы проводите?
2: Кастинг программы «Смех у Йозефа».
3: «Смех у Йозефа». Да. Я хотел спросить не кастинг программы «Смех у Йозефа». Вы говорили о том, что вы будете просить, да?
2: Да.
3: Записываться на кастинг.
2: А кастинг?
3: Для смеха.
2: Для смеху
3: в сериалах.
2: В сериалах, да, да, да.
3: А
2: да,
3: мы
2: да.
3: должны сейчас будем показать после этого, как те, да. кто уже выиграл этот кастинг, и кто какой работает смех? Уже сейчас, работает. Какой смех? И смех у Йозефа, и смех у
2: смех у Урмаса.
3: Вот. Ну, ты какие у них смехи?
2: Какие у них смехи, да.
3: Одним словом, представьте, что вы хотите.
2: Я хочу так.
3: Вот значит, я напоминаю. Дорогие друзья, да. что у нас Сергей Пупыш, Мони BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Вот он из Кишинева. Да. Естественно, он задал два вопроса. Я смотрю, как уже растет голосование. Да, да. Вот кто участвовал в клипе с Долиной и кто участвовал в клипе с Дюной. И в призы, соответственно, запись с Долиной и запись Дюны.
2: Запись Дюны.
3: Вот, пока, Кать. Ну так вот, да. я хотел сказать, что где прощались с уходящей из студии нашей звукоинженером. До свидания.
2: До свидания.
3: Вот. Так вот, Сергей, вы хотели...
2: Смех у Йозефа показать.
3: Да.
2: Показать.
3: Мы покажем и смех у Йозефа. И Йозеф и Урмас – это те, кто прошли кастинг. Да. Смеховой, так называемый. Да. Смеховой кастинг. Кастинг для тех, кто смеется за кадром в наших многочисленных сериалах комедийных. Вот. Итак, давайте прослушаем сначала смех у Йозефа.
2: Сначала смех у Йозефа. Пожалуйста, включай.
3: Ну, это вот, чтобы вы знали, это смех у Йозефа. А теперь хотелось бы смех у Урмаса. Ну, а это смех, дорогие друзья, у Урмаса. Вот. Ну, чтобы вы знали, в каком ключе, так сказать, работать сегодня, вот мы вам сейчас и показали смех у Йозефа и смех у Урмаса. Мы прощаемся с Сергеем Пупышем, Мони BMG, авторитарная студия Bach Limited Edition. Вы помните, дорогие друзья, что Сергей задал нам два вопроса, кто участвовал в клипе с Долиной и кто участвовал в клипе с Дюной.
2: Да.
3: Ну и призы, запись Долины и запись Дюны.
2: Конечно.
3: Вот, соответственно, послушали и смех у Йозефа, и смех у Урмаса. Вот, спасибо, Сергей, до свидания.
2: Спасибо.
3: Желаем вам творческих успехов.
2: Спасибо.
3: Успехов. Спасибо. Спасибо вам, Сергей.
1: Разлинуй лист!
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: 101.ru.
1: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.

0: программе «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио ученый-изобретатель Илья Тарпатский. Он изобрел мазь-гель-невидимка. Я скажу вам сразу, я сижу напротив него, он обмазан мазью, я его не вижу. Вы
1: да.
0: здесь?
1: Да. Я здесь, да, я
0: прекрасно,
1: здесь,
0: прекрасно. Я здесь. Давайте все-таки вернемся к Вите. У меня такая настороженность, ну и такая даже, я бы сказал, напуганность.
1: Боря,
0: некая, потому
1: не
0: что
1: пугайтесь.
0: Да нет, ну я не пугаюсь, но все-таки...
1: Боря, я с вами.
0: Спасибо.
1: Я с вами.
0: Спасибо. Ну вот, значит, и вы тогда были в школе на уроке химии, да? И выскочили
1: да.
0: из-под парты.
1: Да, я выскочил из-под парты. Это как бы такое было немножко антре такое, понимаете, цирковое. Но тогда зародилась во мне эта мечта стать невидимым.
0: Потрясающе.
1: Я
0: щелк, и сколько вы работали над этой мазью?
1: Над мазью? 10 лет. Ну, полных 12 лет.
0: Полных 12,
1: полных
0: да?
1: 12
0: Можно
1: лет.
0: Я поспрашиваю вас конкретно, потому
1: да?
0: что вот наша радиослужба, у меня здесь обвал. Я даже не могу читать, потому что просто дисплей разрывается у меня.
1: Я знаю.
0: Ну, я так общий сейчас вот выборку сделал в перерыве.
1: Да.
0: Значит, смысл такой. Скажите, пожалуйста.
1: Да?
0: Испаряется ли эта мазь?
1: Я уже добился того, что она не испаряется. Просто она начинает пахнуть. Вот вы потихонечку почувствуете запах, тонкий запах такой, знаете, как будто стебельком проехались по, ну, по волосам, по, ну, вот.
0: И
1: вот
0: со временем что-то. Этот запах все увеличивается.
1: Да, он увеличивается. Мы работаем.
0: Получается, то есть, в принципе, получается, что невидимку можно узнать по запаху.
1: Можно.
0: Мы его как бы и не видим, но нюхать-то мы его можем.
1: А нюхать
0: нюхаем,
1: можно,
0: да?
1: Да.
0: Удивительная вещь.
1: Конечно.
0: Но вы будете убирать это, да?
1: Я буду убирать, потому что все-таки невидимка с запахом, ну, вы понимаете, это такое немножко уже полуфабрикат.
0: Ну,
1: получается.
0: Пахнущая невидимка, конечно, есть такой вопрос.
1: Есть,
0: да,
1: такой, да? Пахнущая невидимка.
0: Пахнущая невидимка, да.
1: Да. Ну, так вот, я вам скажу такие вещи, так сказать. Мне нравится, когда я могу куда-то зайти, в какой-то удивительный там клуб, понимаете, где много-много людей, они танцуют, веселятся. Я захожу в этой мази, меня никто не видит. Я тоже танцую. Я танцую, и они танцуют, но я их вижу, а они меня нет.
0: Смотрите, у меня сразу возникают какие-то страшные вопросы к вам, понимаете?
1: Пожалуйста.
0: Ну, то есть вы
1: я
0: же
1: готов.
0: Можете невидимо зайти куда угодно.
1: Да, я
0: и
1: так и делаю.
0: Никто не узнает, что...
1: Да, вот вам признаюсь, это эксклюзив у вас. Угу. Ведь вы же мне сами сказали, что только у вас.
0: Да.
1: Я согласился, Боря.
0: Да, только на Фоменко Фейк Радио.
1: Да.
0: У нас сегодня в гостях ученый-изобретатель Илья Тарпатский в программе
1: да.
0: «Трудный разговор».
1: Да.
0: Человек, который изобрел мазь-гель-невидимку.
1: Вот именно.
0: Да, потрясающе.
1: Ну, сказать вам, куда я заходил?
0: Не надо.
1: Не надо?
0: Не надо. Я уже
1: а
0: начинаю...
1: вы не бойтесь.
0: А я боюсь, что вы скажете сейчас что-то такое прямо. Ох.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну,
1: это я два раза так сделал. Только два раза.
0: Куда?
1: Один раз в парикмахерскую.
0: Угу.
1: И вот когда брили женщину,
0: угу.
1: Ну, такая трудная была женщина, там угу. нужно было побрить.
0: Бородатая женщина?
1: Ну, не совсем там, ну, потом я расскажу.
0: Усы?
1: Да.
0: Угу.
1: Вот. И вот когда начали аккуратно ее подбривать, вот это вот, то, что там у нее маленькое оставалось еще с того раза, я ее наблюдал. Я ее наблюдал до этого. И поэтому я и пришел за ней в парикмахерскую.
0: То есть вы, в принципе, начинаете потихонечку вот этот вот... Вот что я хочу узнать по поводу мази гели-невидимки. По вашему рассказу сейчас, когда вы наблюдаете за бородатой и усатой женщиной, которую бреют, мне становится понятно, что мазь гель как-то накладывает какой-то на психику легкий отпечаток.
1: Ну, немножко.
0: В принципе, вы немножко, так сказать, да, она, видимо... Сейчас мы продолжим наш разговор.
1: Да.
0: В программе «Трудный разговор»
1: да.
0: на Фоменко Фейк Радио. Ученый-изобретатель Илья Тарпатский. Мы вернемся через несколько мгновений.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: Берем за срочность. Фоменко, Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Парапет времени.
3: Мы продолжаем программу. С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
4: Михайловной.
3: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам.
5: Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
4: Как вы себя ведете? Угомоните.
5: Тихо. Давайте.
4: Знаете,
3: мы в демократическом государстве.
5: Мне не надо. Если Кристина просит дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, потому что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди. Вы знаете, что меценаты — люди. Они ходят по земле, как мы.
4: Вы мне ответьте, зачем скинхед Ира приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
5: На лестнице.
4: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице.
5: На лестнице?
4: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
5: Разве
4: по
5: да?
4: Запаху?
5: Да, по запаху.
4: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
5: И что вы делаете?
4: Конечно.
5: Дайте
4: мне сказать.
5: Хорошо.
4: Дайте мне сказать.
5: Да.
4: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
5: У меня есть.
4: В связи с его измененным психическим состоянием...
5: Тогда дайте мне.
4: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
5: Запах?
4: Знаете? Ну что-то ведь осталось.
5: Надо понюхать.
4: И если он тоже как-то почувствует, то это может дать ему первую вспышку возвращения
5: что?
4: К себе.
5: Развращение.
4: Поймите.
5: Вы развращаете людей.
4: Как он может разговаривать, он ничего не понимает.
5: Я смотрите внимательно.
3: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
4: Я заказывала.
3: Да, но вы
4: ну,
3: как заказывали?
4: Чернухи.
3: Вы с ним не
4: это
3: встречались, когда заказывали сценарий?
4: Ну, будьте добры, откажитесь от этих линий.
5: Понимаете? Нет лимона,
4: Данте,
5: нет...
4: Данте, да, прохождение кругов. Там даже там нет такой концентрации пороков. Ну зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса? Можно найти массу других
5: способов. У какого пса? Не надо про
4: поймите,
5: пса сразу.
4: Поймите, хорошо, скотино у вас. Но дальше опять лимон. Ну поймите, нет лимона.
5: Что нет
4: лимона? Нет или твой. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более,
5: а
4: нет,
5: будут...
4: и тем более нет гроба зарытого в землю,
5: а
4: из которого
5: поняли?
4: Кристина
5: вот
4: в следующей серии, поймите, выбирается, как в
5: Убедила.
4: Ну понимаете, Тарантино это замечательно. Ну полагаю,
5: в Убедила.
4: Смешивать его кино с жанром нашего сериала не вполне эстетически корректно.
5: Раз.
4: Убить Билла.
5: Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
4: да,
5: один раз?
4: Да, «Убить Билла».
5: Чтобы в «Убить Билла». Это же,
4: поймите,
5: это же смотрит.
4: Это не...
5: Надо видеть
4: это не корректно.
5: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
0: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой, не спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий. Здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Неспящие».
2: «Парапет времени».
3: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
4: Ой, там много-много вопросов.
3: Я не знаю, как... Ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
4: Ну, конечно.
3: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
4: Да, это очень, вот это очень интересно.
3: Понимаете? Мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
4: Понимаете, у нас...
3: Заносчив.
5: Смотри-ка.
4: Понимаете, у нас фильм.
5: Ты видишь? Ну, извините. Да.
4: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
5: С чем?
4: Со взаимоотношениями.
5: Ничего подобного.
4: Кристины и Максима.
5: Ничего подобного.
4: С обретением их себя.
5: Ничего подобного. Где? Где скинхед, где
4: и
5: Ира?
4: Я думаю, понимаете, что...
5: Где Ира?
4: Я думаю, что Кристина, она не должна видеть.
5: А
4: не должна
5: происходить
4: никакого
5: сами?
4: Природного чуда.
5: Подглядывали?
4: Какого, потому что произошло. Вы... Природное чудо.
5: Стойте.
4: Она должна вместе
5: Бобика.
4: видеть.
5: Надо
4: она должна...
5: Бобика, остановите ее. Вы его, Бобика, говорю,
4: остановите.
6: Танечка, здесь есть, врача зови.
3: Ух, выноси ее.
6: А ноги?
3: Да просто неси.
6: А ноги?
2: Парапет времени.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Минутка поэзии.
1: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
0: Аллергия.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в студии поразительное явление. Сегодня здесь и сейчас у нас Олег. Олег просил не называть его фамилию, потому что жизнь, так сказать, жесткая. Да, я понимаю вас, Олег. Вот. Сегодня мы поговорим впервые, встречаемся с Олегом. Олег, как вы видите сейчас у себя на ваших экранах, Олег Моль.
8: Да, здравствуйте.
3: Ну, Олег не просто моль, ну, а моль, которая, так сказать, ну, подверглась в жизни очень сложным коллизиям, тяжелейшим испытаниям.
8: Да.
3: Это Олег моль-аллергик.
8: В общем, да, в целом, да.
3: Ну,
8: да.
3: Олег просил не называть его фамилию, как обычно.
8: Да, да.
3: Вот,
8: да.
3: И сразу, Олег, для начала, да? Вы потеете?
8: Ну, во-первых, еще раз я говорю, здравия желаем.
3: Угу.
8: Вот, значит, поскольку я моль ОМОН, у меня подразделение, я работаю, так сказать, в спецбригаде. Угу. Я не один, естественно. Угу. Я руковожу целой бригадой.
3: Угу.
8: Ну, мы все потеем, я вам скажу. Угу. Моль ОМОН потеет.
3: Все-таки?
8: Да, естественно.
3: А мне казалось, что моль вообще не потеет.
8: Конкретно скажу вам сейчас. Вообще в целом моль не потеет. Но
3: в частности
8: потеет.
3: Вот это удивительно.
8: Да, да.
3: Вот, ну я хочу спросить.
8: Значит, вот сейчас, и вот когда я с вами говорю, да, я не потею.
3: Вот это удивительно.
8: Да.
3: Я что хочу узнать. Вы, несмотря на то, что вы, так сказать, то потеете, то нет, я правильно понимаю, да?
8: Ну, естественно, конечно.
3: Вот такой у меня вопрос. Да. Я хочу узнать, между вот этими потею и не потею.
8: Ну да, да.
3: Я хотел бы спросить, вы как моль.
8: Да.
3: Необычная, страдающая аллергией.
8: Да.
3: Перешли совершенно в другой разряд, так сказать, ну, в другой разряд совершенно, ну, насекомых, что ли?
8: Ну, да, в целом,
3: вы
8: да,
3: же,
8: хотя... Ну,
3: вы же, так сказать, я понимаю так, вы не едите, так сказать, то, что ест обычная моль?
8: Да нет, конечно, это гадость.
3: Ага.
8: Я вам больше скажу, это говно.
3: Ах, вот.
8: Да,
3: как.
8: Да.
3: Шерсть,
8: шерсть, мех – это говно для нас.
3: А, прекрасно.
8: Вот и все, да.
3: Ну, это новое совершенно направление.
8: Да. Ну, конечно.
3: Так сказать, в жизни моли, любой, как я понимаю.
8: Естественно, конечно.
3: Я вот что хочу узнать. Ну, вы, так сказать, когда вы поняли, что у вас аллергия на эти меховые вещи?
8: Да.
3: Когда вы поняли?
8: Ну, когда я понял. Первый раз, значит, отец, когда меня приучал к меху, он принес такие брюки с начесом. Я не знаю, знаете, ну, знаете, да?
3: Ну, конечно.
8: Влад,
3: я сам и пользуюсь.
8: Влад зовут, да, вас? Влад?
3: Меня Влад, да.
8: Очень приятно.
3: Очень приятно.
8: Олег.
3: Олег.
8: Влад, брюки с начесом отец мне принес. Значит, ну, как вам сказать вам? Сначала он приносил крепдышин.
3: Угу.
8: Вот.
3: Ну, это дорогостоящие.
8: Ну, это дорогостоящие вещи. Вот. Ну, что-то как-то совсем мне не понравилось.
3: Угу.
8: Вот. Потом он, значит, принес чесучу.
3: Угу.
8: Чесучевый брюк.
3: Угу.
8: И это тоже совсем не пошло. Mm-hmm. Ну, как-то я срыгнул. Ага. Срыгнул, да. Ага. Но я маленький был еще.
3: Да-да, понимаю, понимаю вас.
8: Ну, да. Вот. Ну, и третий нормальный, так сказать, он принес брюки с начесом. Вот здесь я понял окончательно. Это говно,
3: ага,
8: вот а так. Не брюки.
3: Так вы и поняли, да?
8: Конечно, естественно.
3: Mm-hmm. И у вас как бы началась аллергия.
8: Да, вот началось у меня, как это вам объяснить, в руках какая-то такая оторопь. Угу, оторопь.
3: Угу.
8: Вот, немножко крылышки,
3: ага.
8: Крылышки начали потеть. Крылышки.
3: Ага.
8: Сам-то я нормальный,
3: угу.
8: А вот крылышки начали потеть.
3: Ага. Ну, и вот у меня такой вопрос. Скажите, да. Ну вот для того, чтобы определиться, вам делали перки?
8: Дважды.
3: Ах, вот оно что.
8: Да.
3: Соскоб-сосков?
8: Еще раз?
3: Соскоб-сосков.
8: А, соскоб-сосков.
3: Да.
8: Да, естественно, всем обязательно. Все, всем
3: моль. Вам делали?
8: Да, естественно. Во-первых, я же говорю, у нас подразделение моль-омон.
3: Ах, вот оно.
8: Да, и всему ах, подразделению вот делали соскоб-сосков.
3: Понятно. Ну, мы продолжим разговор об этом.
8: Да.
3: У нас в гостях, напомню, моль-аллергик Олег.
8: Да,
3: значит, вернемся через минуту.
0: Аллергия.
9: Флора и фауна родной планеты.
10: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
11: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
12: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.

0: Разрезая камни,
1: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
1: шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
1: Чудеса армянской кухни.
3: Инструкция применения 35-88-74. Жуй. Ой.
0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
4: Лабиринт Леонардо.
0: Мы снова вернулись в студию.
5: Я такой вопрос хочу еще задать. Когда вы вообще посоветуете лучше всего начать человеку обычному, непрофессионалу, начать клизмовать себя?
6: Ну...
5: Летом или зимой?
6: Летом лучше. Летом все равно летом.
5: А, то есть объем меньше? Ну, от меньшего как бы к большему.
6: Как мы говорим, летом,
5: понимаю вас. А вот еще что я хочу спросить. Вот скажите, а вот привыкание, вызывает ли клизмование привыкание?
6: Нет, только насадки. Только насадки. Если вы слишком перебрали с насадками, вот это может приучить вас немножечко, приучить как бы вот на, к этим вот моментам таким.
5: А не можете, не можете вот подсказать, как подобрать нужную насадку?
6: А вот это вы попали в точку. В точку, тра-та-та. Понимаете? Да. Вот. Знаете, ну вот представьте себе, ну не знаю, вот и Тетерев. Тетерев сидит на какой-то горе. Но он не просто сидит на горе, а там острый очень наконечник на горе, и он садится на нее, и все кровоточит, и он себе все портит. Что это такое? Это не та насадка.
5: Ага.
6: Не та насадка. Как мы
5: то
6: говорим.
5: Мы как бы таким образом в клизмовании через кровь, что ли, узнаем?
6: Ну, через кровь, конечно. Это в любом случае, где насадка, там кровь. Это в любом случае. Мы без этого мы как бы не обойдем эту все равно ситуацию. Помогать надо чем? Кефирчик. Маленький, да, кефирчик.
5: А вот я хочу спросить, а больно ли вообще клизмоваться?
6: Не больно. Конечно.
5: Господи, скажите, а вот клизмование само по себе, сколь часто в неделю нужно клизмовать себя?
6: 3 часа в день. Надо готовиться к этому. 3 часа в день. Можно распределить это 15, 15, 45, 15, 20, 90. Вот и все.
5: А вот такой вопрос.
6: Да.
5: А вот мы 3 часа готовились.
6: Да.
5: И потом сразу клизмуемся.
6: Да.
5: Сколько занимает времени клизмование?
6: 3-4 минуты.
5: Так, 3-4 минуты, например, 3-4 минуты.
6: Да,
5: 3-4. Все прямо 35 зимние прогоняются через кишечник просто.
6: Конечно.
5: 35 литров?
6: Да.
4: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России.
8: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
9: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljemme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: 101.ru.
1: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
2: Вновь мы в студии. С вами Влад Журпатский, Юрий Бурзон и, конечно, Марат. Сам Марат. Лаборант из лаборантов.
3: Марат Красовский-Бабич. И перед тем, как мы ушли на короткий перерыв, Марат сказал, дорогие друзья, я напомню, сказал, что существует уже новое понятие — кубические сперматозоиды. Что это? Откуда это берется? Мы хотим понять, чем занята сегодня Академия. Куда уходят, так сказать, наши народные деньги?
4: Ах, да? Вот,
3: деньги налогоплательщиков.
4: А вот куда пошло. Ах, вот куда. Ветер-то падал, я чувствую. Я часто падал, ветерок-то чуть-чуть падал, да. Да. Ну, во-первых, я сейчас чуть-чуть скажу о кубическом сперматозоиде. Кубический сперматозоид — это сперматозоид усиленный, сперматозоид улучшенный.
2: Исправленный
4: сперматозоид.
3: Это искусственно исправлено или природными следствиями?
4: Вы знаете, искусственно и природными следствиями. Если человек правильно живет, у него начинает исправляться сперматозоид и превращается в кубический. Если он верно живет. Если верно живет.
3: Ну, что это такое верно жить?
4: Верно жить? Тут... Слушайте, мне кажется, что вы сейчас меня вынуждаете на какие-то такие откровенности, понимаете, на такой прямой разговор.
3: А зачем вы иначе здесь? Это журналистское расследование. Вы знали, куда шли?
4: Нет, я вам скажу так. Я вам скажу так,
2: да.
4: И честно, и прямо, и смело.
2: Да, хорошо.
4: Правильно жить. Во-первых, это правильное питание. Кто из вас правильно питается? Кто? Кто? Скажите мне, кто?
2: Поймал.
4: Такое пренебрежение едой.
2: Да.
4: На нормальной и пищей.
2: Да.
4: Кто из вас в последний раз ел просто сырую морковь? Кто?
2: Никто.
4: Никто этого не ест, это очень полезно. Это очень полезно и влияет в первую очередь на сперматозоидность.
2: Понимаете? Даже так.
4: Да, повышает сперматозоидность.
3: Марат, сколько у вас детей?
4: 5.
3: Ух ты, ух ты, мой.
2: Ну, 3 девочки и...
4: 3 девочки и 2 мальчика, что ли?
2: Да, хорошо.
3: Конечно,
2: удивительно.
3: Скажите, пожалуйста, нам хочется понять, вот эти новые реформы, которые вы, так сказать, продвигаете сейчас в Академии, они все-таки...
4: Так, продолжать.
3: Они все-таки, нужны ли они?
4: Ребят, вот скажите мне откровенно.
2: Ну.
4: У вас какой-то, вот скажите, вам что-то, что, у вас заказ какой-то? Заказ, что ли, какой-то?
2: Нет, никакого.
4: Какие-то вопросы, которые вы обязаны задавать? Жареного какого-то хочется, да, вам?
2: Что-то нет, значит, жареное?
4: Поверьте. Нашей академии, да?
2: Поверьте, мы хотим просто обнажить это все.
4: Да не обнажить, понимаете, я ощущаю, понимаете, я сердцем стою за нашу академию, а тут я ощущаю нападки, бесконечные нападки с такими вопросиками, с такими вопросиками. Нападки на науку. А вот эти все популистские взгляды ваши, вы это оставьте, это бросьте. Если человек серьезный, и любой человек

0: из академии вы пригласите, вот до какой-нибудь лаборантки даже.
1: Да.
0: Посол лаборантки.
1: У вас есть лаборантки?
0: У нас есть лаборантки, конечно, прекрасные лаборантки.
1: Но
0: хорошие лаборантки, но они все будут вам говорить одно и то же: не троньте нашу академию, не троньте.
1: Вот, видите, как...
0: Вы не троньте.
2: Марат, давайте успокоимся, Марат, давайте успокоимся.
1: Надо,
2: потому что разговор пошел острый. И я вот, знаете, что хочу сказать, Марат? Скажите, а вот у вас есть же конкурс внутри академии между лаборантами? На лучшего лаборанта, например.
0: Лучший лаборант года, лучшая лаборантка года, да. Да,
1: ну,
0: конечно.
1: Вы уже который год становитесь.
0: Но лучше... я уже бессменный, да, лучший лаборант.
1: Лучший лаборант.
0: Лет 7, по-моему, я не помню. По-моему, лет 7, да.
1: Уже лет 7. То есть вы на доске почета.
0: Конечно, да? Я на доске почета.
1: Вас лично Кукштейн указал в своей книге.
0: И Кукштейн указал, да я
1: как
0: свою
1: книгу
0: пишу. Как
1: эта книга называется, я забываю, как она у вас...
0: Которую мы с Кукштейном делали.
1: Да, да, да.
0: Которую мы с Кукштейном делали.
1: Да, да, да.
0: Паяльная лампа и все остальное.
1: И все остальное. Да. Паяльная.
2: Это популяризация науки.
0: Популяризация науки. Легкая популяризация науки. Но я уже пишу свою книгу.
1: Ну, естественно.
0: Дневник лаборанта.
2: Дневник лаборанта.
1: Дневник лаборанта.
0: Да.
2: И вот это там... художественная литература?
0: Это художественная литература, да.
1: Как интересно.
2: Интересно. Интересно.
1: То есть это получается, что это можно экранизировать почти что, да?
0: Можно, конечно, вполне экранизировать, потому что очень интересные могут быть съемки, потому что там очень много натуры. Очень интересный. Очень интересный, да.
1: Интересно. Вот сейчас как раз мы вынуждены сделать легкую паузу перед тем, как заговорить об экранизации.
2: Об экранизации, да,
1: да,
2: книги.
1: Да. Давайте сделаем паузу и вернемся в студию через мгновение.
3: Жизнь лаборанта. Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
3: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»?

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Ирма, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, им трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, как зачехлять, впоследствии, конечно, как и расчехлять. Да?
4: Да.
3: Естественно. Расскажите несколько слов о себе, как вы, вообще взялись, за такую, как это, откуда, отец, может быть, там, не знаю. Давайте.
5: Ирма, я просто хочу еще раз вас спросить.
4: Да.
5: Вот мы сейчас сидим с моим товарищем по оружию у микрофона, я так называю, да? А ваше оружие...
3: И знаем это... просто, как зачехлить катамаран. Люди как? Ждут, мы в эфире.
5: Люди ждут.
3: Мы в эфире, люди ждут.
5: Когда первый раз? Вот удивительно.
3: Вот.
5: Ирма, вы же юнга.
4: А, да.
5: Здорово. Таких бы побольше.
4: Упс. А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю.
5: Да потому что... Вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
4: Да.
5: И расскажите, как?
3: Это у вас в семье вообще, семейное чехлить катамараны?
4: Да.
3: Скажите, или это бизнес, или это, просто, любовь, любимое дело, хобби?
4: Хобби.
3: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
4: Нет.
5: Все время.
3: А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то, истерично, я не пойму?
5: Она просто купается. Она купается.
3: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то?
5: Она купается.
3: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
5: СМС-ки, да. Давайте я прочту первую смс-ку. Чего ж ты ржешь? Вторая смс-ка.
3: Чего вы все время ржете? Вторая смс-ка.
5: Сейчас давайте четвертую, можно я сразу прочту?
3: Хватит ржать!
5: Четвертая смс-ка, да. Вот, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне
3: звонок. Ирма, я хочу все-таки...
5: Звонок.
3: Подождите.
5: Ну ладно, сейчас.
3: Звонок примем потом.
5: Повисите
3: пока. Звонок потом. Потом звонок. Вот снова приходит смс-ка. Чего вы ржете? Да. Но мы ее читать даже не будем, эту смс-ку. Просто хотим узнать сейчас у Ирмы.
5: Ничего, у меня там висит один.
3: Давай, пускай он задаст вопрос.
5: Хорошо, давайте вопрос.
6: Я хочу спросить, почему она такая веселая? Я сам немножечко, хочу все равно. Я хочу.
3: А как вас зовут?
4: Нужно кататься на катамаране.
3: Ирма, подождите, до конца дослушаем.
6: А меня зовут?
3: Как вас зовут, представьте.
6: Лючка. Меня просто Лючка.
3: А имя, это фамилия, я понимаю.
6: Имя? Турка. Я приехал.
4: Чего?
6: Я хочу просто узнать. Я таких веселых вообще сразу к себе возьму. Я могу взять двух, трех на один. У меня большая такая, очень большая. И я еще люблю, знаете что?
3: Спасибо, Турка, спасибо, ребята, мы знаем. Все понятно, спасибо, выключаем это вообще. Давайте принимать звонки, как-то выборочно.
5: Давайте выборочно.
4: Мне как-то не смешно сразу.
3: Да, я понимаю. Ирма, я хочу спросить все-таки, как зачехлить катамаран? Надо отвечать. С отцом это было, без отца. А если люди сейчас позвонят, спросят, можно вас вызвать?
4: Не скажу.
3: Да что не скажу-то? Договаривались, что скажешь. Короче, скажи, можно за деньги вызвать тебя чехлить катамаран? Ой, смс-ы пошли.
5: Давай, прочтем.
3: СМС-ы.
5: А мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство. Туда и сюда. Вот как скажите, пожалуйста. Это я читаю сейчас.
3: А здесь без подписи.
5: А без подписи, да. Ну ладно, без подписи.
3: Без подписи не читаем. Ну все, зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом.
5: Сколько?
3: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
4: Много.
3: Отвечайте цифру примерно. По инфляции.
4: Не знаю.
5: У меня такое впечатление, что передача у нас. Заканчивается.
3: Ну, вы узнали, как зачехлить катамаран, я правильно понимаю?
4: Да.
3: А мы нет.
5: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме, как зачехлить катамаран.
3: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачехлить катамаран. Все, пока.
5: Пока-пока.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Короче, Рета, ну что, не могла ты нормально сказать, как зачехлить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Ну, даже люди там, ЮПРСТ.
4: Ну, слушайте, ну а какую цифру тут назвать, я даже не знаю.
3: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
4: Не, ну, побольше.
3: 1000? 3?
4: Если турка.
5: Ну.
3: 7?
4: А сколько катамаранов можно купить?
5: Да сколько?
3: Давай 7.
5: Давай. 7. Договорились?
4: Да.
3: Мало?
4: 10.
3: 10?
4: Да.
3: Ну, давай, чтобы ни нашим, ни вашим. 9. Итак, дорогие друзья, значит, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
4: Каких рублей? Ты чё?
3: Ты чё, козлела? Я не пойму.
4: Какие рубли?
3: Мы договаривались по-нормальному. Кто такие бабки? Девятку что, гренаты хочешь платить? Что, совсем вообще, что ли? Вообще обалдеть. Хорошо, что хоть нас люди не слышат. Попрут еще тебя с радио, будешь знать.
5: Вот ты же.
3: Тебя попрут с радио, а то приглашают неизвестно кого в гости. Я отказываюсь.
5: Я приглашаю кого неизвестно. Да.
3: Конечно.
5: Если 10 раз уже.
3: Конечно.
5: Ты чего?
3: И все.
4: Ну что
5: же мне сказать?
3: Выходим.
4: Нет, ну...
2: Лабиринт Леонардо.
0: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
4: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?
6: Вперед, ротозеи!
7: Приветствую вас, дорогие наши слушатели, зрители. С вами передача «Вперед, ротозеи!». И у нас в гостях сегодня потрясающие совершенно люди. Ну, естественно, с вами я, Ирина Рыбладзе. Но в гостях у нас, как вы видите, два просто умопомрачительных мужчины, которых мы, наконец, заполучили в гости. Даже да, мне самой не верится, что это случилось, потому что долго, мы этого добивались долго. И, наконец, они пришли к нам, пришли. Да, у нас в гостях профессиональные ротозеи Джон Плужников и Сергей Че.
8: Да.
7: Да. Вот. Прекрасно, прекрасно. Я невероятно рада. Надо сказать, что я перед программой готовилась, смотрела ваш сайт, рассматривала фотографии, все пыталась понять, можно ли как-то визуально, так сказать, отличить ротозеи, сразу же понять, что это ротозей.
8: А? Кто отвечает?
9: Ну, давай я, давай. Давай,
8: ну, почему ты?
7: Сергей?
9: Ну, давай сделаем так. Я как будто вроде бы начинаю, и ты вдруг говоришь.
8: Ну, давай.
9: А вот что я хотел
8: сказать.
9: Да.
8: Дело в том, что ротозей, да, это ротозей, он виден отовсюду.
9: Абсолютно.
8: Ротозей виден отовсюду. Да. С любой точки. С нижней, с верхней, сбоку. Да. Вы видите, да, ротозея проносящимся. Вы видите, да, медленно, да, идущего, лежащего на пляже, сидящего, да, в ресторане, где хотите. Ротозея, да, можно, да, отличить. Во-первых.
7: Да.
8: Простой обычный ротозей, который еще не находится в нашем движении. Mm-hmm. Даже движение, как вы уже сказали, Ирина, совершенно верно, называется ватага ротозеев.
7: Да-да,
8: ватага ротозеев. Ну, как вы понимаете, ватага – это группа.
7: Да. Да.
8: А ротозеев – это не фамилия. Это ротозей – это, так сказать, призвание. Это я бы даже сказал, это геном.
7: А вот даже как.
8: Да, я как врач говорю, я гину.
9: А давай-ка я сейчас подхвачу.
8: Подхвати.
9: А подхватил сейчас.
8: Не надо. скажите,
7: а вот ваше сегодняшнее одеяние, оно случайно или это специально подобранное одеяние?
9: Я расскажу.
8: Снимать будут, нас будут снимать. Мы знали, поэтому мы пришли в наших фирменных майках и фирменных галстуках.
7: Да, да, да, я так сразу поняла.
9: Это уни.
7: Да, а скажите, вот такой острый вопрос. Скажите, вот ваш приход к нам на передачу в определенное время не нарушает ли, так сказать, концепции вашего движения в «Атаке Ротозеи»?
9: Не, в коем случае.
8: А кто сказал, что мы пришли в определенное время?
7: Ну как, у нас определенное время было
8: с вами. Ну вы сами, дорогая моя, сказали, наконец-то.
7: Ну наконец-то, потому что уже много-много месяцев мы с вами пытаемся
8: договорить.
7: Ну
8: мы немножко же опоздали, верно?
7: Ну, это совсем не считается.
8: Совсем полтора часа.
7: Это не
9: страшно абсолютно. Тем более мы пили
8: вас. Ротозея не опаздывает.
7: Но мы пришли вдвоем одновременно, вот что интересно.
9: Я вам больше скажу.
8: Да,
9: это мы обсудим сейчас. Мы сейчас обсудим. Когда ротозеи чуть опаздывают, они берут первое что? Они берут пакетик.
7: Да?
9: С морковным чаем.
7: Вот да вы все. Что?
9: Конечно. Правильно?
8: Ну, это само собой. Но я хотел сказать, мы пришли вдвоем.
7: Вы пришли вдвоем?
8: Почему?
7: Да.
8: Потому что мы столкнулись в дверях.
7: Ах, вот оно что. Ясно, да. Ну, я-то думала, что вы заранее как-то договорились о встрече, может быть, даже с
8: А знаете, у нас ведь в нашем движении, в «Атаке Ротозеев», вообще Ротозеев договариваться, это очень принято.
7: Принято, да?
8: Принято.
9: И в результате не приходить.
8: Нет, ну нет, такого специально не приходишь. Нет, конечно, все стремятся. Если договорился, слово «Ротозея» закон.
9: Да.
8: Слово «Ротозея» закон.
7: Даже так, да?
8: Да, конечно.
7: Ну, прекрасно. А скажите,
8: как выполнить «Ротозею» свое слово? Это трудно.
7: Да.
9: Это другое.
7: Вот очень важно, что вы сказали, что «Ротозея» можно отличить сразу, сходу, мгновенно, просто...
9: Осанка.
7: Да, просто сразу.
9: Его поступь.
7: Да.
9: Во-первых, вот про поступь я и хотел сказать.
7: Да.
9: А от бедра идет. Как бы от бедра. Я даже могу показать.
7: Некая свобода,
9: я покажу. Не,
8: не надо.
9: А может и не надо, действительно.
7: Некая мальчишковость есть.
9: Ну, я не то, что мальчишковость. Не путать, вот это не детскость.
7: Не детскость, да?
9: Это поступь уже бывалого, как бы такого
7: самца,
9: уже...
7: Самца, прямо скажем.
9: Самца, это естественно. Да. Если вы сейчас про это имеете в виду.
7: Ага.
9: Да.
7: А мы на секундочку прервемся и скоро опять встретимся с вами.
9: Хорошо.
6: Вперед, Ротозей!
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
1: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
10: С нами легко.
11: Онлайн-радио. 101.ru.
4: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости. МИД может принять конвенцию по защите прав народов среднесурковых областей. Соответствующую ноту эти народы направили в адрес ведомства в 18 веке. Среднесурковые давно являются нашими партнерами, и пора привести их в соответствие, подчеркнуто в заявлении МИДа. Финансы. Центробанк сообщил о своем решении урезать. Это повлияет на кривую Смита и может расширить возможности для спекуляций в секторах FB и Lambda, полагают эксперты. Мы дозвонились до нашего специалиста по бумагам.
1: Решение беспрецедентное. Если так пойдет и дальше, прогнозировать сложно. Но динамика есть, это уже сигнал.
0: Наука. Экспедиция Беспятова, уже 86 месяцев находящаяся на раскопках кургана Малый Клёпотов в Ильменской автономии, сделала уникальное открытие. Отрядом были обнаружены уникальные уйгурийские сикли, считавшиеся безвозвратно утерянными.
2: «Они оказались живыми, а для нас это уникальная возможность»,
0: — сказал Беспятов. Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
3: Тайна семьи Морзе.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Из названия вы, наверное, можете понять, что будет приоткрыта некая завеса вот этой вот тайны, которая висит над этой удивительной семьей. И у нас в гостях уникальные, потрясающие люди. Это два брата, Геннадий и Владлен Морзе. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Владлен.
5: Здравствуйте.
4: Вот всем нашим слушателям, зрителям, все знают о Самуэле Финли Бризе Морзе. Как выяснилось, это ваш брат, видимо, старший, правильно я понимаю?
5: Старший брат,
4: который, собственно, изобрел вот эту вот азбуку Морзе, правильно?
5: Я хочу сразу сказать, сказать, что мы, Геннадий и Владлен, мы любили Самуэля, но это была любовь непростая.
4: Непростая, да?
5: Непростая.
4: Ну, во-первых, он был чуть старше все-таки, да?
5: Он был чуть старше.
4: Да.
5: Как вы знаете, он вообще ушел. И никто не знает, где он находится.
6: Да не болтай ты, глупец!
5: Ну, начинай.
4: Да, да, да. Геннадий, расскажите свое мнение на этот счет.
6: Геннадий, я скажу. Во-первых, нельзя забывать, нас в семье действительно было трое.
4: Трое.
6: Да. Самуэль, конечно...
4: Старший брат.
6: Да, ну нельзя у него отнять, так сказать, определенных заслуг.
4: Да.
6: Но вопросы все равно остаются.
4: Остаются,
5: да.
4: Как
5: говорится. Да.
6: Ну, скажу вам так, про то, как Самуэль, как говорится... Умер?
4: Да.
6: Это, конечно, тайна.
4: Тайна. А он умер все-таки или нет?
6: Он умер.
4: Умер, вы считаете?
5: Он умер.
6: Да что мы считаем?
5: Он просто ушел.
4: Ну, вот я все равно умер считаю. Или ушел, это
6: тайна.
4: Разные вещи.
6: Это тайна. Но мы ее все-таки приоткроем сегодня.
4: Да.
5: Нет, сегодня,
4: скажите, вы вот, Самуэль был Финли Бриз, а вы тоже Финли Бриз?
6: Вы знаете, мы, с одной стороны, конечно, Финли Бриз. Ну,
4: да.
6: То есть, но мы при этом не забывайте наше отчество.
5: Да,
4: Джижидаевичи. Правильно я говорю?
6: Джижидаевичи.
4: Вот оно,
6: мы, в принципе, конечно, мы джедаи.
4: Вашего папу звали Джижидая.
6: Да.
4: Да.
6: То есть
4: да.
6: Это не просто джедай, как вы знаете,
4: да.
6: Джедаи.
4: Ну, да.
6: В «Звездных войнах», так сказать,
5: да,
6: джедай.
5: Да, да,
6: а, джедай. Не просто, а он джедай.
4: Да, двойной джедай.
6: Это дважды джедай.
4: Два джедай.
6: Как говорится. Ну и мы, естественно, тоже по наследству получили эти отчества.
4: И Финли Бриз,
6: и все. Гены, и главное, мы получили умение.
4: Да.
5: Конечно.
6: Я могу сказать, возвращаясь, так сказать, к нашему братцу.
4: Да. Старшина, да.
5: Да.
6: Мы с детства недолюбливали друг друга.
5: Да, в общем, да.
4: А с чего все, почему так произошло? Почему?
6: Ну, давайте сразу к делу.
5: Давайте сразу.
6: Мы с самого детства, понимаете, с самого детства взялись создавать азбуку. Одновременно.
5: То
4: есть прямо вот с детства, с измысла.
6: Мы стали создавать три азбуки.
4: Сколько вам было лет, когда это началось, увлечение?
6: Четыре.
4: Четыре года.
5: Да. Ну, гений четыре, ну и мне
4: было.
5: А
4: вам
5: было
4: сколько?
5: Да,
4: а вы одного возраста?
6: Мы
4: или...
6: же близнецы.
5: Мы же близнецы.
4: Одно яйцо.
5: О, конечно.
6: И у меня яйцо, и у него. По одному.
5: Да, по одному яйцу. По одному яйцу. Это нормально.
6: Как говорится, на человека.
4: По одному,
5: нормально.
4: Да, да.
5: Вот.
4: Да.
6: А у Самуэля было сразу два яйца.
5: Сразу два. И он начал поэтому сразу делать свою эту азбуку тоже, но он пошел не тем путем.
4: То есть вам было по четыре года, он был чуть постарше.
6: Шесть.
4: А его было шесть.
6: Да, вот но я все. Вот что хочу сказать, важно.
5: Да, Гена.
6: Я хочу сказать, что мы создавали три азбуки.
4: Три?
5: Да.
6: Это мы уже потом с Владленом, так сказать, объединили все наши усилия и создали общую одну азбуку.
5: Да.
6: Ага. А начали-то мы с того, что мы просто создавали три азбуки. Три брата, три азбуки.
5: Три брата, три азбуки. Все и знали в семье, вот когда мы росли, конечно.
4: Да. И, собственно, из детства уже пытались как-то общаться с помощью этой азбуки.
6: С помощью азбуки,
5: конечно. И называлась она «Сам Владген».
6: Сам Владген азбука.
5: Сам Владген. Самуэль.
4: Но это когда вы еще дружили. Вы же не сразу поссорились.
6: Ну, в тот момент мы вообще не ссорились.
5: Но мы не ссорились.
6: Мы просто недолюбливали друг друга.
4: А с чем связаны?
6: Три брата Морзе. Три.
5: Да.
4: Ну вот вы вдвоем долюбливаете друг друга?
6: А куда нам деться? У нас же мы однояйцевые, но при этом у нас, как говорится, по яйцу друг на друга.
4: Отлично. А значит, вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
5: Конечно.
4: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
6: Ну, было такое время.
5: Было.
6: Но подходы у нас были разные.
4: Разные, да.
5: Да.
4: Вот чем отличался подход Самуэля?
6: Ну, вы знаете, вот это вот, давайте, вот я сейчас вам покажу. Вот это вот что, по-вашему? Ну что, вы успели, что я прочитал?
4: Вы знаете, ну я как бы я не сильно, понимаете, дело.
6: То есть вы не знаете азбуки?
4: Я не знаю.
5: Не готовилась.
6: Не подготовилась.
4: Нет, я пыталась подготовиться.
6: А представляете, сколько людей знает?
4: А сколько людей знают?
6: Они сколько не знают. Два моряка, три матроса, и три капитана, понимаете?
5: Все, больше.
6: Вот я об этом я и говорю, это и была причина.
5: Причина-то в этом.
4: Вот это вот узкая какая-то такая прикладная.
6: Ну, смотрите, узкая. Один бьет быстро.
4: А другой медленно.
6: А другой...
4: Вот. Я поняла. То есть зависит от склада характера.
6: Да,
4: да, да.
6: И мы только на одном конце медленно, на другом быстро.
5: Ну как так можно?
4: И вообще ничего не понятно, да?
6: А мы-то близнецы.
5: Мы-то близнецы.
4: А ведь это важная вещь. Ведь какие-то суда, какие-то, которые...
5: Да я расскажу. Давай, Гена, я расскажу, да. Титаник уже. Давайте далеко, чтобы не ходить уже. Вот все уже знают уже, все.
4: Ну куда? Что он затонул,
5: Что он затонул?
4: Да, да.
5: Что передавал радист?
4: Вот что он передавал, кстати, почему?
5: Так он же передавал длинное тире, вот это, которое Самуэль-то и придумал, вот этот.
4: Длинное тире, так.
5: Да.
4: И что?
5: Так это длинное, он на него и наступал постоянно. И у него было еще нижнее подчеркивание.
4: У кого?
5: У кого? У Самуэля.
4: У Самуэля?
5: Да.
4: О, боже мой.
5: Он когда мучился с этим нижним подчеркиванием, и поэтому Титаник и ушел.
4: Подождите,
5: туда.
4: Ну а как же можно передать нижнее подчеркивание? Ну каким образом? Просто
6: да и мы ему тоже говорили, как это передать.
5: Никак не передать.
6: Как передать? Мы говорим, как ты можешь это все передать?
5: Да никак не передать.
6: А он никак не передал все.
4: Не вообще.
5: Мы говорим, ты передаст.
6: Он не передаст ничего.
5: А он ничего не передаст.
6: Ну все, и не мог он передать, нижнее подчеркиваю.
4: Я понимаю. Да, значит, вот, собственно, из-за этой вот этой вот причины потонул вот этот вот огромный...
6: Конечно.
5: Вот.
6: А у нас-то была азбука красных шаров.
4: Мы ненадолго прервемся, чтобы опять с вами увидеться.
5: Давай.

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все...
1: А, у него маршрут.
2: Это... Ну, да, да мне, зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это голове держать?
1: Ну, понятно.
2: Куда?
1: Куда,
2: и так
1: куда?
2: Далее. Я даже не знаю, пару, что мы везем-то.
1: Да ладно, как ты там?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно, ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машин потом отмывает. Вот откурить когда вот это все.
1: Ну,
2: лопатой,
1: да, да.
2: Там надо было говно это все собирать, курить.
1: Ну, иди.
2: Ну, это Виталик, вот и вот Виталик.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Ну, если полный ящик, кури!
1: Ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно. Могло?
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, они, естественно. Ну, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот.
2: Поэтому без Виталика я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот, вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что
1: когда насрут и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой просто.
1: Вот.
2: Виталик, Зо, Виталик, ты меня слышишь, кстати, а он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает, есть.
2: Виталь, Виталя!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да, да.
2: Да я
1: давай,
2: не
1: говори,
2: знаю,
1: говори.
2: Слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышишь, Виталь... говори.
2: Ну, ну что, спасибо тебе, Виталь. Такой ты просто...
1: Ну, действительно, еще...
2: Да, где бы я еще вот такого...
1: Удивительно, удивительно, как вот судьбы складываются у людей. Вот если бы не Виталик, то засрали бы все, понимаешь?
2: Да всю жизнь бы
1: все
2: мне засрали, если бы не Виталик.
1: Да, всю жизнь засрано. И я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засранные жизни, у тех, кого измученные, засранные какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг.